0: что должен научиться любой созависимый человек, это навык работать с его тягой. Перестать думать, постоянно думать о нашем близком человеке. Это тоже навык. Угу. Вот, мы обучаем окружению, привычкам, принципам, как я уже вам рассказывал, это духовно-нравственные принципы, которые делают нас твёрже, которые делают нас лучше. Что такое принципы? Вот в христианской церкви это что такое? Что за принципы?
1: Принципы духовные, что должны быть честными, добрыми, 10 помогать.
0: 10 заповедей.
1: Да, 10 заповедей.
0: Это принципы. Дальше.
1: Это законы, да.
0: В реабилитационном процессе основной принцип – это честность. Дальше. Ответственность. Возьми ближнего как самого себя.
1: Ну, то есть такие же церковные,
0: да,
1: моральные,
0: да, да, да,
1: нравственные.
0: Не зависеть, не завидовать, быть верным, помогать другим людям. Вот, и так далее, так далее, так далее. Мы обучаем вот этим принципам. Что такое принцип? Это первоначало, это основа, это фундамент нашей жизни. Мы обучаем новым ценностям. А что такое ценности в нашем случае? Ценность в нашем случае – это семья. Как правильно общаться в семье, как правильно строить взаимоотношения, как правильно строить взаимоотношения с детками. Мы уже поднимали, скажем так, ответы на эти вопросы. Это невероятно ценно. Ценность – это то, что делает нашу жизнь ценнее. Это наша семья, дети, любовь, здоровье, хобби, образование, статус, саморазвитие, независимость. Дальше обучаем их построению целей. Это построению правильных целей, поскольку и в исцелении зависимости, и в лечении созависимости нужна цель. Потому что если не будет цели, не будет и чего? Мотивация.
1: Конечно.
0: Для чего мне это нужно? Поэтому ставим большие цели, к которым человек в своей жизни стремится. Дальше мы помогаем заново полюбить себя. Это, знаете как? Это заново взглянуть на самого себя. Это заново по-другому начать думать о себе, думать позитивно, хорошо. Это подняться не только в своих глазах, но и в глазах окружающих, перестать быть серой мышкой. И последнее, скажем так, это основа моей работы, это помочь человеку найти смысл.
1: Это смысленность.
0: Для чего вообще жить?
1: Спасибо большое, Александр. То есть я правильно понимаю, что очень важно сохранять в себе принципы вот, духовно-нравственные, да, которые заложены
0: нашей жизни, да,
1: да. В нас Богом, да, возможно, кем-то заложено церковью, да, то, что это честность, это любовь к себе, да, возлюби ближнего своего, как самого себя, это помощь другим людям, но помощь такая осознанная.
0: Да.
1: Потом хобби обязательно, вот это вот саморазвитие, развитие, которое свойственно здоровой, уравновешенной личности, взрослому человеку, это очень важно применять на себя, да, для девушек это еще и, конечно же, красота вкладывать в себя,
0: вкладывать
1: в себя, да, для мужчин это тоже, да, следить за собой, да, это имидж, это социальный статус. Вот это все помогает в выздоровлении, да, вот в этом вот прекрасном пути, в приключении, вот в этом вот, да, это те самые шаги, которые должны делать. И, конечно же, это, как и все говорят, да, как и Богом заложено, это ответственность. Это ответственность, осознанность
0: то, за свою жизнь, за жизнь.
1: Вот именно, близких. Да, за свою жизнь, да, и, соответственно, как я отношусь к себе, так же я отношусь и к людям.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Друзья, всем привет! С вами программа «Пит-стоп». Вы заехали к нам в наш гараж. Если вы сломались, если вам нужно, не знаю, починиться, если вам нужна поддержка, пожалуйста, мы вас всех ждем. Милости просим к нам в гараж. К нам сегодня заехал Богдан, Наташа, Надя и я, Сергей. А сегодня мы поговорим о теме, не знаю, которая очень, наверное, важная для всех подростков, молодежи. Скоро лето, может быть, относительно скоро лето, и все готовят свое тело, свою фигуру к тому, чтобы выглядеть хорошо. И мы сегодня будем говорить о похудении. Как похудеть к лету? Или вообще, как похудеть?
2: Ну, может быть, в какой-то степени я это делала из-за парней, пока не поняла, что... За что им это вообще?
4: Конечно, парням не надо, чтобы ты гробила свое здоровье, понимаешь?
2: Мне кажется, им вообще все равно.
5: Пропагандируется вот эта худая фигура. Почему по телевизору берется именно она? Чтобы вы покупали что-нибудь, абонементы и так далее. Там показывается, что люди, они там счастливые. Они худые, и они счастливые. И вот сейчас, когда человек хочет похудеть, и вот эта грань ненормального, это когда он хочет похудеть, чтобы его любили за его внешность.
4: Просто сейчас, ну так получилось уж, что девушки, когда там, не знаю, худеют, становятся там, не знаю, вот как вот эти Барби, да, которая тоненькая такая, они начинают себя строить, не знаю кого, это просто столько роликов всяких.
5: Они более самоуверенно становятся просто.
4: Да, но это просто приводит к тому, что они в обществе выглядят так глупо, что просто все.
3: Первый вопрос к вам, ребят. Когда-либо вы задавали себе такой целью похудеть? И как вообще успехи?
2: У меня был такой забавный случай. Ну, когда я вообще начала реально об этом задумываться, мне, наверное, было лет 13, и мы как раз... Это уже было летом, но мы все-таки решили, может, хотя бы под конец, ну, хоть как-нибудь. И мы, в общем, бежали... 3, что ли, остановки до магазина, там мы покупали еду и обратно шли и ели. И, в общем, мы так делали несколько недель, может быть, и мы поняли, что это бесполезно. И вообще...
3: Как, вообще результат принесли какой-нибудь?
4: Вы худели тем, что бегали в магазин?
2: Ну, мы сначала решили просто бегать, и так получалось, что мы добегали до супермаркета, в котором много еды.
3: И на этом заканчивался
2: бег. И мы обратно просто шли и ели, причем очень много раз.
4: В этом все девушки.
3: Так, давайте не будем пока кидать камни в огород. Вот. Еще какие-нибудь примеры у вас? Кто-то еще пытался, ну, не вот, чтобы похудеть там на 20 кг, реально проблема была. Ну, вообще, в принципе, подтянуть свое тело.
5: Мне например, хочется, и я сейчас в процессе стараюсь так это силу воли взять в руки.
3: С какой целью, Надь?
5: Ну, с целью, может быть, привести свое тело в порядок, чтобы прям конфетка была. И еще, ну, ради здоровья, потому что вот спорт и вот это вот все, это привносит огромный вклад в мое здоровье и лучше себя чувствую.
4: Согласен, но то же самое. Тоже, когда занимаешься, чувствуешь себя намного лучше физически.
3: А первое, что я сказала, я хочу вернуться к этому, сказала, конфетка. Для кого конфетка нужна? Для тебя лично, когда ты в зеркало смотришься и оцениваешь себя, да, конфетка, я себе нравлюсь, или это для людей, которые на тебя смотрят?
5: Ну, я думаю, что это все-таки больше для меня, потому что я смотрю на себя в зеркало и такая думаю, да, вот надо вот это вот, а когда все хорошо, смотрю, и вот идеально. Ну, еще у меня выпускной скоро будет, поэтому надо...
4: Ну, когда мы смотрим на себя в зеркало, вот ты говоришь, я смотрю на себя в зеркало, и вот либо нравлюсь, либо не нравлюсь, это же формируется тоже от того, как люди на тебя смотрят. Ты, то есть, понимаешь, что как бы вот сейчас вот это вот модно, значит, ну, вот такая я себе сейчас буду нравиться. А вот так сейчас это не модно, я вот себе поэтому сейчас вот так не нравлюсь. Поэтому это тоже, мне кажется, все равно все зависит от того, как на тебя будут смотреть люди. И поэтому, как бы, ты, ну, стараешься заниматься, чтобы выглядеть так. А для себя больше, чисто, чтобы физически хорошо хорошо себя чувствовать, свое здоровье, чтобы было подкачано.
2: Если честно, я попала в такую ситуацию, что я не для себя это даже делаю. Ну, и у меня со спортом не ладится, а у меня сила воли, она не очень. Но худой быть хочется. Угу. И поэтому я иду, наверное, не самым лучшим методом, я просто не ем. У меня даже не то, чтобы какая-то диета там правильная, я просто очень часто не ем. Могу за день там что-нибудь съесть, совсем чуть-чуть. И да, я худею, но мой организм, он тоже...
3: Истощается.
2: Ну да, я сейчас, наверное, может быть, из-за этого хожу по врачам очень много. Вот, короче, желудок, он очень сильно страдает от
3: Наташа,
2: этого.
3: Наташа, а у тебя какой цель? Ну, зачем ты это делала? Для чего? Ну, у тебя что-то бы двигало? Ты хотела быть красивой, нравиться парням? Или ты хотела нравиться самой себе?
2: Ну, я вижу красивых людей вокруг себя, и, наверное, мне хочется тоже быть красивой, вот. Ну, может быть, в какой-то степени я это делала из-за парней, пока не поняла, что... За что это вообще?
4: Конечно, парням не надо, чтобы ты гробила свое здоровье, понимаешь?
2: А мне кажется, им вообще все равно.
4: Им ну, все равно.
2: Они хотят, чтобы ты занималась спортом, допустим, да, чтобы ты была там, ну, такой. А, ну, это же сложно, особенно, и, не знаю, если ты это делаешь не для себя, для них ты это можешь делать бесконечно, бесконечно, и это все, я не знаю.
3: Вот проблема такая, которая нарисовалась у нас тут. Девушки иногда порой, да, может быть и парни, я не знаю, по крайней мере, знаешь, чаще у девушек, доходят вот в этом своем стремлении похудеть до такого края, что они уже весят, ну, намного меньше, чем надо. И до таких проблем, как вот ты сказала, анорексия, я точно не знаю, булимия и так далее, да. А как найти вообще грань, когда нужно остановиться? И как понять, что вот, вот эта вот золотая середина больше не надо и меньше не надо? Где вот эта вот граница?
2: Этой грани, наверное, нет. Тут надо быть очень мудрым человеком. Ну, и любить себя, и уметь принимать себя, ну, такой, какая ты есть.
4: Должны быть рядом люди, которые тебе скажут, что все, хватит, остановись, поставить тебе мозги на место.
2: Не знаю, ты должна худеть в первую очередь для себя, а не для других.
3: Получается, здесь рядом, Наташа говорит для себя, а Вагнан говорит, должны быть рядом люди. Есть критерии, это рядом люди, им должно нравиться, или критерии я себе должен,
4: нет,
3: должен
4: я к тому,
3: нравиться.
4: Что, например, вот девушка уже худеет, весит там 22 килограмма, куда? Как бы должны люди, которые были быть
2: она
4: рядом, которые скажут, тебе уже, ты уже весишь 45, остановись, хватит. А если ей никто об этом не скажет и не вдолбит в голову, она таки будет худеть, если она, это уже болезнь.
2: Если она уже только весит, то ей очень сложно остановиться.
4: Почему сложно остановиться? Вот ты говоришь, например, ты мало ешь.
2: Ну, у меня такая ситуация, если я вот сейчас, допустим, вешу 45, я поем, я уже 48 вешу. Вот так у меня организм делает. А где хорошо? Я хочу опять 45 весить.
4: Ты сказала, что ты не ради себя это делаешь. Ради кого ты это делаешь тогда?
2: Потому что я зависима от общества, от мнения других.
3: Очень часто мы зависим от того, что нам говорят со стороны. Очень часто. Очень часто мы зависим от того, что мы видим по телевизору, кого мы видим, на кого мы хотим равняться. Знаете, я сейчас читаю книгу «Письма Баламута». Написал ее писатель Клайв Льюис. Интересно, там дядя бес пишет своему племяннику, тоже бесу, у которого есть подопечный. Так как у каждого из нас есть как бы ангел-хранитель, также за каждым из нас закреплен якобы бес, ну вот в этой книге так представлено, да, который старается нас к черному пути привести, так скажем, увести от Бога и так далее. Так вот, он ему пишет такие наставления о своем подопечном. Такие мысли. Он говорит, наш отец, подразумевая дьявола, да, то есть наш отец желает сделать для них то-то и то-то. И вот он как раз говорит там о женской фигуре, о женщинах. Ну, это было где-то 19 век или 20, я не помню точно. Так вот, он говорит, что мы специально стараемся их одеть в стиснутую одежду, чтобы они хотели, желали себя как-то стиснуть, чтобы их фигура приобретала такой вид, который будет всем нравиться, несмотря на их возраст, который, в принципе, не располагает к такой стройной фигуре уже в каком-то возрасте, там, например, к 40, к 30, 40, а и то и к 50 лет, мы все равно их стараемся делать все, чтобы они считали себя красивыми вот в этих стиснутых одеждах, в такой форме, чтобы они были, как бы, выглядели хорошо. И это очень хорошо показывает, как, да, что даже в те века и всегда раньше, то есть люди на себя одевали то, носили то и сама стремились быть тем, что приемлемо в этом обществе, что сейчас модно, что сейчас красиво. А сейчас, если, вот, если посмотреть по телевизору, везде девушки в открытых одеждах, это раз, но это уже другая тема, да, насчет открытости. И в таких, и в обтянутых в одежде, в обтянутой в такой одежде, которая подчеркивает фигуру. Фигуру, если это подчеркивает, она, конечно, должна быть красивая, стройная, идеальная. Вот. Не подвержены ли мы сегодня этому?
2: Все подвержены.
3: Потому плохо ли это вообще?
2: Это ужасно. Если, допустим, взять, ну, несколько веков назад, да, ну, посмотреть картины, ну, были, ну, как бы...
3: В моде?
2: Не то чтобы в моде, а просто люди, они были, ну, нормально считалось быть такой... Да, ты... А тут...
4: А может быть, мы копнем еще глубже, скажем, а может в том веке говорили, а вот в 13 веке все были худые, и вот тогда это считалось модно. Вот просто не быть вот такими, как они есть, красивыми, вот хорошими. В каждом веке можно так и говорить.
5: Мне кажется, что вот та грань, которую мы тогда говорили, она очень связана именно с этим. То есть сейчас пропагандируется вот эта худая фигура. Почему по телевизору берется именно она? Чтобы вы покупали что-нибудь, абонементы и так далее. Там показывается, что люди, они там счастливые. Они худые, и они счастливые. И вот сейчас, когда человек хочет похудеть... И вот эта грань ненормального, это когда он хочет похудеть, чтобы его любили за его внешность. А не за то, что не просто, чтобы привести себя в порядок, чтобы проверить свою силу воли, сделать более сильный свой характер, а именно для того, чтобы меня полюбили за мою внешность. А полюбить за внешность, мне кажется, ну, невозможно. Именно полюбить именно можно за характер. Да, вот она там похудела, значит, у нее сила воли большая, и это ее черта характера, это определяет ее как человека.
3: Хочу вот здесь добавить, Настя, спасибо большое, к тому, как парни смотрят на девушек и насколько эти взгляды могут быть разными. Не все девушки далеко, не все именно худые, стройные, нравятся парням. Я это по себе знаю. Недавно в интернете, ну и как недавно, в интернете видел такую картинку, реально провели исследование, не помню в какой стране, но там вот стояла такая стройная девушка-модель, как Барби, и стояла рядом девушка немножко низкая, то есть более немножко пухленькая, то есть формы немножко побольше, она не стройная, она низкая, и проверили, сколько мужчин, какой процент мужчин нравится такие девушки и такие. Так вот, интересно, что проценты были 30 где-то на 70. Что 70% мужчин больше нравятся не вот такие стройные, высокие, как Барби, а именно вот такие более низкие, более формистые, так скажем, как это сказать, да, девушки. И это действительно так. И я действительно знаю по себе, что мне никогда не нравились девушки, которые супер худые, стройные, высокие.
4: Просто сейчас, ну так получилось уж, что девушки, когда там, не знаю, худеют, становятся там, не знаю, вот как вот эти Барби, да, которая тоненькая такая, они начинают себя строить, не знаю кого, это просто столько роликов всяких.
5: Они более самоуверенно становятся просто.
4: Да, но это просто приводит к тому, что они в обществе выглядят так глупо, что просто... Все.
2: Поэтому
4: как бы люди, ну, понимают, что вот обычные как бы девушки, они как бы, ну, они обычные, добрые, хорошие, но можно сочетать и хороший вариант внешности, и хороший вариант внутренней души.
5: Мне кажется, это просто все связано вместе.
4: Ну, не всегда. Человек может быть, девушка может добиваться там вершин, она может быть внутри прям, не знаю, ну как вот там сила воли, все, но она может быть, не знаю, такой злой какой-то, я не знаю, что вообще просто мужики рядом с ней находиться не смогут.
5: А это тут при чем?
4: Ну так, а девушки ради кого стараются?
2: Что неважно, какого ты веса, сколько ты весишь и как ты выглядишь, главное, чтобы ты была хорошая в душе, главное, чтобы ты был, ну, чтобы ты была человеком. Чтобы, ну, неважно, толстая, не толстая, да, Богдан?
4: Понимаешь?
3: Да, я хочу на своем примере. Часто, я думаю, что вот, ребята, вы еще сидите все не женатые, не замужние. Я уже в браке, буквально недавно, полтора года. И я на себе понимаю, насколько иногда может расслаблять жизнь, когда ты, ну, действительно, хочешь, не хочешь, ты хочешь понравиться парню, девушке, с которым ты строишь отношения, ты хочешь для него выглядеть хорошо, ну, и, в принципе, для себя. И я считаю, что это неплохо, как бы, ты хочешь, но когда ты уже в браке, когда как бы цель достигнута, как бы вот, человек рядом с тобой вместе, он тебя любит, ты его любишь, и начинаешь немножко расслабляться, ну, в суете жизни, там, может быть, спортом не всегда приходится заниматься, хотя занимаешься, ну, немножко начал набирать. Хотя до свадьбы я действительно поставил себе цель, вот тогда единственный раз в жизни я весил 90 килограмм, это меня очень просто удивило, ну, как бы шокировало, потому что у меня была травма, я не мог заниматься спортом, и я вел более-менее такой сидящий образ жизни, я учился. И я действительно стал поправляться. Так я себе сказал, нет, Сережа, ты должен похудеть. Я себе поставил цель. Конечно, это было в первую очередь с целью больше именно для своей будущей супруги, чтобы я выглядел красиво, стройно. Не важно, что я не девушка, да, что я мужчина, но все равно я же не должен ходить с таким пузом, вот, чтобы как бы был стройным. Так вот, я похудел. Похудел реально где-то до 80 килограмм. Вот, но через какое-то время я опять стал набирать. Я понимаю, что сейчас моя жена меня любит, но я понимаю, что я сам себе не нравлюсь. И если я сам себе не нравлюсь, конечно, это же моя жена замечает, и люди вокруг, и надо все-таки держать тонус. И это меня стимулирует к тому, что заниматься, иногда себя ограничивать, конечно, не всегда, тут никогда это не будет исключений. Вот. Но это меня стимулирует к тому, чтобы расти, идти вперед.
4: Ты сказал очень важную вещь, то есть если для тебя человек дорог, ты готов ради него меняться, так?
3: Да, и вот очень важно не то, что ты делаешь это для него просто, чтобы понравиться, а ты делаешь это и для себя, и для него, потому что ты любишь и себя, и его, и людей, которые вокруг, ты хочешь быть приятным для них.
2: Но ты также должен понимать, что если ты дорог человеку, и ты должен быть уверен в том, что он тебя, ну, не вышвырнет из дома, если ты вот, ну, наберешь много килограмм.
4: Нет, кто собирается?
2: Не бросит тебя, не перестанет от этого тебя любить, если, ну, наберешь, ты, может, тебе пойдет что-то не так, гормональный сбой, все бывает. Детей будешь рожать, когда тебе там худеть? Ты целыми днями сидишь с ребенком, пытаешься что-то сделать, а он такой...
4: Нет, это тряпка. Муж должен помогать жене. Если он хочет, чтобы его жена была стройна, если уж на то пошло, если у нее есть это желание, он ей поможет.
2: А если нет, да, у этого желания? Ну, у нее сейчас нет возможности и желания худеть лет 5 еще.
4: Почему? Если нет желания, значит, ей просто наплевать, чего хочет ее муж. Просто вот наплевать и все.
2: А мужу наплевать, чего хочет его жена, получается.
4: А что она хочет?
2: Ну, она хочет, допустим...
4: Хочет быть жирной специально или что?
5: Мне кажется, в этот момент ей скорее наплевать именно на саму себя. И она начинает вкладываться в других людей в то же время. И в мужа, и в детей. И именно поэтому она как-то немножко сбивает на себя.
3: И все-таки, мне кажется, здесь надо найти такую золотую середину, что человек не должен это делать ради других, в первую очередь ради себя. Если ты не будешь научишься любить себя, ты не сможешь любить других. Вот. Я думаю, в любом случае, любой девушке, даже замужней и уже с ребенком, ей хочется выглядеть красиво. Не может быть такого. Просто тут такой, как понял, диалог создался.
4: Просто очень интересно.
3: Это отдельная уже тема, я думаю, что мы должны уже заканчивать. Делая выводы. Что хочется сказать? Конечно, в Библии говорится о том, что украшение человеком не должно быть какие-то внешние украшения, или наша одежда, или плетение волос и так далее. Украшение, конечно, в первую очередь наш характер. Но в здоровом теле здоровый дух. И в Библии также апостол Павел очень часто пишет, что мы, наше тело, могли часто порабощать. То есть не всегда есть то, что нам хочется, когда это вредно. Мы должны себя держать в строгости, чтобы достигать каких-то определенных целей в нашей жизни, потому что наше здоровье влияет и на внутреннее наше состояние очень часто. Поэтому всем вам желаю, ребят, найти вот эту золотую середину, любить себя и близких, которые рядом с вами. Это была программа «Пит-стоп». Мы сегодня говорили о похудении. Дорогие друзья, если вы также боретесь, может быть, со своим весом, с этим желанием похудеть, мы вам желаем найти эту золотую середину, желаем, чтобы вы всегда в этом руководствовались волей Божией для вашей жизни. Пишите нам, если у вас какие-то есть проблемы, мы вас постараемся поддержать, молиться за вас. Мы вас любим. Пусть вас Бог в этом благословит. Пока.
2: Пока. Пока.

0: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Живая проповедь. Ведущий священнослужитель Виталий Киссер.
1: Приветствую вас, дорогая церковь. Кто присутствует в христианском центре, ну и тех, кто смотрит нас в онлайн-трансляции. Сегодня мы поднимем тему не очень такую простую. Мы поразмышляем над словами апостола Павла в послании к римлянам, 13 глава, с 1 по 7 текст. И тема проповеди мне называется «Отношение к власти» в послании к римлянам. Учитывая, что мы живем в такое непростое время, когда много людей недовольных существующим положением, ну, то, что делает власть, как она себя ведет и так далее. И если мы читаем новости и следим за новостями, то мы видим, есть и протестные движения, и всякие акции протеста. Не только в нашей стране, да, есть и в других странах, в том числе это происходит. Разные беспорядки, стычки, конфликты, аресты и многое-многое другое. И когда следишь за всеми событиями и новостями, которые происходят, то каждая сторона свой какой-то фрагмент из видео выкладывает, да? Где провоцирует, скажем, те, кто выходит на митинг, они провоцируют полицию, а другие выкладывают видео, где, наоборот, полиция провоцирует митингующих, да? И поэтому не всегда мы можем понять, что же на самом деле происходит, где правда и так далее. Вот, на фоне этого всего я стал размышлять и как раз вспомнил вот этот именно отрывок Священного Писания, послание апостола Павла к римлянам, и мы его прочитаем. Итак, 13 глава, с 1 по 7 текст. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч». Он Божий слуга, отмститель в наказании делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из-за страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они, Божии служители, сами сим самым постоянно заняты. Итак, отдавайте всякое должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Вот слова апостола Павла. Давайте мы над ними поразмышляем. Понятно, что апостольское слово сегодня не только неправильно может пониматься, но и, соответственно, применяться неправильно в разных ситуациях. И здесь нам нужна какая-то мудрость и взвешенный и здравый подход. Прежде всего, нам нужно посмотреть на контекст этого отрывка, который мы прочитали. Контекст не письма, а контекст именно исторический, то есть время, когда апостол Павел пишет это письмо. Примерно с тем, чтобы мы кое-что для себя увидели и обозначили. Ну, считается, что послание апостола Павла к римлянам было написано где-то примерно в 57-58 году нашей эры. 57-58 год. Примерно. Хотя разные богословы и историки разные даты указывают, есть и ранние даты, но это более такое, ну, скажем так, точное или приближенное все-таки 57-58 год. Почему нам нужна именно эта дата? Потому что очень интересно, что примерно в эти года, где-то 56-58 года нашей эры, император Нерон задумал некую реформу налогообложения. Население было недовольно тем, как собирают налоги, и люди, которые эти налоги собирали, как они ими распоряжались. Соответственно, были очень много таких недовольств, протестов. И Нерон старается балансировать между людьми, то есть как-то сделать, с одной стороны, угодно людям. С другой стороны, конечно, он там преследовал другие свои определенные цели. Мы сейчас не будем вдаваться в подробности. Но когда мы говорим вот именно о том, что Нерон задумал вот именно налогообложение, вот эту реформу, да, она очень совпадает как раз с тем, что апостол Павел здесь в своем письме пишет, если мы будем учитывать, что это тоже 58-й год написания. Понимаете, да? Он не случайно, когда мы прочитали, вот в этом, в своем отрывочке говорит именно тоже о налогах, да? Смотрите, еще раз. «Итак, отдавайте всякому должное, кому подать». Подать, да, кому оброк, оброк. То есть мы видим некая такая отсылка Павла, возможно, вот на эти волнения, которые в Риме происходили в связи с попыткой Нерона сделать налогообложение, эту реформу. Далее. Еще один момент, который нам нужно учитывать и понимать, что раннехристианская церковь в Риме, это была одна из таких крупных общин в городе, и она состояла как из евреев, так и язычников, ну, бывших язычников, да, то есть греков, римлян. Но мы это видим по самому письму Павла, что когда он поднимает вообще проблемы, то вспомните, в первой главе апостол Павел говорит, возвещает благую весть, да, и вначале начинает. Так, если мы смотрим первую главу, говорит о Евангелии, да, что оно, что Павел, 16 стих, не стыдится благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия к спасению всякому верующему, во-первых, иудеи, потом эллину, да, и потом он будет говорить в первой главе о том, что делают язычники, и вторая глава затрагивает, потом он будет касаться евреев, да, и так далее. А если смотреть дальше, то Павел будет поднимать непростую проблему народа Божьего и какое отношение язычники имеют теперь, поверив в Иисуса Христа, да? То есть он будет поднимать, решать вот эти две проблемы. Но, то есть церковь состоит из двух таких классов, евреи и этнические язычники, да, там греки, римляне и так далее. И как вы понимаете, всегда между вот этими двумя, скажем так, классами, да, культурами всегда было напряжение. В любой церкви, в любой христианской церкви были напряжения. Поэтому Павел очень часто пишет именно о том, что важно именно вот этот союз, важно взаимопонимание, единство и так далее. И он, кстати, в 12 главе, которая ранее будет вот этого отрывочка, который мы сейчас прочитали об отношении к власти, он как раз и пишет о том, как верующие люди разных вот этих вот групп должны относиться друг к другу. Смотрите, 12 глава. Павел пишет, 9 стиха. «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите, утешайтесь надеждой, да, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о страноприимстве». «Благословляйте гонителей ваших». Теперь уже идет переход об отношении церкви к неверующим, то есть вообще к обществу. Да, «Благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собой. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны», пишет апостол, «будьте в мире со всеми людьми». И в данном случае со всеми людьми, не только с людьми из общины, а с людьми неверующими в обществе. Да? То есть будьте, старайтесь ладить друг с другом. То есть мы видим вот это напряжение, оно между евреями, язычниками и с христиан, оно было. Далее, следующая еще немаловажная деталь, что если вы помните книгу «Деяния апостолов», 18 главу, давайте мы ее откроем, посмотрим. В 18 главе рассказывается один, ну, приводится один исторический факт, очень важный, с 1 стиха, 18 глава, книга Деяний. «После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф, И, найдя некоторого иудея имени Макилу родом Понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискиллу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима. Очень важный момент. Клавдий повелел удалиться из Рима. И если мы хорошо знаем труды историка Светония, где он описывает жизнь 12 цезарей, и в одном из таких глав у него есть глава, которая называется «Божественный Клавдий», и вот там он употребляет одну очень интересную фразу, которая вызывает много, естественно, вопросов у богословов и историков, но тем не менее. Он пишет: «Иудеев, постоянно волнуемых Христом, не Христом, а Хрестом, да, он изгнал из Рима». Историки, богословы считают, но разделились во мнении, что имя Хрест – это имя раба, ну, часто так и называли имена рабов. И есть историки, которые считают, что речь идет не об Иисусе Христе, а просто о каком-то Хрест, да, Христе, вот, который, возможно, поднял какое-то восстание среди евреев, какое-то волнение, и вот из-за этого волнения, каких-то там споров, конфликтов и разногласий, Клавдий, ну, скажем так, отправил часть евреев, может быть, не всех, а какое-то определенное количество людей из Рима отправил, так? Другие историки считают, что, наоборот, здесь идет искаженное упоминание имени Христа. И это отсылка на то, что христианская община в Риме как раз была очень влиятельной, настолько, что она так активно проповедовала об Иисусе Христе, что между христианами возникает конфликт с евреями, понимаете, да? Которые не принимают Христа. И вот из-за этих вот волнений, разногласий, каких-то споров Клавдий принимает вот такое решение их то выселить, отправить из Рима. И Павел Орозий, это римский историк и христианский теолог, который жил где-то в 4-5 век. Кстати, он встречался с Августином Блаженным. С ним общались они, потому что у него были кое-какие вопросы христианской веры. И он пишет тоже. В 9-й год своего правления, как сообщает Иосиф, в данном случае Иосиф Флавий, он ссылается на него, Клавдий изгнал из Рима иудеев. Однако меня весьма поражает Светоний, который говорит следующим образом. Клавдий изгнал из Рима иудеев, постоянно возмущаемых Христом, ибо никак нельзя понять. Или он приказал усмирить и укротить иудеев, возмущаемых против Христа, или же решил изгнать вместе с иудеями христиан, как людей близкой к ним религии. То есть, еще разочек, это важный момент. Это происходит где-то 49-50 год. Павел пишет письмо в 57-58 годах, как я уже сказал, да. Событие произошло примерно где-то 7 лет или 8 лет давности, да, но все равно возмущения и бунты были, и это каким-то образом, возможно, могло повлиять действительно христианскую общину, да. Поэтому Павел вот эти моменты тревожит. Еще раз, его тревожит волнение по поводу налогообложения, этой реформы. Его волнует внутреннее напряжение в христианской церкви между иудеями и язычниками. Его также волнует ситуация, которая вообще происходит, когда какой-то там народ, евреи, да, начинает поднимать какое-то восстание, может оказаться, что попадет и христианам в том числе за это, понимаете? Более того, сама власть, на тот момент римская власть, не разделяла евреев и христиан. Они воспринимали их как одно целое. Например, Деяния, 18 глава. Давайте посмотрим. Мы ее уже открыли. Если вы ее не закрыли, нужно заново открыть. Если закрыли, открыть. Смотрим на 12 стих. «Между тем, во время проконсульства Галлиона в Ахии напали иудеи единодушно на Павла и привели его пред судилище». То есть евреи возмущаются против проповеди Павла, хватают его и приводят его куда? К власти, чтобы власть разобралась с Павлом. Дальше. «Говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону. Когда же Павел хотел открыть уста, Галлион сказал иудеям: „Иудеи, если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас. Но когда идет спор об учении, об именах и о законе вашем, то разбирайтесь сами, я не хочу быть судьей в этом». И прогнал их от судилищ. То есть мы видим, власть не делит разницу, что это христиане, а это евреи. Для них и христиане, и евреи – это одно, в принципе, целое, одна религия. По сути, оно так и было. То есть христиане, ранние христиане – это было одно из направлений в иудаизме. В этом направлении. Только потом уже потихонечку между ними происходит серьезный-серьезный разрыв, да, и уже во втором веке, ну, там и в конце уже первого века это сильно происходит, и второй век, и дальше, исторически, скажем, две ветви пошли, две религии пошли совершенно разными путями. Все. Раскол был уже сформирован потом, окончательный и так далее. Но я показываю это все именно для того, чтобы мы понимали. Павла беспокоит ситуация, которая происходит не только в Риме, да, вот эти волнения, споры, возмущения, недовольство людей всякими нововведениями, законопроектами Нерона и так далее. Его беспокоит и то, как в церкви самой происходит это напряжение. И уже были случаи, когда выселяли евреев из Рима, и, возможно, и христиан в том числе. Ну, потому что мы видим, Прескил и Акил оттуда были переселены. Они были кто? Они были христиане. Да, и власть не делит. И если вдруг евреи восстанут, то может достаться кому? И в том числе достанется христианской церкви. Она может сильно пострадать. Вот это когда мы понимаем эту ситуацию. Теперь мы возвращаемся к 13 главе послания апостола Павла к римлянам, и начинаем читать. Вот это нужно понимать. Еще раз, слова Павла нужно читать в контексте этой ситуации. То есть он пишет при правлении Нерона, кстати, пишет тогда, когда Нерон еще был вменяемый и более-менее адекватный. Вот. Кто недавно смотрел, прорекламируем, да? спектакль или постановку «Камы Грядеши», то вы, наверное, заметили, вот как раз там описан, ну, представлен или показан Нерон, как раз уже немножечко обезумевший. То есть как раз у него уже выходили разные в голове идеи, очень опасные довольно-таки, да, и, как вы знаете, он обвинил христиан в поджоге, хотя поджег Рим сам, да. То есть вот, пожалуйста, безумные идеи, жестокость Нерона. Но когда Павел пишет это письмо, еще Нерон адекватный. И поэтому он пишет эти строки, их надо учитывать. Итак, читаем. «Всякая душа», в данном случае, это фраза, которая, ну, это такая еврейская идиома, просто относящаяся к каждому человеку. То есть, другими словами, каждый человек. Или всякий человек. И здесь, наверное, Павел имеет в виду, безусловно, и верующих людей, но, может быть, даже подразумевает и неверующим, да, в том числе, всякая душа, то есть каждый человек, да будет покорен высшим властям. И нам надо выяснить, о каких властях идет речь. Дело в том, что слово, которое использует здесь апостол Павел, «власть», очень часто он использует применительно к злым силам, то есть к бесам, к демонам, понятно, да? То есть и некоторые посчитали, что здесь апостол Павел, особенно когда добавляется фраза «высшие», имеется в виду ангелов. То есть, ну, было такое представление в то времена и в те времена, что у каждого начальника был свой какой-то ангел, который им, скажем так, управляет, отвечает за какого-то начальство. Вот в данном случае здесь, как некоторые считали люди верующие, что здесь речь не идет вообще о власти политической, да, или гражданской, а просто идет о духовной власти, о каких-то там ангелах, которые там невидимы и тому подобное. Но на самом деле это же слово «власти» апостол Павел применяет и по отношению действительно к реальной власти, не к духовной, то есть к ангелам, духовным существам, а Павел это же слово применяет и в отношении реальной власти. Давайте посмотрим послание к Титу. Титу, 3 глава. Сейчас мы посмотрим. Когда он пишет своему помощнику Титу, в 3 главе он так и говорит, чтобы Тит напоминал верующим христианам, как себя вести. И смотрите. 3.1. Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело. И вот здесь мы видим, что начальство, власти, да, Павел применительно говорит именно о государственной, гражданской власти. Это важный момент. Далее, то же самое, интересная фраза «высшие», вот это слово «высшие», мы встречаем у Петра.

эту помень. Итак, Павел говорит, даже, может быть, с 11 стиха прочитаем. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославляли Бога в день посещения. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа». Интересно, да? То есть понятно, что речь идет о начальстве каком? Не о духовных существах, а речь идет о людях, наделенных властью. Дальше читаем. «Для Господа, цариули, как верховной власти». И в данном случае вот здесь стоит как раз слово «верховный». Это то же самое слово, которое использует кто? Апостол Павел, когда говорит, «всякая душа да будет покорна высшим властям», да, или верховной власти. Ну и дальше Петр говорит, да, «ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежества безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, старя чтите». Ну и так далее. То есть мы видим с вами, что все-таки апостол Павел здесь говорит именно о гражданской власти. Я думаю, этого достаточно. Да? То есть я почему так это подробно говорю? Потому что реально есть целые движения, направления людей, которые считают, что в данном случае власти здесь просто духовные власти. Нет, это власть гражданская. Это все, кто в Риме был. Это император, да, проконсулы, консулы, перфекты и так далее. Да, магистраты и куча других должностей, которые были в Римской империи. И апостол Павел вот всю эту власть, всю, перечисляя вот таким этим словом, высшая власть, говорит о том, чтобы каждая душа была покорна. А, интересно это слово использует, слово «покорность». Вы понимаете, что интересно, это греческое слово «хипотассо». «Тассо» означает «порядок», установленный порядок, существующий строй. А «хюпо» означает «встать под». Дословно это бы слово на русский язык перевести, оно очень было бы правильно. Это «подчиниться». Потому что русское слово «подчинение» состоит из двух. Приставка «под» означает «встать под». Ну, ниже чего-то, да? Так? А слово «чин» – это что такое? Это определенная должность. Опять же, определенная власть, да, определенное положение. И ты как бы под чин встаешь, то есть чин сверху, то есть установленная власть, а ты под ней. То есть как бы вот слово «подчиняешься» ей в данном случае. И греческое слово «хипотас», оно тоже такое же имеет значение. Кстати, это же глагол употребляется послание к Ефесянам в 5 главе, когда апостол Павел говорит женам подчиниться мужьям. Он прям так и говорит. Жены, повинуйтесь, в данном случае стоит слово повинуйтесь, но греческое именно подчинитесь. Жены, подчиняйтесь своим мужьям, как Господу. Вот. Я понимаю, сейчас мужчинам приятно это слышать. Вот. Да? Вот. Но я имею в виду, что глагол такой же используется Павлом, что там, что там. И речь идет действительно о именно о подчинении. То есть иногда есть моменты, которые могут не нравиться, что делает и как осуществляет свое действие власть. Но есть закон, есть определенные правила, есть определенные, ну, положения. И ты в этом случае, если ты живешь в этом в обществе и, ну, существуешь, значит, ну, будь добр этим правилам подчиняться. И вот интересно, что, когда апостол Павел говорит эту фразу, послушайте, это очень важно, она стоит в повелительном наклонении. То есть Павел повелевает. То есть он не просто просит. Хочешь – можешь подчиняться. Хочешь – можешь не подчиняться. Дело твое, тебе решать. Нет, Павел именно говорит о том, чтобы каждый человек подчинялся власти. И дальше он указывает причину. Почему? Ибо нет власти ни от Бога,

Существующие же власти от кого? От Бога установлены. И вот здесь апостол Павел придерживается той концепции, которая, в принципе, была и в Ветхом Завете, что все, что происходит в этом мире, происходит все по ведению и замыслу Бога. И Бог ставит владык, понимаете? Он устанавливает, иногда царство сменяется, и они происходят иногда по воле Божьей. Вот эта концепция, Павел ее придерживается, что есть Бог, есть выше всего владыка, который весь этот мир создал. Да, и получается, что власть, она от Бога. Более того, мы видим, Павел дальше развивает эту мысль. Посему противящиеся власти противятся кому? Божьему установлению. И опротивящиеся сами навлекут на себя осуждение. Здесь такой двойной аспект. Первый. А. Либо, конечно же, их покарает власть, потому что они ей противятся. Либо они будут иметь дело с кем? С Богом, потому что в данном случае власть, которая вот видимо представляет, да, она, ну, Божья. Дальше. Это еще не все. Обратите внимание на то, как Павел называет наделенных властью людей. Солдат римских, тех налоговую инспекцию, консулов, проконсулов, перфектов и так далее, даже императоров и так далее. Как он их называет? В 4 стихе. Он называет его, ибо начальник есть кто? Божий слуга. Но в греческом слове, ой, в греческом тексте стоит интересное слово «диакон». Так вот, получается, что налоговый инспектор по Павлу – это Божий диакон. Вы понимаете, интересно, что Павел начинает воспринимать власть в литургическом контексте, что власть, получается, тоже Богом установлена для определенных вещей. Сейчас мы разберемся, для каких. Она именно установлена Богом. И получается, что люди, которые наделены властью, это, вот вы понимаете, ничего важного, они Божьи диаконы, которые следят за порядком. Как в церкви есть диаконы, которые зачем следят? Тоже за порядком. Я помню, однажды был случай, когда, ну это очень-очень было давно, здесь проходило богослужение, и было, тогда, по-моему, пастором был Вадим Бутов, если не ошибаюсь, по-моему, был он. И два человека, парень с девушкой, с флагом российским флагом, выбежали вот сюда на сцену, выкрикивая какие-то там политические лозунги. И я помню, кто-то из диаконов, по-моему, нет здесь, Александр, он очень оперативно среагировал. Они даже не успели дойти вот еще до сюда, чтобы что-то выкрикнуть, да? Он сразу, а он такой еще, знаете, крупный, такой здоровый, он подбежал, хвасть этого, скажем так, нарушителя порядка, схватил его за шкирку и выволок его из зала. Вот он поступил как настоящий Божий диакон, следящий за порядком. Понимаете, взял, схватил его и вывел. Все, потому что есть определенные, ну, правила, да, богослужения, чин богослужения. Ну, будь добр, если ты пришел в гости, веди себя как гость, да, не хами, не груби. Вот, если хочешь чем-то недоволен, используй другую площадку и, пожалуйста, там веди свои споры и тому подобное, не таким образом. Вот. Поэтому Павел мыслит власть вот именно в таком контексте, что есть какая-то, как литургия, да, то есть она установлена Богом, она следит за определенным порядком и тому подобное и так далее. И вот важный момент здесь, который нам нужно учесть, для чего она поставлена. Давайте смотреть. «Ибо начальствующие» – это третий стих – «страшны не для добрых дел, но для злых». Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. Вот здесь важный момент. Получается, что Павел мыслит назначение власти в двух аспектах. Первое. Это карать зло. Первое. Это важный момент. Власть
Богом поставляется именно для того, чтобы карать зло, то есть наказывать зло. Это определенный аспект справедливости. И вы должны это хорошо понимать, особенно важный контекст, что когда Павел пишет это, будучи римским гражданином сам, и пишет письмо в Рим, и он в этом плане поддерживает действительно существующую власть, потому что вы должны хорошо знать по истории пятого класса, если не ошибаюсь, в пятом классе проходит история древнего мира. А, нет, наверное, не пятый. Какой там, шестой? А? В пятом, по-моему, классе, да, или шестой. Там, кто там учится в пятом-шестом классе, подскажите. Про Рим. По-моему, Рим, да. Шестой класс. Меня ребенок вспомнил, да, что мы Рим недавно проходили. Пятый, шестой, да? Пятый, ладно. Неважно. В пятом классе. Вы должны помнить, что Рим в своем устройстве государства очень хорошо разработал право. Отсюда есть такое понятие, как римское право. И оно лежит иногда в основе юриспруденции. Да? Потом, когда люди изучают право, то всегда изучают римское право. То есть Рим заложил основу очень важную. И Рим, хотя и был очень такой жесткой вертикальной власти, вот это важный момент, жесткая была иерархическая власть, тем не менее, все понимали, что если не будет такой власти, будет полностью анархия и беспредел. Поэтому Рим в этом отношении обеспечивал действительно порядок и мир, и безопасность по всей Римской империи. Вот он за этим следил. И это очень важный был момент. И Павел поэтому это подчеркивает. Власть была Богом создана для того, чтобы она наказывала зло. Так что если ты творишь зло, тебе достанется от кого? Ну, от существующей власти, да, от людей. При этом вторая деталь очень важная, послушайте, она очень нужна нам сейчас. Есть еще один аспект, это поощрение добра. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Да? Если делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, ибо он слуга, отмститель в наказании, делающему злое. Да? И посему надобно повиноваться не только из-за страха наказания, но и совести. Добро. И что интересно, если мы посмотрим 1 Петра, то мы увидим, что Петр тоже показывает именно эту концепцию двойную. Еще раз, 1 Петра, 2 глава, стих 14. «Правителем ли, как от всего посылаемым для наказания преступников, первое, и для поощрения делающих что? Добро, второе». Вот, ну, такое может быть очень простое понимание власти. Очень простое. Власть для того, чтобы наказывать зло, и второе, власть для того, чтобы поощрять добро. То есть людей, которые делают добро. Им помогать, им способствовать в этом сфере. Да? Так именно будет улучшаться благоустройство, общество, укрепляться будет общество. Но есть одна важная деталь. Хотя Павел о ней не говорит, но тем не менее. А что, если власть не поощряет добро и делает зло? Вопрос. Что делать? Да. Что делать? Да, и вот уже приводит примеры здесь и Гитлера, и Сталина, и мы можем много других диктаторов вспомнить, которые осуществляли, ну, действительно страшные вещи, творили против своего же народа, против других народов. Поэтому в этом-то случае как? Хотя Павел не говорит этого, это косвенно, но я еще раз подчеркну, что говорит Павел. Для чего была поставлена власть? Еще раз. Наказать зло, поощрить добро. Если власть делает зло сама, и если она не поощряет добра, то возникает очень интересная ситуация. Получается, она то назначение Богом, а она злоупотребляет.
Понимаете, да, о чем я говорю? То есть Бог власти дал именно такое право, чтобы она была справедливой. А теперь получается, что она исказила справедливость, да, идет вопреки этому. И тогда возникает момент, значит, она злоупотребляет, получается, своим положением, которое ей было доверено. И вот здесь как же быть тогда верующим людям? Хотя это уже не Павел, но тем не менее нам нужно посмотреть на деяния апостола. На деяния апостолов, 12 главу. И мы вспомним с вами один сюжет, который произошел в этой главе. С первого стиха. «В то время царь Ирод». Власть? Власть. На что эта власть была, еще раз подчеркнем, установлена? Наказывать зло, творить, ну или поощрять добро. Идем дальше. «В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло». Я еще раз вас спрашиваю, на что была поставлена власть? Наказывать зло, но его не творить. «И убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям». Вот интересно. «Вслед за тем взял и Петра». Тогда были дни опресноков. «И, задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу». Вот вам, пожалуйста, пример. Что делает теперь церковь, когда она видит, что власть творит зло? Что делает церковь? Давайте читать. «Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу». Конечно же, церковь выбежала на улицы. Конечно же, она организовала крупное протестное движение. Пошла на площадь и стала требовать чего? Петра на свободу, Петра на свободу. Все. То есть именно эта церковь стала заниматься. Мы прям это видим, что она этим занимается. Мы видим, что она начинает молиться. И вот важный момент, что делает Бог в этом случае. Это важно. Я вот сейчас, я вас просто прошу, если вы не понимаете, молитесь сейчас, чтобы просиял ум ваш. Потому что это очень важный момент. Кто поставил власть? Если есть такой порядок, где власть устанавливается Богом, а власть начинает злоупотреблять положением своим, которое ей дал Бог, то кто с ней должен разобраться? Вот это важный момент. Бог с ней должен выяснить отношения, потому что Он ей дал эту власть. Давайте читать. «Когда же Ирод хотел вывести его в ту ночь, Петр спал между двумя воинами, скованные двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу». Ангел, колкнув Петра в бок, да, пробудил его и сказал: «Вставай скорее!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: «Опояшься, обуйся». Он сделал так, потом говорит ему: «Надень одежду твою и иди за мною». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что сделанное ангелом было действительно, а думал, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, придя в себя, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангел своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский. И, осмотревшись, пришел к дому Марии». Дальше интересная ситуация. Он стучит в двери, где собиралась домашняя церковь, да? И вы знаете, там такой интересный казус происходит. Вот. «Когда же Петр постучался в ворот, та вышла послушать служанка, да, именем Рода, и, узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но, вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали ей: „В своем ли ты уме?“ Но она утверждала свое. Они же говорили: „Это ангел его“». Вот, видите, ангел его. То есть у каждого свой ангел есть. Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же, дав знак рукой, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы, и сказал: „Уведомьте о сем
Иакова и братьев, потом, выйдя, пошел в другое место. То есть он идет в другие церкви, чтобы сообщить о том, что все нормально. Но давайте смотреть, что дальше произошло. Это еще не все. Первое. Бог избавил. И в данном случае Петр был невинным человеком. И тогда Бог вмешался в что? Чтобы восстановить справедливость. Дальше читаем. 19 стих. «Ирод же, поискав его и не найдя, судил стражей и велел казнить их». Видите жестокость, во что уже начинает превращаться? А они-то? Да? Причем? «Потом он отправился из Иудеи в Кесарию и там оставался. Ирод был раздражен на тирян и сидонян, они же, согласившись, пришли к нему и, склонив на свою сторону власта постельника царского, просили мира, потому что область их питалась от области царской. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. А народ восклицал: «Это голос Бога, а не человека!» Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу. И он, быв изъеден червями, умер». Вот простая ситуация. Иногда нам кажется, как верующим людям, что действительно по отношению к нам власть может совершать несправедливые вещи. Так ведь? Так. Если власть установила определенные законы, а сама церковь эти законы нарушает, то тогда церкви достанется по полной программе по делам. Потому что был закон, и нужно было что делать? Нужно было повиноваться, нужно было подчиниться. Например, церковь решила построить дом не тому согласно проекту, который был утвержден, например, городской администрацией, да? А шире и больше. Зайдя за границы определенные, построила, а потом, когда началась проверка, вдруг власть определяет и говорит: «Так, ребят, а вы же вообще что сделали? Вы за все границы зашли, вы все нормы нарушили, поэтому что нужно по закону? Снести здание». И тут церковь начинает что делать? Молиться: «Господи, спаси, помоги, попали мы». И сразу начинается власть восприниматься как? Как она творит зло? Нет. Она не творит зла, потому что она действует почему? По закону. А вы, милые мои верующие, где были, когда строили или начинали строить? А? Что законы-то не посмотрели? Да, думали, прокатит, Бог милостив, да, Бог прикроет, ничего тому подобное. Ну, так же бывает. Или так, давайте построим сейчас, а когда настанет тяжкие времена, будем молиться Богу. Бог за нас ступится, подождите. Речь идет только о тех случаях, когда есть закон, и церковь поступает по этому закону, но власть сама меняет закон, да, и начинает творить зло, это уже другое. И тут, когда у нас нет никакого прибежища, что мы не можем даже обратиться к какой-либо власти, потому что власть, допустим, чинит произвол, и хотя мы можем что-то сделать по закону, но все отметается, тогда здесь у нас на кого надежда? Но только на Бога, на владыку, который может этот процесс как-то остановить. И вот пример простой. Что делается? Бог вмешивается, освобождает Петра, хотя, тем не менее, гибнет человек все равно, да, гибнет. Но Бог все равно это останавливает и казнит, то есть наказывает Ирода. Он изъеден червями, и он умирает. Вот. Это Божье вмешательство непосредственно. И вот здесь, в церкви, этот вопрос решать-то надо где, на чем? Вот, на коленях, понимаете? То есть ей, значит, нужно суметь прибегнуть к самой высшей власти, которая выше всех, и выше нее уже нет никого. Понимаете? Вот в эту минуту, в эту ситуацию, мы можем уповать на Бога и на Его милость. Дальше. Есть еще второй момент, 5 глава. Тоже очень интересная деталь в отношении власти. Когда апостолы проповедовали, это 5 глава. Давайте прочитаем с
Ну вот с 25 стиха. «Пришел же некто и донес им, говоря, вот мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ. Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. Приведя же их, поставили в Синедрионе и спросили их первосвященник, говоря, не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сём? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека. Петр же и апостолы в ответ сказали, должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. И вот интересна еще одна позиция в отношении власти. Получается, а что если власть может запрещать делать что-то церкви то, что, согласно вероучению церкви, она должна делать? Понимаете, о чем говорю, да? В этом случае что мы должны? Тоже покориться мы должны власти. И сказать, хорошо, мы будем нарушать Божий закон, лишь бы только нам не досталось от вас, да, чего плохого. Нет, в этом случае мы также подчиняемся Богу и продолжаем выполнять Божий закон, но мы должны тогда понять одну вещь. За свою веру нам, может быть, придется тогда пострадать. Понимаете, о чем я говорю? То есть в этом отношении верующий человек ставит в приоритет, ну, все-таки власть Божью и уже подчиняется непосредственно Богу. Можно вспомнить простой пример трех юношей, помните, которые не поклонились, хотя царь построил истукана, да, на площади собрал, на поле собрал людей, помните, да, эту ситуацию, и сказал, когда музыка будет звучать и будет поклонение, должны все что сделать? Все поклониться. Три юноши что сделали? Продолжали стоять, не поклонились. Зато их бросили куда? В огненную печь. И что они сказали перед тем, как их туда бросить? Они сказали, мы не будем поклоняться, да? Мы останемся верными Богу, и Бог нас избавит. Но если даже не избавит, то, ну что ж, мы тогда погибнем и примем смерть. И мы видим с вами, что когда они оказываются в этой печи, там оказывается еще и четвертая личность, да? Сын Божий, Сын Человеческий. Да, Иисус Христос. И царь это видит, это свидетельство. И это было такое яркое свидетельство и, ну, намек тому, что действительно есть власть все-таки выше просто человеческой власти. Поэтому, конечно же, когда мы возвращаемся к посланию Павла к римлянам, нужно сказать, что церкви Павел, обращаясь к церкви, говорит, что вот в условиях вот такой ситуации напряженной, когда какие-то происходят реформы, да, когда что-то меняется, какие-то законы, идут возмущения, волнения, Павел говорит, что в этом случае что нужно делать? Нужно все равно сохранять что? Нужно подчиняться власти. Потому что власть, она от Бога. И власть была установлена Богом именно для того, чтобы наказывать зло и чтобы поощрять добро. Но может быть произойти, что власть начнет творить зло. И что тогда делать в этом случае церкви? А церковь не восстает против власти, понимаете? Не пытается насильственным путем ее свергнуть. Выступает против этого. Что она делает? Она просто молится о защите Божьей и о вмешательстве Бога, чтобы все-таки Бог совершил свою справедливость и расставил все на местах. И второй момент. Если все-таки церковь готова страдать за свою веру и убеждение, то тогда она не будет подчиняться в каком-то вопросе, но вопросе, касающемся каком? Божьего закона, то есть Божьего повеления. Она не будет приступать этих заповедей ради того, чтобы просто подчиниться власти, просто подчиниться государству, если воля государства противоречит напрямую воле Бога, то есть закону Бога. В этом случае, да, церковь остается верной Богу, но должна понимать, что она может за это пострадать.
И вот когда Павел об этом пишет, конечно, он не рассматривает этот контекст. Да? Но Петр об этом говорит, что 1 Петра, 2 глава, 12 стих, «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят нас, как злодеев, увидя добрые дела наши, прославили Бога в день посещения». Бог создал церковь именно для того, чтобы она как раз и творила добро. И контекст вот этого отношения к власти у Павла, он определяется двумя высказываниями, которые я прочитаю, и вы должны их, ну, понять. Первое, еще раз. Если возможно с вашей стороны, принцип закладывает апостол Павел, то что? Будьте в мире со всеми людьми. А в 14 главе он также говорит, в 19 стихе. Итак, будем искать того, что служит миру и ко взаимному назиданию. То есть очень важный момент, как позицию, которую нужно занять верующему человеку, заметьте, она, вот это вот отношение к власти, вот контекст отношения власти у апостола Павла, он связан с тем, чтобы искать мира и чего? И созидания. То есть в первую очередь важный момент, что когда мы повинуемся власти, да, когда мы выполняем законы, мы обеспечиваем действительно порядок и нормальное гражданское общество, нормальную страну, где должно вообще все развиваться. Потому что если не будет какого-то порядка, не будет каких-то законов, которые не будут соблюдаться, это куда мы вообще с вами дойдем? Они должны быть. Определенные законы, мы повинуемся, мы исполняем эти законы. Если кому-то нужно платить, написано, для кого вы подать и платите, да, то есть кому подать – подать, кому оброк – оброк, дальше кому страх – страх, кому честь – честь. И в заключение я хотел бы одно высказывание процитировать. Это как раз говорит именно о том, о чем церкви нужно не забывать. А не забывать ей нужно о том, чтобы творить мир, творить добро. Потому что именно для этого церковь была и создана, правильно? Не в политику играть, не пытаться там что-то отстоять свое, а именно творить добро. И вот однажды Сократа спросили, какое государство самое крепкое? Он ответил, то, которое имеет добрых людей. Вот пусть Господь поможет нам из слов апостола Павла сделать правильные уроки или правильные выводы. Да? Дай Бог всем мудрости и помнить о том, для чего мы все-таки были призваны и к чему мы были призваны. Помолимся. Дорогой наш Господь, мы сейчас молимся Тебе о том, чтобы Ты дал мудрость каждому верующему, прежде всего, человеку. Мы читали Твое Слово, Слово апостольское, и, конечно, мы понимаем, что оно было написано в определенном контексте и при определенных обстоятельствах. Но там апостол заложил важные мысли, с которыми нам нужно жить, и их нужно обдумать, чтобы они стали частью нас, и чтобы мы понимали четкие грани, когда мы повинуемся существующей власти, когда мы выполняем и делаем все по закону нашей страны и государства, в котором мы живем. А когда нам приходится прибегать к молитве и вопрошать Тебя и молить Тебя о защите, а может быть, когда-то нам придется отстаивать свои убеждения, свою веру, ну, может быть, даже ценой смерти. Но помоги нам, Господь, не пытаться прибегать к насилию и самим, как верующим, не вставать на путь зла. Потому что Ты сотворил нас не на зло, а на добро.
Ты вложил в наше сердце любовь. И единственная, наверное, отличительная черта христианской церкви, истинной церкви, — это любовь. Любовь к тебе и любовь к людям. Когда нас могут гнать, чтобы мы не восставали и не проклинали, когда нас проклинают, но благословляли, ты этому учил. Благослови, Господь, твой народ и дай ему мудрости мирно существовать и жить в обществе, в государстве, созидать и устраивать его так, чтобы церковь могла мирно и свободно проповедовать Евангелие, нести это послание в мир. Ради Христа молимся. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
1: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая – директор телекомпании «Три ангела» Юлия Уткина.
1: Любовь всему верит, всего надеется, все переносит. Что должна переносить любовь? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады вновь приветствовать вас, Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина. В эти праздничные дни хотим вновь рассуждать о том, что такое любовь. А как нам счастливыми войти в Новый год, несмотря ни на какие обстоятельства нас окружающие? Что такое настоящая любовь? Давайте сегодня вновь будем об этом говорить.
2: Есть такая пословица «любовь не вздохи на скамейке». И эта пословица как бы нас немножко отрезвляет, что ли. Что не только в чувствах дело, не только в симпатиях, но любовь – это труд. Вот, особенно, когда люди создают семью и начинают воспитывать детей. То есть любовь, она должна расти, и любви нам нужно всем учиться.
1: Ну, вот в эти праздничные дни как-то больше хочется говорить о чем-то радостном. А вот ты, Коля, сейчас хочешь повести разговор в этом направлении, что любовь – это труд?
2: Это труд, да, и подчас даже тяжелый. Потому что любовь должна чем-то жертвовать, как мы уже говорили в прошлый раз. Это любовь без жертвы, она, наверное, не бывает.
1: Я готов. А жертва делает человека счастливым?
2: Жертва, когда мне что-то жертвуют, мне, может быть, не ставить уже труда жертвовать в ответ. Потому что любовь, она взаимная. И любовь невзаимная, она, конечно, человек несчастлив от этого. И, наверное, многие из нас испытывали такие чувства, когда тебя отвергают, тогда как ты со своей стороны готов сделать горы, что ли, свернуть ради своей любимой или любимого человека, а оказывается, что это все не нужно. Это тоже.
1: А как же вот та тема, о которой мы заявились, любовь все переносит. Ну вот люби, ну и что, что тебя не любят, а ты люби, любовь все переносит.
2: Все это показывает нам статистика. Статистика разводов. К несчастью, эта цифра очень большая. Даже некоторые говорят, что чуть не каждый первый брак. Ну, не знаю, может быть, сгущает тут краски.
3: Наверное, сгущает. Но вот из нас троих и я одна в своей жизни пережила это. Ну, это очень тяжелое такое обстоятельство в жизни. Но Господь помогает перенести все. Ну, и да. Несмотря ни на что.
2: Разные причины развода, да. Но молодые люди, вот только что поженившись, через пару лет смотришь, разведены. Ну что? Что побудило? Где же любовь? Ушла она? Она не уходит, мы же читали с вами. Никогда.
3: Не перестает.
2: Не перестает никогда. Человек оставляет ее, да. Но по каким причинам? Очевидно, не готов был на жертву, может, со своей стороны. Может, курить не бросил, ну, например, жена не терпит там табачного дыма. Одна из, такая причина, как уж мелочь вроде бы. А с другой стороны, как же я так брошу? Вот, ради любви? Нет, это же я не могу, есть предел какой-то. И поэтому...
1: То есть бросить курить ради любви – это уже предел, за который невозможно взять.
2: Для кого-то, да, может быть. Я вот не курил никогда, вернее, мне было проще в этом отношении. Но к выпивке был пристрастен не так уж часто, но тем не менее это все семью не созидает ведь. Когда муж уходит из дома, и неизвестно, когда вернется, неизвестно в каком виде. И потом, что чувствует жена, любящая меня. И где с моей стороны любовь? Без жертвы невозможно в данном случае. Надо же пожертвовать. Поэтому вот в «Песне песнях» есть такой текст. Любовь, крепка, как смерть любовь, люта, как...
1: Смерть, ничего себе.
2: Крепка, вот о крепости любви говорится. Она настолько крепка, что даже как смерть, а смерть берет всех, это, против нее стоять никто из человеков не может. И любовь такая же крепкая, оказывается.
1: То есть против любви тоже никто стоять не может?
2: Да, она никогда не перестает. Божья любовь никогда не перестает. И дальше мы читаем. «Люта, как преисподняя ревность».
1: Вот к ревности переходим.
2: Этот параллелизм еврейский, да? Вот говорит сначала о любви, а потом говорится о ревности. И параллелизм отличается тем, что говорится об одном и том же, только разными словами. Может быть, разными предложениями. Вот здесь...
1: Крепка, как смерть, любовь, а ревность что?
2: Люта, как преисподняя ревность. Люта.
1: То есть это все про одно и то же?
3: Ну, то есть знак равенства между любовью и ревностью.
2: Смерть преисподняя, да? Равенство, да?
3: Да, и здесь, значит,
2: и
3: равенство.
2: Здесь тоже. Любовь и ревность. Ну, как мы можем этот текст понять? На что готова пойти любовь? То есть ревность – это своего рода защитный механизм любви. Мы говорим о ревности в том смысле, что я защищаю свою семью, например, от посягательств третьей стороны какой-то. Например, и я для этого делаю все, чтобы этого не произошло. И многие преступления совершаются из ревности, да, и многих оправдывают вроде бы.
3: А сейчас говорят, это отягчающее обстоятельство, да. Ревности.
2: Ну, вот сейчас отягчающее. Сейчас много что изменилось, конечно, в мире. Но тем не менее, я ревную, потому что моей любви угрожает опасность. Она может, ну, исчезнуть, что ли. Ей может причинить вред какой-то.
1: То есть в таком смысле ревность – это здоровое, это правильное чувство?
2: Нужно подойти, опять же, с позиции библейских. Наш Бог есть Бог-любовь. Бог, который есть любовь. Но в других местах говорится, что наш Бог есть Бог-ревнитель. Угу. И как это вот вместе теперь связать нам? Ревность Божия и любовь Божья. Библия нам рисует такого Бога. То есть Бог не будет попустительствовать грехам. Он, конечно, любовь все покрывает, но не в этом смысле. Бог не покрывает наши грехи. Он за них расплачивается.
1: Вначале прозвучало, что любовь все переносит, а Бог при этом ревнитель. Значит, все-таки не все переносит любовь?
2: Ну, она переносит все. Потому что Бог-то все переносит, во всяком случае. Что, чего он только не насмотрелся, глядя на наши, там, наши преступления, там, преступления человечества и так далее, на смерть невинных. Он все это переносил, но, опять же, любовь его не иссякла. Он не стал любить нас меньше. Никак. Может быть, наоборот, больше даже.
1: И преступников тоже?
2: Ну, Бог любит и преступников, но, с другой стороны, он ограждает от преступников людей, которые ни в чем не повинны. Ведь у Бог есть праведность тоже. Кроме любви, милосердия, человеколюбия, он еще и праведен, справедлив, то есть. И любое преступление должно быть наказано. Не случайно мы читаем «возмездие за грех смерти». Но дар Божий во Христе Иисусе – вечная жизнь. Во Христе Иисусе – любовь. Вот поэтому мы и говорим, что ревность, она, ну, не всегда плоха. Что ли? Если, конечно, ее, ну, не доводить до безумия.
1: Ну, давайте вот порассуждаем, какие проявления ревности. А вот опять же, возвращаясь к тому, что любовь всему верит, всего надеется, все переносит. Как это связать с все переносит? Как это связать с ревностью? То есть с Божьей ревностью? У Бога нет неправильных чувств. Они у него нет, ну, неправильных проявлений. Они все совершенные.
3: Но мне вот кажется, что ограждение, ну вот как Николай Генрихович сказал, что ревность – это ограждение любви. И вот ограждение любви – это его закон. То есть закон, он показывает, что есть истина, а что есть ложь. И если ты нарушаешь закон, да, то ты наказываешься.
2: И это вот, третьего, четвертого уровня.
3: Да, да. И вот все-таки мне хочется зачитать, вот я зачитывала уже тексты из первого послания Иоанна, что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, а заповеди Его не тяжки. То есть вот Он ограждает. Свою любовь он ограждает исполнением закона. То есть если ты говоришь, что ты любишь, то ты должен быть исполнителем закона. Не просто «я люблю» и все. То есть я сказал, а что из этого следует? То есть я должен исполнять закон.
2: Ну вот пример воспитания детей. Это такая иллюстрация, такая хорошая всегда возникает. Вот непослушный ребенок, капризный, он там непомерно какие-то требования выставляет родителям. Может быть, даже какие-то грубые слова говорит в адрес своих родителей. А мама говорит, ну и что, ну он же ребенок, ну надо его простить, я же его люблю, он хороший, он добрый. Ну, вырвалось там, ну и что. А сын там стучит ногами по полу, лежит на спине, там, хочу вот этого, хочу вот этого, хочу вот этого. И в ответ на там какие-то увещевания грубит своим родителям. А через пару часов, после того, как он успокоился, подходит той же маме, и говорит, мам, ну дай на мороженое. Ну дай. И растроганная мама достает там кошелек, достает, ну на, иди, хорошо. Ну правильно она поступает. Вот. Я считаю, что такого быть не должно.
3: Да, конечно, нет. То есть мы теряем свой авторитет. Если мы сказали нет, а потом через два часа говорим да, то мы потеряли авторитет. Я вот в одной из наших программ недавно совершенно слушала о воспитании как раз детей, вот вы говорили. И там, значит, нужно просто очень спокойно, но до конца держать свою позицию. То есть ребенку, если вы сказали нет, он второй раз к вам подходит и просит опять того же. Вы ему говорите, я вам уже сказал? Он да, говорит, ты получил ответ? Все, отходит. Третий раз, четвертый, пятый. Пусть сколько раз подойдет, но постоянно, то есть то, что вы сказали, оно должно оставаться до конца. То есть закон есть закон, он не изменяется. И ваше слово, оно тоже должно быть постоянным.
2: Да, любовь идет на жертву, но невозможно жертвовать своим авторитетом родительским.
3: Да.
2: На эту жертву идти нельзя.
3: Это точно.
2: Тут вступает вот сила ревности.
1: Если на более старший возраст перейти, вот такой пример ужасный, конечно, но вот ребенок, он пошел по пути употребления вредных веществ, да, и стал зависимым от этого. И вот существует такое понятие «жесткая любовь», да, когда говорят, что если ты будешь дальше любить этого ребенка, этого человека молодого, или уже более старшего, и потакать ему, потому что он смертельно этого хочет, то ты ему принесешь только вред. Вот, может быть, вот про это мы говорим, что вот ревность, что Бог любит до ревности. То есть, что любовь и ревность не противопоставлены все-таки друг другу, а что вот защита, что ревность – это именно защита любви человека.
2: Да, вот именно так. Конечно, вот когда человек вот идет на такие жертвы, это очень больно. Любимый сын там, да, растили, вдруг. Это тяжело, да. Но написано, что любовь все переносит, во-первых, и никогда не перестает. А во-вторых, что.
1: То есть она сможет это перенести. Она, не надо бояться, что не перенесет.
2: Потому что это Бог есть любовь, потому что это его любовь, его качество, не наше с вами. Угу. Это его качество. И он регулирует его, что ли, он контролирует ситуацию, он дает мне, ну, не впасть вот в это отчаяние.
1: И продолжать любить.
2: И продолжать любить, все равно с любовью относиться к моему любимому сыну или дочери, но, тем не менее, ставить запрет вплоть до закрытой двери перед наркоманом, например, и говорить, нет, я тебя домой не пускаю, и это тоже говорит любовь. Угу. Это ревность уже.
3: Угу. Но то это есть очень тяжело, конечно.
2: Это большое, да.
3: Да, это, то есть, действительно, ты должен настолько доверять Богу, что ты, ну, говоришь нет. Говоришь нет. При том, что ты всегда говорил да. А вот это созависимость.
2: Притча о блудном сыне, да, помните? Отец сказал да сыну. На его прихоть там, да, хочу вот этого, хочу вот этого. И отец говорит, на, иди, пользуйся, давай.
1: Все твое.
2: Все твое. То есть он ему позволил, хотя он точно знал, что будет с этим наследством его, с этими деньгами. То есть отец, по сути дела, дал пасть сыну на самое дно. До тех пор, пока он не убедился, что нельзя было так поступать с отцом, и нельзя было этого делать. И просто, может быть, мы как родители не можем отпустить вот таких детей, которые уже, ну, погрязли в этом грехе. И говорю, нет, что бы то ни было, пускай лучше живет со мной, пускай пользуется там, пускай продает все там, всю мебель там, все на свете, пускай лучше, ну, хоть так вот. Но он будет со мной, потому что я люблю, у меня больше никого нет в жизни. Вот он один у меня, например.
1: Как еще раз тогда в свете вот таких вот рассуждений «Возвращаемся, любовь все переносит»? Как это связать? То есть я не должен это допускать, а любовь все равно все переносит.
2: То есть, с другой стороны, я должен допустить, чтобы человек пал на самое дно, может быть.
1: То есть, может быть, тут так надо понимать эти слова, что Бог даст мне любовь такую, которая перенесет вот все эти обстоятельства, да?
3: То есть для спасения, да?
1: Да, да, для спасения этого человека. Да. Ради спасения, да, ради даже да, спасения да, этого да, человека. Да. Вот видите, такой серьезный разговор у нас пошел в праздничные дни. Но ведь это жизнь, это реальность.

0: был вызван Божьей ревностью. Он пытался, вернее, он спас 8 человек от полного растления того мира, который погряз полностью в грехе, ничего доброго уже там не было. Угу. И его любовь вынудила это сделать.
1: Да, во всемирном потопе погиб весь мир, кроме 8 человек.
0: Кроме 8 человек.
1: Это реальность, это
2: Но
1: было.
2: Самое-то главное, 120 лет Ной строил ковчег. 120 лет было дано тому миру, чтобы покаяться. И чтобы войти, тот ковчег, который построил Ной, он был достаточен для всех
0: Любовь
2: тех,
0: долго кто... терпит. Да,
2: да, долготерпение такое, что в течение 120 лет. И они могли войти в этот ковчег и быть спасенными.
1: Вновь звучит вот это вот покаяние. То есть нужно покаяние. Да. Бог ревнитель, он ревнует о том, чтобы его закон был соблюден.
0: Да, и при условии покаяния отношения устанавливаются между человеком и Богом. Точно так же и у нас, между людьми, когда один просит прощения другого, восстанавливаются отношения, и восстанавливается мир и любовь. Опять же. То есть, наверное, можно простить все человеку, кающемуся. Я точно этого не знаю, но я думаю, что очень многое можно простить, если мы увидим в человеке искреннее раскаяние, искреннее покаяние и сожаление о том, что он сделал против меня.
1: А как вот вы считаете, вслед за искренним покаянием в том, что человек сделал, может у него снова произойти падение вот во всем том же самом?
2: Да, конечно. Когда Петр спросил Иисуса Христа, до скольки же раз мне прощать-то? А он ему сказал, он говорит, до 7 ли раз? Прощать мне. Он говорит, до 7 раз.
1: То есть 490.
2: Да, это постоянно. То есть, ну, это просто такое число, такое полноты. Поэтому прощать нужно постоянно. И да, мы все, но написано, да, что 7 раз упадет праведник, да, но встанет. Mm-hmm. Потому что Господь ему помогает встать, раскаяться в грехах. И Господь готов нас принять, как вы говорили о блудном сыне притча. Готов. Бог с распростертыми руками принять кающегося
0: грешника. Какой же будет Бог, если он не будет защищать своих детей, например, от посягательств, от угрозы смерти, от оскорблений, например, даже.
1: Другими людьми.
0: Другими людьми, да. Угу. Я вот вспоминаю тоже вот из детства. Я любил своего отца очень. Старался быть на него похожим. И где-то лет, наверное, был 10, может, 11. А он работал прямо в нашем доме, где мы жили. Он работал в цокольном этаже, там у них была мастерская, и вот он на все четыре стороны, на три стороны. И он как-то...
1: На все три стороны выходили окна?
0: Да. Угу. Полуподвал такой. Угу. И у меня был такой враг во дворе, такой Сашка. Он на 2 года меня старше, и он все время надо мной издевался, все время какие-то тычки какие-то, все время какие-то вот у него такие злобы какие-то. И вот что-то как-то вот вдвоем мы тут с ним оказались, и он начал мне как-то то ли руки выкручивать, то ли как-то вот так вот и смеется. И отец увидел там в окно, выскочил и отвесил этому Сашке такого пинка, что он метра на два отлетел. Я в такой ярости больше его не видел. И мне самому страшно, сейчас он меня достанется, наверное. Но он ушел вот так, просто молча ушел, все, ничего не сказал. Больше этот Сашка ко мне вот так не подходил с этими вещами.
2: То есть защитник у вас нашелся. Он понял, что у вас есть кому защитить.
0: Ну да, как-то.
1: Это вот до ревности любит.
0: Я вот как раз к этой ситуации, да. До ревности любит дух. То есть Бог ли даст там своих в обиду, там, как зеницу ока, там мы читаем такие вещи там, в Писании, он как зеницу ока бережет свой народ, своих детей, которых он любит, которые не делают никому зла. И у меня вот такая вот иллюстрация, я подумал, да, Бог тоже иногда может пинка дать такому человеку или там группе, там, или может целому обществу, чтобы защитить детей своих от посягательств. И в этом проявляется его любовь.
2: Но Давид и пишет, что отмщение Господу. То есть Господь отомстит за меня гораздо, как бы сказать, и я буду не повинен, да, в чем-то, да, а Господь возьмет на себя, потому что у Господа справедливость. Мало того, что у него милость, у него справедливость. И каждый получит по заслугам.
0: Да. Но у нас есть еще власти на земле, которые от Бога тоже, да, установлены.
2: Ну да.
0: Чтобы они вот как раз эту функцию
2: исполняли.
0: Любви, исполняли вот одно из этих вот ревностных качеств защиты от посягательств преступников и так далее.

0: людей. Да. А каков был бы Бог, если бы он все вот, ну, смотрел насквозь? Ну, я же всех люблю, я же, ну, одинаково всех. Ну, ну, ну, мучьте друг друга, там, пытайте, там, как-то убивайте друг друга. Я, но все равно я вас люблю. Это что-то было страшное в моем представлении. Я такого Бога не хочу.
1: То есть возмездие обязательно?
0: Возмездие за грех, да. Оно непременно, и говорится, что оно обязательно будет. Возмездие за грех – это всегда смерть. Возмездие за преступление тоже.
2: И вот Николай Генрихович сказал, что, да, власти, вот, к римлянам 13 глава, да, «всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены». Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказании делающему злое.
0: Ну, это мы можем представить тоже, что мы как капризные дети ведем себя в глазах Божьих. Что не пожелаем, там Бог, там, ну ладно, на тебе, там еще. Хочу вот этого, на тебе, хорошо, ладно. Я добрый, я люблю. А мы все больше, мы начинаем капризничать, истошно вопить, дай, дай, дай, например. Вот, вот что он таких хочет детей иметь, взбалмошных, там, строптивых, капризных? Нет, конечно же нет. Любовь Божия, она не делает нас, из нас избалованных детей Божьих. И нужна какая-то все равно страстка в наших же желаниях. Мало ли чего я пожелаю. Ну, к чему это может привести? Я же не знаю толком. А может, и знаю. Я все равно прошу, Господи, дай мне это. Дай мне под Новый год вот, там, вот эту машину, дай хорошо, еще что-то, квартиру дай хорошо. Ну да, это вот здорово, это прекрасно. Но когда я не получаю, то начинаю Бога обвинять. Что ты мне не дал? Ты почему так себя ведешь? Там? А он меня воспитывает. Он хочет во мне воспитать все, чтобы я научился.
1: То есть он мне дает то, что мне ко благу.
0: Да, чтобы я научился и терпеть в трудных ситуациях. В этом мире очень много ситуации, которые, ну, тягостные, тяжелые. И я должен это учиться переносить. То есть хочу сказать, что Бог нас учит любви. Но как Он может учить любви? Он применяет и ревность. Ревность и по закону, по своему, и ревность потому, что, ну, мы делаем нехорошего вообще.
2: Да, и вот я смотрю продолжение вот как раз 13 главы, вот то, о чем вы говорили. «Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона».
1: Угу. Вот снова к этому возвращаемся.
2: Да, да, то есть любовь есть исполнение закона. То есть у Бога нет того, что Он готов нарушить закон ради любви. То есть именно любовь и проявляется в исполнении закона.
1: То есть все-таки любовь выше, даже если она наказывает за нарушение закона?
2: Да, да.
1: Это и есть любовь, когда она наказывает, потому, наказывает за нарушение закона, потому что нарушение закона, оно приносит только беду, да?
2: Оно приносит
1: оно
2: вред.
1: Оно приносит только горе, оно да. приносит только смерть. Поэтому Бог и наказывает за нарушение закона. Да. И это является проявлением любви.
0: Да, и проявлением тоже ревности. Вот, опять же, если мы вспомним Адама и Еву в Эдемском саду, за такое, казалось бы, незначительное преступление люди так поплатились жестоко.
2: Непослушание.
0: Ну да, но...
1: Ну, недоверие даже.
0: Непослушание, рознь. Кажется, что такая малость. Всего-то кусочек яблока там, или там фрукта этого. И все. Другие вон делают... Сейчас смотришь, какие вещи делаются в мире. Так ужас ведь. Просто кошмар. А тут за какой-то...
1: Плод.
0: Плод, да. И все так плохо получилось. Ну, не знаю, как мы можем это все объяснять. Почему так жестоко? Ну вот, Господь видел, наверное, ситуацию от начала, к чему это приведет впоследствии. Вот если оставить вот так, как есть, что, ну, не наказывать. Ну, ладно, съели и съели. Ничего, плодов вон много, подумаешь. Но заодно вот это небольшое непослушание, ну, теперь дает прецедент того, что теперь так могут делать все. Угу. И ангелы в том числе.
1: Ну, и ведь это не то, что вот жестокость Божья или там самодурство, ну, такой вот тиран. Вот я сказал, поэтому этого делать нельзя. Тут же ведь совершенно очевидно, что если это делать, то это принесет огромный вред. И то, что Бог сказал, не ешьте от дерева познания добра и зла, это же было не просто плод какой-то. Это было дерево познания добра и зла. Мы точно не знаем, что это такое. Но ведь это познание добра и зла. А зла-то ведь люди в то время не знали. И вот вдруг они, ну, им стало безразлично, ну, они сбросили со счетов то, что им Бог объяснял. Наверняка он им сказал, почему вам не нужно знать зло. И вот им змей говорит, вот вы вкусите, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И человеку вдруг захотелось знать зло. И вот это вот то, что мы продолжаем пожинать. То есть мы все потомки Адама и Евы. Это но какое-то это преобразование как, природы,
2: да, это быть? Как раз нарушение закона. То есть Господь сказал одно, да, а ты поверил противнику Божьему. Ты поверил противнику, что ты, съев этот плод, будешь как Бог. То есть и сейчас у нас все боги. У каждого понимание, что есть добро и что есть зло. У каждого свое. Не обращаем внимания на закон. Закон не нужен, потому что я знаю, для меня это зло. Ну, а ну, это
0: закон,
2: добро.
0: Закон-то четко говорил, смертью умрешь.
2: Да?
0: Вот все, вот в этом сказано. Ну, почему ты не послушался? Он же ясно, наверняка там были еще беседы и с ангелами у Адама с Евой, и с другими существами. Закон говорит смерть. Угу. Все. Если только откусишь от этого дерева, смертью ты умрешь.
1: И вот, опять же, хотя и праздничное такое время, но все равно хочется вот про это поговорить. И ведь вот то зло, которое в мире, оно ведь приведет в конце концов к уничтожению этого мира. И про это сказано в Священном Писании, что ничем хорошим жизнь на этой планете не закончится. Вот. И это будет тоже проявление Божьей любви, когда он, этот мир, будет спасать от того, чтобы грех ее полностью не уничтожил, да? Чтобы праведники, чтобы те, кто выбрали следовать за Богом, те, кто любят его всей душой, те, которые впускают его в свою жизнь, которые наполняются Святым Духом Божьим, чтобы они были сохранены в конце концов.
0: Так это и показала история с потопом. Да. Господь позволил развиваться греху, давай вот этим как раз вот то, что ты говоришь, чтобы все поняли, к чему это приведет. Малейшее отступление от закона. Вот оно вырастает в такую страшную трагедию, как потоп. То есть зло повсеместно, не потоп, да, а зло.
1: То есть нарушение Божьего закона, оно ведет только ко злу. Он не, это не его прихоть. Это закон существования вообще мира.
2: Человека, да.
1: Это закон существования человека. Что если мы нарушаем Божий закон, то это ведет к беде огромной, к беде, да, ну, от которой невозможно защититься, и поэтому Бог вынужден, ну, делать то, что Он делает. Да?
0: А вот интересный есть текст в книге Исаии, 9 главе, про ревность тут написано. Младенец, вот это пророчество о Христе, младенец родился нам, Сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему, чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Умножение владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы утвердить его и укрепить его судом и правдою до века. И написано, ревность Господу Своопу сделает это.
1: То есть это пророчество об Иисусе Христе. Это было за несколько столетий до того, как Иисус Христос родился в этот мир. И было вот это вот сказано.
0: Сказано. А я читаю, любовь Господа Слава сделает. Тут написано, правда, ревность. Но они неотделимы.
1: А почему все-таки слово ревность тут употреблено, интересно?
0: Да, вот почему. Потому что любовь невозможна без их нельзя отделить друг от друга. Они должны быть вместе, как праведность. Милосердие,
2: и справедливость.
0: Милость и истина. Милосердие и справедливость. Оно у Бога неотделимо. Угу. Точно так же и любовь с ревностью. Что это будет за любовь, если я не защищаю свою любовь? Я сейчас смотрю, как моей женой там измывается кто-то еще. Да как это вообще может? Вот мы же об этой ситуации говорили. Как это возможно видеть, что ее обижают там как-то, мою любовь, ее попирают ногами, и я буду спокойно говорить, ну ладно, ну что ж, ну такова, значит, судьба, там еще что-то. Я люблю же, я же не могу там проявлять насилие по отношению к этому. Ну, я не знаю, насилие ли я буду проявлять или нет, но как, что-то я предприму, какие-то действия, я все равно буду... Это просто ревность меня толкает, это любовь меня толкает на эти действия.
1: Правильно я понимаю, что вот у Исаии пророчество о том, что придет Иисус Христос, что это сделает ревность Божья, потому что человечество настолько погрязло в грехе, да, что ему просто необходим Мессия, ему необходим Спаситель. Тот, кто спасет его, тоже вот в эти праздничные времена мы вспоминаем об этом многие люди, да, ну, некоторые как-то в определенную дату, а некоторые о Рождестве Христа, ну, стараются помнить все время, не забывать о том, что он постоянно рождается, чтобы он постоянно рождался в нашем сердце. Не как младенец, а как Бог.
0: Как заступник. Он пришел как заступник. Он пришел нас защищать.
1: И ревность.
0: Ревность
1: это
0: как раз вот да, ревность это функция защиты. Он пришел защищать нас от наших собственных же грехов. Он пришел защищать нас от дьявола, от его козней. Он пришел разрушить эти дела и вывести нас из этого рабства греховного. Как заступник, как защитник. И в этом Божья любовь проявляется. Вот в этой защите, в этой ревности. Я поэтому и считаю, что они неотделимы друг от друга.
2: Ну да. Ну вот я всегда как-то думала, вот ревность, я как-то сейчас по-другому на это взгляд, ну вот взгляд вы мой изменили, потому что я всегда почему-то думала ревность с отрицательным знаком.
0: Ну мы тоже, мы так всегда, да, воспитаны в этом. Конечно, да, это негатив.
2: Что
0: да.
2: Это, ну больше люди проявляют ревность именно, как бы сказать, подозревают. Mm-hmm. Подозревают человека в чем-то, там, в измене или ну, в каких-то... то есть они ревнуют, потому что они подозревают. И чаще всего вот такие патологические ревнители, да, они подозревают без оснований. То есть mm-hmm. они, ну, как иногда говорят, да, к любому столбу ревнуют. Вот. Но это, оказывается, все-таки вот ревность Божия, это равная любви, да, это ревность... как бы сказать, желающие мне добра, угу. только добра, то есть спасающие меня от моих же грехов.
1: Ну, да.
2: И спасающие меня не во грехе, чтобы я жила, а спасающие меня от греха, и только без греха жизнь возможна.
1: А для меня вот это тоже по-новому сейчас открылось, что ревность Господа соделала это, то есть ревность Господа ну, что ли, вот то мы знаем, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». То есть ревность Господа о нас, о нашей защите, о нашем спасении, о нашем вечном счастье, нашей вечной любви, она дала нам Мессию, она дала нам Иисуса Христа.
0: У нас есть защитник. У нас есть кому за нас постоять, за наши интересы. У каждого человека есть заступник такой. И вот Бог-ревнитель, вот в этом
2: да,
0: смысле.
2: Это великая милость Божия, да? И эта милость дана каждому человеку. Если мы готовы принять это, да, то Господь дает свою защиту. И все Его обетования, оставленные в Священном Писании, они доступны нам, они действуют в жизни каждого из нас. Пусть Господь благословит да. нас, конечно.
1: Какое будет счастье, если весь этот год новый, если он пройдет вот именно вот под таким знаком, под знаком благословения от да. Бога, да, под знаком понимания, что Господь ревнитель, что Он охраняет нас, что Он охраняет закон свой.
0: Еще вот такая иллюстрация у меня с кровью человеческой. Она состоит из форменных элементов. Так называемых.
1: Формула крови, да?
0: Да, там вот есть тромбоциты, там эритроциты, лейкоциты, вот красные кровяные тельца, белые кровяные тельца. Вот красные кровяные тельца, они переносят все, значит, полезные вещества, кислород там доставляют органам, еще какие-то другие вещества. И убирают там, выносят все, что является продуктами распада, разложения. А вот лейкоциты, они выполняют такую функцию защитников. Если там какое-то народное тело, какой-то вирус, там, да, они стремятся его уничтожить, причем ценой собственной жизни, они жертвуют собой эти лейкоциты и умирают. Но в результате там исторгают из нашего тела инородные вещества и болезни. То есть гибнут, по сути дела. Вот я считаю, что...
1: Гибнут вирусы, бактерии.
0: Да.
2: И лейкоциты тоже.
1: И лейкоциты
0: тоже. Лейкоциты гибнут сами, да. И вот в смысле Божьей любви, Божьей ревности, я бы сравнил Божью ревность вот с этими лейкоцитами, которые идет на все, идет на жертву, но только чтобы защитить...
2: Ради спасения.
0: Ради спасения своей любви. Ради спасения тех, кого Бог так любит, что отдал своего Сына на смерть и ждет нас с распростертыми объятиями в Царстве Небесном. Он у нас заступник, он идет на все, идет на свою собственную смерть и смерть вечную, ради нашего спасения только. И эту великую надежду вот мне дает, что Бог ревнитель есть, Бог, Он ревнует за меня, Он ревнует, то есть старается сделать все, чтобы каждый из нас получил наследие в небесах и имел жизнь уже здесь, полнокровную, на этой земле. Он же пришел нам дать ее с избытком.
1: Давайте мы какое-то пожелание дорогим зрителям вот оставим. Пусть это будет наш маленький вклад в эти праздники, в эти времена, когда так многим из нас нужна поддержка.
2: Можно я начну? Не оставайтесь должными никому и ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Так что будем любить друг друга, будем прощать друг друга, будем дарить радость, любовь, мир и прощение. Пусть Господь благословит на Новый год нашей жизни.
0: Мне хотелось пожелать нашим дорогим зрителям вот тоже из Библии текст, вот такой ободряющий, мне кажется. «Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь доказывает нам, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Пусть Господь поможет нам принять эту любовь и растить ее, проявлять по отношению к каждому дорогому нашему человеку, близкому. И пусть наша ревность также послужит к тому, чтобы мы защищали свою любовь от посягательств сатаны и всякого греха.
1: Ну что ж, я с большим удовольствием присоединяюсь к этим поздравлениям. И хочу сказать, пусть Новый год наступающий будет счастливым для нас всех. Пусть Господь Иисус Христос рождается в нашем сердце на протяжении всего этого года. Пусть Он приносит нам настоящую любовь, которая только от Бога. Пусть мы наслаждаемся Его милостью, Его справедливостью. И пусть любовь нас наполняет такая, чтобы от нее этот мир становился все лучше и лучше. Спасибо огромное, Елена Валентиновна, Николай Генрихович. И ждем новых встреч с вами, дорогие друзья. Самых больших вам благословений в новом году.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Виктория Ахунт.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий Валерий Малышев.
1: Здравствуйте. Мы часто представляем, что семья, в которой родился Иисус Христос, была необыкновенно благочестивой, безупречной. А иначе как в ней мог вырасти сам Спаситель? Какой на самом деле была семья Христа? Что мы знаем о родственниках Спасителя, в частности, о его земных родителях – Марии и Иосифе? На наши вопросы сегодня отвечает историк, библеист Эдуард Михайлович Егизарян. Здравствуйте, Эдуард Михайлович. Собственно, что мы знаем о семье Иисуса?
2: Библейское повествование нам по этому поводу мало что говорит, и оно достаточно скупое, поэтому иногда привлекается какой-то материал, связанный с традицией. Мы знаем о том, что Мария, если мы можем доверять этой традиции, Мария родилась в семье, которая была приближена к храму. Вот, ее мать звали Анна, отца звали Яков. И традиция говорит о том, что уже с раннего детства Мария она находилась при храме. Вот, поэтому она знала Святое Писание, благодаря чему, собственно, она могла дальше учить Иисуса, своего сына, которого Господь благословил и, так скажем, дал ей такую привилегию в рождении Спасителя. Вот это примерно то, что мы можем сказать о Марии. Про Иосифа мы практически ничего не знаем. Но в этом смысле...
1: Ничего не знаем, кроме родословия, которое в двух Евангелиях.
2: Пишет. Да, родословие есть в двух Евангелиях, действительно, и они разнятся. Разнятся тем, что когда Матфей представляет родословную Иисуса Христа, он делает очень интересную вещь. Он доводит родословную Христа до Авраама. И причем всю эту родословную он делит на три части по 14 родов. Совершенно очевидно, что он выпускает некоторые имена и делает это преднамеренно. То есть он выпускает некоторые незначительные имена для того, чтобы все-таки сохранить по 14 родов. Значит, от Авраама до Давида. 14 родов, от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Делает он это потому, что 14 в еврейской истории – это имя Давида. Мы знаем о том, что в еврейском алфавите 22 буквы, и каждая буква, она использовалась как определенный числовой эквивалент. Поэтому, когда мы говорим «Давид», число Давида 14. Поэтому что хочет сделать Матфей? Он пытается нам продемонстрировать, что Христос, он происходит от Давида, он сын Давидов. То есть он тот самый Давидит, которого ждали евреи в качестве мессии, потому что Мессия должен произойти из дома Давидова. Это знали все уже на тот момент времени 10 веков. Уже целое тысячелетие они знали про это, потому что было пророчество, данное Господом Давиду, что Господь утвердит его престол, и что от него произойдет Мессия. Вот. На тот момент времени, на момент рождения Христа, мы знаем, что на престоле находится человек даже не еврейского происхождения, не то чтобы там из Давидовой семьи. То есть Ирод Великий был идумеем, причем он был идумеем, который сотрудничал с римской властью, и они поэтому были благосклонны к вот этой династии царя Ирода. Вот. Поэтому, собственно, Матфей пытается нам показать, что Христос пришел от семени Давидова, и поэтому он является вот этим наследным царем, в котором должны осуществиться все пророчества об утверждении навечно престола Давидова. И, собственно, во Христе мы это видим. Что делает Лука? Лука пишет не для евреев.
1: То есть тут еще один момент, что получается, что Ирод так испугался рождения.
2: Да, мы к этому еще придем. Угу. Да, Ирод очень испугался, потому что он боялся всякой конкуренции. Поэтому говорилось о том, что лучше быть свиньей Ирода, чем его сыном, потому что он даже своих сыновей не жалел.
1: Даже так. А тут еще получается, да, что он не вполне законный царь?
2: Ну, в принципе, да. То есть он все пытался сделать для того, чтобы его полюбил народ, но его народ все равно не любил. Лука делает немножко по-другому. Лука пишет не для евреев, как Матфей. Лука пишет для обратившегося из язычества человека по имени Феофил или Феофил. Пишет дилогию, то есть две книги Евангелия Деяния. И он в третьей главе фактически доводит родословную Иисуса до Адамова, до Адама, и говорит,
1: до Бога, да.
2: Адамов Божий, да, то есть он как бы пытается таким образом связать евреев и язычников и пытается показать, что мы все из одной человеческой семьи, которую благословил Бог, и Бог сотворил Адама и так далее. Вот, то есть вот разница в этом смысле. Но в любом случае мы должны обратить внимание на то, как Лука нам рассказывает о Благовещении, вот об этой интересной очень истории, связанной с Марией. Мы знаем о том, что вот на основании Евангелия от Луки мы знаем, что ее сестра Марии, по-видимому, двоюродная сестра Елизавета, она до этого, за несколько месяцев до этого, уже тоже зачала, и ее мужем был священник Захария, и ее вот эта сестра Елизавета, она рождает человека, которому дали имя Иоанн, и он стал предтечей Иисуса Христа, Иоанн Креститель, который встретит Христа, который крестит его и который скажет: «Вот агнец, который берет на себя грех мира». То есть вот что происходит с этой семьей. Интересно, что когда приходит ангел, мы читаем с вами следующее. Значит, да, это вот первая глава Евангелия от Луки. «В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: „Радуйся, благодатная, Господь с тобой, благословенна ты между женами“». Это выражение очень похоже, вот если мы говорим об этой семье, это выражение очень похоже на то, что происходит когда-то до потопа с Ноем. Сказано в отношении Ноя о том, что Ной – это был человек, который обрел благодать в очах Божьих, и поэтому он отличался от всех тех, кто вот в то время жил, вот это допотопное поколение, которое погрязло в грехе и так далее. И вот приходит Гавриил, который называет ее благословенной между женами. Вот, она благодатная, вот, она обрела благодать Божью в очах Божьих. Вот, она же, увидев его, смутилась от слов, вот, и стала размышлять. Это же очевидно, что, встретившись с ангелами, когда вот ангел такую вещь говорит, вот, она стала задавать вопросы. Вот. Интересно, что вот этот сюжет, естественно, он стал основой для огромного количества картин, для огромного количества вот того, как вот это вот и в иконописи, и просто в живописи, и в других каких-то проявлениях искусства, там витражей очень много, посвященных Благовещению. Вот. Ну и, собственно, ангел ей сказал: «Не бойся, Мария, ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в чреве, родишь сына и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Ну вот, собственно, из этого уже мы можем сделать вывод о том, что Мария, наверное, все-таки на протяжении своей достаточно непродолжительной жизни, потому что мы можем говорить о том, что в то время девушки выходили замуж довольно-таки рано, в 15 лет это вполне себе уже возраст для того, чтобы выходить замуж. Вот. За это время она продемонстрировала, что она, в общем-то, верующая, Господь послал Гавриила для того, чтобы сказать о том, что она благодатная, Господь обратил на нее внимание, она обрела благодать в очах его, и поэтому удостоена вот такой удивительной чести зачать и родить Сына Божьего.
1: Ну, в общем, честь великая, но в том, что происходит, ну вот в самих событиях, ну, трудно было бы сказать, что вот Мария должна была быть счастлива от этого, потому что просто получается, что девушка не замужем, становится беременной.
2: Это действительно повлекло за собой ряд серьезных переживаний, и не только у Марии, но и у Иосифа. Угу. И интересно, как это обыгрывает Матфей в своем Евангелии. Но вот здесь Мария, вот в таком довольно-таки подробном повествовании Луки, причем вот что интересно, ведь Лука, прежде чем начать писать Евангелие, он стал говорить, как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами, служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил. То есть он искал, он вникал, он общался с людьми. Вот, и таким вот образом, после того, как он это все попытался выяснить, он написал Евангелие. То есть в данном случае он пишет довольно-таки подробные какие-то вещи, которых нет в других Евангелиях, уже не говоря о том, что у Марка вообще нет повествования о рождении, и у Иоанна тоже нет. То есть вопрос о Рождестве поднимают только два человека, это Матфей и Лука. И вот в этом смысле Мария, конечно же, задает простой вопрос. Она говорит: а как это вообще? Я же с мужем еще не сплю. Как это произойдет? А ангел говорит ей о том, что это вопрос не твоего сожительства с мужем. Это вопрос божественного чуда, которое должно произойти с тобой, потому что Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Поэтому ты родишь какое-то особенное дитя, который будет называться Сыном Божьим. В этом смысле смотрите, что происходит у Матфея. У Матфея, когда Иосиф узнает об этом, мы видим, что он встревожен и смущен, потому что еще, так скажем, не произошло бракосочетание, вот, но, значит, уже оказывается, что его жена, нареченная жена, уже она беременна. Но так не делается в Израиле. И поэтому что происходит? Вот смотрите как. Значит, Рождество Иисуса Христа, мы читаем в первой главе Матфея, было так. «По обручению матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого». Интересно, что вот в этом отрывке показана такая вещь, которая будет в дальнейшем, вот как знаете, семя прорастает и потом дает плоды. Мы видим, что Иосиф, с одной стороны, называется праведным, но такое впечатление возникает, что его праведность как будто бы она конфликтует с божественным замыслом, с праведностью божественной.
1: Ну, то есть праведный, возможно, в том смысле, что он правильный по еврейским...
2: Вот... Совершенно верно, совершенно верно. Мы правильно в этом смысле мыслим. Угу. Но его праведность, она как будто бы идет вразрез, потому что у Бога свои замыслы, свои какие-то, так скажем, свой промысел божественный, и Господь его хочет осуществить в данном случае и через Марию, и через Иосифа, который должен ее принять. Но он хочет, будучи праведным, отпустить ее. То есть вот такой вот определенный конфликт возникает. И только вмешательство ангела, оно позволяет ему как-то немножечко вот в этом смысле успокоиться и довериться Богу. Но, тем не менее, это в определенном смысле какая-то проблема здесь есть. Потому что они еще не сочетались, она уже беременная, как он будет это вот все объяснять, даже там своим каким-то, может быть, родственникам.
1: То есть
2: вот
1: даже, сам с этим смирившись, он получает проблему.
2: Да, он получает проблему. И это действительно так. То есть мы видим здесь очень интересную вещь. Мы видим, что все, что с Иисусом связано, и когда мы соприкасаемся с Иисусом, даже с младенчеством, те, кто имеют к Нему какое-то вот соприкосновение, мы видим, что с этим соприкосновением приходят определенные какие-то, что ли, гонения.
1: Испытания.
2: Потому что мир этот, он не хочет принимать Спасителя. Мир враждует с ним, враждует с Богом. И поэтому приход Христа, он уже затрагивает фактически интересы, вот сиюминутные земные интересы людей. И поэтому те, кто с ним соприкасаются, они фактически либо должны это принять как данность и сказать: «Господи, вот как Мария сказала, да будет мне по слову Твоему».
1: Ну, по большому счету, Мария как раз больше всех в этом плане рискует. То есть, ну, и у нее есть какое-то сомнение изначально, но как ей ангел говорит, что вот, так она принимает и радуется.
2: В этом смысле, действительно, она воспринимается обычно в церкви, она воспринимается как вот образец послушания, с которого начинается Новый Завет. Потому что, ну, у кого мы еще видим в Евангелиях до этого, до Марии?
1: Ну, видим, она, по большому счету, ведь рискует жизнью. Даже не просто так, а...
2: Да, совершенно верно. То есть она не только репутацией рискует, она еще и жизнью рискует, потому что, в общем-то, ее должны побить камнями за прелюбодеяние. Почему, кстати говоря, церковь, она настаивает на том, что она продолжала оставаться девой? Потому что церковь таким образом пытается сказать о том, что Иосиф к ней не подходил для того, чтобы не было никакого обвинения в том, что она родила Иисуса от Иосифа. Угу. Вот это очень важный момент. Поэтому, то есть, Мария в данном случае является образцом вот этой праведности новозаветной, когда открыто человек заявляет: «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему». То есть вот это вот покорнейшее совершенно послушание, оно вот здесь проявляется в ее жизни, вот проявляется в ее вот в этом поступке. Хотя, в общем-то, мы должны вспомнить, что это всего лишь еще девушка, и даже некоторые авторы, которые описывают эти события, они говорят, как же должен был рисковать Господь, доверяя своего возлюбленного единородного сына ребенку, которому было 15 лет.
1: Ну, справедливости ради, вот это тот момент, когда можно сказать, да, Мария проявила безупречное доверие
2: послушание
1: Богу.
2: Доверие.
1: Послушание, доверие. То есть в этом смысле, ну, мы не можем говорить о том, что ну, о каких-то других моментах ее жизни, но в этом моменте вот проявилось полное ее принятие,
2: да,
1: доверие.
2: Причем, если вот развивать идею, связанную с праведностью Иосифа, мы дальше будем видеть, что праведность, особенно в Евангелии от Матфея, потому что Матфей пишет евреям, он пишет людям, которые были знакомы с этим еврейским контекстом, с праведностью фарисеев, с праведностью саддукеев. У Матфея будет вот этот лейтмотив праведности, он будет себя, так скажем, проявлять. И это будет происходить и, так скажем, в моментах, когда Иисус будет заявлять о том, что если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не наследуете Царство Божие. Или, например, когда будет идти речь о Царстве Божьем, Христос возьмет дитя и скажет, вот таковых Царство Божие и так далее. То есть идея в том, что праведность Иисуса – она с самого начала, даже вот здесь, начиная от этого Благовещения, праведности Иисуса, она всегда будет конфликтовать с праведностью книжников и фарисеев. И это будет происходить и на уровне вот этого омытия рук, и на уровне каких-то других вопросов, связанных с тем, как надо с грешниками и мытарями поступать, как нужно с язычниками общаться и так далее. То есть вот это вот будет постоянным конфликтом между Иисусом и книжниками и фарисеями.
1: Были ли у Иисуса братья и сестры?
2: Непростой вопрос. Мне кажется, вроде бы кажется, когда мы читаем Евангелие, как будто бы действительно там были какие-то братья и сестры, которых считают сыновьями и дочерьми Иосифа от первого брака. Но в этом смысле возникают, конечно же, вопросы, почему тогда вот Иисус, он поручает Марию Иоанну, своему любимому ученику. В Евангелии от Иоанна это фигурирует, этот диалог, когда Иисус уже на кресте, и Иоанну говорит о том, что «се матерь твоя, ты должен о ней заботиться». То есть вот, ну, у нас возникает тогда вопрос, почему вот такое происходит здесь.
1: Ну, то есть братья-то у Иисуса есть. Евангелие нам об этом говорит, да, что, ну, в частности, они его пытались там в какой-то момент преследовать. И...
2: Да, то есть там было определенное непонимание между ними. И это видно в Евангелиях, как они иногда... так довольно-таки сложно, наверное, относятся к его миссии. Они не понимают то, что делает Иисус, потому что, собственно, проблема какая? Иисус рождается в этой семье, он вроде бы вместе с ними за одним столом ест, пьет там, и так далее, играется на улице. Вот. Но в определенный момент вот, Иисус все это оставляет, он складывает все свои, так скажем, что называется, инструменты в плотницкой мастерской, и он заявляет о том, что он выходит на общественное служение. То есть вот эти моменты им, наверное, были непонятны, недоступны для понимания на тот момент времени, во всяком случае. Мы увидим, что потом с Иаковом, например, сложатся особые отношения какие-то. Вот, и это будет очень важный и известный человек в Иерусалимской церкви. Вот. Но на тот момент времени это вот отношения довольно-таки иногда непростые. Ведь интересно вот, что происходит еще. Мы в Евангелии от Иоанна, в Евангелии от Луки читаем этот момент. Это очень интересный эпизод, он буквально несколько строчек занимает, несколько стихов, но, тем не менее, мы читаем о том, что значит, Иисуса привели, когда ему было 12 лет, когда он был 12 лет, мы читаем в 42 стихе 2 главы, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его. Но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми. И не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. И дальше смотрите, что интересно. Все слушавшие его дивились разуму и ответом его. Увидев его, удивились, и матерь сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». То есть что происходит? Они 12-летнего ребенка оставляют в Иерусалиме, думая о том, что он где-то находится, хотя они должны были его, так скажем, хранить, беречь, стеречь и так далее, но они оставляют его одного в Иерусалиме. Куда мог податься 12-летний ребенок в огромном городе, когда на праздник происходит стечение там, народа, толпы и так далее? И они как будто бы на него возлагают свою собственную вину. Они говорят: «Что ты сделал с нами?» И она говорит: «Отец твой и я сильно волновались» и так далее. А Иисус говорит: «Нет, подождите, мой отец там. И мне, говорит, должно пребывать там, где, в том месте, которое принадлежит отцу моему». То есть в храме. То есть такое впечатление складывается, что вот когда Иисус был в храме, мы знаем о том, что ему открывается вот эта идея о том, что он должен стать жертвой, на него возлагают, первые люди, которые на него возлагают свою вину, это были его земные родители, Мария и Иосиф. Они говорят: «Что ты сделал с нами?» То есть они свою вину как будто бы передают ему. Вот такие непростые отношения.
1: Получается, что Иосиф с Марией праведники, в том смысле, что они в нужный момент оказываются на нужной стороне.
2: Да.
1: Делают правильный выбор.
2: Совершенно верно.
1: Вот посвящают себя этому. Но с другой стороны, в каких-то моментах жизни, ну, нельзя назвать их абсолютно вот идеальными людьми.
2: Да.
1: Спасибо большое, Эдуард
2: Михайлович.
1: Дорогие друзья, праведность и ценность человека все-таки определяется не какими-то отдельными моментами в его жизни, но всем направлением жизни, выбором, главным выбором в его жизни. Всего доброго, до свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы...
2: Для вас поет Елена Бритова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Анна Богатская.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Отношения мужчины и женщины могут быть источником огромной радости и удовольствия. Но всегда ли происходит так в семьях? Семья — это то, что дано нам Богом, это ценное для нас, главное в жизни. Но мужчины и женщины часто путают свою роль. Женщина берет на себя какую-то определенную ответственность, которая не свойственна ей, также и мужчины, в свою очередь. А сегодня в данном вопросе, в вопросах ролей мужчины и женщины в семье, нам поможет разобраться священнослужитель и семейный консультант Виталий Кисер. Виталий, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Рады видеть вас. Виталий,
4: приятно.
3: Семья действительно — это ценность, это, можно сказать, святое в жизни человека. И каждый человек сейчас стремится быть счастливым в семье, во взаимоотношениях, со своим супругом быть в гармонии. Ведь это действительно способствует его росту, его успеху в жизни. Что не так? Что происходит потом, после того, как уходит вдохновение, уходит вот это ощущение влюбленности? Что потом происходит с мужчиной и женщиной в семье?
4: Ну, поделюсь немножко своим опытом. Так как больше 20 лет занимаюсь именно семейными отношениями и провел множество семейных консультаций или не семейных, добрачных консультаций, когда ко мне приходит молодой человек с девушкой, и первый вопрос, который я им задаю, я их спрашиваю, для чего вам семья? И основная проблема, вот то, что вы говорите, то, что вы поднимаете, она заключается в том, что у молодого человека или у

0: У девушки нет правильного представления о семье. Что такое семья, для чего она нужна, каковы ее основные функции семьи. И из-за вот этого происходит именно, когда семья уже появляется, появляются первые трудности, и от того, что у каждого из них есть свое собственное представление о семье, вот они пытаются это представление воплотить в жизнь. В семейных отношениях появляются трудности.
1: Виталий, то есть я правильно вас понимаю? Смотрите, вы интересно сказали, что они должны, в принципе, знать и представлять. То есть это кто должны были? Родители, соответственно, дать им вот эту вот установку относительно семьи? Какая должна быть семья? То есть они должны уже примерно представлять. Ага, вот семья должна быть вот такая.
0: Должны, такая. Но проблема или как... не проблема, наверное, а жизнь наша, она такова, что... ни родители сами не знают, как правильно строить отношения, и поэтому есть определенное копирование, то есть, да, там девушка копирует поведение в семье родителей, парень копирует поведение в своей семье, и они пытаются вот это поведение потом спроецировать во взаимоотношениях в своей семье. Хорошо, если у них одинаковые были там отношения, и им будет легче. Вот. Но на самом деле люди должны в этом вопросе учиться. Как, допустим, вот ребенка отдаешь в школу для того, чтобы его научили каким-то определенным азам, да, там, и ребенок учится 10 лет. Воспитатель в садике, чтобы быть воспитателем, он учится вначале 10 лет в школе или там 8 лет в школе, а потом заканчивает технический вуз какой-то, да, чтобы быть воспитателем. И совершенно такое отношение безответственно именно в вопросах семейных отношений, семейных ценностей. То есть никто не учится быть женой, никто не учится быть мужем. Из-за этого вот есть вот эти проблемы.
1: Не учатся, не хотят учиться зачастую. То есть может быть какая-то вот ленность, да, вот свойственная, что вот хотим вот все и сразу, да, вот создать вот семью, вот эту вот. Ведь все же так делают. И я так попробую сделаю.
0: Я думаю, что, скорее всего, срабатывают вот мои родители жили, все нормально, и вот у нас то же самое будет.
1: И мы
0: будет.
1: Справимся, да. Да.
0: Авось, не бойся, и как-нибудь вот, произойдет. Вот. Но мне хотелось бы вот начать, вот смотрите, с чего. У Иисуса есть прекрасные слова, о которых он говорит. Ну, я думаю, что они подходят именно для семейных ценностей, для семейных отношений. Я хочу вам их прочитать, вот с чего бы мы начали. Да? Евангелие от Матфея, 12 главе, Иисус говорит: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит». И пророк Амос говорит в 3 главе: «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой?» То есть Иисус Христос говорит, что если происходит разделение, семья, город или царство, да, ну, можно сказать там город-царство, мы можем сказать семья. Если в семье разделение происходит, да, вот непонимание какое-то, и он говорит, как он может устоять? То есть такая семья уже, ну, можно сказать, гарантированно, что эта семья распадется или развалится. И это в худшем случае. В лучшем случае люди будут жить и страдать, то есть они не будут счастливы. А мы с вами начали нашу тему и говорим, что семья, она как раз и создана для того, чтобы люди были счастливыми. И дальше вот Амос говорит, необходимо сговориться. То есть для того, чтобы семья была счастлива, у нас должен быть сговор. Мы должны понимать, что такое семья, каковы ее функции. И у нас должно быть одинаковое представление в этой позиции, да?
1: Да.
0: В отношении семьи.
1: Вы прекрасный пример привели, что должна быть общая идиллия. Это, соответственно, общие цели, все общее, да, понимание общее семьи и устоев, соответственно, в этой семье. Но ведь зачастую бывает, что на берегу, так скажем, все обговаривается, все хорошо, все прекрасно поняли. Но почему вдруг какие-то подводные камни начинают выходить, выползать, да, соответственно, человек, может быть, и не хочет что-то там сказать, да, отрицательное что-то, да, какую-то вот эмоцию выразить, но это происходит.
0: Аня, знаете, вот за практику свою, сколько я вот провел семейных консультаций или добрачного консультирования, я не помню ни одну пару, чтобы они мне ответили, да, как ты говоришь, сговорились они на берегу. Нет, совершенно у людей совершенно разное представление о семье и семейных ценностях. То есть, допустим, когда я задаю вопросы девушке, допустим, для чего тебе семья, да, она дает свое собственное представление о семье и семейных ценностях. Когда я спрашиваю молодого человека, для чего ему семья, он дает свое собственное понимание, определение семьи и семейных ценностей. Ну, к примеру, он говорит, я ему говорю, зачем тебе жена нужна? Тебе что, плохо живется без жены? Он говорит, ну как, зачем? Ну, надо же, вот, я должен там работать, деньги зарабатывать, приносить в дом, а она должна там, и вот она должна готовить, стирать, и т.д. и т.п. То есть у человека есть, ну, какие-то вот такие общие представления, и зачастую они не до конца правильные. И вот когда начинается семья, создается семья и начинается семейная жизнь, вот здесь и всплывают вот эти, о которых ты говоришь, подводные камни. Это скорее не подводные камни, а неправильное представление о семье и семейных ценностях. То есть для чего семья и каковы ее функции. Вот. И чтобы на этот вопрос ответить, мы должны... Ну, я как священнослужитель, изучая Писание, да, изучая Библию, я для себя в Библии нахожу руководство для правильно семейных ценностей. Потому что, во-первых, Бог является тем, кто создал семью, да? То есть он, раз он создал мужчину и женщину, он знает, и, извините за такое сравнение, и инструкцию к их применению, чтобы они были счастливы. Да? Там он сказал, благословил, первое благословение, благословил мужчину и женщину. То есть, по идее, это первое благословение, которое вообще на человечество снизошло от Создателя нашего. Поэтому быть благословенным – это значит быть счастливым. Вот, поэтому я руководствуюсь все-таки принципом библейским в строительстве семейных отношений. И первое, что мы должны понимать, строя семью и семейные отношения, мы должны понимать, что в семье должны быть правильно распределены роли, и кто-то должен быть главным, а кто-то должен быть в подчинении. Это основа, с чего начинается вообще взаимоотношения. И проблема, мне кажется, сегодня вот в современном мире заключается в следующем, что, во-первых, на мой взгляд, опять же, это мое мнение, мужчины сдают свои позиции главенства, а женщины, наоборот, берут на себя роль главы, руководителя.
1: Как вы интересно сказали, сдают позиции. То есть у мужчины изначально позиция. Вот поясните, пожалуйста, потому что многие мужчины, возможно, не понимают, а какая позиция у меня должна быть изначально?
0: Кто главный?
1: Да, кто главный в семье?
0: Кто руководит? Ну, давайте, знаете, как начнем? Не с того, кто главный, да, а вообще начнем, где проблема появляется. Проблема появляется в распределении ролей. То есть, допустим, вот у мужчины есть, я не знаю, какое-то представление о том, что должна жена дома делать, чем она должна заниматься, да, в хозяйственной части. То есть жена должна готовить, жена должна там убирать, жена должна там посуду мыть, жена должна стирать, жена должна там за домом, за порядком смотреть. А я что должен, да, мужчина? А я должен там пойти на работу, заработать денег и принести деньги домой. Все, вот все мои обязанности. Это совершенно неправильный подход. Допустим, у меня был случай, когда мужчина был воспитан в определенной этнической группе, и в этом этносе считалось недостойным того, чтобы там мыть посуду или вынести мусор. Это все жена должна делать. А я что должен делать? А я вот глава семьи, я должен зарабатывать. При этом он спокойно мог не работать. 2-3-4 месяца жена работала, зарабатывала деньги и еще дома по хозяйству смотрела. То есть, если ты утверждаешь, что твоя функция зарабатывать деньги, ты глава, значит, иди и работай. Но на самом деле вот функции в семье, они должны быть, распределение функций в семье должно быть распределено демократическим образом. И эти функции, они могут меняться в зависимости от обстоятельств, в зависимости от того, что происходит с нами в этом мире. Ну, к примеру, допустим, ну, жена дома, домохозяйка, да, там, или, может быть, ну, сегодня очень редко встречается, когда жена домохозяйка, жена работает, и он работает, например. Вот, они распределяют функции в семье, чем они будут заниматься, кто за что несет ответственность. Но при этом, к примеру, если я пришел, допустим, я работаю, а жена работает, у жены больше нагрузка, она бухгалтер или я не знаю кто там, есть времена отчета или еще что-то, и я вижу, что она загружена на работе, или учитель, к примеру, в школе, там идет процесс экзаменов, я вижу, что она загружена, я могу взять на себя функции, ну, допустим, там, мыть посуду, да, ну, ничего в этом же нету трудного. Вот, то есть вот эти функции в семейных ценностях, именно в хозяйственно-бытовых, эти функции распределяются демократическим образом. Ну, ты будешь это делать, я буду это делать. Хорошо? Я не успеваю, пожалуйста, сделай, помоги мне. И если люди будут понимать этот вопрос, что здесь ничего нет зазорного и нужно друг другу помогать, то нет почвы для ссоры. Или, к примеру, женщина после родов, когда с ребенком занимается, она вроде кажется, она не работает, она сидит в отпуске по уходу за ребенком. Я скажу вам так, что я попытался один раз заместить свою жену в отпуске по уходу за ребенком. Один день. Мне хватило на один день. И у меня отпало навсегда впечатление о том, что жена сидит дома и ничего не делает. Потому что я понял, что если ты сидишь, занимаешься ребенком, у тебя просто ни на что другое не хватает сил. И поэтому, если вы будете изучать эти вопросы, мы с вами вначале обговорили, что если вы хотите быть счастливым, вы должны учиться в этом плане, то у вас никогда не будет возникать вопроса, помогать своей жене или нет. Я знаю, что моя жена, к примеру, когда она сидела с ребенком, она уставала настолько, что, во-первых, ночью ребенок был беспокойный, просыпалась многократно. Днем все время нужно было за ребенком ухаживать. И поэтому я, приходя с работы, брал на себя функцию и ухода за ребенком, там даже мог и помыть посуду, еще что-то сделать, давал возможность жене отдохнуть, просто восстановить свои силы. Вот. Это то, что касается распределения ролей в семье. Следующее, что мы должны понимать и не путать вот эти вещи, кто глава, кто ответственен за, вообще за семью. И вот по-вашему, кто? Есть очень женщины такие.
1: Вы знаете, вот вы замечательно описали то, что вы можете и могли вот на своем примере, да, иногда замещать где-то жену и помогать ей в хозяйстве. Но ведь не все мужчины это понимают. Не все понимают, насколько женщине может быть тяжело. Некоторые мужчины говорят, я работаю, я устаю, я в командировке, я после командировки, я устал, дайте мне отдохнуть, оставьте меня, я приношу деньги. То есть я выполняю свою роль, я все делаю как надо. То есть вот, а женщине нужна вот эта вот поддержка какая-то. Конечно. Определенная, да, тут в любом случае. И... А мужчина же все-таки главный. Вот вы подвели к этому, что мужчина главный?
0: Вот, да, он говорит, я глава, и все, и я авторитарная личность. Вот здесь нужно тоже понимать, что авторитаризм и авторитет – это две разные вещи. И Слово Божье говорит, о том, кто является главой. И Слово Божье говорит о том, как роли распределять, да? Допустим, как отношения выстраивать. Я прямо вот вам прочитаю эти тексты,
1: да, конечно.
0: Нужно их прочитать. 1 Коринфянам 7 глава, 4 стих. «Жена не властна над своим телом, но муж, ровно и муж не властен над своим телом, но жена». Речь идет, вот видите, о взаимных отношениях, о взаимном понимании. Понятно, что если буквально этот текст переводить, то, может быть, он говорит о совершенно других каких-то вещах, там, может быть, о интимных отношениях, но, тем не менее, здесь заложен принцип, что мы подвластны друг другу, и вот распределение ролей выстраивается именно таким образом. Но дальше Слово Божье говорит о том, кто является главой в семье. И Ефесянам 5 глава написано так, апостол Павел пишет, «Потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь, повинуясь Христу, так и жена повинуется своим мужьям во всем». Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Итак, женщина написана, что она должна повиноваться своему мужу. То есть главой все-таки в семье является муж. Вот. Но что значит быть главой? Да. Это не значит быть.
1: Вот здесь интересно. И вы также вот подметили термин такой, как авторитет, да, в семье. А вот что значит вот отец, да, муж, он авторитет? То есть как он себя должным образом, да, позиционировать должен? То есть это как все должно происходить в рамках, опять-таки, библейского слова, да, если это мужчина-христианин?
0: Да, мы воспринимаем в свете неправильного, может быть, образования, понятия вот этого, да, быть главой. Мы воспринимаем это как быть авторитарной личностью. Что я сказал, то так и будет. Но Библия, когда говорит о главенстве, да, то есть о управлении в семье, то есть быть главой семьи, она дает определение, как Христос возлюбил свою церковь, так и мужья должны любить своих жен. И дальше интересно, что Иисус отдал свою жизнь за церковь. То есть он не командовал церковью, да? Он ее не принуждал к чему-то, но отдал свою жизнь. то есть любил ее. Так и здесь, на главу возложена определенная ответственность, но я думаю, что мы в следующий раз об этом поговорим. Хорошо?
1: Прекрасно. Я благодарю вас. Вы замечательно раскрыли понимание вообще мужчины в семье и его роль в семье, какую значимость он несет и какую ответственность он должен брать на себя. Я благодарю вас за эти ценные советы. И я думаю, что в следующей передаче мы с вами более подробно разберем об обязанностях мужчины и женщины. Дорогие друзья, я благодарю вас, что вы были с нами. Если у вас есть по данной теме какие-то вопросы, вы можете обращаться к нам на сайт, а также пишите нам письма. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Антериум Атис».

0: Контрасты души. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Контрасты души». И у нас в гостях Виталий Семенович Бахтин, богослов, священнослужитель, исполнительный директор Нижегородского отделения Российской ассоциации религиозной свободы. Здравствуйте, Виталий Семенович.
2: Здравствуйте.
1: Тема такая, казалось бы, общеизвестная, много раз говорили об этом, о молитве, об услышанной молитве. Но хотелось бы еще раз побеседовать и узнать, что же такое молитва с точки зрения Библии, с точки зрения христианства.
2: Ну, есть такие определения, вот в частности, одно из них. Молитва – это разговор с Богом как с другом. Угу. Такое определение. Следующее определение.
1: Это общепринятое определение?
2: Да, угу. Есть такое определение. Еще есть определение. Молитва – это крик души.
1: Ну, когда вот, крик души понятен, когда вот мы кричим. Но вот в большинстве, наверное, не ошибусь, если скажу, что для большинства людей это какой-то вот крик в пустоту. Разговор с другом – это все-таки, когда друг тебе что-то отвечает. А когда ты молишься, вот этот вот крик, твой вопль, он возносится, а в ответ тишина. Угу. Какой же это разговор, как с другом? Ну, где ответ, где диалог?
2: Ну, вот два определения. Конечно, есть и другие определения о молитве вообще. Но вот возьмем, скажем, вот то, что вы попытаетесь так немножко подвергнуть сомнению.
1: Да не то чтобы сомнению, мне хочется понять, где разговор.
2: Да. Пятая глава вот, послания к евреям, о Христе сказано. «Он во дни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык к послушанию. И, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Вот здесь говорится о вопле. Угу. Кого? Божьего Сына.
1: Иисуса Христа.
2: Фактически Бога, да, к плоти человека, к своему Отцу. Угу. Вопль, крик. Где? Да, Гефсиманский сад. Когда чаша весов колебалась в руках Спасителя. Как ему поступить? Может быть, все бросить, да и уйти? Оставить этих вот людей, которые глумятся, которые откровенно смеются, которые отрицают, не принимают, отвергают. Какой смысл? Зачем это нужно?
1: И вот, так у него были такие мысли, он даже вслух это произнес.
2: Абсолютно
1: доминует
2: верно.
1: Меня чаша сия.
2: Да.
1: Но не моя воля, но твоя да будет.
2: И не только. Мы читаем в Священном Писании, что Христос уходил рано утром на гору и проводил целые часы в молитве, находясь на земле, вот в этой, скажем так, агрессивной среде, когда он оставил свои преференции, свои полномочия, как Бога, свое могущество, силу и славу, поклонение ангелов святых, когда он оставил общение со своим Отцом, такое близко, доверительное, лицом к лицу, он тосковал по этому общению со своим Отцом. И вот он находил утешение в молитве. И вот всякий верующий человек испытывает подобное. Может быть, не постоянно, но в определенных ситуациях – да.
1: Ну, вот. Что касается Иисуса Христа, мы видим на странице Священного Писания, что, например, когда Он крестился в Иордане, был глас с небес глаголющий, сей Сын мой возлюбленный. А здесь, вот в этом отрывке, который вы прочитали, услышан был, да, и так далее. То есть каким-то видимым образом Бог отвечал Ему в молитве. Но ведь зачастую с нами происходит не так. И я думаю, что большинство из тех, кто слушает нас сейчас, согласятся, что в ответ на их молитву порой, ну, пожалуй, ни разу в жизни не было какого-то прямо видимого ответа, гласа с неба от Бога, еще каких-то видимых проявлений диалога. То есть чаще всего в нашей практике молитва – это монолог. Так это или нет?
2: Ну, оно может быть, действительно, молитва может быть монологом в определенных случаях. Вот, скажем, Яков, апостол, как раз затрагивает эту тему. Угу. Вот в 4 главе. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Во! Такая молитва, естественно, будет монологом.
1: Угу.
2: Цель какая такой молитвы? Господи, дай мне, помоги мне, сохрани меня, и больше ничего. Но образец молитвы, который, опять-таки, оставлен самим Иисусом Христом в 6 главе Евангелия от Иоанна, говорит конкретно и определенно. В этой молитве все показано в деталях. «Отче наш, сущий на небесах». Что идет? «Да просветится имя Твое». Сначала идет прославление. Нужно воздать прославление тому, от которого жизнь зависит. Итак, прославление. Вот в 6 главе. Это так четко написано. Дальше. А дальше идет что? Благодарение.
1: Исповедание греха.
2: Исповедание греха.
1: Просьба защитить лукавого и так далее. А, прощение грехов. Но.
2: И только потом прошение.
1: Ну, понятно.
2: Но так только ведь, потом, последняя
1: чаще
2: очередь.
1: Всего и на такую молитву мы не слышим в ответ ничего. Получается, что если Иакова вот воспринять слова, как вы сейчас прочитали, всерьез, то, значит, весь мир христианский молится, чтобы употребить себе для вожделений, потому что голоса с неба никто, наверное, не слышал, начиная от руководителей церкви и заканчивая обычными прихожанами. Вряд ли кто-то может сказать, что вот я вчера молился, и отверзлись небеса, и Господь мне ответил, вот так поступай, или вот по-другому. Значит ли это, что ни одна из этих молитв не услышана?
2: Я не соглашусь с вами по той простой причине, что миллионы христиан слышат ответ от Бога. Я могу рассказать свой личный опыт. Можно?
1: Ну, конечно, очень интересно, как вот.
2: Да.
1: Я, например, ни разу голос Божий, вот как вот, чтобы звучащий с неба, как Иисус Христос, например, как апостол или пророки, там сказано, сказал Господь, иди туда-то, или там поступай так-то. Я вот ни разу в жизни такого не слышал, и думаю, что большинство людей считают, что если кто-то начинает слышать какие-то голоса, то тут надо проверить свою психику.
2: Не всегда Бог говорит открыто. Конкретно он говорит через свое слово. И он действует. Вот, например, мне было 12 лет. Моя мама умирала от болезни, которую врачи не могли определить. Она просто уже ползала на коленках. Я представил себе 12-летним мальчиком, будучи, что я лишусь своей мамы.
1: Угу.
2: Это для меня было...
1: Очень страшно, конечно.
2: Это для меня было...
1: Конец жизни, катастрофа.
2: Вообще да. Непостижимо и никак неприемлемо. Ну, никак.
1: Принять ребенку такое точно
2: невозможно. Это невозможно. И я искренне молился. Вот там в деревеньке, в Кировской области, угу. Упичи.
1: Угу.
2: Вот там так до сих пор, наверное, говорят еще в деревнях. Да? Вот, чтобы Бог сохранил жизнь моей мамы и продлил жизнь, когда мне исполнится 20 лет хотя бы.
1: Угу.
2: Тогда я понимал, что 20 лет я буду уже зрелым человеком, мне будет проще, легче как-то смириться с ее смертью.
1: 8 лет жизни для нее просили, да, фактически.
2: 8 лет.
1: Угу.
2: Я искренне,
1: хотя бы.
2: Я искренне об этом просил, а Бог ответил удивительным образом. Она умерла, когда мне было 42 года.
1: Угу.
2: Посмотрите.
1: Ну,
2: вот так,
1: конечно,
2: действует Бог. Это разве не ответ?
1: Ответ.
2: Это было искренне. Потом, значит, настолько искренне, ну, детская вера, она на самом деле велика. Я с детства человек верующий, и поэтому я вот так искренне молился со слезами, с плачем. Ну, а дальше уже из жизни моих детей. Мой сын, второй сын, умирал точно так же. Его уже увезли, в общем-то, бездыханного в больницу. Это было в Кемерово, в Сибири. Я был на работе. С ним непонятно, какой приступ случился. Ему было 3 годика. Мне Нина сообщила, что моя жена, что Саша умирает при смерти. Надо молиться. И вот мы молились за него. Борьба шла. Жизнь или смерть. Бог дал ему жизнь. Второй раз, когда ему было 15 лет, операция на аорте. Это уже в Нижнем Новгороде.
1: Серьезно?
2: Серьезная операция, но ни с того ни с сего. Тромб, который подходил уже вот к сердечной, к сердцу. И вот остановился на каких-то миллиметрах. Совсем маленьких миллиметрах. Ему стало плохо, мы отправили его на скорой помощи. Я был тогда в Заокске в академии, учился уже. А вот опять мне супруга позвонила, Саша при смерти, это второй раз. И мы молились там всей академии. Я обратился к преподавателям, значит, к студентам, мы молились. Операция прошла успешно, слава Богу. Третий раз, когда его отравили в поезде, ему уже было... Вот это было 4 года назад.
1: Угу.
2: Ему 40 лет исполняется вот в этом году.
1: Угу.
2: То есть ему было уже 36 лет. Та же история. И опять мы молились. Я не мог себе представить опять смерть моего сына. Как? Ему всего 36 лет. Молодой человек. Как это он умрет? Не мог представить. Опять молитва вместе с женой. Конечно, мы просили других молиться за него. И Бог опять совершил чудо. Врачи все сказали, это сделал только он. Прямо. Больницы все. Потому что при таком диагнозе это смерть неминуема.
1: Но вы же не только молились, вы же, наверное, и к врачам обращались, раз вы это говорите, что он лежал в больнице. И в этом случае, и в предыдущем случае, наверное, какие-то медицинское вмешательство было. А ведь кто-то может подумать, что это просто совпадение было какое-то, а не ответ на молитву. Может, самовнушение какое-то, вот помолились, вроде как, и произошла вот такая ситуация. Ведь кто-то может и так подумать.
2: Это не самовнушение, а это реальное действие Бога. Потому что врачи сказали прямо, только он это сделал.
1: Без сверхъестественного вмешательства
2: здесь не смерть получилось. Неминуема. Угу. В подобных случаях только смерть. Угу. Но он остался, правда, инвалидом, но живой. То есть возможность. И вот до сих пор, слава Богу, и теперь уже он молится, он принял крещение, он член церкви. Вот так Бог действует. Это в моей личной жизни. Это касается только от маленьких таких.
1: Да, спасибо.
2: А сколько было их еще?
1: Опыта, да. А вот это когда касается вот каких-то вот таких стрессовых ситуаций, когда нужно вмешательство Божие. Согласен, что в таких случаях Бог действительно внимает и вмешивается. Но ведь как часто молиться необходимо?
2: В Библии сказано, молитесь постоянно. Но это не означает теперь, что человек должен постоянно так и заниматься и молиться.
1: Можно сказать, что ежедневно, да. То уж точно надо молиться.
2: А ежедневно,
1: молиться.
2: И причем не раз,
1: да.
2: А как минимум, как написано о пророке Данииле, угу. Трижды он обращался, вот. Открывал окна на восток, к Иерусалиму, и молил Бога своего трижды.
1: Вот с такой регулярностью молитвы можем ли мы рассчитывать, что Бог вот каждую из них будет слушать вот это все, что мы ему говорим, и вот это вот вникать, и ему заняться больше нечем, что ли, получается? У него вся вселенная в его подчинении, да? Он в руке его все миры, да. И вдруг вот моя вот эта вот молитва, сам-то порой не знаешь, да, о чем молиться, а то бывает, люди молятся какими-то заученными молитвами, с детства заученными и так далее. И вот что Бог каждую из них слушает и отвечает?
2: Мы, конечно, до конца не поймем этого механизма, как он действует. Это естественно. Нашему разуму, это, нашим возможностям человеческим это непонятно. Но Бог, оттого он и могущественный, велик и непостижим, что для него вообще-то вот пусть на земле сегодня 7 миллиардов, там где-то порядка...
1: Это только на земле.
2: На земле.
1: В Библии сказано, что есть и другие населенные миры, и ангелы Божии, да. Есть, и все к нему возносят славу, и все, да, ему, да, молятся, да. И так далее.
2: И он всех слышит. Удивительное дело. Нам этого не понять, но это так. Потому что в Библии сказано, Бог слышит наши молитвы и отвечает на них.
1: Хорошо. А вот масштаб вот этого, точнее, разница между нами и Богом, часто вот говорят, что Бог настолько превыше в своем, вот по природе, по своей, по могуществу, по разуму своему человека, как вот можно сравнить человека и муравья, да? И вот мы идем по лесу, этих муравейников там на каждом шагу, но мы же вот не вникаем вот в проблему каждого муравья, донесет ли вот он эту тростиночку сейчас, да. Или уронит ее, а не съест ли его какая-то хищная там насекомая или птица и так далее. Вот сложно даже представить, что мы при наших заботах и проблемах будем опускаться вот до уровня этого муравья. Так почему мы уверены в том, что Бог при его заботах и проблемах опускается вот до нашего с вами уровня, чтобы вникать во все наши вот эти вот бытовые проблемы?
2: Вся проблема лишь в том заключается, что мы не творили муравьев, а он создал нас, мы его творение, мы его дети. И поскольку мы являемся его детьми, как он может игнорировать нами, если мы просим, обращаемся к нему? Потому что Христос же сказал, какой отец подаст камень, если сын попросит хлеба? Или какой отец подаст змею, если сын попросит яйцо, например, да? Такой пример есть. Так и Отец Небесный. Счастлив давать благие деяния своим детям. Счастлив. Угу. Он рад это делать. И для него это не проблема. Проблема заключается в том, что люди к нему большей частью не обращаются. Совсем. Или если обращаются, как написано вот у апостола Якова, это эгоцентричные молитвы.
1: Просит не на добро.
2: Да. Бог такие молитвы слышит,
1: конечно, не может. А вот в молитве обязательно о чем-то просить? Может быть, молитва вообще без всяких просьб?
2: Может быть, лишь только благодарение. Это замечательно. Потому что написано «за все благодарите». И кого? Прежде всего, Бога. благодарить за то, что есть, и за то, чего нет. Благодарить за новый день, который он подарил. Я вот, например, когда бываю на природе, выбираюсь из этого каменного мешка, я на природе так радуюсь этому общению. Я
1: и слышу, благословляете Бога в этот момент?
2: Конечно, конечно. Когда я слышу пение птиц, как-то вот летом, в прошлом году, я был там в деревеньке, вот, в своем домике небольшом, и ласточки прилетели, это было в субботний день. Вот, я сел на скамеечку, они прилетели, такой концерт устроили, откуда они прилетели, не знаю, и уселись на проводах, вот эти две таких вот длинные гирлянды, и вот они такой концерт устроили, Господи, слава Тебе, и благодарность за это чудо, которое Ты явил сегодня, как тут не благодарить, вот здесь такая хвала, как написано, из уст младенцев и груду детей Ты устроил мне хвалу. Так вот здесь, в данном случае, мы как маленькие дети, вот благодарим Бога за это, и это замечательно. И радость обоюдная, радость от того, кто благодарит, и, конечно же, того, кто принимает эту благодарность.
1: Понятно. А есть в Библии готовые уже молитвы, записанные целиком?
2: Ну, разве что молитва Соломона есть записана целиком при посвящении храма.
1: Ну, а псалмы, это же тоже молитвы,
2: ну, фактически,
1: молитвы,
2: да, 50-й псалом, да, например, Давида.
1: 90-й живые помощи.
2: Да, 90-й, псалом 22-й.
1: Какая в них польза? В этих псалмах, которые записаны в Библии, люди часто их повторяют. Есть ли в этом польза какая-то или нет? Вот в таких уже записанных, готовых молитвах.
2: Ну, если, скажем, брать псалом 50-й, слова Давида: «Тебе единому согрешил я, и беззаконное пред очами твоими сделал, так что ты чист в приговоре своем, праведен в суде твоем». Да, в некоторых случаях это можно употреблять. Но заучивать вот эти псалмы или чьи-то молитвы, это, наверное, бессмысленно, поскольку разговор с Богом – молитва.
1: Ведь не каждый человек может так сказать. Ведь это ведь глубокий вот такой вот, вот умственный процесс. Ведь прежде чем 50-й псалом из уст Давида прозвучал, ведь да, какая борьба в нем была духовная, правильно?
2: Конечно,
1: ведь
2: конечно.
1: Сколько времени он сопротивлялся, да, вот этому, да, влиянию Божьему, и потом уже смирился, раскаялся, и вот родился этот псалом. Разве это не может быть вот такой вот парадигмой, примером, пользой для человека, который только начинает свой духовный путь и не умеет еще и слово-то сказать Господу, как правильно?
2: Конечно, конечно. Вот есть такое четверостишье: «У молитвы могучие крылья. Только я до тех пор не засну, пока там, за космической пылью, все молитвы сольются в одно». Вот это, наверное, является вершиной христианина, доверие Богу, вот в этих, зная, что Бог слышит, отвечает на молитву своих детей.
1: Спасибо большое, Виталий Семенович. Дорогие друзья, итак, сегодня, размышляя молитвы, мы пришли к выводу, что Бог слышит все молитвы, Он всеведущий, вездесущ. Не на каждую молитву, возможно, мы получаем видимый ответ, но мы можем быть уверены в том, что ни одна не остается без внимания Божьего, и что Господь даст каждому просящему у него на благо. Пусть Господь благословит нас.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто подвесил нашу землю ни на чем?

0: Здравствуйте, ребята!
1: Привет всем!
0: Правильную осанку вырабатываешь, Надюш?
1: Нет, уроки учу быстрым методом.
0: А ты что, думаешь, что если носить книгу на голове, то то, что в ней записано, лучше запомнится?
1: Пока не знаю. А вдруг чудо произойдет, а то я уроки выучить не успела.
0: Я думаю, что если ты откроешь учебник, прочитаешь его и узнаешь кое-что новое, это и будет маленьким чудом.
1: Дядь Леш, ты думаешь, что от книжки на голове никакой пользы нету?
0: Ну почему? Кое-какая польза есть. Вот скажи, Надюш, ты часто сутулишься?
1: Только когда выпрямиться забываю.
0: А вот занятие с книжкой на голове – это самый лучший способ тренировать ровную спину и красивую походку.
1: За правду?
0: Конечно. Если делать это упражнение каждый день, 10 минут перед уроками, увидишь результат. Кстати, а почему ты сегодня не успела уроки выучить?
1: Портфель с дерева никак достать не могла.
0: А как он туда попал?
1: Я птиц во дворе кормила и не заметила, как ко мне подкрался Макарошкин. Взял мой портфель и говорит: я сейчас тебе докажу, что не только птицы летать умеют. И забросил мой портфель прямо на дерево.
0: Да уж, поступок не из лучших.
1: Вредительский поступок. Я ему прямо так и сказала.
0: А он что?
1: Говорит: это он для птиц старается. Свой портфель не хотел бросать. Эх, дядь Леш, жалко, что у нас нет волшебной палочки, чтобы злых людей в добрых превращать.
0: Так у нас есть Господь, Надюш. Он может помочь даже самому злому превратиться в доброго. Такое чудесное превращение однажды произошло с человеком по имени Савву.
1: Про него написано в Библии.
0: За правду.

0: Эта история произошла после того, как Господь Иисус поднялся на облаках в небо. Он пообещал ученикам однажды вернуться и забрать с собой всех, кто послушен Ему.
1: Поэтому Он просил своих учеников рассказать о Нем всем, пока Его не будет.
0: Друзья Иисуса отправились в разные города, чтобы рассказать людям о том, как Он их любит.
1: Об этом узнал один злой человек по имени Савва. Он ненавидел людей, которые рассказывали об Иисусе, поэтому ловил их и сажал в тюрьмы.
0: Как-то в поисках друзей Иисуса он торопился в город Дамаск. И вдруг Савва осветил яркий, ослепительный свет с неба.
1: Он упал на землю и услышал голос.
0: «Савва, Савва, что ты гонишь меня?»
1: «Кто ты?» – спросил Савва.
0: «Я Иисус, которого ты гонишь», – ответил голос.
1: Савва очень сильно испугался и сказал: «Господи, что повелишь мне делать?»
0: А Господь сказал: «Встань, иди в город, и там будет сказано тебе, что нужно делать».
1: Савва поднялся с земли, открыл глаза, но ничего не смог увидеть. «Дядь Лёш, я тоже однажды ничего не могла видеть с открытыми глазами. В этот момент у нас выключили электричество. Пока я фонарик искала, я уже два раза стукнулась, еще чуть не упала».
0: «Да, Надюш, очень сложно передвигаться в полнейшей темноте. Поэтому Савва отвели в город Дамаск его друзья».

0: а в том городе жил добрый человек по имени Анания.
1: Господь явился к нему в видении и сказал:
0: «Ступай и найди Савла. Он находится в доме на улице, называемой Прямой».
1: И Анания пошел. Найдя Савла, он положил на него руки и сказал: «Меня послал к тебе Иисус, и теперь ты опять сможешь видеть. Иисус хочет, чтобы ты стал его другом».
0: Тотчас же к Савлу вернулось зрение. Он обрадовался, что может дружить с Иисусом, и совсем перестал быть злым.
1: А еще он сменил свое имя, и теперь все его называли Павел.
0: Мы знаем его как апостола Павла. Он всем людям рассказывал о Господе Иисусе, который помог ему из злого человека превратиться в доброго человека.

0: Дядь Лёш, я поняла. Чтобы в доброго человека превратиться, надо с Иисусом подружиться.
1: За правду.
0: Тогда надо срочно сказать Макарошкину, что Иисус хочет с ним дружить.
1: Это замечательная мысль. Ведь если дружишь с Богом, то всегда хочется сделать что-нибудь хорошее.
0: Дядь Лёш, а мне уже хочется сделать одно доброе дело.
1: Я могу тебе чем-то помочь в этом?
0: Конечно. Давай сделаем кормушку для птиц.
1: Хорошо. Для этого нам понадобится ровная деревянная ложка.
0: Мы что, из ложки птиц кормить будем?
1: Ну, в общем-то, да.
0: Вот она.
1: Спасибо. А еще нам понадобится обычная пластиковая бутылка.
0: Дядь Лёш, я что-то не могу представить, как будет выглядеть наша кормушка.
1: Немножко терпения, и ты все увидишь. Для начала нужно вырезать две дырочки для ложки, одну напротив другой.
0: Можно я их вырежу?
1: Нет, Надюш, это задание для взрослых. А для тебя тоже дело найдется. Ты можешь сначала нарисовать фломастером, где нужно будет вырезать эти отверстия. Это должны быть отметки одна напротив другой. Одна дырочка повыше, а другая пониже, чуть побольше. Угу, теперь моя очередь потрудиться. Верхняя дырочка будет маленькой, для ручки ложки. А нижняя чуть побольше. Из нее будет высыпаться корм.

0: Так, а теперь вставляем ложку. Вот так. Вот именно из этого отверстия будет высыпаться корм. Ой, Надюш, а ты где?
1: Я здесь. Я корм для птиц приготовила. Там крупа и хлебные крошки. Подойдет?
0: Очень даже подойдет. Я думаю, птичкам понравится. Ну что, время высыпать? Держи, Надюш. А я буду сейчас засыпать. Ага. Потряси чуть-чуть верхнюю.
1: Ну вот, все готово.
0: Теперь я сделаю вот в этой пробочке дырку, чтобы вставить туда веревочку. А ты, Надюш, пожалуйста, привяжи ее к пуговке.

0: тебя готово?
1: Да. Готово.
0: Отлично. Теперь вставляем эти ниточки сюда в дырочку. И завязываем узелок. Накручиваем пробочку на место.
1: Вот так пустая бутылка превратилась в очень нужную вещь.
0: Ребят, а вы когда-нибудь превращали ненужную вещь в полезную?
1: А может быть, вы даже видели, как злой человек превратился в доброго? Напишите нам обо всех превращениях.
0: Да, ребята, нам будет интересно узнать об этом. Ну, а наши превращения закончились. Нашу кормушку можно вешать. Надюш, ты уже представляешь, как птички будут есть из этой ложки?
1: Ага.
0: И как же?
1: А вот так.
0: Взаправду.
1: Главное, чтоб не было дождичка.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Всегда радуйтесь!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Убийственные праздники. Как это может быть, если человек пришел праздновать, а заканчивается это все какими-то похоронами, не знаю, расстройством, тюрьмой? Это какой-то маразм, это трагедия. Вы знаете, в Библии тоже, оказывается, немало примеров, когда во время праздников проливалась кровь. Об этом мы сейчас увидим. И это очень интересные мысли. Возникает вопрос, почему процент суицида подскочил на 200%, вот так взлетел? Почему? Что на это могло повлиять? Почему от этого гибнет наша молодежь? Но, кстати, по статистике и пожилое население тоже очень часто к этому прибегает. И есть ответ. Начали за здравие, закончили за упокой. Приветствую вас, дорогие, драгоценные, всех, кто неравнодушен сегодня ко всему, что происходит вокруг. Хочу вас поздравить с тем, что, переступая порог Нового года, мы живы. И в сегодняшней реалии это очень дорогого стоит. Как я уже сказал, тема сегодняшнего нашего размышления, она называется «Убийственные праздники». Почему вообще об этом надо поговорить? А вы сейчас увидите. Дело в том, что в нашей вообще вселенной, где мы с вами существуем, существует космос, там дальний космос, ближний космос, есть Земля, есть общий мир, да, или как мы говорим, мир, так и назовем его, там, другой конец света, а есть наш маленький мир, где мы живем, ходим на работу, где нас встречают, где мы спим и так далее. Так вот, для того, чтобы мы не просто были какими-то такими микроглобалистами, которые, знаете, все там охватывают якобы, а на самом деле, может быть, нигде особо и не были. А вот чтобы в своем микромире навести хороший, качественный порядок, чтобы мы получали удовольствие от того места, где мы спим, куда мы возвращаемся, где нас ждут. Вот об этом стоит серьезно поговорить. А вы знаете, что самое интересное? В мире сегодня, с 2003 года, 10 сентября, отмечается один день, который называется Всемирный день предотвращения суицида. И вот что интересно. Международная дата отмечается, как я уже сказал, 10 сентября с целью содействия деятельности по предотвращению самоубийств во всем мире. В 2021 году международная акция проводится под девизом «Вселяя надежду через действия». Вы посмотрите, мир к этому пришел, когда стали хоронить молодых и не только молодых людей, которые расстались со своей жизнью по собственной воле. Людям пришло озарение, что, оказывается, человеку нужна надежда, и не просто, как говорят, да, через язык, через разговор, а через действие какое-то. Вот что делал Иисус, когда жил на земле? Он всем вселял надежду, даже женщину, которую притащили к нему, написано, взятую в прелюбодеянии, он ее сохранил, жизнь ее сохранил. Конечно, он не сказал «молодец, продолжай, делай дальше так же, только будь поосторожней». Нет, он сказал «иди больше не греши». И как она была счастлива, что когда человека даже притаскивают к Иисусу, он всегда будет счастливый. Поэтому «вселяй надежду через действие» – это очень интересный девиз. Молодцы, что они к этому пришли. Всемирный день предотвращения самоубийств начал проводиться по инициативе Международной ассоциации по предотвращению самоубийств. МАПС сокращенно называется эта организация. При поддержке Всемирной организации здравоохранения и Организации Объединенных Наций. А знаете почему? А вот посмотрите, потому что количество самоубийств, и я взял 2014 год, я не буду брать последний, просто чтобы вы понимали, что за эти годы происходило и куда вообще все идет. Составляло около 800 тысяч за год. Согласно проводимой ВОЗ статистике, в третьем тысячелетии от суицида погибает больше людей, чем из-за всех войн и насильственных убийств вместе взятых. Всемирный день предотвращения суицида по замыслу представителей Международной ассоциации призван привлечь внимание властей и общественности к этой проблеме. Наконец-таки мы встрепенулись. И то я не могу сказать, что в нашей стране мы, ну, как сказать, вот к этому дню относились как-то особенно или какие-то прям спецмероприятия делали. Но то, что я делаю постоянно, проповедую вечное Евангелие, это и есть профилактика, которая помогает человеку обрести надежду. Друзья, вот здесь в Божьем Слове очень много надежды. Поэтому с жизнью нельзя расставаться просто так. Ее и так хочет забрать болезнь, хочет забрать дьявол, там кто угодно, по тысячам причин. Но мы сегодня должны осознать, насколько ценно то, что у нас есть, а именно это жизнь. А теперь вот, когда происходит, скажем, у человека уже есть жизнь, начинают у него меняться ценности, меняются приоритеты. Сейчас мы об этом еще несколько слов скажем. Посмотрите, с 1950-х годов до настоящего времени социологи зафиксировали всплеск волны самоубийств среди молодежи на целых 200%. Что тут 50-е годы? Это как раз наши родители, можно сказать, родились, и они живы еще многие до сих пор. То есть это не когда-то там 500 лет назад. На 200%. Однако даже с учетом этого молодых самоубийц все равно на 50% меньше, чем пожилых. Я, кстати, для себя был очень удивлен, когда обнаружил это исследование. Смотрите, действительно, молодежь на порядок чаще совершает и так называемые несмертельные попытки суицида. То есть несмертельные. Вы видели, наверное, людей, у некоторых людей вот здесь такие шрамы. То есть это попытка суицида. Это не очень хорошо. Я сейчас хочу обратиться к тем, кто молод, особенно подростки, если кто-то смотрит. Не делайте никогда этих глупостей. Никогда не делайте. Не оставляйте себе эти шрамы, эти следы, потому что от этого могут быть последствия еще на долгие годы. Но самое ценное, что есть в человеке, это его жизнь. Ее надо беречь. И вот посмотрите еще интересная заметка. Они совершают несмертельных попыток больше, чем представители остальных возрастных групп. Большинство этих попыток имеет целью не расстаться с жизнью, а подать сигнал окружающим: «Мне плохо, помогите мне, я нуждаюсь в вашем внимании». И вот это вопрос теперь к взрослым, к нам, к родителям, к наставникам, тренерам, учителям и так далее. Как важно сегодня уметь разглядеть между строк, разглядеть не вот эту внешность, пусть даже она будет очень яркая, там, не знаю, с дредами или еще с чем-то, а в глаза посмотреть, чтобы увидеть и там вовремя принести какую-то определенную каплю надежды и сказать, или спросить, как ты себя чувствуешь, все ли у тебя хорошо, чем тебе помочь, да, чем ты живешь. И, возможно, вот мы бы многое могли предотвратить, потому что мы это не делаем, и по этой причине многие люди, видите, не видят выход, заходят в тупик и ощущают некую безысходность. Но посмотрите теперь на продолжение. Как бы человек, каждый из нас, живет в определенном мире. У нас есть свои проблемы, у кого-то денег не хватает, у кого-то их много, у кого-то есть работа, у кого-то нет, у кого-то есть семья, у кого-то нету. То есть нету одинаковых, даже в одном квартале нету одинаковых семей, одинаковых людей. Все мы по-разному. То есть на одной и той же улице в одном доме люди счастливы, в соседнем доме люди плачут. В этом доме одиночество, в этом доме пир горой. Но вот что интересно, эта причина позволяет нам, многим людям, немножечко, как бы, знаете, хотеть всегда праздника. И это нормальное состояние. Между прочим, в Библии написано, что Бог повелел 3 раза в год весь народ собирался в Иерусалим на праздники. С детьми, с детками, со всеми они собирались и праздновали. То есть праздник нужен человеку. Но вот теперь вопрос, а можно ли из праздника сделать не праздник, а горе какое-то? О, очень даже легко. Почему? Потому что, например, вот сейчас рождественские дни. Все поздравляют друг друга с Рождеством. И у меня есть отдельная проповедь тоже там, где я рассказываю, почему одни празднуют 25 декабря, другие 7 января. И я повторюсь буквально, чтобы, может быть, кто-то еще не смотрел, обязательно посмотрите, не пожалеете. Дело в том, что не существует православного Рождества, католического Рождества или там протестантского Рождества. Нет, не существует. Есть события, Христос родился. Даты нет, причем совершенно нет, даже намеков нет. Более того, там сказано, что пастухи были на поле, И они спали с овцами на поле. Значит, это было тепло. И пришел ангел, да, там звезда, и сказал: радуйтесь, потому что родился Спаситель. То есть Бог намеренно спрятал эту дату. Но вы знаете, что произошло? В то время, когда родился Христос, пролилось очень много крови. Ирод, он был взбешен тем, что эти волхвы ушли обратно другой дорогой, а им Бог показал то, что им не нужно возвращаться, потому что у него было злое намерение убить младенца. И написано, они убили всех детей до 2 лет. Рахиль плачет о детях своих и не может утешиться. А правильно читать, написано в оригинале, не хочет утешиться. Но почему не может и не хочет? Потому что это горе невосполнимое. Это не просто ударенная машина, которую можно, в принципе, отрихтовать и покрасить. Это ребенок, которого у тебя забрали и на твоих глазах разрубили. Это очень тяжелый вопрос. И поэтому, посмотрите, Рождество Иисуса Христа. И для Ирода это был какой-то праздник вот этого, даже не знаю, какого-то нечеловеческого такого действа, когда он уничтожал всех детей до 2 лет. То есть он взял хороший такой запас до 2 лет. И сегодня некоторые люди, конечно, радуются, да, что вот Христос родился. Конечно, родился. Мы должны это помнить событие, но точно не 7 января и не 25 декабря. Но само событие мы должны запомнить. Я думаю, может быть, Бог специально спрятал эту дату, потому что я знаю, что, например, кажется, 13 апреля сатанисты отмечают там тоже день рождения Гитлера и съезжаются там в Вибельсберг в Германии и так далее. Они даже прекратили, запретили эти все празднества там производить. Потому что у каждого преследует свою роль. Может быть, если бы эта дата была четко зафиксирована, какие-нибудь, знаете, я не знаю, там сатанисты или еще кто-то радовались, что гибли дети в этот день. И Бог намеренно эту дату убрал, чтобы просто ее не было. Событие рождения Христа мы ее принимаем как данность. Ну, как и мы рождались когда-то на этот свет, и это данность. Вот человек есть, он родился и живет. Но самое интересное, посмотрите вот на что. В то время, когда дьявол хотел смерти, пришел начальник жизни. И я вам хочу больше сказать, эти все дети воскреснут, все до единого младенца, они будут отданы руками ангелов их матерям, потому что эта смерть не входила в планы Бога, чтобы эти детки рано так ушли из жизни. Бог все возвратит. И когда написано в книге Откровения, отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет, и плача, и горя, и рыдания. Так вот, мы идем к этому дню, но посмотрите вот на что. Интересно, в Библии есть еще несколько таких мероприятий, которые точно так же начались, как мы говорим, за здравие, кончились за упокой. А именно, посмотрите, например, день рождения Ирода. Матфея 11:11. «Истинно говорю вам, из рожденных женщинами не восставал больший Иоанна Крестителя». О чем это говорит? Это говорит, что величайший человек жил на земле. А когда он умер? В то время, когда Ирод праздновал свое день рождения. И вот как раз-таки, если посмотреть на то, чем закончилось это день рождения, оно закончилось тем, что Иоанну Крестителю отрубили голову. И я знаю, что, например, те же так называемые свидетели Иеговы, они не отмечают дни рождения принципиально из-за этого события. Ну, понятно, что событие имело место быть, но это же совершенно не значит, что сегодня все события с этим связаны, они, ну, с днем рождения, они все убийственные и губительные. Ни в коем случае. Тогда лучше, наверное, давайте вернемся к дню рождения Ирода вообще, когда он родился, потому что изверг на свет родился. Может, этот день не надо праздновать. Но если вернуться как бы в суть истории, к чему мы приходим, посмотрите, пожалуйста, на нескольких виновников того, что происходит. Первое, кто виновен? Гордость. Как правило, день рождения – это тоже время, когда человек хочет продемонстрировать свою гордость, да, пышно отметить. И вот мы слышим, как некоторые там «золотая молодежь московская» или еще что-то за ночь в ресторане, там миллион потратили, или там 10 миллионов, там пышно отметили свое день рождения. Это гордость. Второе – амбиции. Как это? Он сделал так, а я не смогу, я тоже важный и так далее. И начинается. Третье – алкоголь. Сегодня иногда уже я так радуюсь, кстати, когда слышу, что много людей вокруг нас не пьющих. И вот разговаривая, я много беседую, общаюсь, я говорю, я не употребляю, не пью совершенно. Человек говорит, я тоже не пьющий. Очень здорово. Я очень хотел бы, чтобы наша нация, да вообще все мы, перестали пить алкоголь, потому что он не нужен для человека. Но посмотрите, что происходит во время, когда идет распитие спиртных напитков. Как правило, вот до этого момента еще неплохо, а вот уже потом, потом начинаются и приводы, и за нож схватились, и за жену чужую схватился, и чего только там не бывает. Традиции. Не, ну как это так? Не, ну как это не посидеть? Ну как это не выпить? Ну как это так? Вот какие-то традиции. Обязательно надо. Ну денег нет. Ну ничего, займи, но сделай. И начинается, да, скажем, с этим. Азарт. Посмотрите, что происходит, когда человек входит в какой-то азарт. Начинаются какие-то конкурсы. Да я. И как говорят, интересное замечание, да, что 49% травм начинается со слова «смотри, как я могу». А 51% трав начинается со слова «это мелочи, смотри, как надо». Так вот, шутки шутками, а факт остается фактом, что когда начинается вот этот порой нездоровый азарт, заканчивается это порой плачевно. И злость, потому что очень многие люди все-таки испытывают такие агрессивные чувства из-за чувства оставленности, из-за неудовлетворенности, из-за жадности, из-за зависти, из-за много-много чего. Поэтому, в принципе, этот список можно продолжать. Но если посмотреть на одну еще ветхозаветную историю, которая тоже так закончилась убийством. Кстати, я нашел статистику, что все-таки опровергается идея, что во время праздника люди больше склонны к суициду. Но есть такая точка зрения. И я не думаю, что она лишена смысла. Знаете почему? Потому что, как я уже сказал раньше, людям нужен праздник. Людям хочется праздника. Хочется, как говорят, оторваться, да, там, отдохнуть. Но что значит отдохнуть? Когда просто человек, например, бездумно тратит деньги. Или танцует, или там дерется, или употребляет много. И он типа отдыхает. Так вот, праздник, он иногда делится на две части. На иллюзию праздника и на действительно праздник. Но кто из нас не был в ситуации, когда мы, например, побыли в гостях, приходим домой и потом говорим, да, или нам говорят, слушай, да зря вообще ходили, не надо, надо было тут дома остаться. Ну, у кого такого не было? А почему? Ну, потому что беседа пошла не так, разговор пошел не так, не задался, не заклеился. И в результате все пошло не совсем хорошим чином. Или наоборот, мы приходим и говорим, как хорошо, что мы к ним заехали или побыли у них. Как хорошо, что эти люди к нам приходили. Так славно посидели. Ой, слушай, надо чаще. Вот такие встречи надо чаще. Вопрос, почему? В чем разница? Да потому что наполнение было другое. Может, даже внешнего было не столько. И вот Новый год, кстати, почему есть такая статистика, говорят, что очень много людей склонны к суициду. Во-первых, потому что сбивается очень сильно ритм, да, вот эти ночные, ну, как сказать, посиделки, которые не просто заканчиваются, отсутствует сон, еда, прочее. И что делается с человеком? Он смотрит по сторонам, видит, о, везде праздник, там все обнимаются, там пьют, шампанское, понятно, а я один, а я никому не нужен, а ко мне никто не пришел, а я вот что тут со своим котом сижу, или там с собакой, или с мамой, или еще как-то. И у человека начинается, вот знаете, иллюзия праздника, у всех праздник, а у тебя нет. А потом, знаете, как раз проходит ночь, на утро смотришь, там, где вчера все так хорошо начиналось, побитая мебель, какие-то там драки, смотришь, скорая приехала, уже полиция там что-то оформляет. А у тебя все хорошо, ты выспался, проснулся, устал. И уже теперь утро может все по-другому выглядеть, потому что, слушай, а у меня, может, такого бурного праздника не было, но, по крайней мере, последствий этого бурного праздника тоже нет. И вот здесь очень важно как бы понять золотую середину и найти ее, и для себя четко дать такой ответ, что есть праздник, есть иллюзия праздника. Праздник – это когда тебе действительно хорошо. А тебе хорошо с людьми, с которыми тебе хорошо. За столом, где ты кушаешь то, от чего тебе хорошо. А не просто, да давай, да ешь, да что-то. Да я на диете, да ребят, да я не, ну, не кушаю это или не употребляю. Да давай, да что ты, да ты нас не уважаешь. То есть понимаете, что происходит? Сатана использует любой повод. Праздник. Обязательно, чтобы все испортить. Чтобы из этого праздника сделать суицид. И, между прочим, ветхозаветная история тоже к этому же подтверждение. Давайте прочитаем. Я хочу целую главу, чтобы мы прочитали. Это книга Есфирь, первая глава. «И было во дни Артаксеркса. Этот Артаксеркс царствовал над 127 областями от Индии до Эфиопии. В то время как царь Артаксеркс сел на царский престол свой, что в Сузах, городе престольном. В третий год своего царствования он сделал пир для всех князей своих и для служащих при нем, для главных начальников войска персидского, медийского и для правителей областных областей своих, показывая великое богатство царства своего и отличный блеск величия своего в течение многих дней, 180 дней. По окончании этих дней сделал царь для народа своего, находившегося в престольном городе Сузы, от большого до малого пир семидневный на садовом дворе дома царского». Я хочу сделать маленькую паузу и обратить ваше внимание. Посмотрите, пожалуйста. Царь, показывая великое богатство царства своего. То, что я говорил. Гордость. Посмотрите. Ну, разве не велик я? Какой блеск, какое величие. В течение ни мало, ни много, ни до обеда, ни до восьми, ни до двенадцати, а 180 дней, полгода. Шли возлияния, показывая, насколько мы богаты. Полгода никто не работает, пьют и гуляют. Но, опять же, не все, потому что написано, что это были как раз-таки его приближенные. А потом 7 дней пир для всех. Тоже роскошно, да, 7 дней показать свое величие, свое царство. И вот здесь были белые, бумажные, яхонтовые цвета, шерстяные ткани, прикрепленные весонными пурпуровыми шнурами, висели на серебряных кольцах, мраморных столбах, золотые серебряные ложи были на помосте, устланном камнями зеленого цвета, и мрамором, и перламутром, и камнями черного цвета. Не просто так. Вы слышите вообще размах, колорит. Это не как сегодня. Пошел, купил в канцелярском, да, растянул, и все, праздник начинается. Добро пожаловать. Немножко не так. Тут все в оригинале. Напитки подаваемы были в золотых сосудах и сосудах разнообразных, ценой в 30 тысяч талантов. Вина царского было множество по богатству царя. Питье шло чинно, никто не принуждал никого, потому что царь дал такое приказание всем управляющим в доме его, чтобы делали по воле каждого. И царица Астин сделала также пир для женщин в царском доме царя Артаксеркса. В седьмой день, когда развеселилось сердце царя от вина, он сказал Мегуману, Бисфе, Харбоне, Бикфе и Авакфе, Зифару и Каркасу, семи евнухам, служившим пред лицом царя Артаксеркса, чтобы они привели царицу Астинь пред лицо царя в венце царском для того, чтобы показать народам и князьям красоту ее, потому что она была очень красива. Но царица Астинь не захотела прийти по приказанию царя, объявленному через евнухов. Итак, мы видим, что на седьмой день даже малый процент алкоголя или градус начал иметь накопительный эффект. Он развеселился, и его потянуло теперь уже на шоу, на амбиции. То есть, да, гордость я показал, возможности свои показал. Приведите сюда царицу в венце царском. Есть такая версия, я читал и искал много интересного на эту тему, что большая вероятность, что он попросил или как бы повелел, чтобы ее привели голой. Она должна была предстать вот во всей своей красе. И она отказалась. Мы не знаем почему. Может, она не употребляла на том празднике столько, а может быть, какие-то другие принципы сработали. Может, она была высокого рода и посчитала это ниже своего достоинства выйти перед народом вот в оголении. Ну, можем много сегодня попридумывать себе, но так написано, что он сказал, чтобы она вышла в венце царском, а она не вышла. И вот в результате написано: «Разгневался царь сильно, и ярость его загорелась в нем. И сказал царь мудрецам, знающим прежние времена, ибо дела царя делались перед всеми знающими закон и права». Вы видите, да? То есть все не так просто. Это все презентация такая, скажем, очень серьезная. И приближенные к нему тогда были, тут перечисляются их имена, семь князей персидских, медийских, которые могли видеть лицо царя и сидели первыми в царстве. Как поступить по закону с царицей Астинь за то, что она не сделала по слову царя Артаксеркса, объявленному через евнухов? И сказал Мимухан: пред лицом царя и князей, не перед царем одним виновна царица Астинь, а перед всеми князьями и перед всеми народами, которые по всем областям царя Артаксеркса. Потому что поступок царицы дойдет до всех жен, и они будут пренебрегать мужьями своими и говорить: царь Артаксеркс велел привести царицу Астинь пред лицо свое, а она не пошла. Теперь княгини персидские, медийские, которые услышат о поступке царицы, будут тоже говорить всем князьям царя. И пренебрежение, огорчение будет довольно. То есть будет много. Если благоугодно царю, пусть выйдет от него царское постановление и впишется в законы персидские и медийские. А это, кстати, законы, которые нельзя отменять, да, и не отменятся, о том, что Астинь не будет входить пред лицо царя Артаксеркса, а царское достоинство ее царь передаст другой, которая лучше ее. Когда услышат об этом постановлении царя, которое разойдется по всему царству его, как оно велико, тогда все жены будут почитать мужей своих от большого до малого. И угодно было это слово в глазах царя и князей, и сделал царь по слову Мимухана. И послал во все области царя письма, посланные или написанные в каждую область письменами ее, и каждому народу на языке его, чтобы всякий муж был господином в доме своем, и чтобы это было объявлено каждому на родном языке его. Итак, друзья, что мы видим в этой истории? Вы посмотрите, развеселило сердце царя, потянуло на приключения. Потянуло на приключения, начались новые процессы, да? Неповиновение. Неповиновение масштабируется. О, сейчас все узнают. И вот так происходит, что мы очень часто неосознанно влияем друг на друга. Мы говорим: о, посмотри, она же может это делать, а ты почему не можешь? Мы смотрим друг на друга и влияем. И в принципе в этой главе есть очень хороший урок. Мы должны хорошо влиять друг на друга. И поэтому я бы очень радовался, если бы многие из нас, наши друзья, жены наши и друзья наших жен, да, или подруги наших жен, были позитивны и правильно настроены, чтобы не было вот этого уничижения мужей. Я полностью с этим согласен. Я часто вижу эту картину, когда жена, так знаете, насмехательски относится к своему мужу. Это неправильно. Это неправильно, жены, не делайте этого. Наоборот, покажите. Может быть, лично за закрытой дверью вы можете там, как мы часто шутим, да, такое прилетело от жены, получил. Но, тем не менее, как бы у каждого своя мера, и каждый знает, за что, и, может быть, и надо. Но никогда на людях не надо этого делать. И поэтому видите, что здесь происходит, что он разгневался, резонанс, и самое важное, что хочется, чтобы было уважение. Уважение мужей к женам, жен к мужьям. Как это здорово. Вот это праздники как раз должны стать нам этому примером. Поэтому какие выводы хочется сделать? Не хочется, чтобы эти праздники наши превращались в убийственные праздники. Чтобы проливалась, не дай бог, кровь. Чтобы были какие-то драки, скандалы, ссоры. А вот пусть праздник будет праздником. Чтобы он был праздником, нужно вот это, вот знаете, как хрупкая ваза, такой вот сосуд, нужно беречь это настроение вот праздника, чтобы не испортить настроение мужу, не испортить настроение жене и детям в том числе. И дети должны об этом помнить. Поэтому я бы хотел сделать несколько выводов. Первое, праздновать надо правильно. То есть правильно, не до безумия, не для того, чтобы потерять голову, знаете, о, Новый год, надо что-то придумать, надо что-то взорвать, надо что-то, давай на балконе, давай, зажигай. А потом начинаем думать: слушай, а что мы натворили, почему мы это сделали, она же никуда не улетела бы, она бы тут и взорвалась. То есть, а если еще брак попался, не дай бог, я с очень большим огорчением смотрю, когда после Нового года в травматологию, знаете, везут людей с оторванными конечностями, обожжением лица и прочее. Что-то останется на всю жизнь. Пусть Бог нас сохранит. Надо праздновать правильно. Второе. Нет безумию. Вот так надо себе сказать. Нет безумия. Мы не теряем голову, какой бы это ни был праздник. Ну, покричи, посвисти, не знаю, но не теряй голову. Третье. Нет алкоголю. Вот это надо запомнить навсегда. Нет алкоголю. Никакой. Это не друг наш на празднике. Абсолютно. В том-то и красота праздника, когда ты трезвый и веселый, ты счастливый. И очень хочется сказать, имейте свою голову. Не ведитесь на эту реакцию людей. Вот Иоанн Креститель потерял свою голову по причине того, что кто-то потерял эту голову раньше. А я хочу, чтобы мы в трезвом уме, в здравом рассудке могли быть счастливыми от того, что у нас действительно праздник. Какой праздник? Мы пережили порог Нового года, слава Богу. Мы вспоминаем, что родился на землю наш Спаситель Христос. Это великое дело, это такая радость для всех нас. Пусть Господь вас благословит щедро и обильно, вас и ваших детей. Я хочу об этом помолиться. Отец Небесный, благодарны Тебе за то, что Ты нас так благословляешь. Я прошу Тебя, чтобы Ты сберег наши жизни, чтобы Ты научил нас радоваться с радующимися, научил нас пользоваться драгоценными мгновениями, когда у нас все хорошо, когда ничего не болит, когда нет войны, когда мирно и спокойно, когда есть что кушать. Господи, научи нас и наших детей по-настоящему быть счастливыми. И пусть Твое имя в нашей жизни всегда прославляется наилучшей хвалой. Велик Господь! Да будет Тебе честь и хвала ныне и во веки веков. Аминь.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье.
1: Полезная минутка.
2: На сегодняшний день самым большим плодом, когда-либо выращенным человеком, является тыква из штата Род-Айленд весом 676 килограмм. Благодаря своей неприхотливости и урожайности тыква всегда была популярна в российских огородах. Сейчас ее популярность незаслуженно упала. Однако за последние десятилетия диетологи и врачи смогли открыть в ней столько полезного, что хорошо бы ей снова войти в моду. Тыква особенно нужна поздней осенью и зимой, когда ассортимент свежих овощей ограничен. Аскорбиновая кислота спасет вас от осенних простуд, витамины группы В помогут справиться с усталостью, раздражительностью и бессонницей, а также укрепят волосы и ногти. Витамин Е – замечательный природный антиоксидант, укрепит иммунитет и защитит кожу от старения. Есть в этом плоде и такие редко встречающиеся витамины, как витамин К и Т. Витамин К необходим для синтеза белков в крови и костной ткани. А витамин Т важен в предотвращении анемии. Также он способствует ускорению обменных процессов в организме. Поэтому тыкву можно по праву назвать лучшим гарниром к жирным кушаньям. Ведь она способствует усвоению тяжелой пищи и препятствует ожирению. Диетологи рекомендуют налегать на полезный овощ всем, кто мечтает расстаться с лишними килограммами. Тем более тыква имеет совсем низкую калорийность – всего 25 килокалорий на 100 грамм. Рыжая красавица – чемпион среди овощей по содержанию железа. А значит, ее любителей можно узнать по хорошему цвету лица и веселому настроению, даже в период сезонного авитаминоза. Каротина в тыкве больше, чем в говяжьей печени. По этой причине офтальмологи рекомендуют людям с нарушениями зрения употреблять тыкву и тыквенный сок. Один стакан вареной мякоти в день обеспечит суточную дозу каротина и поспособствует тому, чтобы ваша кожа оставалась чистой, а иммунитет – сильным. Пектиновые вещества, обнаруженные в тыкве в большом количестве, особенно важны для городского жителя. Они помогают выводить из организма токсины и холестерин. Блюда из тыквы рекомендуют включать в рацион при болезнях почек. Благодаря солям калия она обладает мочегонным действием, поэтому выводит из организма соли и воду, не раздражая почечную ткань. При заболеваниях печени рекомендуется есть как можно больше сырой мякоти тыквы, что, кстати, вообще очень полезно для здоровья. Но если в сыром виде она покажется вам невкусной, то попробуйте варить с тыквой кашу – рисовую, пшенную или манку. Тыква – это отличное косметическое средство. Чтобы избавиться от угрей, сузить поры и устранить жирный блеск, полезно протирать лицо кусочком тыквы. Мякоть и сок тыквы наносят на лицо в качестве тонизирующей и освежающей маски для жирной кожи. Кашица из свежей мякоти тыквы улучшит состояние даже при экземе и ожогах. В Греции, согласно древнему сказанию, некий повар устроил из тыквы целый пир. Искусно меняя приправы, ему удалось из одного и того же плода получить для своих блюд продукты по вкусу и фактуре, неотличимые от кефали, ягнятины, телятины, колбасок и овощей разных видов. Гостям понравилось. Может быть, эта история только легенда, но в ней много правды. Из тыквы можно приготовить самые разные блюда. Может быть, что-то из них вам не понравится, но что-то точно придется по вкусу. Ищите свое, экспериментируйте, и пусть удовольствие приносит вам пользу.
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
4: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

каждый удар бича. Ярость палача — это за грех и твой, и мой, стекает кровь.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Вообще у нас Библию не читают в основном, или читают очень-очень мало.
4: Вот если у вас вот чистая Библия, так сказать, без каких-то пояснений, вы там мало что поймете, а хуже того поймете и не так.
5: И вот такие вещи, которые в Евангелии, вообще в Новом Завете есть, которыми пронизано раннее христианство, они действительно нуждаются, может быть, в подсказке, в истолковании.
1: В этой программе опыты чтения Библии. Что делает Библию значимой? Что такое искупление? Родовое общество в Библии. Таинство чтения.
6: Библия, пожалуй, для нашей цивилизации самая известная, самая печатаемая книга. Про Библию люди слышат практически каждый день откуда-то из телевидения, из радио и просто каких-то разговоров, из газет. Далеко не все ее читают, далеко не все с ней знакомы, по крайней мере, до такой степени, чтобы понимать, о чем идет там речь.
7: Я начал читать Новый Завет, но естественно, что Новый Завет начинается с Евангелия от Матфея, с родословия Иисуса Христа. Авраам родил Исаак, Исаак родил Иакова и так далее. В общем, мужчины рожают, и, в общем, абсолютно неинтересно. И я скажу, что, в общем-то, мое чтение Нового Завета на этом закончилось. Потом я начинал читать Ветхий Завет, и книга «Бытие» – это была книга, которая на второй странице уже навевала скуку, там тоже начинаются списки, кто кого родил. Вот, кто сколько жил, и тогда я свое чтение не завершил. Тем более, что сразу с первых страниц возникают загадки, которые невозможно разрешить.
3: Очень многие люди, которые решали не почитать нам Библию, как бы расширить свой, что называется, кругозор, они открывали, ну, естественно, Новый Завет Матфея и читали. Там, Авраам родил Исаака, Исаак родил... Так, все, закрывали, и на этом заканчивалось.
5: Смотрите, вот с этими родословиями у меня лично был такой случай. Мы в начале 90-х отдыхали в Крыму, снимали там кусок дома с семьей. И женщина-хозяйка, она знала, что мы христианская семья. И она сказала, ну, читал я вашу эту Библию, Новый Завет. Что там написано? Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. А мы, бабы, на что? Мужики у вас там рожают. Она была всерьез обижена.
3: В древности действительно считала, что главным в деле зачатия является мужчина. Женщина, она вспомогательная, она сосуд для вынашивания.
5: Конечно, это погрешность перевода синодального. На самом деле не Авраам родил Исаака, вот родил, как женщина рожает ребенка, а стал отцом. От Авраама произошел Исаак. Авраам стал отцом Исааку. Да? Можно по-русски очень разными способами сказать. Породил хотя бы, породил уже... снимает эту физиологию, вот, родовые муки, там, появление младенца. И, конечно, тут бывает нужно, ну, настроиться, если есть возможность и желание действительно куда-то посмотреть. Но иногда только комментарии или только специальная литература позволяет понять какую-то важную библейскую идею.
7: По большому счету, вся моя дальнейшая жизнь – это была попытка снова приступать к чтению Библии. Я приступал. В конце концов, я прочел Евангелие от Иоанна. Это была первая книга, которую я прочел. Ничего не понял, начал читать заново. Прочел много раз. Потом прочитал весь Новый Завет. Потом прочитал весь Ветхий Завет. И все это происходило постепенно, постепенно. Таким образом, начиная с малого, это чтение библейских книг полюбилось мне. Я стал это делать, мне стало это интересно, потому что это книга, в которой открывается сам Бог. И вот... сама эта мысль о том, что в этой книге открывается сам Бог и говорит с тобой сам Бог, она делает эту книгу для меня значимой.
1: И «И сотворил Бог человека по образу своему. По Божию образу сотворил его. Мужчину и женщину обоих он сотворил. Благословил их Бог и сказал им: «Будьте плодовитыми и многочисленными. Заселяйте землю, вам владеть ею. Вам властвовать над рыбами в морях, птицами в небе и над всеми живыми существами на земле».
7: Иногда мы читаем какие-то книги, которые мы не очень понимаем, например, книги, говорим, послание Павла. Почему мы послание Павла не понимаем? Потому что это как разговор по телефону. Павел разговаривает, отвечает на вопросы, которые ему, вероятно, прислали в другом письме. Причем он не повторяет вопрос, он отвечает сразу по существу, и поэтому мы не всегда понимаем, о чем Павел говорит. Это послание на определенную тему. То есть письмо, содержащее определенную тему, но при этом это и настоящая переписка. Поэтому мы с вами участвуем, читаем эпистолярный жанр.
3: Апостола Павла я, можно сказать, обожаю лично, влюблена в него, но он пишет ведь не людям, которые только-только пришли, или вообще не христиане, он пишет уже христианам, он пишет христианским общинам. Поэтому, конечно, когда человек открывает, и

0: главный епископ, который говорил: «У Павла я понимаю только две вещи. Святаго апостола Павла – чтение, а следующее – аминь». Вот почему, понимаете, из Павла дергают отдельные фразы, забывая о том, что фраза, она часто вообще может быть понята только в контексте.
1: Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых, и все находящиеся со мной братья церквам галатийским. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь.
2: Например, христиане всегда говорят об искуплении. Иисус Христос искупил людей всех. А что это значит? Люди иногда даже начинают задавать такие каверзные вопросы. Искупил, то есть денежек заплатил. Кому? Богу Отцу? А что, Богу Отцу нужно, чтобы ему сын платил деньги, что ли? Мне вот мой сын денег не платит, наоборот, я ему даю на карманные расходы. А, нет, он, может быть, дьяволу заплатил деньги, чтобы людей освободить от греха. Это что же, значит, он ему подчинен, значит, он ему как бы налог платит? Это, куда это годится? Но это современное сознание, где деньги максимально обезличены, и где все люди между собой, по крайней мере, в теории равны, а деньги – это способ добиться того, чего тебе нужно.
1: И поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле».
2: В древнем обществе люди прежде всего делятся на тех, кто люди, и тех, кто вещи. Рабы – это вещи, они не люди, у них нету никаких прав. Они принадлежат другим людям. Но раба можно выкупить. Вот, допустим, попал кто-то в рабство. Я прихожу к хозяину, говорю: сколько этот раб стоит? Он мне говорит: столько-то. Я даю ему эту денежную сумму и отпускаю раба на свободу. Если это мой родственник близкий, у меня есть возможность, конечно, это делали люди в древности. А тут пришел Христос и искупил каждого. Он совершенно не в родстве был с этими людьми, он не чувствовал себя обязанным, не думал, что они обязательно вот будут как-то его за это сильно благодарить. Он просто пришел и отдал свою жизнь, как этот выкуп. И человеку древности это прекрасно понятно. Потому что в той же Римской империи из этого следует, ну, некоторый вывод. Что значит «меня кто-то выкупил из рабства»? Значит, я не просто теперь говорю: ура, всем спасибо, пока я пошел развлекаться. Я становлюсь клиентом этого человека. Слово «клиент» в Древнем Риме означало другое, чем сегодня. Сегодня это там клиент парикмахерской. Да? А там клиент – это человек, связанный очень тесными узами со своим патроном, но свободный. Вот есть раб, который вещь, который просто делает то, что ему сказали, или его будут сильно бить. А клиент – это человек, который, ну, вот в силу этих отношений возникших, вольноотпущенник, как правило, тот, кто был рабом, но стал свободным, получил свободу от этого человека, он теперь всецело на его стороне, он ему помогает, исполняет его поручения. В свою очередь, его патрон, тот, кто ему дал эту свободу, его наделяет какими-то нужными ему средствами, там, полномочиями, потому что древнее общество, оно очень такое, ну, структурированное. Там не все купишь на деньги, там нужно знать, кто ты, откуда, какого ты рода, кто твой патрон, кому ты служишь и так далее. Вот, а патрон, собственно, наделяет этого клиента своим именем, между прочим, да, как у нас в России отпускали на свободу крепостных и давали им фамилии. Там Шереметьев – это не обязательно аристократы, это могут быть бывшие крепостные Шереметьев. Гагарин, Юрий Гагарин, наш космонавт, он не княжеского рода, он из бывших крепостных князей Гагариных. То же самое в Древнем Риме, он получал родовое имя своего патрона. Так посмотрите на то, как ранние христиане видели сами себя. Да вот ровно в этой парадигме пришел Христос, дал за нас выкуп, мы больше не рабы, мы свободные. Но мы свободные, мы его клиенты, мы носим его имя, христиане.

0: последний, самый великий день праздника, Иисус стал среди его окружавшей толпы и провозгласил: «Кто жаждет, ко мне пусть придет и пьет. У верующего в меня, сказано в Писании, реки живой воды потекут из сердца». Он говорил о Духе Святом, которого получат поверившие в Него. Но Дух Святой еще не был дан, потому что слава Иисуса не была еще явлена миру. Иные из толпы, услышав слова Его, сказали: «Воистину Он пророк». Другие говорили даже: «Это Мессия». Некоторые, однако, возражали: «Разве может Мессия прийти из Галилеи? Не говорится ли в Писании, что потомком Давида будет Мессия, что из Вифлеема придет он, из селения, где жил Давид?» И раскололась толпа из-за противоречивых мнений о нем.
1: Вот мы с трудом помним, кто у нас прабабка-прадед. Так, бабушек, дедушек, особенно если в детстве видели их, еще помним. А прабабка, прадед, можем ли мы назвать хотя бы имена полностью и вспомнить историю жизни? Уже нет. В родовом обществе, которое во многом сохраняется, вот скажем, там, на Кавказе, отчасти в Поволжье, каждый помнит, какого он рода. Я прекрасно помню, я еще с осетинами работал. И я говорю: да, вот мы когда были в школе, у нас было в классе два осетина. Назвал их фамилии. И девушка-переводчица сказала: а, этот из этих, а тот из тех. То есть уже по фамилиям она определяет, какой это род, значит, в каких отношениях ее род состоит с этим родом, кто там ближе, кто там дальше. И для меня это странно, потому что она городской житель, потому что она уже давно там не в ауле живет, ее там родители не в ауле жили, но все равно это представление встречается. А мы открываем Библию, мы открываем Новый Завет, Евангелие от Матфея, читаем: Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. Скукотища, зачем это нужно? А для родового общества это очень важно, понять, кто от кого происходит, кто с кем в каком родстве, в каких отношениях.
2: Первый опыт был очень тяжелый, и я понимал, что это что-то совершенно из другого мира, к которому прикоснуться вот просто так, схватить то, что, как вот современный человек привык, что мы достаточно быстро должны реагировать, у нас мало времени на все. Мы должны прибежать, схватить какой-то кусок чего-то, быстро его освоить и побежать дальше. А дальше мы будем думать, нужен нам этот кусок для нашей дальнейшей жизни или нет. Вот первый мой опыт, он заключался в том, что я понял, что так не получится с этой книгой, что для этого нужно время, для этого нужны какие-то усилия, для этого нужна молитва.
3: Ну, конечно, нужно читать как саму Библию, так и вспомогательную литературу научного плана. Но вот сейчас Российское библейское общество, где я состою членом правления, выпустило учебную Библию, там есть вводные статьи каждой книги, там есть необходимые пояснения. Вот, поскольку вообще изучение Библии – это очень серьезная наука, это целый комплекс наук и филологических, и исторических, и археологических, не говоря о теологии, то есть о, так сказать, уже понимании ее богооткровенного смысла. Вот, и этому надо учиться.
2: Ну, когда прочитываешь Библию один раз… Ну, я знаю многие такие случаи, когда люди говорят, что ну все, мы прочитали Библию. И на этом могут успокаиваться на многие годы. Библию я уже читал. Мне неоднократно приходилось такие вещи слышать. У меня, наверное, тоже был такой период, где-то полгода. Я помню, что я прочитал Новый Завет, прочитал большую часть Ветхого Завета и сказал: ну, я прочитал Библию. Теперь есть много хороших духовных книг, богословских книг. Теперь я буду осваивать их, а Библию я пока положу на полку. Когда она мне понадобится, я ее, наверное, открою. Потом у меня был, после вот этих, наверное, после этих полугода, у меня был опыт, мне попалась на глаза очень интересная книжка. Есть такой итальянский католический автор, зовут его Энцо Бьянки. А книжка называлась «Молитва слову». О молитвенном чтении Священного Писания. Я ее открыл, она достаточно небольшая. Книжку, кажется, делала в России, переводила такая организация «Общество друзей Священного Писания». И казалось, что книга, в общем-то, она не узкокатолическая, она не конфессиональная, в общем-то, она показывает, насколько это древняя традиция читать Библию как именно как общение с Богом. Вот. Это то, что называется молитвенное чтение. То есть не просто как изучение Библии с вопросом, с каким-то обсуждением там, а именно как личная встреча с Богом. Такое таинство чтения. И оказалось, что это очень древняя традиция, которая идет прямо с первых веков христианства, вот о таком чтении. И мне захотелось как-то это попробовать. Я попробовал, и у меня начало получаться. И с тех пор вот Библию я как-то не выпускаю из рук. То есть если мое утро не началось с чтения, я буду чувствовать что-то. Ну, как бы я не поел, наверное, не позавтракал сегодня.
4: «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло. Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим».
5: Я бы пожелал не игнорировать этот источник божественной мудрости, вот, и приобрести, если у кого-то нет, а если у кого-то есть, просто выложить эту книгу на стол и сделать ее настольной книгой, и обращаться к этой книге каждый день, хотя бы по чуть-чуть, что-то из нее читать и пытаться осмыслить, пытаться понять. Эта книга, она способна жизнь устроить, упорядочить жизнь любого человека. Вот. И человека неблагополучного, и вполне благополучного. Она способна привнести вот в жизнь человека новый какой-то смысл, новое понимание вещей. Может быть, человек до этого понимал как-то по-другому, поиначе. И, может быть, он не видел смысла во всем этом. А теперь это все упорядочивается. У него формируется новое мировоззрение. Вот, связанное с новым восприятием мира, жизни, смерти, самого себя, смысла человеческого существования. Я не знаю ни одного человека, который бы разочаровался, обратившись к Библии, разочаровался в ней. Не знаю таких людей.
6: Я читал Библию от доски до доски в Михайловском, когда находился там в ссылке. Читал даже некоторые главы своей Арины. Но и ранее я много читал Евангелие. Хотите ли, чтобы я сделал вам одно признание? Я как-то ездил в монастырь Святые Горы, чтобы отслужить панихиду по Петру Великому. Служка попросила меня подождать в келье. На столе лежала открытая Библия. И я взглянул на страницу. Это был Исаия. Я прочел отрывок, который перефразировал в пророке. Он меня внезапно поразил. Он меня преследовал несколько дней. И раз ночью я написал свое стихотворение. Я встал, чтобы написать его. Мне кажется, что стихи эти я видел во сне. Исаию я читал и раньше. На этот раз текст мне показался дивно прекрасным. Я думаю, что я лучше понял его. Так всегда бывает со Священным Писанием. Сколько его ни перечитывай, чем более им проникаешься, тем более все освещается и расширяется.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
2: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: Духовное наследие.
1: Унылая пора, очей очарование, приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышные природы увиданье, в багрец и золото одетые леса.
2: Осень, пора ностальгии и тихого вдохновения. Такая яркая для одних, такая холодная и сырая для других. Интересно, к какой категории отношусь я? Мне кажется, в осени со всей ее торжественностью есть что-то печальное. Эти деревья, такие величественные сегодня, завтра будут смотреть в холодное небо своими голыми вершинами. И через некоторое время на все здесь ляжет печать мертвого спокойствия. Но они, эти деревья, готовы. Они смогут выстоять и перенести даже самые лютые морозы. А вы когда-нибудь задумывались, насколько мы с вами готовы к трудностям? Можем ли мы с такой же легкостью перенести те испытания, которые выпали на нашу долю? Люди по-разному переносят испытания, которые посылает им жизнь. И очень часто они ищут поддержки у окружающих. И когда никакой надежды не остается, когда ждать помощи больше неоткуда, они приходят к Богу.
3: К тебе, мой Бог, спешу с молитвой. Я жизнью утомлен, как битвой. Куда свое мне сердце деть? Везде зазыв страстей лукавых, и в чашах золотых отравы, и под травой душистой сеть. Там люди строят мне напасти, а тут в груди бунтуют страсти. Разбит мой щит, копье в куски, и нет охраны мне руки. Я бедный нищий, без защиты. Кругом меня кипят беды, и бледные мои ланиты изрыли слезные бразды. Один, без вождя, без света, бродил я в темной жизни сей, и быстро пролетали лето кипящей юности моей. Везде холодные смеялись над сердцем пламенным моим, и нечестивые ругались не мной, но именем твоим. Но ты меня, мой Бог великий, покою в бурях научил. Ты вертоград в пустыне дикой небесной влагой упоил. Ты стал кругом меня оградой, и грустной я дышу отрадой. Увы, мой путь был путь сетей, но ты хранил меня незримой. И буря пламенных страстей, как страшный сон, промчалась мимо. Затих тревожной жизни бой. Отец, как сладко быть с тобой! Ведишь меня из сей темницы во свой незаходимый свет. Все дар святой твоей десницы и долгота, и счастье лет.
2: В этом стихотворении Федора Глинки лирический герой, устав от жизненных битв, обращает свое сердце к Богу. Он называет себя бедным нищим, который нигде не может найти защиты. «Отец, как сладко быть с тобой!» — говорит он, и на память приходят слова из Священного Писания. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое, только Он — твердыня моя и убежище мое». Не поколеблюсь.
0: Духовное наследие.
2: Царь Давид называл Бога своей твердыней, называл Бога своей крепостью, своей скалой, своим убежищем. И именно о таком убежище говорит в своем стихотворении Иван Сергеевич Тургенев.
3: Когда томительное, злое берет раздумье меня, когда, как дерево гнилое, все распадается святое, чему так долго верил я, когда так дерзко, так нахально шумит действительная жизнь и содрогается печально душа без сил, без укоризн. Когда подумаю, что даром мой страстный голос прозвенит, и даже глупым, грубым жаром ничья душа не загорит, когда ни в ком ни ожидания, ни даже смутной нет тоски, когда боятся так страдания, когда так правы старики, тогда, тогда мои молитвы стремятся пламенно к нему, стремятся жадно к Богу битвы, к живому Богу моему.
2: А вот что говорит об этом Иван Савич Никитин. О Боже, дай мне воли, силу, ума сомненья умертви, и я сойду во мрак могилы при свете веры и любви. Как сладко под твоей грозою терпеть и плакать и страдать, молю, оставь одну со мною твою святую благодать. Поэту сладко страдать, потому что страдание очищает сердце. Иов сказал: но человек рождается на страдание, как искры, чтоб устремляться вверх. И действительно, человек, знающий цену страданиям, знает цену и Божьей любви, и милосердию. Апостол Павел говорил, что наши временные страдания ничего не значат по сравнению с той славой, которая откроется в нас. Давайте помнить цену Божьей любви, и давайте понимать, что только Бог может дать нам утешение и избавление от всех наших страданий.
1: Когда обольщенный земными соблазнами, волнением крови, желаниями праздными, к тебе возношусь я в мольбе, не внемли ей, слава тебе. Когда на тернистом пути испытания я крест свой тяжелый несу без роптания, и чужд я корыстной мольбе, услышь меня, слава тебе.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Итак, мы продолжаем наше исследование темы «Народ Библии, Израиль, вчера, сегодня, завтра». И наша следующая лекция, у нее такое, может быть, так сказать, провокационное название. Насколько Ветхий Завет. Знаете, русский язык удивителен в данном вопросе. Только на русском языке 39 книг Священного Писания называется Ветхим Заветом. Видите, я на картинке вам нарисовал, показал ветхое что-то, понимаете, замшелое, прямо под пальцами рассыпается. И вот только под стекло, чтобы не трогать, и чтоб в вакууме так лежало. Понимаете? К сожалению, это формирует наш менталитет. Поэтому я хочу, чтобы мы ответили сегодня на много вопросов. И первый важный вопрос. А согласно Библии, Ветхий Завет – это вообще книга? Действительно, если вы возьмете печатное издание Библии, у вас будет такая страничка, будет написано «Ветхий Завет», потом вы пролистнете страниц эдак 600, и у вас опять будет такая титульная страничка «Новый Завет», нашего Господа Иисуса Христа. Вы думаете, так в древних манускриптах выглядело? Такое издание мне попалось на русском языке. Просто прелесть. Ветхий Завет, и так написано. От жидов, про жидов, для жидов. Черным по белому. А новый завет, понимаете, от жидов для рабов. Вот и решайте, кто мы, жиды или рабы. Друзья мои, вы никогда в жизни не увидите в Библии, чтобы слова «Ветхий Завет», они есть. Они есть. Старый Завет, конечно, не Ветхий. Но чтобы они относились к книгам. Если же мы говорим о том, как назвать 39 книг Священного Писания, написанных на еврейском, на древнееврейском языке, из них часть, там небольшая, несколько глав книг Даниила и книги Ездры, написаны на арамейском языке, но в основном на еврейском, то, пожалуй, можно обратиться вот к такому трехчастному канону, термину, который встречается в иудаизме, да? Может быть, встречали, это аббревиатура «Танах». «Т» означает «Тора». «Тора» – это пятикнижие. На греческом языке часто переводят словом «номос» – «закон». «Н» – это на еврейском «невиим» – «пророки». А «к» или «х» – это «кетувим» – «писание». Ну, вы скажете, это у евреев. Давайте посмотрим, как в Евангелии. Перед нами Евангелие от Луки, 24 глава, 44 текст, где Иисус им говорит: «Вот то, о чем я говорил еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне». Где? В законе Моисеевом, вот Тора, в пророках, вот вам Невиим, в псалмах, вот вам Кетувим. Вы видите, оказывается, это кто говорит? Это Иисус говорит. Оказывается, Иисус не брезгает еврейским названием трехчастного канона, который сложился еще во времена Ездры. Да? Три части еврейских писаний называет Иисус. Закон Моисеева, пророки и псалмы. Хорошо. А что делать с частью, которая заглавлена «Новый Завет нашего Господа Иисуса Христа»? Вы думаете, кто-то из апостолов под конец жизни так вот взял и издал это в отдельную книжечку в типографии, так в первом веке, печатью оттиснул? Да, еще раз скажу, Ветхий Завет употребляется в Священном Писании, когда речь идет о Завете, не о книге. И мы с вами уже говорили, Завет – это не завещание. Точно так же и Новый Завет – это Завет, но это не книги. Давайте поисследуем кое-что. В книге Откровения, 1 глава, 9 стихе, нам говорится о том, что за кое-какую деятельность возлюбленный ученик Иисуса Иоанн Богослов, автор книги Откровения, оказался в заключении на острове Патмос. Посмотрите, пожалуйста, за что он оказался. За две статьи. Первое – за Слово Божие, а второе – за свидетельство Иисуса. Обратите внимание, Откровение 19:10. Чтобы ни у кого не возникла просто так вот идея сказать, а он чисто занимался проповедью Евангелия, ну, свидетельство Иисуса, да? Типа одному рассказал об Иисусе по свидетельству, другому об Иисусе по свидетельству, арестовали, посадили. Нет, посмотрите, что такое свидетельство Иисуса? Это дух пророчества. Примените-ка его сюда. Это значит, что Иоанн не просто за то, что он посвидетельствовал об Иисусе, попал на остров Патмос, а за то, что у Иоанна на Иоанне, как это лучше сказать, был дух пророчества, правильно? То есть на Иоанне был дух пророчества. И свидетель, и Слово Божье тоже. Что такое Слово Божье? Давайте посмотрим, что такое Слово Божье согласно Священному Писанию. Вот посмотрите такой пример. Иоанна 10:34-35. Иисус отвечал им. Это там идет конфликт. Вот здесь идет конфликт между Иисусом и фарисеями. Его вообще фарисеи камнями хотят побить, вот, за то, что он богохульствует. Потому что он сказал им: «Я и Отец одно». Ну, и те говорят: «Ты, будучи человеком, называешь себя Богом». А Иисус им в ответ: «Не написано ли в законе вашем: я сказал, вы боги?» Знаете, на что ссылается Иисус здесь? Псалом 83, где высмеиваются судьи, которые чуть ли не богами себя возомнили. Там начинается словами: «Господь воссел среди богов и над богами суд совершает». Иисус это к фарисеям относит. «Вы что ли боги судить меня?» Понимаете контекст? И он дальше говорит: если он назвал богами, вы видите в маленькой буквы, тех, к которым может быть Слово Божие, не может нарушиться что? Писание. Что такое Слово Божье? Это Писание. А что такое Писание в тот момент, когда Иисус говорит? Какое Писание было? А 39 книг были, поэтому Иисус называет их вкратце законом. Он им неоднократно, фарисеям, говорит: «Исследуйте Писание», Иоанна 5:39, «ибо через них вы желаете обрестись вечную жизнь, они свидетельствуют о мне». Какие Писания свидетельствуют об Иисусе, чтобы их исследовать? Естественно, 39 книг, которые фарисеи признавали. Вот обратите внимание на то, о чем говорит Петр во втором послании. Петр говорит нечто интересное. «Этот глас, пронесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе». Знаете, о чем идет речь? О горе Преображения. «Притом мы имеем вернейшее пророческое слово». Кто? Мы имеем. О ком говорит? О тех, кто на горе был. «И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном свете, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде, что никакого пророчества, ни писания нельзя разрешить само собой, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его Божии святые человеки, движимые Духом Святым». О ком говорит здесь Петр? Он говорит о себе и о своих сотоварищах, которые на горе Преображения слышали голос. Он говорит о том, что им, как апостолам Иисуса, дан пророческий дар. Пророчество в данном случае, о котором говорит Петр, это произведение апостола. Апостольские. Вы понимаете? Вот что такое 27 книг Нового Завета. Это свидетельство Иисуса. Это пророческое свидетельство об Иисусе. Смотрите. Откровение, 12 глава, тут про дракона говорится. Кто этот дракон? Сказано чуть выше. Это дьявол, сатана. Он рассвирепел и ведет войну с теми, кто сохраняет заповеди Божьи и имеет свидетельство Иисуса Христа. Понимаете? Свидетельство Иисуса Христа – это дух пророчества. А дух пророчества начал проявляться в прочих от семени жены, начиная с апостолов, включая Иоанна, Петра и других, кто были свидетелями и непосредственно общались с Иисусом, и поэтому получили вернейший пророческий дар. То есть, если вы читаете Евангелие, это не просто там какие-то, Петр об этом дальше пишет, об этом пишет в своем послании, это не хитросплетенные басни. Это вернейшее пророческое слово. Если вы читаете послание Павла, это не какие-то хитросплетенные басни. Это вернейшее пророческое слово. Понимаете, на кого сатана злой? На тех, у кого есть соблюдение заповедей Божьих и свидетельство Иисуса. Понимаете, две части. Сатана не злой на тех, которые отвергают Иисуса, соблюдают заповеди. Сатана не злой на тех, кто верит в Иисуса, но отвергает заповеди. Сатана злой на тех, кто соблюдает заповеди и имеет свидетельство Иисуса. То есть тех, кто принимает Библию в целости. И 39 книг, написанных на еврейском языке и арамейском, и 27 книг, написанных на греческом. Вот почему таковых называют святыми. Это те, кто соблюдают заповеди Божьи. Видите, здесь и здесь заповеди Божьи. И веру Иисуса. Что читая Евангелие и послание Павла, мы приобретаем веру Иисуса. Естественно, возникает вопрос. Соблюдает заповеди. Это серьезная проблема. А какие заповеди Божьи следует соблюдать? Это фундаментальный вопрос, друзья мои. Фундаментальный. Почему? Есть две точки зрения по этому вопросу. Смотрите. Перед вами Деколог, 10 заповедей. Есть те, которые считают, что да, только 10 заповедей надо соблюдать, это об этом говорится. Но есть те, которые вам скажут, извините, как же 10 заповедей, а остальные заповеди Торы? Их же 613. Знаете, можете посчитать. Откройте Тору, 5 книг Моисея, начните с первой заповеди, книга Бытия, 1 глава, плодитесь, размножайтесь, 1. Потом пойдете в Бытие, 17 главу, а там будет обрезайте крайнюю плоть всех младенцев мужеского пола, вот вам 2. Потом в Исход 12, 20 глава, еще прибавьте 10. Потом с 21 по 23 еще посчитайте. Потом прибавьте к этому книгу Левит. Насобирается. В зависимости, как считать, может насобираться от 580 до 650. Ну, так усреднить получается 613. Что с этим делать? Какие заповеди следует соблюдать. На это есть 4 взгляда. И хочу перед вами огласить. Первый взгляд. А вы подумайте внимательно. Это тест на выбор. В Ветхом Завете Бог дал израилитам законы, которыми они спасались, тогда как в Новом Завете христиане спасаются по благодати. Подходит? Думайте, думайте. Вторая точка зрения. Бог заключил Новый Завет, чтобы отменить законы Ветхого Завета, уже ненужные. А потому христианам не следует соблюдать законы Торы, а придерживаться исключительно тех установлений, которые записаны в Новом Завете. То есть, понимаете? Зачем нам вообще эта Тора? В Новом Завете все нам рассказано, как жить надо. Все. Третья точка зрения. Бог дал 10 заповедей для всех людей, они остаются неизменны, а все остальные законы, они исключительно церемониальные. Интересно, правда? Подумайте, подумайте. Вот. И четвертая точка зрения. В Библии нет разделения между десятисловным законом и остальными законами Торы. Поэтому все заповеди Торы обязательны для исполнения всеми без исключения. О как! Ну, давайте разберемся. Начнем с первого. И первый вопрос мы уже разбирали в предыдущих лекциях. Этот первый вопрос, вот посмотрите, спасались ли израильтяне ритуалами? И вот мы с вами смотрели на предыдущей лекции текст, который сразу показывает, что жертвоприносительные ритуалы не являлись способом спасения. Они указывали на что-то другое. Исаия 1:13 говорит о том, что платить за грех принесением жертв, курениями, новомесячами, субботами не пойдет. Беззаконие и празднование Бог не потерпит. И однозначно пророк Исаия показывает, как человек должен спасаться. Омойтесь, очиститесь. Удалите злые деяния от очей ваших, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Это что, ритуалы? А это что, Новый Завет? Вы видите, как не работает очень распространенная теория. Тогда придите, рассудим, если грехи ваши как багряные будут, как снег убелю, если красны как пурпур, как волну убелю. Это мы уже подробно в предыдущих лекциях разбирали. Поэтому первый вопрос и его первая вот эта точка зрения о том, что вот для евреев Бог дал спасаться законом, а для христиан спасаться благодатью, она несостоятельна, потому что для евреев никогда в жизни Бог не давал, чтобы они спасались законом. А раз первое утверждение неверно, то и о втором следует подумать. Ну, давайте разберем вторую точку зрения. Она немножечко поинтереснее. Посмотрите. Мы говорили о том, что, оказывается, некоторые считают, что в Новом Завете все необходимые этические нормы христианского поведения отражены. Верно ли это? Ну и сторонники этого подхода, они, в общем-то, сразу показывают на 1 Коринфянам 6:9. Не знаете ли, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайте. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни волы, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. Вот вам все грехи. Что нам еще лезть в какой-то Ветхий Завет, копаться в этих еврейских законах? Все тут, пожалуйста, есть. Но все ли действительно здесь есть? И так ли мы все на самом деле просто? Я хочу вам привести короткий пример того, как построена, вот, например, 9-я заповедь. Попробуйте, найдите в Новом Завете 9-ю заповедь, которая звучит просто: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». И следствие из 9-й заповеди, которые вытекают и описаны в законах других за пределами Деколога. Вы видите, как связан Деколог с другими законами? «Не внимай пустому слуху, не давай руки нечистить».

насчет вот этой заповеди. Не делай себе кумира, никакого изображения того, что вверху на небе, что в воде ниже земли. Не поклоняйся им, не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель и так далее. О, кто-то может сказать, так это же идолослужение. Друзья мои, о каком идолослужении идет речь? Посмотрите, что это такое. Это рублевская икона «Святая Троица». Вы хотите сказать, что известный великий художник Андрей Рублев идолов нарисовал? Нет. Он нарисовал трех мужей, которые вот текст книги «Бытие», 18 глава. «Явился Господь Аврааму», да, взглянул, поднял Авраам глаза свои. Три мужа. Это Бог? Ой, посмотрите внимательно. Так Бог выглядит! Вы понимаете, в чем проблема? Это не идолопоклонство. Это как раз нарушение второй заповеди. Об идолопоклонстве говорит первая заповедь. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Вторая же заповедь затрагивает другую проблему. Не пытайся себе зрительно, чувственно, как угодно, нашим грешным умишкам представить Бога. Понимаете? Хоть так вы Бога представляете, кто-то так Бога представляет. Не сотвори и не поклоняйся этому, потому что и этому поклоняются. Друзья мои, это Иисус. Но написано, не поклоняйся так. И так тоже не поклоняйся. Где это в Новом Завете сказано? Найдите, где отражены эти принципы. Вы понимаете, мне часто и приходится дискутировать эти вопросы с евангельскими христианами, которые ревностно отстаивают эту позицию о том, что вот, дескать, в Новом Завете все есть, нам Ветхий Завет не надо. Я задаю вопрос моим евангелистам, друзьям, протестантам. Ну, раз так, то возьмите вот это распятие, поставьте в ваших молитвенных домах, и пусть ваши прихожане ему поклоняются так, как это делают ревностные католики. Почему вы этого не сделаете? Не могут ответить на этот вопрос. Трудно им ответить, но и это не делают. Вот она проблема. То есть вторая точка зрения – тоже непоследовательно, тоже имеет проблемы. Но давайте посмотрим на третью точку зрения. А третья точка зрения говорит нам о том, что все законы, кроме декалога, являются исключительно церемониальными. Так ли это? И об этом мы поговорим во второй части нашей лекции.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».

0: Программа «Независимость». Сергей.
1: Ну вот в 13-14 лет я уже четко помню, что мне тоже всегда чуть-чуть, но наливали. Я хорошо помню, что в баре, в принципе, у нас всегда у родителей что-то стояло из спиртных напитков. Вырос я в семье, вот с точки зрения советской, так сказать, действительности, благополучной семьи. Отец и мать у меня оба с высшим образованием, оба инженеры. У меня отец всегда говорил, что русского человека надо не отучать пить, а учить пить. Чтобы он знал время, место, где, когда, сколько и с кем. На первых порах, так сказать, уже взрослой жизни и питья, у меня это успешно получалось. Многие мои сослуживцы, мои коллеги говорили, типа, то, что, парень, ты далеко пойдешь, ты, мол, умеешь пить. До какой-то степени, да, алкоголь не мешал, а помогал мне жить. Потому что что греха таить, где-то какие-то вопросы через алкоголь, через ресторан, через бутылку, через посиделки, они решались. Такие, как там повышение по службе, получение, так сказать, и жилья в том числе, постановки в очередь на машину. В какой момент, где, когда питье стало неконтролируемым для меня, я до сих пор этот ответ для себя не могу найти. Я очень долго отмахивался от этих проблем. Да ну ерунда, да ну фигня какая, господи, когда захочу, тогда и брошу. Че, не мужик, что ли? Сильный, здоровый, нормальный, так сказать. Стукну кулаком по столу, скажу сам себе «ша», и все. Когда я уже начал замечать, что действительно проблема есть. Вот это, наверное, было уже где-то начало 90-х, тогда, когда я на нее стал обращать внимание. Уже были серьезные разговоры, семейные разборки. Я старался, пытался отказаться от крепких спиртных напитков. То есть перешел на виноградные вина. Именно с тем расчетом, не для меня крепкие спиртные напитки. Попробую я виноградные вина, что мне здоровому мужику, будет, со стакана вина. Какие-то моменты мне удавалось контролировать, и останавливаться, и не усугублять ситуацию, сверху водкой, или портвейном, или пивом. И мне казалось, что мне же вот удалось, у меня же получилось, может быть, и дальше будет нормально. Мало того, на чувстве вины у меня получалось несколько месяцев ремиссии, иногда до полугода. Потому что ведь когда с семьей разборки, когда жена, дети просят, что просим тебя, папа, не пей, чего, мол, тебе? И вот в эти моменты я так честно обещал, что я сам себе верил. Я действительно верил, я же честно хотел это. Тем больше потом была вина у меня перед семьей, перед женой, перед детьми, что я опять не сдержал слов. Несколько-то месяцев я продержался, но сейчас-то я опять на карачках приполз. Как же так-то? Почему? А чем, может быть, дольше ремиссия, чем дольше вот этот промежуток был, тогда я этого не замечал. Тем, сложнее мне было вылезти из этой канавы.

0: Наверное, я сейчас не вспомню, то, что не вспомню, я не задавался целью такой, когда впервые я узнал о программе. Потому что знаю я давно о ней, не сразу поверил. Поначалу мне казалось, это фигня какая-то, что они там собираются, что они обсуждают. Недружелюбно и настороженно я эту информацию принял. Плюс к этому попал на трехлетие горы первый раз. Дом Надежды на горе – это, насколько я знаю, это единственный у нас в стране реабилитационный центр, бесплатный, работающий с алкоголиками по 12-шаговой программе. Вот. Тогда я впервые посмотрел на алкоголиков трезвых. На алкоголиков трезвых и посмотрел, что ёлы-палы, а люди-то веселятся. А им-то здорово, вон их сколько. И тем не менее, вот с этого трехлетия еще 3 года вот я кувыркался. То есть я искал свой путь. Я все считал себя сильным. И тем более мне тогда было непонятно, почему я опять срываюсь, почему я опять падаю, почему я опять в каком-то дерьме. Почему у меня пошли на этой почве неприятности там на работе, по службе, дома, с друзьями там. Для меня вообще загадка была. Что послужило толчком, это смерть одного из программных людей. Вот, смерть от сердечного приступа. То есть он настолько, так сказать, до того погубил себя алкоголем, что просто сердце не выдержало. Вот, какой-то дал, что я-то иду к этому же самому. Чем больше у меня запой, если раньше я не чувствовал своего тела, я ощущал себя абсолютно здоровым, то в какой-то момент я начал чувствовать, что у меня и внутрях-то что-то стало не совсем в порядке. На каком-то банкете я решил, что я не буду крепких напитков никаких пить, я только легкое винцо и очень чуть-чуть, очень-очень, так сказать, дозированно. Вот в какой момент это, так сказать, перешло, щелкнуло, и кто, и когда мне там налил рюмку водки на этом, так сказать, фуршете, банкете, я помню только руку с водкой, с бутылкой, которая мне наливает. И говорит, да ладно, холодина такая, давай это самое. Для сугрева. Ну, для сугрева. Вот оно для сугрева, так сказать, и пошло. Очнулся я в электричке. Менты меня выкидывают. В тупике, в каком-то лесу. Обобранные, побитые слегка. Ни телефона, ни денег, ни документов. Где я? Что я? Ночь я колобродился где-то на каких-то там полустанках. К обеду я домой вернулся. Дорогу домой нашел. На работу я к вечеру появился, пришел. То есть каким-то образом собрался. Но и на работе тогда уже, так сказать, косо и криво на меня посмотрели. А поутру следующего дня вот был такой, не то чтобы крутой, но серьезный разговор с семьей.
1: Родственники зависимого человека не могут заставить своего близкого отказаться от гибельного пристрастия. Но выход существует. Вы поможете сделать первый шаг к исцелению, если поймете суть алкоголизма и наркомании и будете поступать правильным образом. Научиться этому можно в группах для созависимых «Аланон». Узнайте адреса этих групп в вашем городе.
0: Это говорят, вот алкоголик, он спинным мозгом чувствует опасность, да, и ту правду или неправду. Это правда. Я почувствовал, что вот это уже не разговоры, не простые угрозы со стороны семьи, а что я имею 100% шанс, если я ничего сейчас уже не сделаю, не предприму никаких шагов, то я потеряю. Я потеряю семью, я потеряю жену, я потеряю детей. До сих пор мурашки, так сказать, по телу. А хотя, казалось бы, они тогда сказали мне очень простые слова, что да, мы тебя любим, но тебе, а не бутылку в тебе. Да, ты нам нужен, но нужен трезвый, а не со стаканом во лбу. И вот тогда я принял окончательное решение, что да, я пойду. Я пойду схожу на группу, я хотя бы посмотрю, что это такое. Я помню настрой тоже вот жены. Вот она, видимо, тоже кожей почувствовала, что я действительно принял решение. От нее пошло какое-то тепло, и, в общем-то, она меня провожала на группу, как на фронт. Вот ощущения точно были, вот как на боевые действия на какие-то я уходил. И первый раз на группу я пришел, я боялся страшно. Шел, коленки тряслись, внутри все вибрировало. И что меня поразило вот самый первый раз, да, что никто меня не спросил, ни фамилию, имя, отчество, ни кто ты, ни кем работаешь, нигде. И больше всего, наверное, поразила та открытость людей. И как люди про себя могут в присутствии других просто рассказывать. Просто рассказывать о своих похождениях. Никого не смущаясь, не стесняясь. Ни меня, что я тут новенький пришел, не первый раз меня тут видят. Вот эта вот открытость и теплота, она меня тогда, что называется, поразила, сразила. И какой-то вот этот холодок, ледок во мне начал таять. Возвращался я с группы, да, такой с победой, вот точно как с фронта. Прихожу, такой довольный, счастливый, ура, меня приняли. Куда приняли? В анонимные алкоголики приняли. Поначалу, наверное, как и все, мало чего я понимал, мало чего, так сказать, запоминал. Ну, мне сказали, приходи, голова догонит. Оно так где-то и стало происходить, где-то через месяц, второй, третий, голова стала догонять. И то, что раньше, допустим, до меня не доходили слова, что без воли Божией даже ни один волос человеческий не упадет с головы, для меня сейчас это не пустой звон, не пустые слова. Да, я это так считаю. А то, что чудеса стали проявляться практически сразу, тогда, когда я стал открытый, тогда, когда я пошел с открытым сердцем и душой, чудеса действительно стали проявляться на каждом шагу. Я получил предложение повышения по службе. То есть это несмотря на то, что 3 месяца назад там на меня фыркали и косо смотрели за выходки недавние. Вот буквально через 3 месяца у меня целиком и полностью семейные проблемы все разрешились. Но самый большой подарок был для меня, это, наверное, около года прошло. Тогда, когда мы вместе с женой были на открытой группе, позвонил сын с института мне, пап, ты где? Я говорю, на группе. Вы на машине? Я говорю, да, мы на машине. Ну, я, мол, еду мимо, я из метро выйду, зайду. Заходит на группу в самом конце, а народу было много, и ведущий, видимо, не заметил, что его не было. Просто видит, человек вроде как еще не высказывался, да, и ведущий ему предоставил слово. Пожалуйста, вам. Он возьми при всех и скажи. Потому что я хочу выразить благодарность отцу. Папа, спасибо тебе, что ты бросил пить. У самого слезы в глазах, у меня тоже, у жены тоже. Вот это был самый большой, наверное, подарок, да, самое большое чудо, которое произошло. Не чудо, разве что я начал, так сказать, краски мира лучше видеть и слышать. Но то, что высшая сила есть, для меня нет вопросов сейчас.
1: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Алиник. Вы слушаете программу «Наука и религия». В прошлый раз мы говорили с вами об истории взаимоотношений христианства и науки в новейшее время. Перечислили целый ряд ученых, которые верили в сотворение, верили в Творца и, более того, были христианами. Часто они не совпадали по своим взглядам с официальной позицией христианской церкви, той или иной церкви. Но они верили в незыблемость божественного авторитета Библии и верили в то, что у всего сущего, в том числе и у человека, была разумная первопричина, которая именуется словом «Бог». Мы говорили также о развитии медицины в контексте христианства, об организации медицинских учреждений, больниц, санаторий Русской Православной Церковью в России, о католической церкви, которая владеет огромным количеством медицинских заведений сегодня по всему миру, и о церкви христиан-адвентистов седьмого дня, которая в научном отношении сделала много открытий. Один из таких центров — Лома Линда, университет, исследовательский институт, где впервые была совершена пересадка сердца новорожденному младенцу, где сконструирован протонный ускоритель, который сегодня применяется для лечения некоторых видов заболеваний и так далее. В целом, вопрос нельзя ставить наука, либо признание существования Бога. В целом, рассматривая вопрос взаимоотношений науки и религии, следует говорить об ученых, соглашающихся с идеей существования Творца, Бога, и об ученых, которые не соглашаются с этой идеей. Есть наука христианская, есть наука атеистическая, есть наука, строящаяся на религиозных основах, есть наука, отрицающая таковые. Продолжая разговор о науке и религии, мы сегодня поговорим о науке и Библии. Оказывается, Библия задолго до появления многих открытий в мире науки сообщала данные, которые впоследствии оказались подтвержденными экспериментально. Первый вопрос касается формы Земли. В энциклопедии Американо содержится следующая фраза касательно верований по поводу этого вопроса. Согласно древнейшему известному представлению людей о Земле, она является плоской, неподвижной платформой в центре Вселенной. Концепция шарообразной Земли не получала широкого признания вплоть до эпохи Возрождения. Библия же задолго до того, как ученые впервые выдвинули эту идею, а тем более доказали научно, говорила в книге пророка Исаии в 40 главе, в 22 стихе, в 8 веке до нашей эры, говорила о форме Земли следующей. «Он есть тот, — говорится о Боге, — который восседает над круглой землею». Причем в оригинале на древнееврейском языке используется слово «хуг», означающее «круг» или «шар», передающий идею сферичности. О том, что Земля в действительности круглая, мы узнали на опыте экспериментально, после чего не было никаких сомнений в том, что она именно такова, именно сферична. Мы узнали окончательно 12 апреля 1961 года, когда Юрий Алексеевич Гагарин на корабле «Восток» облетел вокруг Земли за 1 час 48 минут. Библия же давно уже эти данные и знания содержала. Второй интересный вопрос – это вопрос основания Земли. На чем Земля утверждена? Древнейшие представления по этому вопросу сводятся к тому, что Земля стоит на слонах, черепахе или китах. Животные могли быть разными. И она поддерживается и имеет фиксированную точку опоры во Вселенной. В Библии же в 15 веке до нашей эры, в книге Иова, в 26 главе, в 7 стихе, было сказано следующее. «Он распростер север над пустотою», речь идет о Боге, «повесил землю ни на чем». «Повесил землю ни на чем», 15 век до нашей эры. Библия утверждает, что у Земли нет видимой точки опоры в космическом пространстве. Опять же, открытие, которое на многие-многие столетия опередило появление научных, фактологически подтвержденных данных по этому вопросу. Третье интересное заявление Библии касается количество звезд на небосводе. Древние астрономы знали, сколько звезд на небе. Они подсчитали, и оказалось, что их немногим более 5000 звезд. Это то, что видно невооруженным глазом. Однако пророк Иеремия в 33 главе, в 22 стихе, в 6 веке до нашей эры, говорил о том, что воинство небесное неисчислимо, его невозможно посчитать, количество небесных тел не поддается подсчету. Когда Галилео Галилей соорудил первый в мире телескоп с 32-кратным усилением, миру открылась совершенно новая картина касательно количества звезд на небе. До того, как это открытие было сделано, противники Библии насмехались над заявлением пророка Иеремии, говоря о том, что он был настолько безграмотным, что не мог даже до 5000 с небольшим посчитать. На самом деле время оказало или показало верность и справедливость библейских данных. Телескоп, который сегодня находится на горе Паламар в Соединенных Штатах Америки, огромный телескоп показывает, что только в чаше Большой Медведицы, всем нам известного созвездия, находится около 1 000 000 галактик, каждая из которых содержит огромное количество подобных нашей солнечных систем, не говоря уже о количестве небесных тел и планет. Только в чаше Большой Медведицы содержится, согласно данным, полученным благодаря использованию телескопа на горе Паламар, содержится 1 000 000 галактик. Библия достаточно много сообщает данных, которые позднее были подтверждены научно. Эти данные также относятся к вопросу или к области генетики. В книге «Бытие» в 1 главе в 15 веке до нашей эры было сказано, что когда Бог сотворил животных, Он сотворил их по роду своему. В стихах 11, 21, 24 сказано «приносящие по роду своему плод». Речь идет о растительности. Далее упоминаются рыбы, присмыкающиеся по роду их, птицу пернатую по роду ее, зверей земных по роду их. Сегодня данные, предложенные 15 веков тому назад, вернее, 15 веков до нашей эры, подтверждаются генетическими исследованиями. Когда производились опыты с мутированием плодовой мушки, для того, чтобы показать, что мутация возможна как объяснение механизма эволюционного развития и преобразования одного вида в другой, ученые пытались экспериментировать с количеством волосков на теле мушки. Обыкновенно у мушки 36 волосков на теле. В результате мутации удалось добиться огромной волосатости. 48 волосков на теле мушки. С одной стороны, и в сторону уменьшения 20. И все. На этом данные, на этом исследования закончились. Потому что больше 48 и меньше 20 волосков на теле не удалось вывести. Мушки становились стерильными, то есть неспособными производить потомство. Как пишет Норман Макбет в книге «Пересмотр дела Дарвина», изданной в 1971 году на странице 33, после многолетних наблюдений за мутациями у плодовых мушек, изменения были настолько безнадежно малы, что даже если бы в одной особи сочетались 1000 мутаций, все равно не получилось бы никакого нового вида. Таким образом, генетика говорит о том, что ДНК стоит на страже возможных изменений. ДНК задает параметры, в рамках которых возможны видоизменения, но ДНК сохраняет тот или иной вид от превращения его в другой. Как говорила Библия, все сотворено по роду их. В 1861 году Французская академия наук опубликовала 51 факт, по их мнению, противоречащий Библии. Однако шло время, наука развивалась, и сегодня люди, признающие авторитет науки, не считают ни один из этих фактов правдивым. Равным образом, в XIX веке ученые-эволюционисты называли 150 органов в человеке, являющихся, по их мнению, рудиментом. Когда мы получали образование в Советском Союзе, нам некоторые из этих органов все еще показывали. Сегодня известно, что нет ни одного органа, который не имел бы функциональности, который был бы ненужным. Все органы в человеческом организме, в том числе и аппендикс, являются важной составляющей жизнедеятельности человека, и все они используются. Вывод, к которому мы приходим в конце сегодняшнего размышления, заключается в следующем. Следует опасаться догматизма в противопоставлении библейских данных и данных современной науки. Наука постоянно развивается, и многие из библейских положений она уже подтвердила. Вес воздуха, круговорот воды в природе, состав крови человека – все это данные, которые задолго до научного поиска и исследования были в Библии открыты. Поэтому нужно подождать, не торопиться с выводами. Библия в действительности уникальная книга. Библия – это книга, которая содержит массу данных, подтверждаемых точно открытыми, точно утвержденными современной наукой фактами. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
2: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
0: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831. Телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: В Начало мудрости – страх Господень.

0: эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Доброго времени суток, дорогие друзья. С вами программа «Найди свой путь». Я ее ведущий Борис. Мой надежный коллега Размик. Размик, привет.
2: Я здесь.
1: В гостях у нас сегодня священнослужитель Виталий Вальтерович.
2: Здравствуйте, Вальтерович. Очень рад вас здесь видеть. Сегодня будем говорить про татуировки. Угу. Вот. Ну, в общем, многой молодежи это интересно, потому что у всех, может быть, когда-либо была мысль о том, чтобы набить татуировку себе. Вот. Вы, как священнослужитель, что вы можете сказать? Татуировки хорошо, плохо? Что вообще?
3: Ну, с точки зрения религии вообще, религиозной?
2: Ну, давайте, ну, как бы сначала не о религии, а как, ну, как бы психолог, например.
3: А, как психолог? Ну, я не считаю, что в этом что-то есть такое предусудительное. То есть, если человеку очень хочется, почему бы не сделать? То есть, я думаю, что можно сделать татуировку. Более того, в зависимости от того, какая татуировка. То есть, что он хочет именно, значение. Потому что есть татухи, которые что-то обозначают в определенных кругах. Есть татуировки, которые связаны именно с косметическим, ну, с косметикой. Женщины, вот, допустим, могут делать себе какие-то татуировки, которые вы вообще даже не поймете, что сделано у нее что-то или нет. Вот, то есть надо думать об этом или говорить об этом. То есть, какие именно, ну, о чем речь?
2: А когда, например, молодежь делает татуировку для самовыражения, чтобы перед друзьями показаться?
3: Ну, во-первых, я считаю, что должны родители или взрослые люди, или друзья, которые рядом с ними, должны им помочь объяснить, что татуировка – это навсегда. То есть, и если человек думает, что сегодня он что-то себе нарисовал, завтра он сможет стереть, да, конечно, есть какие-то там лазерные там, вмешательства, что-то помочь ему вывести, но не всегда это сработает. И поэтому, однажды нанеся на себя татуировку, ты останешься с ней и будешь нести ее на протяжении всей жизни. А жизнь же может круто измениться, пойти в каком-то другом совершенно направлении. И ты можешь оказаться в том сообществе людей, или по-другому, там, тебе жизнь предоставит шанс, пред тобой откроются какие-то двери в какое-то высшее сословие людей. Но если ты туда не сможешь войти, потому что, нанеся на себя татуировку, ты уже отнес себя к определенной группе людей, я не знаю, там, ну, вот, самовыражающихся.
1: То есть из этой группы...
3: Революционеров, которые там, революция...
1: То есть из этой группы уже выхода нет, получается?
3: Ну, я думаю, что ты ставишь на себя своего рода такое клеймо. Ну, я утрирую уж, понятно, что может быть это и красивое произведение искусства. Но с этим произведением искусства ты не сможешь находиться в другом сословии людей, где это считается плохо.
1: То есть даже такой пример, несмотря на то, насколько даже талантлив человек, насколько он умен, то есть он очень востребован, но вот у него наколка. То есть все получается, ему прям двери категорически закрыты.
3: Но если вы смотрите вот новости, новостные какие-то передачи, сейчас идет предвыборная кампания, там, допустим, в Соединенных Штатах Америки, Трамп и Хиллари Клинтон, и вы видите, что они подключают все возможные средства, чтобы откопать что-то в прошлом у человека, чтобы поставить это как препятствие. Это не говорит, что человек плохой сам по себе, но вот это препятствие сыграет на определенное количество людей. Ну вот то, что будет раскопано, да, там, допустим, человек где-то там поехал, ну, на пляже на каком-то позагорал, там, в каком-то виде. Они эти фотографии взяли, бах, и на определенное количество людей это отложит свой отпечаток. Вот у Трампа жену показали, что она была моделью и снималась для журнала в обнаженном виде. И все, он сразу потерял 4%. А 4% – это огромное количество. То есть вас от президентства может отделить именно то, что вы себе когда-то сделали. Поэтому прежде чем что-то сделать, надо тысячу раз подумать.
2: То есть вы разделяете татуировки, Виталий Вальтерович, на хорошие и плохие, как добро и зло?
3: Нет, я не разделяю. Я считаю, что это своего рода... Я считаю, что татуировка – это своего рода искусство. С одной стороны, если говорить о религии, то это может быть религиозное действие, с другой стороны. То есть можно татуировки наносить с определенным сакральным, там, потусторонним смыслом. Вот это я считаю, что категорически запрещено, то есть это плохо. А если говорить как искусство, то есть когда человек что-то хочет нанести на себя, я в этом ничего не вижу плохого.
2: А в самой Библии написано что-нибудь о татуировках запрещено там или разрешено?
3: В книге Левит написано, что запрещается наносить на себе письмена, делать на себе письмена или рисунки по умершим. То есть именно связано должно быть с ритуалом, с каким-то религиозным. Больше вы не найдете, что это запрещено или не запрещено. Но с другой стороны, я считаю, что вот, допустим, тело человека изуродовано шрамом.
2: Так.
3: Ну, допустим, на спине большой шрам. Или там на теле большой шрам, и там женщина или мужчина, если они там где-то, может быть, живут на юге, может быть, куда-то они ездят загорать там, и их тело обнажается именно в той части, и на них начинают люди смотреть. Потому что вы можете попасть в разное общество. Есть люди, где необразованные, и будут на вас спялиться, как на человека какого-то, я не знаю. Ну, вот, не всем это нравится. И поэтому иногда люди могут нанести даже татуировку для того, чтобы скрыть.
1: То есть в косметических целях?
3: Да, в целях косметики. Поэтому я не вижу здесь ничего плохого. То есть если человек это решил сделать, пусть сделает. Но опять же, он должен помнить, что не всегда это ему на руку пойдет или на пользу. В данный момент, может быть, он это и сделает, это его убережет там, от лишних взглядов. Ну а кто знает, вот что для тебя Бог приготовил. Поэтому я придерживаюсь все-таки мнения такого, что вот Бог дал человеку тело, и вот чем меньше будет вмешательств, тем лучше. Потому что жизнь длинная.
1: Хорошо. А в Библии есть такие герои, которые вот как раз носили себе на тело татуировки?
3: В основном язычники, да, в Библии. Да, особенно воины там именно носили себе татуировки, допустим, там, ну вот, убив какого-нибудь человека, они делали, как вот насечку там делают, там, вот, делали какую-то надпись на себе. И чем был расписан этот человек больше, тем он больше внушал страх, да. И к нему уважение по его татуировкам. Опять же, мы говорим о том, что татуировки могут также носить какое-то значение. Ну, допустим, если мы берем с вами среду людей, которые нарушают законы, ну, государственные, там, преступный мир, допустим, мы с вами берем. В преступном мире, я не знаю, насколько сейчас, но раньше татуировки имели определенное, носили значение. То есть татуировку делали для того, чтобы каким-то образом отметить, обозначить человека. Там, его статус подчеркнуть, там, или по какой причине этот человек попал за решетку. Вот. И у них были татуировки, которые носили именно смысл, они были осмысленные.
1: А люди это добровольно делали или иногда им выбрали?
3: Это считалось у них тогда, что это круто.
1: То есть это почетно?
3: Да. Или возьмите, вот сейчас даже есть индейцы там на островах на каких-то, они же наносят на свое тело татуировки. Вот. И поэтому сегодня и популярны татуировки. То есть их, почему сегодня молодежь хочет носить или наносить себе татуировки? Потому что это раскручивается средствами массовой информации, средствами там, интернета. Показывается крутизна этого всего, как это красиво. Потом звезды, там, эстрады, звезды спорта, там, футболисты в основном, которые вот именно очень популярны, и они своими татухами там бегают, светят. И молодежи хочется подражать. В них и срабатывает инстинкт подражания, поэтому они наносят себе татуировки. Вот и все.
0: Найди свой путь.
2: Но мы вас не случайно позвали к нам сегодня на передачу, Виталий Вальтерович. Мы знаем, что вы очень... вы отличаетесь от других священнослужителей. Вот. Мы знаем, вы тоже как бы делали себе тату. Вот. Расскажите нам сегодня о своих.
3: Ну, все свои татуировки я сделал по молодости. Вот почему я говорю? По глупости, грубо говоря так, по глупости.
1: А в каких возрастах вы делали?
3: Наверное, первую татуировку сделал в лет 14. И до 18-летнего возраста я уже нанес все татухи, которые вот сохранились у меня до сегодня.
1: Ну, а что вы в них вкладывали?
3: Да ничего не вкладывал, вот просто...
1: Просто от балды захотелось сделать.
3: Да, вот увидел, вот так же, как увидел, что круто, какую татуху, какая мощная. И когда видел, что когда люди видят человека татуированного, то испытывают к нему... Ну, у нас в России люди, которые татуировки носили, это в основном были люди, которые были из заключения, и их побаивались.
2: Криминалом, да,
3: все? Да, да, криминалитет. И поэтому, когда их побаивались и к ним питали какое-то уважение, я думал, что если я нанесу себе татуировочек,
2: ну и как?
3: То тоже будут побаиваться.
2: Вас стали бояться?
3: Да нет, я думаю, что думали, что я... Взрослые люди, ну что они могут думать? Ну вот балбес, да, и все. Что еще могут подумать?
1: Виталий, а вы могли бы свои татуировки нам показать?
3: Да, не проблема.
2: Да, очень интересно.
3: Покажу.
1: Ну, еще объясните вообще, что они означают.
3: Ну, они ничего не обозначают, потому что эти татуировки я уже нанес на татуировки, которые вот именно носили криминальный смысл какой-то. Для того, чтобы перекрыть те татуировки, мне пришлось нанести татуировку вот на эту руку и на эту руку.
2: То есть у вас раньше были татуировки, которые что-то означали, да, криминально, а вы их потом стерли, я так понимаю?
3: Не стерли, я попытался путем лазерной коррекции или лазерного вмешательства убрать себе татуировки, но оказалось, что не все красители возможно удалить. И поэтому оказалось, что пришлось мне просто-напросто забить уже то, что у меня было нанесено. Например, у меня была надпись «Человек человеку волк». Вот я себе нанес эту татуировку на латинском языке, и как, допустим, теперь мне общаться с людьми и объяснять им, что нет, я сейчас так не думаю, что ли. Вот, поэтому мне пришлось перекрыть их. Вот и все.
2: Виталий Валерьевич, вот эти татуировки, они вам не помешали в будущем как священнослужителю развиваться?
3: Они мне и сегодня мешают.
2: Да,
3: да, потому что, допустим, вот лето, жарко, хочется ходить там в майке или с коротким рукавом, или в рубашке. По улице, конечно, когда меня люди не знают, не знают, кто я могу идти по улице, допустим, в рубашке с коротким рукавом или там в футболке. И люди обращают внимание на татухи, но они не знают, кто я. И поэтому это меня совершенно не смущает. А когда человек знает, что я священник, и если он увидит вдруг на моем теле татуировку, все, у него...
2: Мысль сразу потеряется.
3: Да, он настораживается, это людей сильно напрягает. Меня это не напрягает, но это напрягает тех, с кем я общаюсь. Потому что, допустим, у меня даже есть знакомые в интернете, которые, видя фотографии какие-то там летние, увидев татуировку, там сразу у них поток идет словесный.
1: А вас должно вообще...
3: Не всегда хороший.
1: А должно ли вот вас вообще это волновать, что люди знают, что вы священник, и поэтому вы пытаетесь скрыть татуировку?
3: Я же сказал, что меня это не волнует. Это смущает людей.
1: Нет, ну вот именно волнует ли вас, что люди смущаются? Вы же
3: пытаетесь... Да, меня волнует, что люди смущаются.
1: Это их как-то отпугнет? Или...
3: У апостола Павла есть хорошие слова, где он говорит о том, что если возможно с вашей стороны быть в мире со всеми, это первое. А второе, он говорит, если человека соблазняет то, что я что-то делаю, ну, в конкретном тексте он пишет, если человека смущает или соблазняет то, что я ем мясо, а он вегетарианец, я при нем этого делать не буду. То есть я не буду делать это при этом человеку, чтобы его не смущать. И поэтому я думаю... Ну,
2: то есть вы летом, прогуливаясь, стараетесь все-таки подлиннее надеть рукава?
3: Если когда со мной есть. Люди познакомились, знают меня, знают, ну, что я себя как человек представляю, то я знаю, что это их не смущает. А когда люди со мной не знакомы и меня куда-то приглашают летом, я все равно стараюсь одевать рубаху с длинным рукавом.
2: Виталий Вальтерович, у вас есть ребенок, два ребенка. Да. Вот, их как воспитываете?
3: Ну,
2: как объясняете?
3: Сыну у меня 23 года, у него нет ни татуировки.
2: Но вы даете право воли, то есть ты можешь сделать, но лучше не делай или как?
3: Я всегда показываю на примере. То есть

0: то я ему показывал, какие проблемы возникают, то есть какие трудности для меня появляются, вот, когда у меня есть вот татуировки. В каком обществе я ему показывал, у него будут проблемы. То есть, допустим, я же вначале подчеркнул, что вы себя, когда вы наносите себе татуировку, вы себя уже относите к определенному классу людей. В основном это люди-бунтари, которые...
1: Идут против.
0: Ну, может быть, они не против идут, они самовыражаются. То есть это люди не такие, как все. И поэтому, а если вы не такой, как все, вы уже в группе риска, то есть уже с вами напряг, то есть люди напрягаются. Вот. И если вы хотите достичь чего-то в жизни, а я верю, то есть уже со временем я стал понимать, что для каждого человека Бог приготовил что-то лучшее. Ну, какое-то, я не знаю, я не отрицаю, что можно быть и хорошим дворником. Может быть, и для кого-то дворник – это вот именно то, что Бог для него приготовил. Ну, а может быть, Бог приготовил для вас, я не знаю, портфель министра. Может быть, вы же не знаете, я не знаю. Но вы сами своими собственными руками или вот этим татухой закрыли себе эту возможность быть министром и будете всю жизнь дворником, а это не ваше, понимаете, вы будете мести, а от этого не будете удовольствия получать. Поэтому сыну своему я говорил о том, что, сынок, ты должен 100 раз подумать, прежде чем что-то сделать.
2: То есть вы ему не запрещаете, вы просто наставляете? Нет. А как вы считаете, а можно просто тупо запретить? Ну, вырастет, поймет, ну, хотя бы под словом запрета он этого не сделает, а в будущем...
0: Нет, я думаю, что если вы родители будут запрещать, или кто бы там вам не запрещал, вы все равно сделаете, просто сделаете тайно и будете прятаться до определенного времени, пока сами не забудете, и это вылезет наружу. Вот и все.
1: Свой путь. Виталий Валерьевич, а можно?
0: И, кстати, ну вот,
1: да, что-то. Нет, нет, я вас выслушаю.
0: И, допустим, есть, я считаю, что женщины созданы для того, чтобы украшать этот мир своей красотой. И если бывает так, что у женщины нет бровей, ну, я не знаю, было время, наверное, когда-то было модно, там брови были такие тоненькие, там еще что-то. И сегодня многие женщины, там, девушки делают себе там небольшой татуаж. Ну,
2: даже когда есть брови, они все равно почему-то...
0: Ну, они делают, потому что они все время черными кажутся, ну, такими темными. Ну, если нравится человеку, почему нет, почему бы не сделать? Просто могут ей испортить. Опять же, понимаешь, вот как бы я не против того, что там он пойдет она делать. А если сделают не так, а так, что она будет делать? Понимаете, тут опять же нужно 100 раз взвесить, сделать, а потом никого не винить.
2: То есть, а вот сами... вы лично сами как считаете, вот мужчины и женщины, есть какая-то разница все-таки? Женщина, ну, может быть, на женщине красиво будет, что татуировка это более какая-то мужественная такая дерзкая черта? Или совсем нет разницы? И те свободны, вольны делать.
0: Дело в том, понимаете, это уже другая тема. Это тема уже, наверное, сексуальных отношений или сексуальной распущенности. И если мы говорим о, как сказать, о вызове, да, там ребята, когда вызов бросают, их поведение одно. Когда девушки бросают вызов этому обществу, их поведение совершенно другое. И поэтому меня бы насторожило, ну, по крайней мере, вот, даже в молодости, если бы я увидел девушку с татухами, опять же, тут нужно смотреть, как бы, все, меня бы это напрягло. То есть я бы задумался, прежде чем начинать с ней отношения какие-то.
2: Да. Наше время, к сожалению, подходит к концу. Спасибо вам, Виталий Валерьевич, за... эту интересную компанию.
1: Обожди, Боря.
0: Я не против девушек, которые делают татуировки, но это говорит о их характере. То есть о том, что они же тоже вызов бросают этому обществу. Поэтому то есть я не против того, что они делают, но опять же, ну, им нужно подумать.
1: Виталий Валерьевич, а как вы думаете, когда вы уже, как вы думаете, вы попадете на небеса?
0: Я уже там, конечно, попаду.
1: На небесах у вас будет, татуировки ваши останутся?
0: Нет, Библия говорит однозначно о том, что наше тело бренное изменится во мгновение. Прям Слово Божие говорит, что когда протрубит архангел, когда мертвые во Христе воскреснут, а мы во мгновение ока изменимся, ибо тленному сему необходимо облечься в нетленное. Восхищены будем на небеса, и там всегда с Господом.
1: Отлично. Ну, на этом можно закончить, да, Борь? Очень у нас интересный разговор сегодня получился.

0: На самом деле, я лично много знал о татуировках. Вот.
1: Спасибо вам, Виталий Валерьевич, за сегодняшнюю кампанию.
0: Да, спасибо, что пришли.
1: С вами была программа «Найди свой путь». Мы ее ведущие, я Борис Размик. В гостях у нас был священнослужитель Виталий Вальтерович. Подписывайтесь на наше обновление, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Всего доброго.

0: Бог милует и спасает.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Антериум Атис».

0: «Небо на земле». Ведущая Елена Палашкова.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рада, что сегодня в студии мы опять вместе с Виталием Алиником. И у меня такой первый вопрос. Мы знаем из предыдущих программ, что Бог Отец находится на престоле,
2: во святилище.
1: Потом мы узнали, что после смерти наш Господь Иисус Христос вознесся в небо.
2: Да.
1: Неужели мы остались одни?
2: В книге Евангелия от Иоанна, в 16 главе, записаны слова Иисуса Христа, начиная с 7 стиха. Он говорит: «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». И вот дальше он рассказывает, кто же этот утешитель. Он говорит, 13 стих: «Когда же придет он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, будущий возвестит вам», и так далее. То есть этот утешитель – это Дух Святой, которого Господь Иисус Христос обещал, и который, по словам Иисуса, заменит его нам на земле.
1: Там написано слово «лучше».
2: Да.
1: А чем это лучше?
2: В случае с Иисусом Христом его присутствие на земле было локализовано. Он, как говорит Священное Писание, будучи Словом, будучи Богом по природе, стал плотью. Он поместил себя во время, поместил себя в пространство, и он по виду был как человек, и был реально человеком. То есть его способность совершать служение была ограничена количеством часов в сутки и его географическим присутствием.
1: Территории.
2: Да. А о Святом Духе в Священном Писании говорится о том, что Он везде присутствует. 138-й Псалом, который мы ранее упоминали уже, говорит: «Куда пойду я от лица Твоего, от Духа Твоего, куда убегу?»
1: Но это сложнее. Иисуса можно было видеть, а Духа Святого мы же не видим.
2: Нет.
1: И как я узнаю, что есть ли Дух Святой со мной? Как я знаю, всем дается Дух Святой? Всем абсолютно людям?
2: Если читать дальше, то написано в 8 стихе этой же 16 главы: «Он, придя, Дух Святой придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде». То есть главная задача, с чего начинается служение Святого Духа, Он обличает во грехе. Обличит — значит, укажет на ошибку. То есть Он воздействует на совесть. Если человек что-то сделал не то во свете воли Божьей, то Дух Святой подсказывает ему, Он начинает его беспокоить, и человек этим мучается. И вот когда это служение осуществляется, человек признает себя грешником, дальше он уже может востребовать служение Иисуса Христа, спасение, очищение, освящение.
1: То есть правильно ли я поняла, что только тот, который попросит прощения в своем грехе, только у того Дух Святой?
2: Это начало. Когда человек...
1: первый шаг нужно вот как раз, если обличение происходит, я должна это принять, понять, услышать и как-то...
2: Отреагировать,
1: да, попросить прощения у Бога, пожалеть об этом. И вот в этот момент Дух Святой уже во мне, так?
2: Дело в том, что если сделать шаг назад, то надо признать, что Дух Святой, Дух Господень, Дух Жизни, Дыхание Вседержителя, по-разному он называется, он присутствует во всех живых существах. То есть мы живы благодаря Духу Святому.
1: Это
2: его безличностное влияние.
1: Безличностное.
2: Да,
1: вот,
2: это безличностное служение. Касается животных, и всего.
1: Но это мы уже говорили,
2: живого.
1: Да, в первой передаче.
2: Так вот. А когда Дух Святой работает с нами, то первое действие его личностное именно в том, чтобы нам указать на наше истинное духовное состояние. И когда мы с этим соглашаемся, когда мы признаем, говорим: да, правда, Господи, я грешен, да, я грешна.
1: Хорошо, а если человек не соглашается?
2: Тогда это называется противиться Святому Духу.
1: Тогда
2: это называется вот голос Святого Духа заглушать.
1: И все.
2: И если человек живет в этом состоянии, пребывает достаточно долго, он ожесточается и пренебрегает Духом Святым. И в конечном итоге, хотя Дух Святой продолжает говорить, человек его уже не слышит, потому что он стал черствым.
1: Вот у меня нет этого вопроса, но у меня вот сейчас такое возникло. Я где-то помню, что-то кто-то говорил, что Бог три раза только обращается. А потом все, если человек вот первый раз, да, Дух Святой обратился, обличил — нет. Второй раз, третий — нет. Все закрывается, и все, конец с человеком.
2: Фактически Библия говорит о том, что Господь неустанно посылает.
1: То есть нет, этого нигде в письме, в Божьем Слове написано, что вот только три раза. Вот
2: понятие о трех случаях да. присутствует, но совершенно в другом контексте. Угу. Сказано, Бог говорит однажды, если того не заметит в другой раз, чтобы человека вразумить, наставить.
1: Да,
2: то есть воля Божья открывается путем минимум двоекратного, лучше троекратного повторения. То есть
1: но
2: это
1: может,
2: Божий
1: почерк. Ну, может, не расслышал
2: почерк.
1: Человек, просто да. не расслышал. Понимаете?
2: Просто когда мы задаем вопрос о том, как отличить голос Божий, то в Библии сказано так, коль скоро сон приснился фараону дважды, угу. значит, это точно от Господа. То есть Божий почерк такой, должно быть 2-3 свидетеля, 2-3 свидетельства. Это и в Торе написано, угу. и в Евангелиях написано. То есть вот в этом контексте упоминается цифра 3. Но это не означает, что после этого Бог
1: да,
2: не говорит.
1: Да, после этого все, конец, да.
2: Просто фактически Бог перестает говорить только тогда, когда человек упорно, постоянно и окончательно принимает решение с Богом быть во вражде. Только вот такие люди фактически не в состоянии слышать. И то не потому, что Бог не хочет говорить, а просто
1: человек
2: они ожесточаются.
1: То есть...
2: Ну вот, Елена, очень, да, важно, да. очень важно. Человек признает себя грешником. Это вот начало процесса сотрудничества с Духом Святым на личностном уровне. Но это не все. Потому что, когда мы читаем дальше, мы прочитали уже, «Он, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде». Дальше 9 стих объясняет о грехе, что не веруют в меня, в Иисуса Христа, говорит. Дальше о правде, что я иду к Отцу моему, и уже не увидите меня. То есть Дух Святой, его главная задача, обличив нас во грехе, показать решение греха. Он приводит нас к Иисусу Христу, он показывает Спасителя, он показывает, что Иисус Христос здесь стал Агнцем Божьим, а также, что он ушел к Отцу и ныне совершает служение в Небесном Святилище. То есть Дух Святой нас ведет к осознанию полноты служения Божества ради нас. Что касается прощения грехов, и дальше, что касается освящения, которое напрямую связано со служением во святилище.
0: Далее в программе.
2: То есть, когда человек служит для Господа, он обретает сверхъестественную силу. Настанет момент, когда славой Господней наполнится вся земля.
1: И у меня такое дикое желание появилось всех людей спасать. Он помогает нам здесь и сейчас.
2: А у нас понятие славы Божьей ассоциируется с чем?
0: Небо. На земле.
1: Так, понятно мне, хорошо. А вот знаете еще, я прочитала Римлянам 5:5, там написано, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым.
2: Чудесный отрывочек.
1: Данным нам. И вот у меня, я вот думала над этим текстом, значит, любовь Божия излилась в наши сердца, в сердца наши Духом Святым. Можно ли вот этот вот стих понимать так, что мне должна, ну, какая-то любовь ко мне прийти Божья? Или вот как-то ее, ну, почувствовать, наверное, не очень, да, вот хороший критерий. А вот как-то можно осознанно понять, что должно что-то во мне измениться, если любовь вдруг во мне, да?
2: Да. Это напрямую как... связано с тем, о чем мы только что читали.
1: Да.
2: Потому что Божья любовь, ее величайшее проявление. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих, то, что все христиане знают
1: да.
2: наизусть. «Ибо так возлюбил Бог мир, да. что отдал Аминь. Сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную». И вот когда человек вот эту любовь Божью, которая величайшим образом открылась на Голгофе, когда Сын Божий, сам Бог, взял на себя грехи всего мира и отдал свою жизнь ради нас, вот когда эта любовь открывается, вот тогда-то и происходит то самое рождение свыше. И это работа Святого Духа. Вот так изливается
1: да,
2: Божья любовь.
1: Да, я понимаю. Значит, любовь... Нет, я хочу что узнать? Понять, что должно какое-то поведение у человека измениться. Ведь смотрите, любовь проявилась в действии. Угу. То есть не просто на Бог с неба сказал, знаете, я вас люблю, а он... Сына послал, сын умер, то есть свою жизнь добровольно дал. Это вообще для меня это вопиющая несправедливость.
2: Угу.
1: С жизнью своей заплатить за то, что я не сделал.
2: Да.
1: Вот. И как я тогда, вот как она же должна как-то проявиться, любовь у нас?
2: Непременно. Это что следующий должен... этап работы Святого Духа.
1: Ну, например,
2: Духа.
1: Да, например, как должен себя человек вести или по каким признакам, вот критериям, скорее признакам, да, в его жизни мы можем понять, ну, давайте вот так...
2: Есть ли Дух
1: да.
2: Святой в нем или
1: да,
2: нет?
1: Да, вот давайте угу. с себя лично я начну. Вот я, у меня это случилось.
2: Угу.
1: Как моя любовь должна проявиться вот по отношению к другим людям?
2: Так давайте повторим. Он обличает всех во грехе. Дух Святой. Дальше. Он рождает нас выше, Он в нас поселяется, когда мы понимаем любовь Божью, когда мы принимаем любовь Господа
1: да,
2: к нам
1: это
2: и
1: понимаю.
2: Исповедуем
1: да.
2: Иисуса Христа. Третье действие Святого Духа, которое раскрыто в Священном Писании, это освящение.
1: Да, вот,
2: вот это то, о чем вы да. говорите.
1: Ну, это такое
2: когда,
1: слово.
2: Когда Дух Святой входит в человека, когда любовь Божья Духом Святым изливается в человека, когда человек принимает это и делает своим, то написано в послании к Галатам, в 5 главе, плод же
1: да.
2: Духа, плод – это результат проявления.
1: Да, а в чем он проявляется? Например, человек начинает, вот я могу сказать, да, как угу. у меня проявилось, я, потому что когда я только узнала об этом, мне стало, ну что есть спасение, узнала об этом. И у меня такое дикое желание появилось всех людей спасать.
2: Так.
1: То есть я забыла про семью, про сына вообще-то. Я ходила с утра до вечера и всем рассказывала. Вот. То есть это тоже какая-то аномалия была. Но вот это я не могла просто спать, там есть. Я постоянно хотела людям рассказывать. Но потом уже немножко ума набралась, как говорится. Немножко
2: чтобы
1: все
2: сопрягать.
1: Это, да, все это как-то соединить. То есть... Вот есть еще какие-то вот, да, вот человек жертвует, ведь Иисус пожертвовал своей жизнью, значит, и человек, который, если такая же Божья любовь, то он жертвует. Ну, например, не знаю, согласитесь, там, своим временем, да, человек жертвует и служит кому-то. Но ведь есть же люди, которые неверующие, они это очень хорошо делают.
2: Сказано, плод же Духа – любовь. Вот это первое доказательство того, что в человеке Дух Святой присутствует, он начинает любить. Во-первых, Бога любить, во-вторых, людей любить. И эта любовь может проявляться в самых-самых разных видах, в самых разных формах. А сказано в Священном Писании, кто не любит, тот Бога не познал.
1: Ну, кто не любит людей, да, говорит,
2: конечно.
1: Что не люблю своего брата, но люблю Бога, да, это неправда.
2: Это уловка.
1: Это, да, уловка.
2: Если ты не можешь любить того, кого видишь, как ты можешь любить, кого
1: да.
2: не видишь? То есть Святой Дух, приходя, Он переносит не только сознание во грехе, не только Сам поселяется в нас, но Он начинает нас преобразовывать, потому что любовь Божья в нас поселяется, и человек вот во свете этой любви начинает ее отражать. То есть ваш опыт, он как раз-таки является демонстрацией или иллюстрацией того, как Дух Святой действует. И далее Дух Святой ведет человека на служение. Сказано в книге «Деяния апостолов» в 1 главе 8 стихе, «Но вы примете силу». Это четвертый вид служения Святого Духа. Обличение во грехе, рождение свыше, освящение, преобразование и сила для служения. Это еще называется крещением Святым Духом. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». То есть, когда человек служит для Господа, он обретает сверхъестественную силу, ранее ему не присущую, нужную вот на данный момент для того, чтобы совершилось могущественное служение для спасения других. И формат этой силы, то есть ее проявление, может быть разный. Чудеса, знамения, или, сказано, говорили Слово Божье с дерзновением. Но в любом случае, это любой вид служения, нацеленный уже не на меня, а для того, чтобы другие их благословить этой любовью Господней, Его спасением, Его благодатью, и вот так вот в силе и эффективно, вот так вот, чтобы достучаться до сердец людей, совершать им служение. Вот это коротко говоря то, что Святой Дух делает.
1: У нас программа о святилище. А как Дух Святой проявляется в святилище? Где Он там?
2: Давайте, может быть, начнем с того, что в книге Левит, в 9 главе, в стихах 23 и 24, рассказывается о таком явлении, как сияние славы. Мы медленно подходим к теме Святого Духа, но я думаю, наше исследование, оно поможет нам как раз это дело уяснить. Итак, Левит, книга, 9 глава, стихи 23 и 24. «И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания», то есть во святилище, «вошли и вышли, и благословили народ, и явилась слава Господня всему народу». То есть она вышла, она явилась именно из святилища, поскольку именно оттуда, выходя, Аарон и Моисей продемонстрировали славу, или точнее, когда они вышли, тогда слава Господня явилась. «И вышел огонь от Господа». От Господа оттуда, значит, от Ковчега Завета, потому что Ковчег Завета – это престол Божий, да? Там сияние славы находилось. «И вышел огонь от Господа, и жег на жертвеннике всесожжение и тук, и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое». То есть вот у нас понятие славы Божьей ассоциируется с чем? Во-первых, это святилище, там она живет.
1: Да.
2: Во-вторых, это огонь. И вот когда мы смотрим теперь уже апостольские писания, то там вот в 9 главе послания к евреям, в стихах 4 и 5, есть такое понятие, как херувимы славы. Вот те два херувима.
1: Да.
2: Там описывается святой святых.
1: Да.
2: Ковчег, крышка ковчега, на крышке ковчега два херувима. И они названы херувимы славы. Почему? Потому что между двумя херувимами как раз вот эта шехина, термин родом из Торы, из иудейской традиции, шехина, сияние славы, вот между этими двумя ангелами являлись. То есть, смотря на Ковчег Завета, мы не увидели бы там на земле Бога в его обличье, поскольку его настоящий престол на небе, а это было его представительство, его посольство, так сказать.
1: Угу.
2: Но там вот все-таки визуально слава, которая проявлялась как огонь. Это вот первая картина. Теперь, в Священном Писании есть несколько пророчеств, точнее, одно пророчество несколько раз повторяется о том, что настанет момент, когда славой Господней наполнится вся земля. Вот мы можем посмотреть, например, на книгу Псалтирь, 71 главу, 19 стих. Сказано: «И благословенно имя славы Его вовек, и наполнится славою Его вся земля». Аминь и аминь. То есть вот то, что изначально жило только во святая святых, вот это сияние славы, что изредка показывалось народу Божию в особые моменты, иногда для демонстрации славы Божьей, иногда для демонстрации суда Божьего и так далее, вот это явление, оно теперь всю землю охватит. Это пророчество. Когда было у нас на земле служение Иисуса Христа, то там вот однажды в разговоре с женщиной из Самарии, самарянкой.
1: Да, самарянка.
2: Он упоминает об этом снова. В Евангелии от Иоанна в 4 главе, мы читаем там стихи с 20 по 24. «Отцы наши, говорит женщина, поклонялись на этой горе, на горе Горизим. А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». То есть у самарян и иудеев был спор, какое место святое,
1: где правильно
2: Богу надо,
1: да,
2: поклоняться.
1: И лучше, да.
2: Да. Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух».
1: Ибо
2: и поклоняющиеся таких, ему должны поклоняться в духе
1: ибо
2: и
1: таких,
2: истине.
1: Да, ибо таких, так, еще раз, пожалуйста.
2: Ибо таких поклонников ищет Отец в себе.
1: Которые поклоняются в духе и истине.
2: То есть вы помните контекст?
1: Да, да.
2: Здесь или там? То есть есть ли какое-то святое место,
1: да,
2: на земле?
1: Да, и не там, и не там.
2: А Иисус говорит, приближается время, когда, да, такого святого места вообще не будет.
1: И уже приблизилось.
2: Да, но он говорит о своем служении, а во время его служения он обещал о Духе Святом. То есть вот здесь место, которое связано с Божьим присутствием, оно вдруг расширяется на всю землю. Это как раз то, о чем мы читали в книге Псалтирь, что славой Господней наполнится вся земля. Но Иисус здесь другой термин уже использует – Дух. Дух. Речь идет о Святом Духе. И в действительности, когда это время подошло, когда пророчества и прообразы исполнились, в книге «Деяния апостолов», во второй главе, где описывается День Пятидесятницы, сказано следующее. Читаем из второй главы книги «Деяния апостолов». «При наступлении Дня Пятидесятницы», первый стих, «все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого», и так далее.
1: Это опять же огонь, который был во святилище.
2: Вот
1: которым...
2: именно. То есть то, что раньше было сосредоточено и ограничено только святая святых, оно должно было всю землю наполнить. И Господь Иисус открывает, что речь идет о Духе Святом. И когда это время пришло, то тогда Дух Святой, посланный во всю землю, он явился как раз в виде огня. То есть вот это сияние славы, оно теперь стало доступно. И обратите внимание, что оно почило, сказано, на каждом из них. То есть теперь вот эти люди, которые в Бога веровали, которые приняли Иисуса Христа в качестве Спасителя, которые были Его последователями, они стали носителями вот этой шехины, они стали носителями сияния славы. И уже позже, уже о всех верующих апостол Павел в послании к Коринфянам, в первом послании к Коринфянам, 6 главе пишет, он говорит, неужели не знаете? То есть это уже стало достоянием всех верующих.
1: Неужели не знаете, что вы,
2: пишет он церкви, вы храм Божий, и Дух Святой живет в вас. То есть сияние славы, Божье присутствие, Дух Святой теперь доступен всем верующим.
1: Конечно, Бог позаботился обо всем.
2: Потому мы имеем непосредственный доступ. У нас непосредственная синхронизация Духа Святого, который в нас живет, и служение во святилище, которое на небе осуществляется. И в этом великое преимущество. Мы имеем прямой доступ непосредственно туда, в сердцевину Божества, благодаря присутствию Духа Святого.
0: Небо на земле.
1: Вот еще такой вопрос. Как отличить, каким духом водится человек, который заявляет, что с ним говорит Бог? Вот как отличить? Потому что же много, все говорят, правильно?
2: Да.
1: Мне сказал Бог, меня ведет Дух Святой, а мы видим, что не очень,
2: так скажем. В частности, я вспоминаю случай, который для меня уже стал хрестоматийным. Человек в беседе со мной утверждал, что получил откровение от Святого Духа. И суть откровения в следующем. Дух Святой сказал ему, по версии этого человека, что нужно оставить жену и троих детей и соединиться узами брака с другой женщиной, более привлекательной, красивой, молодой и так далее. Почему? Потому что якобы...
1: Она ему понравилась.
2: Брак должен быть основан на любви. А он говорит, у нас с женой уже любви нету. Значит, это уже прелюбодеяние. Потому что истинная любовь – это то, что должно соединять двоих. Вот эту я теперь люблю, и у меня прямое откровение от Господа, что я не должен притворяться, я должен осуществить теперь связь с ним. Вот подобных явлений, подобных примеров очень много. То есть человек поднимается или не поднимается и вот заявляет о том, что «мне Дух Святой сказал». И всякий, кто хоть сколько-нибудь с Духом Святым знаком, он начинает, по крайней мере, сомневаться. Так вот, вопрос потому стоит в действительности, как отличить. Ну, я всегда предлагаю начинать с простого, с того, что мы все можем сделать. И в данном случае в Священном Писании сказано, что никогда вот эти святые строки, никогда Слово Божие не было даваемо по воле человеческой, но произрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Это апостол Петр пишет. Апостол Павел пишет, что все Писание богодухновенно. То есть... Библия, по сути, это слова Святого Духа. Это прямая речь Святого Духа. И потому для того, чтобы обезопасить себя от духа зла, Священное Писание предостерегает, что сатана пытается внедриться в разум, он наполняет разум, он мысли посылает, которые человек может воспринимать как божьи. Чтобы себя обезопасить, необходимо, во-первых, прочитать, во-вторых, постоянно исследовать, постоянно насыщать свой разум Священным Писанием, и тогда ты уже очень легко можешь отличить. Это тот же самый дух, говорит, который эту книгу дал, или наоборот, дух зла?
1: А вот мы в прошлой передаче с вами говорили о том, что мы можем помолиться об изменении, например,
2: характера.
1: Да, характера или раздражительности. Да. Вот я думаю сейчас, что это Дух Святой нам помогает. Да? Вот
2: именно чтобы... Он, согласно Библии, осуществляет ныне служение освящения.
1: То есть,
2: и освящение
1: да, –
2: это
1: то есть,
2: процесс отделения от греха.
1: То есть Он помогает нам здесь и сейчас.
2: Вы знаете, Елена, я бы больше сказал. Он не только помогает. Дело в том, что вот если мы говорим, допустим, о таком качестве, как любовь, да, это напрямую связано с победой над раздражительностью. Потому что раздражительность есть недостаток любви. Когда слова, действия человека и так далее вызывают вот это раздражение, это в силу недостатка любви к человеку. Так вот, сказано, что плод же Духа – любовь. В ином месте Священного Писания сказано «любовь Духа». То есть Он не только помогает нам любить,
1: да,
2: это Его любовь. И Он свою любовь влагает в человека на основании молитвы, на основании сотрудничества с человеком, потому что мне не свойственно любить. Я по природе, как любой человек, эгоцентрик и эгоист.
3: Все, потому что, да, хотят, чтобы меня любили.
2: Конечно. Как говорится, мне, мое и так далее.
3: То и есть мало, я мало причем всегда.
2: Вот, потому если я кого-то люблю, то я в состоянии это делать только Божьей любовью. Потому что мне это не свойственно. Потому да. это важно подчеркнуть, что не просто речь идет о какой-то помощи. Я, Господи, тут работаю, совершенствуюсь, а ты мне так помогай. Да? Нет, речь идет о том, что Бог, поскольку Дух Святой живет во мне, то когда я люблю, это Его любовь. Он эту любовь через меня проявляет. А через время эта любовь меня настолько заражает, настолько охватывает, настолько мне начинает это нравиться, что оно постепенно становится для меня естественным. Вот механизм работы Святого.
3: А можно как-то вот эту любовь потерять? Потому что я вот где-то читала, что человек не умеет в себе эту любовь как-то возобновлять или как-то рождать не умеет, если это дает нам Бог, то что нужно сделать, чтобы вот эту любовь не потерять? Ведь я видела таких людей, которые потеряли любовь.
2: Коль скоро речь идет о
3: Богу,
2: том, что...
3: не только к людям, но и к Богу потеряли.
2: Любовь – это плод Духа, то, соответственно, необходимо продолжать пребывать во взаимоотношениях со Святым Духом. То есть... как в человеческих взаимоотношениях, когда отдаляешься от человека,
3: да,
2: то тогда уже
3: общения никакого
2: нет общения, нет взаимного воздействия, да. Взаимного влияния друг на друга. Ну, как говорится, с кем поведешься, от того наберешься. Да? Или скажи мне, кто твои друзья, я скажу, кто ты. Или же Библия говорит, худые сообщества развращают добрые нравы. Наоборот, добрые сообщества помогают.
3: Человек верит, да, тому, что слышит.
2: Потому когда с Духом Святым есть общение, есть молитва, есть чтение Священного Писания, есть вот получение откровения от Духа, доколе человек с Духом Святым взаимоотношения продолжает, до тех пор Дух Святой имеет право себя проявлять через человека. Любовь ли то, радость ли, мир или любой другой аспект плода Святого Духа.
3: Виталий, я вас очень благодарю за интереснейшую беседу. Дух Святой – это... такая неисчерпаемая тема, и об этом можно вообще-то говорить часами.
2: Верно.
3: Дорогие друзья, спасибо вам за ваше внимание, спасибо вам за то, что вы сегодня подарили ваше время нам и были с нами. Присоединяйтесь к нам в следующих наших программах. Спасибо за внимание, до свидания.
0: В следующей программе.
4: Почему вдруг Давиду вздумалось построить Богу стационарный храм?
2: 5 веков, к сожалению, прошло. Есть определенные законы, которые касаются только земли Израиля. На Давиде, к сожалению, была вина, крови и иного порядка. Он получил документ от Господа, как это делать.

0: Небо на земле.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Жив Господь и благословен защитник мой.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Здравствуйте. Сегодняшняя история – это одно из повествований о внутренней таинственной перемене, которая происходит в душе человека, так или иначе встречающегося со Христом. Сначала такой человек сопротивляется, не желает знать Господа, но потом разнообразным языком обстоятельств Христос беседует с человеком, говоря о своей силе, о своей заботе, о своей любви, до тех пор, пока в сердце человека не поселяется ответное чувство. Автор сегодняшнего повествования, рассказа – Макаров Евгений из города Йошкар-Ола. И вот что он пишет. «Моя мама и бабушка – люди верующие, православные. Меня самого с детства в церковь никогда не тянуло. Религия представлялась мне лишь сводом запретов, а Бог – суровым и наказывающим, от которого не стоит ждать какой-то особой милости. В юности вера в Бога меня абсолютно не интересовала, но однажды задуматься все же пришлось. Евгений познакомился с девушкой из семьи верующих, христиан, адвентистов седьмого дня. В те дни в кругу своей семьи, иначе как секта, эту церковь они не называли. Ирина, девушка, с которой познакомился Евгений, очень, конечно, ему понравилась, но иметь жену-сектантку вовсе не входило в его планы. И вот Евгений стал всячески препятствовать тому, чтобы она ходила на богослужение и посещала церковь. И однажды Евгений даже поставил ее перед выбором – или я, или Бог. Прошло время. Они с Ириной, Евгений с Ириной все-таки поженились. Близко общаясь с ее родственниками, христианами, Евгений увидел в их образе жизни много такого, что его искренне привлекало. Они не пили спиртного, они не курили, они не сквернословили, были всегда отзывчивыми, помогали всем, чем могли, и много рассказывали о Боге, о Его любви и милосердии, делились своими жизненными опытами. Родственники Ирины не называли, не навязывали никогда своих убеждений. Но Евгений пишет: «Скажу вам честно, иногда их поведение без всяких слов меня обличало. И гордость, врожденная гордость, протестовала против этого. Евгений часто говорил им: „Не учите меня жить, я сам справлюсь без Бога, тем более, что Он пока что для меня еще ничего не сделал“. Однако, чем больше Евгений узнавал о Боге, тем больше стал задумываться о Нем. Впервые Евгений посетил молитвенный дом в 1989 году, когда там демонстрировали художественный фильм под названием «Иисус из Назарета». Эта картина, без преувеличения, перевернула все в душе Евгения. Он увидел Христа по-новому. Он увидел Его любовь. Он понял, зачем Христос приходил в наш мир. И эта картина тронула до слез. И все, что он понял, увидел, тронуло до слез Евгения. И лед его сердца был растоплен. И этот день стал началом новых взаимоотношений с Богом. Но прошло еще целых 3 года, прежде чем Евгений стал регулярно ходить в церковь и посвятил свою жизнь Богу, пока почувствовал глубокую потребность постоянно читать Библию, молиться. С Божьей помощью он, конечно, к этому времени зато бросил пить и курить. Сначала необходимость и важность крещения, как заключение с Богом завета, Евгений не осознавал. Он верил, что Бог есть, разумом понимал Его любовь, понимал миссию Иисуса Христа, то есть зачем Христос приходил. Но как своего личного Спасителя, как своего Господа, Евгений еще Христа в те времена не принимал. Не доверился Богу всецело. Господь видел сердце Евгения и позволил ему на личном опыте почувствовать силу Божию и на что он способен. В январе 1993 года Евгений попал в крупную аварию. Сидя за рулем КамАЗа, ему лишь чудом удалось избежать лобового столкновения с автобусом. Ситуация действительно была критическая. Евгений находился в 3 метрах от смерти, как он сам выражается, и уже видел лицо водителя автобуса, ехавшего прямо навстречу, его наполненные ужасом глаза. И в этот момент из самого сердца Евгения вырвался крик: «Господи, сохрани меня!» В следующий момент, когда Евгений смог уже что-то осознавать, его машина находилась на обочине, далеко позади автобуса, абсолютно невредимая, без единой царапины. Лишь задним бортом Евгений зацепил автобус и разбил 3 стекла. Ранения осколками получили тогда несколько человек. Приехавшие на место аварии сотрудники ГАИ заявили, что избежать столкновения на такой скорости и на таком близком расстоянии было попросту невозможно. А Евгений прекрасно понимал, это Господь совершил чудо ради его спасения. Евгений пишет: «Я благодарен Богу за то, что это произошло. Все, что случается с нами, – пишет Евгений, – допускает Бог из-за любви к нам, ради исправления нашего характера. И в данном случае мне было показано, на что способен я, а на что способен Бог. После этого случая я без колебания заключил завет с Господом и принял крещение». Евгений продолжает: «Без Бога я не представляю теперь своей жизни. С Ним в молитве я делюсь всеми своими мыслями, планами, переживаниями, а Он охраняет, дает все необходимое для жизни, духовную поддержку, мудрость, уверенность, успокаивает во время кризиса. У меня сын-подросток. Молюсь Господу, чтобы Он направил его на верный путь». «Да, наверное, я и сам сильно изменился», – пишет Евгений. «Раньше я был очень грубым, вспыльчивым человеком, теперь же стал терпеливым, чаще замечаю нужды других людей». И заканчивает свое письмо Евгений такими словами: «Бог милостив каждому из нас. Не ждите, когда попадете в беду, — пишет Евгений, — обращайтесь к Богу сегодня, когда вы еще в добром здравии. Наша жизнь очень нестабильна. Уже через час может быть поздно. Доверьтесь Богу. Он никогда не останется равнодушным ни к вашей беде, ни к вашей радости». Евгений Макаров, город Йошкар-Ола.

0: Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: В первом веке на берегу Эгейского моря стоял прекрасный город Ефес. Этот город был разрушен в VI веке мощным землетрясением. Но история хранит записи о том, что здесь трудились такие апостолы, как Иоанн, Павел и евангелист Лука. Город Ефес – объект упорных трудов археологов, и им удалось уже вызволить из-под грунта 20% развалин, 80% все еще находится под землей. Вы можете видеть колонну, которую соорудили археологи для того, чтобы туристы могли представить себе, какой была высота храма Артемиды. Этот храм был популярен в силу того, что со времен Александра Македонского весенние праздники плодородия в честь богини Артемиды были введены как обязательный культ по всей империи. Этот культ должен был объединять людей разных народов. Люди приходили в честь Артемиды весной выпить того вина, который мэрия бесплатно давала гражданам в качестве символа поклонения этой богине, а также мэрия обеспечивала каждый город бесплатным мясом в этот день. И пир в честь Артемиды был неким причастием, участвуя в котором люди верили, что богиня позаботится об урожае на следующий год. Аналогичный праздник праздновался осенью в честь бога вина Дионисия в греческой мифологии или Вакхуса в римской мифологии. В каждом городе, включая Ефес, были храмы в честь тех или иных богов, и храм Артемиды – не единственный храм города Ефеса. Этот храм был достаточно большим. В периметре это было 21 колонна на 9 колонн. Впереди обширный пруд, каменные ступени вели в этот пруд, чтобы поклоняющиеся могли омыться, прежде чем приступить к поклонению. Сейчас, стоя на берегу ручья у храма Артемиды, можно ощутить теплый ветер, запах сухой травы, и можно видеть гнездо аиста, которое он устроил на этой колонне, сооруженной археологами. В прежние же времена здесь можно было видеть толпы паломников со всех сторон света и торговцев статуэтками Артемиды. Артемида – это многогрудая богиня, символизирующая землю-кормилицу. В храме Артемиды продавались эти статуэтки, и люди, приходя сюда, покупали их и увозили в свои родные земли. Производились же эти статуэтки в ремесленном училище. Их можно было купить и в других районах Ефеса, например, на рынке –

польщен тем, что Ефес построил храм в честь него и провозгласил его богом. Когда какой-либо император чествовался таким образом, он немедленно предпринимал какие-то усилия, чтобы город получил серьезные скидки в плане налогов. Статую Домициана по частям извлекли из-под грунта, и голова этого новоиспеченного бога покоится в Ефесском музее, правда, у него практически отсутствует нос. Находясь на этих развалинах, мы видели фрагмент руки. Огромная тяжелая рука. Это символично, поскольку тяжелая рука Домициана спровоцировала в те времена серьезные гонения на христиан. Многие христиане вынуждены были покинуть этот регион, а апостол Иоанн, как известно, отправился в ссылку на остров Патмос. В городе Ефесе есть два театра. Один театр назван Одиум, малый театр, в котором заседала городская дума, решая всевозможные проблемы по благоустройству города. Второй театр, несравненно больший, это театр, в котором люди праздновали праздники плодородия весной и осенью, и каждый город имел театр, если он был построен по греческому образцу, что стало обязательным со времен завоевания Александра Македонского. И даже сидения в театре в некоторых городах, как, например, в Милете, подписаны. Археологи и культурологи говорят, что, отталкиваясь от количества мест в театре, они делают вывод о том, сколько жителей поселилось в этом городе и проживало во времена разрушения этого города. Если же город рос, то обычно в склоне, на котором располагались сидения для театра, делались новые ряды. В Ефесе напротив Большого театра находилась рыночная площадь или агора. 100 метров на 100. Огромная площадь, окаймленная двухэтажными бутиками. Там торговцы со всех сторон света продавали свои товары, а некоторые из них вытаскивали волоком плоскодонные суда из гавани прямо на рыночную площадь. Целые километры крытых колоннад представляли из себя улицы Ефеса, и здесь было комфортно прохаживаться, гулять в жару или осуществлять какие-то деловые сделки. Если мы движемся по главной улице Ефеса от Одиума с запада на восток, то слева располагаются прекрасные, богатые дома. Эти дома принадлежали самым зажиточным жителям Ефеса. Над ними сооружено перекрытие для того, чтобы погодные условия не разрушали те прекрасные фрески и мозаики, которые обнаружили здесь археологи. Мы можем видеть в этих домах сооружение для того, чтобы можно было украсить внутри постройки помещение какими-то растениями. Это нечто вроде цветочных горшков, но они настолько велики, что там помещались, вероятно, целые деревни. В Ефесе есть общественная баня. Эта баня была построена на средства некой богатой вдовы по имени Схоластика. В бане, как правило, было три отделения. Первое отделение со шкафчиками для одежды, которые не закрывались. Как говорят экскурсоводы, люди в те времена в эллинистическом мире не старались как-то скрыть свою наготу. Нагота была популярна, тело было культом, и поэтому люди не заботились о приватности. Поместив в нишу свою одежду, человек проходил в основное

помещение, где люди задерживались иногда целыми днями, прохлаждаясь. Там был огромный бассейн с холодной водой. А вот третье отделение бани называлось колдариум. Оно было небольшим. Держалось оно на сваях. Сваи поддерживали мраморный пол и были выполнены из каменных таблеток. Чтобы учесть все неровности рельефа, можно было удобно сложить колонну любой высоты из этих мраморных круглых плиток. Баня окаймлялась стенами, но они имели железные крючья, на которые навешивалась боковая панель с четырех сторон. Она была выполнена из мрамора. Таким образом, колдариум представлял из себя нечто вроде термоса. В то пространство, которое между землей и полом было предназначено для горячей воды, воду подавали либо с горячих источников, если таковые имелись в местности, либо эту воду специально нагревали. Пар поднимался между двойными стенами, и помещение было теплым. Люди натирались здесь маслом и некоторое время потели, снимая грязь, пот, скребками, которые выполнены были из черепаховых панцирей, либо из кости каких-либо животных. На худой конец они могли быть каменными, и люди богатые позволяли себе и очень изощренные, красивые скребки. Когда человек приходил в баню, он рисковал остаться без возможности справить естественную нужду, потому что чудесный мраморный туалет, общественный туалет при бане Ефеса, как правило, занимали рабы богатых людей. Богатые люди приводили с собой раба в баню и садили его на отверстие, чтобы в случае необходимости раб мог обеспечить своему господину возможность без очереди справить естественную нужду. Как говорят археологи, здесь находилось одно из самых популярных мест в городе для того, чтобы обсуждать городские новости. Люди приходили в баню делиться новостями, сплетничать, просто отдыхать от жары. И когда они попадали в заведение при бане, они также продолжали бурно дискутировать. То, что вы видите на слайде, представляет из себя деревянный каркас, имитацию мраморного пола и отверстий из мрамора. Перед сидящим человеком находился желоб в мраморном полу, по которому текла чистая проточная вода. Позади находилась урна с морскими губками, аккуратно нарезанными и нанизанными на трости. Это работало в качестве туалетной бумаги. Человек мог омочить губку в проточной воде и, воспользовавшись ею, бросить ее прямо в отверстие, где стремительный поток с горы уносил все в городскую канализацию. Городская канализация была выполнена из керамических, достаточно широких конусных труб и выводилась в море на 12 километров. Люди Ефеса и других древних городов очень заботились об экологии. Канализация проходила прямо под городскими улицами. Вы можете видеть главную улицу Ефеса в районе храма всех богов. Она упирается в фасад библиотеки Цельсия. Эта библиотека частично реставрирована археологами. Она выстроена была в память о великом ученом Цельсии. Его сын приступил к постройке в конце первого века. Саркофаг с телом Цельсия и поныне находится в основании библиотеки, прямо в вестибюле. Наклонившись над надгробной плитой через отверстие, можно видеть камеру, в которой стоит этот саркофаг. Стены библиотеки представляли из себя также термос.
Внутренние стены были снабжены нишами, в которых на полках лежали свитки и глиняные таблички. Только библиотекарь мог помочь человеку разобраться, где что находится. Люди приезжали со всего мира, чтобы поработать в библиотеке, и задерживались здесь на целые месяцы, а иногда на годы. Подобная библиотека существовала также в городе Пергам и наиболее известна библиотека города Александрия. Слева от входа в здание библиотеки находится ниша, в которой помещается грандиозная скульптура греческой богини мудрости Софии. Справа от библиотеки мы можем видеть тройные ворота, вход на рыночную площадь Агора. Вдоль этой площади до самого большого театра города идет тротуар, украшенный мозаикой. На углу при переходе от Агоры на основную улицу мы можем видеть странное объявление. Направление ступни показывает, куда идти. Это женская ступня, рядом помещается украшенная женская головка, а чуть выше – раненое сердце. И это объявление находится прямо подле дома, который археологи определили как публичный дом Ефеса. В нем находится множество маленьких комнат, украшенных изображением эротических сцен. Направляясь от библиотеки вдоль Агоры к Большому театру, люди проводили свое время, делились новостями, делали какие-то покупки, и по этой улице нередко ходил апостол Иоанн. Ведь предания сохранили свидетельство о том, что он нередко благовествовал в городской бане, а жил он в еврейской слободе, за храмом Артемиды на другом конце города. Сейчас в этом месте, на массивном холме, где ранее находилась иудейская синагога, можно видеть развалины базилики III века. Это базилика святого Иоанна, в ней баптистерий, где многие ефесяне того времени отреклись от веры в ложных богов и выбрали крестный путь Иисуса. Это было непросто сделать. Друзья, я желаю вам повторить этот подвиг веры, оставить ложных богов и выбрать своим Господом Иисуса, распятого за наши грехи.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: «Открытый разговор». Ведущий Александр Топол.
1: Кто найдет добродетельную жену или как сделать добродетельной ту, которая у вас уже есть? Мудрые слова. Муж несет ответственность, а жена не дает растерять богатство этой ответственности. Муж смотрит далеко и широко, а жена глубоко и прямо. Муж уверен, а жена догадлива и интуитивно чувствительна. Муж формирует нравы, а жена их оберегает и обогащает красотой. Муж богат силою, а жена нежностью и кротостью. Муж — это философия, а жена — это поэзия. Муж — надежность, а жена — красота и уют. Каждый может сердцем и умом понять глубокую истину, что жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Так пишет об этом премудрый Соломон в 31 главе, 10 текст. «Кто найдет добрую жену, нашел благо, — говорит Соломон, — и получил благодать от Господа» в 18 главе, 23 текст. Рождаются ли идеальными жены? Ими готовятся стать в процессе всей жизни до брака и становятся в процессе совершенствования в браке. Поэтому семья — это удивительное создание, чудесное место, где люди учатся быть счастливыми и достигают полноты счастья. Это школа любви, и время обучения в этой школе — вся жизнь. Встают дети и ублажают ее. Муж хвалит ее. «Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их». Так говорит премудрый Соломон в своей книге «Притчей». «Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плодов рук ее, и да прославят ее у ворот дела ее». Притчи, 31 глава. Мудрейший человек на земле так описал портрет идеальной жены, что в 31 глава с 10 текста по 31 говорит именно о жене. Библия говорит, что это наставление царю, которое преподала мать его, Версаве, водимая Святым Духом. Это восхитительное по своей силе и глубине наставление. Оно написано в поэтической форме в виде акростиха, где каждая строка начинается с еврейской буквы алфавита в алфавитном порядке. Для примера акростиха мы посмотрим на одно стихотворение. «А я прошу у Господа жену большого сердца, с чистотой и светом, великою любовью пусть сияет, горит душа ее для мужа и семьи, давая нежность, теплоту и благость». То есть мы видим в этом акростихе, что каждое начало предложения начинается первая буква алфавита, первая строчка, вторая буква алфавита, вторая строчка. И вот так мы можем по первым буквам посмотреть весь алфавит. А, Б, В, Г, Д. Это и есть акростих. Комментаторы Библии отмечают, что в этом акростихе использованы буквы еврейского алфавита, каждая из которых является картиной или символ, который помогает глубже понять значение стиха. И мы с вами посмотрим на эти удивительные, интересные еврейские буквы, которые привязаны в книге «Притч», 31 главе, 10 текст. Первая буква «Алеф» символизирует великие богатства и изображает двух волов, запряженных вместе. Следующая буква «Бейт». Эта буква символизирует доверие и рисует картину дома, который имеет только одну дверь. Этот стих, 31 главы, 11 текст, книги «Притчи» говорит о доверии, о том, что с женой можно делиться тайнами, и она сохранит их, а также о том, что дом — это очаг приятного пребывания, любимое место мужчины, очаг любви и общения. Следующая буква — «Гимел». Это 12 текст с которой, с этой буквы начинается он. Эта буква символизирует надежность и рисует голову верблюда, которая всегда стабильна при всех движениях. А сам верблюд в древнем мире был самым надежным животным. Этот стих говорит о том, что жена приносит мужу только добро. Она знает, как выдержать все испытания, как пройти жизненные пустыни и быть надежной помощницей. Следующая буква — «далет». 13-й текст начинается с этой буквы. Это символ принятия решения и картина открытой двери, если мы посмотрим на эту букву. Когда муж любит свою жену, когда жена обретает смелость и уверенность в осуществлении всех своих дел и обязанностей, смело действует в области своей компетенции. Она знает о том, что любящий муж поддерживает ее и доверяет ее суждению. Жена трудолюбива, руки ее не просто работают, а наслаждаются работой, потому что она делает эту работу для мужа, для семьи, являясь как хранительница домашнего очага. Она одевается разумно, по сезону, потому что шерсть — это теплый материал для холодной погоды, а лен больше подходит для лета. Когда есть тепло, любовь в семье, когда есть должная благодарность, тогда всякая необходимая и даже трудная работа превращается в радость. Следующая буква еврейского алфавита — «Х». Она начинает открывать 14-й текст 31 главы. Окно дома символизирует открытость для всего лучшего. Подобно купеческим кораблям, которые плывут по всему свету, чтобы собрать все лучшее, жена приносит все лучшее извне для своей семьи. Она подобна купцам, которые берут все лучшее по наименьшим ценам. Она знает, как заботиться о муже и детях, как умножать имеющее богатство, прилагая все усилия, чтобы дать лучшее семье во всем, включая и духовные добродетели. 15-й текст начинается с следующей буквы алфавита «Вав». Это символ важного крюка, на который вешается одежда. Символ указывает на жену, на ней держится весь дом, подобно тому, как одежда висит на крюке. Все в доме невидимо вертится вокруг женщины. Она встает рано, тщательно исполняет свои обязанности, определяет пищу для всей семьи и для работников дома. Каждый день приходится все продумывать, все планировать, совершать этот порой незаметный, но важный, как хлеб и пища для семьи, труд. Следующий текст начинается с буквы «Зайн». Символ усердия и упорства добродетельной жены. Буква похожа на меч. Когда есть единство и согласие с мужем, она может обдумывать и совершать разные планы, проекты и сделки. Она не только приобретает поле, но незамедлительно начинает работать на нем. Добродетельная жена – творческая личность. Она не сидит на месте, но ищет пути для улучшения жизни семьи. Она берет в руки меч, словно идет и созидает землю процветанием. Усердие и творчество направлены на процветание семьи. Следующий текст начинается с буквы «Тшет». Символ ограды, ограждения, образ жены, которая ограждает мужа от всех неприятностей. Жена должна разумно расходовать свои силы, чтобы ее хватило на все, как на духовные и материальные заботы, так и на физическое единство со своим мужем. Она укрепляет мышцы и протягивает руки свои навстречу мужу, в его объятия, не ссылаясь на усталость и на множество дел. Она всегда готова праздновать пир любви. 18-й текст начинается на букву «Тет». Поток. Здесь изображен дух, исходящий словно поток от добродетельной жены. Все то, что проявляла жена ранее, это плоды и внешнее выражение ее внутренней силы и зрелости. Она имеет правильные ценности, она правильно расставила приоритеты, она питается мудростью от Бога, потому светильник ее не гаснет, и ночью она всегда выбирает правильный путь. даже в трудные времена. 19 текст 31 главы начинается с следующей буквы «Йод». Это буква «Йота», самый маленький знак в еврейском алфавите, и символизирует закрытую ладонь, которая указывает на невидимую силу женщины в работе. Она все умеет делать сама, она не просто делает, но в этой невидимой силе кроется невидимое благо для ее семьи. Кав. С этой буквы начинается 20 текст 31 главы. Эта буква символизирует даяние и изображает открытую ладонь. После того, как жена обеспечила свой дом, она помогает бедным. Ее страдание и милосердие известно, и это духовное служение милосердия никогда не кончается для жены и матери. Именно она вносит духовное богатство и стабилизацию в жизнь окружающих ее людей. 21 текст начинается с следующей буквы «Ламед». Похоже, она на кнут. И это символ, которым погоняют волов. Рожон. Помните, встречается такое слово в Библии. Стимул. Символизирует стимул и в семейной жизни. Двойная одежда, двойная защита, естественная и небесная. Это жена, которая укрепила себя в духовном плане и исполнила все свои естественные обязанности, имеет двойную защиту для семьи и ничего не может поколебать ни ее, ни ее семью. 22 текст 31 главы начинается с буквы «Мем». Это символ воды. Здесь рисуется образ наслаждения потоками интимного единства мужа и жены. Ковры, ее одежда, весон и пурпур отражают ту атмосферу уюта и тепла в доме, мудрость в одежде, которую создают единство во всем и приносят обновление любви и дружбы в супружескую жизнь, притягивают друг к другу мужа и жену. 23 текст начинается с новой буквы «Нун». Изображает рыбу. Это символ сосредоточенности. Когда у мужа и жены самые близкие взаимоотношения, тогда муж имеет успех во всем. Он уверен в себе, имеет авторитет в глазах других, как прочные тылы, когда дома все в порядке, когда муж может сконцентрировать все свое внимание и сосредоточиться на служении или на физической работе. Она вдохновляет его, она является славой мужа. 24 текст начинается с буквы «Самех». Точка опоры, которая все удерживает в равновесии и символизирует финансовую мудрость. Жена поддерживает финансовую стабильность семьи, не жертвуя при этом главным своим назначением. Она остается хранительницей домашнего очага. Вопрос не в том, работать или не работать жене, а в том, будет ли это мешать семье. Если работа стабилизирует семью, то жена может работать, делать покрывало и торговать, но при одном условии, что все предыдущие обязанности она исполнила и на все хватило сил. 25 текст начинается со следующей буквы «Айн». Символизирует честь и изображает фонтан. Добродетельная жена поступает правильно, послушна Богу и потому имеет крепость и силу в Боге. Она оптимистка. Ее будущее прекрасно и не зависит от ее возраста. Жена, у которой правильные внутренние ценности и приоритеты, не будет метаться, беспокоиться, не будет терпеть краха в жизни, а уверена в своем будущем. Она знает цену своей душе. 26 текст начинается с буквы «Ф» или «П». Символизирует общественную жизнь мужа и изображает открытый рот с языком. Добродетельная жена не отмалчивается, но она имеет контроль над языком. Ее слова доброжелательны и мудры. Она не наносит ими раны и ущерб мужу и другим людям. Она высказывает свое мнение не с непокорностью, а кротко, нежно, давая мужу возможность принимать окончательное решение. Наставления жены пронизаны любовью и миром. Ее слова созидают, ее речь назидает, возвышает и вдохновляет. 27 текст 31 главы начинается со следующей буквы «Цаде». Символизирует урожай и изображает серп. Добродетельная жена чутко наблюдает за всем, что происходит в доме, и имеет чувствительное сердце. Она не ест хлеба праздности, но душа ее трудится, чтобы быть чувственной ко всем, нуждающимся в помощи. Когда жена в таком труде непременно будет иметь добрые плоды, и духовный урожай будет приятной наградой. 28 текст начинается с буквы «Ков». Эта буква изображает затылок и символизирует признательность и благодарность за спиной. Все то доброе, что сделала добродетельная жена, дает свои плоды, и муж и дети в конечном счете будут благодарны ей за все доброе, а муж постоянно хвалит ее перед другими в ее отсутствие. Он радуется такой жене. 29 текст начинается с буквы «Реш». Символизирует лицо и отражает тот факт, что муж хвалит жену прямо в лицо. Добродетельная жена достойна таких похвал от мужа, которые подтверждают, что она превзошла всех жен и что она для своего мужа самое прекрасное создание на свете. Когда премудрый Соломон писал эти слова «всех жен», то мы можем понимать их как всех женщин, которые существуют в мире. Вот одна она лучше их. Следующая буква «Тав», 30 текст, начинается с этой буквы. Это последний стих. Это подпись, и она означает, что добродетельная жена расписалась в браке на сердце своего мужа. И именно здесь, на сердце мужа, посредством жизни жены пишутся шедевры благословений. Ее труды, ее плоды видны во всем. И добрая печать и подпись дел украшивает все ее шаги и делает ее красивой не потому, что миловидно лицо, а потому, что прекрасно сердце. Вот такова поэзия добродетельной жены, данной в Библии. Это и азбука стремлений женщины, и поэзия счастья семейной жизни. Но чтобы жить в браке, чтобы сама жизнь в браке стала поэзией, жены вынуждены постоянно тренировать себя в прозе жизни, много трудиться над своими качествами, созидать духовным, душевным и физическим трудом ту романтику в браке, которая приносит радость, силу и вдохновение. Мужчины, помните чудесный стих 1. Поэзии небесной, данной Богом. Ты для жены не только господин, а проводник к божественным чертогам. Храните немощный и кроткий сосуд от пыли жизненных помех и раздражения, и удалите мелочности суд. Пусть царствует лишь милость и прощение. И словно песнею ребенка в простоте укрой ее благоразумья одеялом. И нежностью согрей, пусть в чистоте все снисхождения силой засияет. Мужчины, помните чудесный стих 1. Поэзии небесной, данной Богом, где нет любви Христовой, нет мужчин. Любовью устели жене дорогу. Дорогие друзья, я хочу, чтобы ваши семьи были благословенны Богом, чтобы мужья любили своих жен, и жены помнили, что мужья, они также любят их. Будьте благословенны.

0: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас споет Людмила Мишарова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: В Священном Писании часто встречается фраза «не бойся». С этими словами Бог обращается к своему народу. Чего не нужно бояться? Действительно ли Бог защищает людей и каким образом? Сегодня на эти вопросы отвечает пастор Эдуард Семенюк. Итак, что означает фраза, с которой Бог обращается к людям? Не бойся. Чего не стоит бояться?
3: Ну, вообще, так если посмотреть на жизнь, то страх бывает разным. Один боится, ну, например, я помню, когда в большом городе Петербурге мы жили, то всегда, заходя в метро и ожидая поезд, я всегда опасался того, что вдруг кто-то может вот сзади толкнуть, может быть, упадешь туда, потому что иногда показывают такие случаи. Кто-то боится, я помню, рассказывали, больших машин, что когда видит большую машину проезжающую, обязательно она на тебя наедет. Кто-то боится замуж, что не выйдет, девушки какие-то. Другие боятся, что наоборот, когда подходит время выходить замуж, этого боится. То есть страх абсолютно разный. Страх неизвестности, будущего. Он всякий. И все, в общем-то, это называется страхом, и где-то оно идет корень, наверное, общего всего этого, причина вот этого страха. И когда Библия говорит о страхе на все, вот когда Бог приходит к человеку, его слово, которое звучит к человеку, не бойся. Почему не бояться? Откуда этот страх берется? В чем его причина? И впервые в Библии описывается, когда страх – это после того, как произошла вот эта трагедия в истории человечества, когда грех вошел в жизнь человека, когда человек проявил первое непослушание словам Бога, не поверив ему, ослушавшись, ну и в итоге пожав последствия, какие-то вот эти вот не просто сказать неприятности, а трагедия, которая произошла в жизни человечества. С тех пор страх и взял свое начало. То есть он, получается, является как результатом того, что человек пережил это разделение с Богом, потому что грех всегда разделяет с Богом, и в результате появляется неуверенность. Неуверенность в будущем, неуверенность в настоящем, в безопасности своей, потому что раньше-то для человека уверенность и покой был от того, что Бог с ним, а теперь, когда ты не уверен, что Бог с тобой, ты всего боишься. И не просто всего каких-то обстоятельств мы боимся, но боится человек и Бога тоже. Кто-то Бога представляет злым, кто-то чрезмерно добрым, боятся всего. И какое-то сомнение в доброте Бога, в его защите, в том, что он будет защищать тебя, а в итоге ты и всего вокруг, окружающего боишься.
2: Человек боится еще, вот, наверное, что Бог покарает. Вот и какие бы мотивы у меня не были, но если что-то пошло не так, вдруг Бог накажет. И часто даже вот детям говорят, что Бог накажет, Боженька накажет, смотри, слушайся родителей.
3: Потому что грех, когда он проник в жизнь человека, он исказил еще и представление человека о Боге. Каков Бог? Библия говорит нам, потому и рассказывает о Боге, открывает, каков он, чтобы мы его не боялись, и показывает, что нет причин бояться Бога. Потому что как раз когда дьявол в виде змея искушал Еву в Едеме, цель его была не просто в том, чтобы Ева сделала что-то не то, вкусила этот плод, который. Потому что если бы он сразу, когда пришел к ней и предложил вот этот плод, и сказал, Ева, возьми, откушай, первым делом она бы отказалась от этого плода, потому что знает о том, что Бог сказал, это плохо, последствия будут плохими. В ее представлении Бог добрый. Теперь же задача сатаны была в образе змея в том, чтобы изменить представление о Боге у Евы, чтобы она стала сомневаться в доброте, в расположенности Бога по отношению к ней, а уже следствие будет ее неверные действия. Если она перестанет доверять словам Бога, соответственно, если Бог сказал, ты вкусишь в этот день, тебе будет плохо, смертью умрешь, если она в этом будет сомневаться, и действия ее будут другими. Потому его задача сегодня – исказить в представлении людей понимание Бога. Именно это на руку сатане или дьяволу, что человек думает, что Бог жестокий, непрощающий, что если ты ошибешься, он как тот жандарм, который наблюдает сверху с неба, и как только ошибся, чтобы тебя наказать. Бог для этого Священное Писание дал нам, чтобы показать, каков он, что он другой, что его отношение к человеку другое, что именно проблема человека не из-за того, что Бог чего-то лишил, а из-за того, что человек не поверил Богу, ослушался, пошел другим путем, и как следствие вот эти вот неприятности и то плохое, что есть в нашей жизни. И в то же время Бог – это тот, кто первый делает шаг навстречу, чтобы нас убрать с этой неверной дороги, вернуть на правильный путь. Потому Библия представляет нам Бога как Отца, как доброго, заботливого. И от книги «Бытия» до книги «Откровения» во всей Библии именно мы видим этот момент, что человек в самом начале, когда он согрешил, мы читаем о человеке, об Адаме, что они спрятались. Бог спрашивает, где ты? Он говорит, я убоялся и спрятался в раю. Человек, вот как появился грех, боится. И боится в Бога в первую очередь. И вот как раз-таки Библия показывает эту проблему. В чем суть этой проблемы? Откуда она взялась? И как Бог ее решает? И каков будет итог? Поэтому всякий раз, когда Бог приходит к человеку, человек, естественная реакция – страх. Потому что он не знает, каковы действия Бога будут. И первые слова Бога к человеку – не бойся. И вот один из таких случаев описан в книге Откровения, когда Иоанн, ученик Иисуса, был на острове в заточении, и к нему пришел Иисус туда. И вот здесь мы читаем в книге Откровения, в первой главе, в стихе 17, он описывает свой опыт, когда он увидел Иисуса, только уже во славе пришедшего. «И когда я увидел его, — пишет Иоанн, — то пал к ногам его, как мертвый». Вот реакция человека, и она типичная везде в Писании, так реагирует. Дальше. «И он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есмь первый и последний». Вот и часто, когда подобные ситуации были в Писании, когда человек встречается с Богом где-то, вот история, описанная в Библии, первая реакция – это страх. Он падает без чувств, обессиленный. И первые слова Бога – не бойся. Бог хочет, чтобы люди не боялись. И он дает и показывает, что нет причин бояться Бога. И главная первая причина, почему мы Бога можем не бояться. Известный текст из Евангелия от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Говорят, что это еще центральный стих Евангелия, да, или главное, вот это весть Евангелия. Кто-то сказал даже так – если был этот стих, и больше ничего не осталось из Библии, то и то этого было бы достаточно. А стих этот гласит так. «Так возлюбил Бог мир, что отдал своего Сына Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Бог настолько сильно возлюбил, что Он не просто чего-то стал требовать или ожидать, а Он отдал. Настоящая любовь, она отдает, она жертвует. Он отдал свою жизнь. Сын Божий Иисус Христос отдает свою жизнь для человека. Бог любит человека и жертвует ради него. Потому мы видим, что Бог расположен к нам. И еще один стих в послании апостола Павла к римлянам, 5 глава, 8 стих. Мы читаем. «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Почему человек боится Бога? Боится из-за своей неправоты перед ним. А здесь мы в этом стихе читаем, апостол Павел пишет тоже добрую весть, говорит. Бог уже доказал свою любовь. Чем? А тем, что когда мы были еще грешниками, мы еще и не думали о том, чтобы что-то изменить в своей жизни, чтобы что-то сделать для Бога, чтобы как-то его умиротворить, а Бог уже сделал для того, чтобы нас спасти. Для
2: то
3: того,
2: есть,
3: чтобы
2: когда
3: показать.
2: Мы еще были неверующими людьми.
3: Когда мы были неверующими.
2: Не задумывались о Боге, отвергали его, может быть.
1: Открытая книга.
3: И вот интересно, человек, который пережил этот опыт встречи в своей жизни с Богом, когда вот эта добрая весть о Боге пришла в его жизнь. И вот если вспомнить, образно говоря, когда Бог открыл дверь твоей жизни, постучался к тебе, и вот первый раз, когда ты об этом узнал, что ты ему тогда мог предложить в качестве каких-то своих заслуг? Что вот я такой хороший, добрый, вот за мной там след только прекрасный тянется, что ничего плохого. Мало кто может этим похвастаться. Да по сути-то и не один человек. Потому что если доброе что-то мы можем и сделать, а в прошлом без Бога если и делали доброе, то все равно там какой-то вот оттенок эгоизма какого-то присутствовал. Потому что часто человек без Бога, если делает добро, корысть какая-то присутствует в этом. Ему для чего-то это нужно.
2: Даже хотя бы просто для того, чтобы другие подумали, какой хороший, благородный человек.
3: Действительно. А когда человек становится начинает жить с Богом, становится верующим человеком, он теперь соизмеряет свою жизнь с Богом, тогда он может делать добро не потому, чтобы его другие заметили, а делать это добро даже тогда, когда другие и не видят этого, когда они не оценят этого, когда им это не нужно, он это делает. А для этого нужна сила вот от Бога, который помогает и показывает, что вот эта другая жизнь, образ Божий, который Бог желает в нас восстановить, который человек потерял.
2: Конечно, я думаю, среди неверующих людей, в общем-то, тоже есть достаточно бескорыстные люди, которые часто жертвуют собой. Но когда человек начинает верить в Бога, это становится каким-то, ну, движущей силой в его жизни. Если человек неверующий в любой момент может, ну, передумать, сказать, надоело мне все равно никто не ценит, буду жить для себя просто. Вот. То человек верующий, даже если окружающие этого не ценят, он делает это ради Бога.
3: Совершенно верно, так и есть. То есть это у него принцип. Несмотря ни на что, я буду продолжать вот так поступать, потому что это, в принципе, хорошо. Потому что так Бог ожидает от меня. И вот еще один стих о любви Божией, почему можем не бояться, интересный. 1 Иоанна, 4 глава, 18 стих. И вот этот текст, мы его тоже сейчас прочитаем, он примечателен, и для нас он важен, чтобы, поскольку мы говорим о том, как преодолеть страх, да, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершенен в любви. В любви нет страха, говорит апостол Иоанн. То есть совершенная любовь изгоняет этот страх. И вот простая иллюстрация того. Когда, ну, вообще любая женщина, она огня боится, горящего дома боится. Войти в горящий дом страшно, потому что это огонь горит, и там можно погибнуть. Но с другой стороны, та же женщина, если она мать, и там в огне ее ребенок, она не думает об этом, она бежит туда, в этот дом, для того, чтобы спасти своего ребенка. И где теперь ее страх перед огнем? Вот эта любовь к своему ребенку, она преодолела этот страх. И здесь Иоанн говорит, настоящая любовь, совершенная любовь изгоняет страх, преодолевает его. Когда вот эту любовь от Бога мы переживаем на себе, мы понимаем, что Он нас любит, а для этого надо исследовать Писание, Бог в Библии это открывает, тогда страх перед Богом исчезает. Мы знаем, что его не нужно бояться. Он на нашей стороне, он наш друг. Зачем тогда его бояться? Бессмыслен этот страх. Этот страх нам пытается навязать как раз-таки враг Бога и человека, сатана. И сатана — это еврейское слово, которое означает «враг». Он враг Божий. Он пытается нас лишить этой верной информации и навязать нам страх. Поэтому нет причин бояться Бога. И если Бог на нашей стороне, и Он с нами, тогда нет причин бояться разных обстоятельств. Почему? Потому что Библия нам рассказывает о Боге, что Он Бог живой. А живой, значит, Он может действовать. Библия говорит о том, что Бог знает будущее, поэтому нам и будущего не нужно бояться. Доверять Ему, а если Он о чем-то говорит, Он знает, к чему это приведет, что это добро принесет в твою жизнь. Библия говорит о том, что Бог всесилен, и Ему все возможно, все Ему подвластно. А почему мне бояться тогда обстоятельств, если для Бога это не проблема? Он в любую секунду их может изменить. А даже если Он их не изменит, Он мне поможет их преодолеть. Бог всесилен. Библия говорит о том, что Бог любит и на нашей стороне, об этом мы сказали. Библия говорит о том, что Ему можно доверять. И вот как раз таки библейские истории все, которые мы читаем от начала Библии до конца, они показывают на разных обстоятельствах, с разными людьми в общении, Бог показывает, каков Он, на основании каких принципов Он действует, как Он относится к людям, когда они ошибаются, как Он поступает в этом случае, как Он им помогает, как Он пытается их исправить. А потому, понимая это и зная о том, что Бог не меняется, я могу понять, что Бог точно так же будет относиться и ко мне. Если Он не изменен, Он не такой, как человек, что сегодня Он сказал одно, а завтра передумал, значит, я могу доверять Его Слову. Если Он вчера сказал, что вот это хорошо, оно будет и завтра хорошо. А если вот это плохо, то оно будет и послезавтра плохо, потому что Бог не изменяется. И условия, и я не меняюсь как человек. И то, что для меня плохо, оно всегда плохо с точки зрения Бога. Библия еще говорит о том, что Бог недалек, а Он рядом. Он участвует в моей жизни. Он знает мою нужду. Он знает, что вызывает во мне беспокойство, что пробуждает во мне слезы, от чего я плачу. И Он знает, как облегчить эту боль, как дать уверенность, как утереть эту слезу плачущей матери. Он рядом. Библия говорит о Боге, который рядом. И она говорит о Боге, который поможет, когда нужно, что Он помогает.
2: Эдуард, тогда почему часто жизнь нас просто загоняет, помещает в какие-то тиски, тиски обстоятельств? Почему, если Бог всегда рядом, и мы можем чувствовать Его присутствие, Его защиту, часто в жизни вот такие моменты наступают, когда мы этого никак не ощущаем? Вот если бы все обстоятельства плохие, как воды Черного моря перед израильтянами расступились, так же и перед нами расступались всегда, мы были бы тогда уверены в Божьей защите и не сомневались немало в этом. Но жизнь ведь совсем другая реальность. Мы болеем, наши близкие умирают, кругом одна неразбериха.
3: Но вот как раз вот это плохое, что существует в жизни, это результат греха. И просто так вот взять чудо сделать, чтобы это все исчезло, Бог не может, поскольку мы свободные люди и сделали однажды, и сегодня по жизни делаем свой выбор. С другой стороны, если бы ничего, вот только подходим к каким-то опасностям, и они бы вот так вот расступались, и мы бы ничего на себе не ощущали тяжело, то со временем мы бы к этому привыкли и вообще бы потеряли представление о том, есть ли Бог, насколько Он силен, потому что мы в своей жизни ничего особенного не замечали, не происходило. С другой стороны, вот Бог проводит нас через эти обстоятельства именно потому, чтобы научить нас главному. Почему человек потерял рай, в самом начале мы читаем, да, из Эдема был изгнан, из-за чего он это все потерял? Потому что перестал доверять Богу. И теперь условия, чтобы вернуться к Богу и быть в Царстве Божьем, то же самое – доверять Богу. Могу ли я доверять Богу в любых обстоятельствах, даже тогда, когда я не понимаю, почему так все происходит? Даже тогда, когда кажется невозможно доверять, потому что вполне возможно предположить, что в вечности, в Царстве Божьем что-то будет решаться, изменяться, развиваться, Вселенная, Бог что-то будет по-своему делать. И если я чего-то буду не понимать, перестану ли я Ему тогда доверять? Можно ли мне доверять? Поэтому как раз-таки Бог проводит нас через эти разные обстоятельства, чтобы научить доверию.
1: Открытая книга.
3: А вообще вот эти все обстоятельства тяжелые, даже смерть, самое страшное, что есть в жизни человека, для Бога это не страшно. Потому что смерть – результат разделения с Богом. Чем ты ближе к Богу, тем смерть от тебя дальше. И Иисус обещал, в Евангелиях написано, что Он есть воскресение и жизнь. И тот, который верит в Него, даже если и умрет, Иисус говорит, он оживет. Поэтому даже смерть для Бога не проблема. Для Бога проблема человеческое неверие, которое Он силой не может заставить человека верить, чудом не может сделать что-то изменить в мыслях человека, чтобы он сразу стал верующим.
2: А почему?
3: Иначе бы пришлось посягнуть на его свободу, как свободной личности. А если он будет не свободным, Бог будет по своему произволу что-то делать в голове человека, тогда получается, он уже не личность, он робот, которым пару болтиков закрутил там, и он думает так, как тебе хочется. Машина сломалась, можно ее выбросить на куда-то, в утиль сдать ее. А человек – свободная личность. И чтобы любить мог человек, нужно, чтобы это было свободным выбором. И есть такая пословица, да, в народе, что насильно мил не будешь. Невозможно заставить насильно любить. И страха любить не будешь, если ты боишься, видишь, вот его увидел, он сильный, куда ты денешься? Придется как-то соглашаться с ним. Но это будет не любовь. Это будет просто слепое из страха послушание. А Бог хочет, чтобы

0: время допускает их, чтобы чему-то нас научить, а потом очень просто их убирает. И вот еще, когда ребенок, вот такой пример, когда ребенок плачет, вот он упал, ребенок, хотя мать, может быть, или отец были рядом, ему больно, он плачет. Что ему в этот момент нужно? Может быть, он боится, ему больно, чтобы он успокоился.
1: Чтобы на ручки взяли.
0: Чтобы взяли его на руки, он ждет этого. И когда мама взяла его на руки, прижала к себе, ребенок, ну, успокаивается, хоть немножко плачет, но ему становится спокойнее. Может быть, боль где-то остается, но он успокаивается. И вот присутствие Бога в жизни человека, оно тоже избавляет от страха и боли. И может быть, вокруг плохо, но когда ты знаешь Бога, когда ты ощущаешь, что Он вот умом своим воспринимает, что Он любит тебя, и ощущаешь его даже, может быть, физически вот рядом, вот тогда успокаиваешься, этот покой от него приходит. И вот интересная есть история в Священном Писании, в книге Судей. Она показывает, что с Богом человеческий страх, то, чего человек боится, он бессмыслен. Вот книга Судей, первая глава, здесь из истории народа израильского, когда они завоевывали Ханаанскую землю. И первая глава, 19 стих, мы прочитаем его для начала. «Господь был с Иудою», написано, «и он овладел горою, но жителей долины не мог прогнать, потому что у них были железные колесницы». Вот история. Иуда – это одно из племен израильского народа было, как бы часть его. И когда они завоевывали свою территорию, они смогли только возвышенные горные места завоевать. А вот низменные равнины не смогли. Хотя там самые лучшие места, самые плодородные были, поскольку там реки, водоснабжение лучше было, но они самые защищаемые были, за них больше воевали. И вот вопрос возникает. Написано, Господь был с Иудою, Иуда завоевал горные места, а вот низменности не смог, потому что у них были железные колесницы. А у израильтян колесниц железных не было. Вот этих боевых машин, сегодня можно было бы сказать, сравнить их с танками. Что вот у этих были танки, а у них не было. Конечно, как ты пойдешь с саблей или там с луком на танк? Невозможно. И они вот в страхе были. И вопрос возникает, а что Бог ослабел, что не мог им помочь в этой ситуации? Нет, Бог не изменился. А проблема в том, что они перестали доверять Богу. Если подробнее разобрать эту же вот первую главу книги Судей, то можно увидеть, что у них они потеряли вот где-то вот момент вот этого доверия Богу, что для Бога эти колесницы никакая, это не проблема. И вот чуть позже, прошло много лет, здесь же в книге Судей, в 4-5 главах, описывается история, когда Бог показал, что вот этот страх колесниц, чего они боялись, он был бессмыслен. Прошло несколько десятков лет в истории Израиля уже там, на этой земле, и одна из народностей, живших там, на этой территории, они взяли верх над израильтянами, покорили их, и израильтяне были у них, дань им выплачивали. В общем, такое тяжелое время было, тяжелое положение, они, в общем, можно сказать, бедствовали и страдали израильтяне. И тут в это время Бог, была пророчица Девора, описывается там, и Бог призывает Варака через ее служение мужчину, который бы возглавил вот небольшую армию Израиля вот в этой освободительной войне против этих захватчиков. И когда обращается к Вараку и передает повеление Божие, говорит, возьми 10 тысяч с собой и поднимись на вот эту гору. И тогда, говорит, я приведу к тебе все войска вот этих народов, которые вокруг, со всеми их колесницами, все, что у них есть. Варак говорит, а как это возможно? Интересно, что Бог об этом говорит тогда, когда в то время, когда только завоевывали Ханаанскую землю, Израиль еще был сильным, все боялись народа вокруг, это государство, этот народ. А здесь уже они ослабли, они вот покоренный народ. Как они теперь могут воевать? У них и оружия-то особо не было. И когда они поднялись на гору, это как вызов для тех народов был, сразу их там увидели, эту группу людей, 10 тысяч войска. Собрал Сисара, военачальник вот того завоевателя народа, свои все войска, все свои 900 колесниц, описывается, и стали ожидать. И вот здесь вот вопрос какой, кто начнет первым? Потому что колесницы в долине по ровной местности хорошо действуют, можно на них там маневрировать, летать вот на этих средствах передвижения, боевых колесниц. А в горах, в гористой местности, где там какие-то скалы, обрывы, еще что-то, там нет возможности. И обычно Сесар использовал такую тактику. Он посылал небольшой

0: большой отряд туда, в гору, который вступал в бой, и они делали вид, что слабее, ослабевает и отступают, и сходили в долину, убегали. И когда эти на горе там видели, что вот они одерживают верх, гнались за ним, то здесь в долине их начинали как раз-таки колесницы, вступали в действие, все остальное, все резервы. Но в этом случае Сисара даже не успел свою тактику применить в действие, потому что через Девору Бог повелевает Вараку и его войску: спускайтесь вниз и идите воевать. И когда Варак туда спускается, Бог воюет на их стороне. И потом мы читаем в 5 главе Судей победная песнь Деворы. Там она пишет, в ее словах узнаем о том, что произошло в этот момент. С 10 тысячами невозможно было одержать победы, потому что там говорится, что было у этого многолюдное войско. Вот, все народы он собрал против них. Что произошло? В этот момент было время засухи. Поток Кисон, у которого они были, он пересох, и вот его, в общем, русло этой реки было как асфальтированная дорога, по которой колесницы запросто могли двигаться в одну и в другую сторону. Но в этот момент Бог открыл окна небесные, и дождь пошел, сильный дождь. И по вот этой вот земле, которая пересохла и всю воду сразу впитать не может, понеслись потоки этой воды, ее размыло. И теперь колесницы, которых они боялись, они стали бесполезными, и они одержали победу. И там еще говорится о том, что и звезды небесные сражались, камни, видимо, какие-то падали с неба на них. Бог свои средства пустил в действие. Что Бог этим показал? То, чего они раньше боялись, не доверяя Богу, из-за чего они не завоевали эти низменных мест. Спустя много лет, когда они стали еще слабее, Бог показал, этот страх был бессмыслен. Для Бога это не проблема решить то, что вот нас беспокоит. Проблема для Него – это наша вера. И вот здесь, в этой истории мы видим, и, кстати, вот эти колесницы, которые они могли бы взять себе, потому что вот эти, которые убежало все это войско, они их победили, могли бы эти 900 колесниц забрать себе израильтяне. Но дальше в истории мы узнаем, что много времени у них не было колесниц. Почему? Потому что они этот урок усвоили, что надежда не на колесницы, не на какие-то вот эти технические средства. То, что я могу сделать, решить. У Бога есть тысячи путей, как решить мою проблему. И Он сильнее. О чем говорит Библия? Он живой, Он рядом, Он любит, Он помогает, и Он всесильный. Он знает, как решить мою проблему и как помочь мне даже сегодня.
1: Сейчас вспоминается текст из Нового Завета: «Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся». Вот как раз
0: так и есть, да.
1: О колесницах идет речь.
0: Но вот вопрос в чем? Буду ли я доверять свою жизнь этому Богу? Знаю ли я Его настолько, чтобы я Ему мог доверить жизнь мою, жизнь моего ребенка, моей супруги, моей семьи, моих близких? А это зависит от того, насколько я знаю Его. А узнать я Его могу только, когда Он открывает себя через Священное Писание. Чтобы не бояться Бога, а в итоге и обстоятельств, в которых мы живем, нужно развивать отношения с Богом. Для этого нам дано Священное Писание. Читая его, вникая в суть, вот так вот, как мы сегодня попытались, мы узнаем, каков Бог, все больше и больше с разных сторон, и веры ему становится больше. А потому им не нужно пренебрегать, а пользоваться той возможностью, которую Бог дал, и узнавать о нем больше. И тогда страх будет уходить из нашей жизни.
1: Эдуард, я благодарю вас за эту беседу. Время нашей программы подошло к концу.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Радуйтесь всегда в Господе.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз. Руки, ноги онемели, без движения третий час.
4: Поднимайся, выпрямляйся, сделай шаг.

0: Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки. Сегодня мы продолжаем разучивать наш комплекс. Он стал немного сложнее, но я думаю, мы с вами отлично с ним справимся. Главное – делать зарядку с удовольствием. Уважаемые взрослые, присоединяйтесь к нам. Ну что же, начнем. Пожалуйста, встаем. Итак, шагаем на месте с правой ноги. И раз, два, три, четыре. Бодро шагаем. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Молодцы! Еще немножко мы походим и остановимся. Хорошо. Следующее упражнение для шеи. Руки на поясе. Следите за тем, чтобы осанка у вас была хорошая. Спина прямая. Проверьте, у всех спина прямая. Вот так. Молодцы. Пожалуйста, птичка чистит перышки. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Следующее упражнение для шеи. Маятник к правому плечу. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Упражнение для рук. Волна. Руки перед собой. И волна пошла у нас в левую сторону. Пожалуйста. И раз от локтя. Хорошо у нас волна делает движение. Молодцы. Вот так разминаем хорошенько кисти наши, локти. Потому что часто они бывают неподвижны или устают, да, когда мы пишем. И, пожалуйста, в другую сторону. Вправо. От локтя у нас движение начинается. Вот так. Молодцы. 5, 6, 7 и 8. Закончили, стряхнули руки. Так, расслабились. Следующее упражнение. Птичка разминает крылья. Пожалуйста, назад крылья. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И еще одно упражнение для рук. Ножницы. Пожалуйста, правая рука вверх. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Энергично ножницы у нас лезвия прямые. Вот так. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Закончили. Дорогие ребята, продолжаем нашу зарядку. Упражнение для ступней. И правая нога. Раз, два, три, четыре. Хорошенько, да, разминаем ступни. И в другую сторону поворачиваем ступню правой ноги. Нога на носочке. Так, левая нога. В одну сторону. Так, хорошо. Молодцы. И в другую. Раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь. Теперь колени. Наружу сначала. Раз, два, три, четыре, пять. Молодцы. Пошире. Юлечка, можно ноги поставить, тогда будет удобнее делать это упражнение. И внутрь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Следующее упражнение – колонна. Подтягиваем правую ногу к груди. Обхватили. Ага. Тянем носочек вниз, сохраняем равновесие. Другая нога. Пожалуйста, хорошенько подтягиваем ее к груди, насколько можете. Так, еще раз. Правая нога. И левая. Видите, как у нас уже хорошо получается. Уже почти не падаем. Молодцы. Так, следующее упражнение. Качели. Ноги широко. И приседаем на правую ногу. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Присели на правую ногу. Потянули носочек на себя. Так, на другую ногу. Хорошо. Вот как мы с вами покачались на качелях. А теперь гусиный шаг. Так, идем. Гуси, гуси, га-га-га. Пошли, пошли, пошли, пошли, пошли. Кружочек хотя бы один пройдем. Не падаем. Молодцы. Дошли. Следующее упражнение. Поклоны. Руки вверх. И наклонились. Раз, коснулись пола. Два. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И вдох. Выдох. И чуть-чуть побегаем. Сложное упражнение, но зато оно тонизирует нас очень хорошо. Вставлять сердце хорошо работает. Пошли. И раз, два, три, четыре, семь, восемь, четыре, пять, шесть. Молодцы. Так, расслабили чуть-чуть ножки, стряхнули. Хорошо. И потянулись. Вверх на носочки поднялись. Потянулись и расслабились. Переходим к упражнениям на полу. Становимся на четвереньки. И вытягиваем правую руку. Так, хорошо. Другая нога и рука. Потянулись. Хорошо. Еще. Так. Немножко задержимся в этом положении. Руку вот так прямо. Хорошо, молодцы. Следующее упражнение. Садимся между ног. Можно на пятки, кому как удобно. И наклоняемся назад. Поднимаемся. Поднимаемся потихоньку. Так, хорошо. Садимся. Расставляем ноги. И сцепляем пальцы рук за головой. Упражнение маятник. Олег, наклоняемся вправо. Касаемся пола локтем. Держим спину прямо. Смотрим вперед перед собой. Хорошо. Касаемся еще. Раз. Два. Еще. Три. И четыре. Молодцы. Теперь упражнения будут для пресса. Ложимся на спину. Ложимся. Опять же, руки за головой. И тянемся к ногам, носкам. Олег, носки вытянули вперед. Вот так. Приподнимаемся. Поехали. И раз. Вдох, выдох, вдох, выдох. Делаем это упражнение 10-12 раз. Только тогда у нас будет хороший результат. Так, и еще разочек. Хорошо. Следующее упражнение для пресса – ножницы. Ноги прямые. Пожалуйста, поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. Упражнение «Мостик». Хорошенько потянулись, выпрямились в одну линию. Молодцы. Так, опустились. И заключительное упражнение качели. Поехали. Раз, два и три. Сели. Все. Надеюсь, что вы чувствуете себя хорошо. И настроение у вас замечательное. Мы ждем вас завтра. Делайте зарядку вместе с нами, потому что вместе
1: веселей.
0: До свидания.
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра духовного просвещения. Мы продолжаем разговор о божестве, разговор о том, какие существуют представления и взгляды о нем в этом мире и как они соотносятся с откровением о Боге, данным в Библии. В прошлый раз мы начали разговор о деизме, который по определению представляет форму веры, в основе которой лежит признание, что хотя Бог и существует в мире как его первопричина, однако после сотворения мира движение мироздания совершается без его участия. Что Библия говорит в отношении такого представления о Боге? Давайте посмотрим на книгу пророка Сафонии, первую главу, стихи с 12 по 14. Книга пророка Сафонии, первая глава, стихи с 12 по 14. «И будет в то время, я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла. И обратятся богатства их в добычу, и домы их в запустение. Они построят домы, а жить в них не будут. Насадят виноградники, а вина из них не будут пить. Близок великий день Господа, близок и очень поспешает. Уже слышен голос дня Господня. Горького запоет тогда и самый храбрый». Итак, пророк Сафония, передавая Божьи слова, говорит о том, что Господь накажет тех, кто говорит в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла. Это главный постулат деизма. Бог бездействует сегодня. Он когда-то действовал, когда-то сотворил все, но сегодня не действует, не делает ни добра, ни зла. И Господь говорит, для таковых я принесу суд, накажу их, и наступит день Господень, горького запоет тогда и самые храбрые, и они удостоверятся в том, что я все-таки действую и буду действовать самым решительным образом. В книге Псалтирь в 113 главе картина деизма представлена следующим образом. Книга Псалтирь, 113 глава, стихи с 11 по 16. 113 глава, стихи с 11 по 16. «Для чего язычникам говорить, где же Бог их? Бог наш на небесах творит все, что хочет, а их идолы – серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, есть у них ноздри, но не обоняют, есть у них руки, но не осязают, есть у них ноги, но не ходят, и они не издают голоса гортанью своею, подобной им, да будут делающие их и все надеющиеся на них». Здесь представлены идолы, статуи, изображения, и описывается неспособность этих изображений что-либо сделать. Вот именно так представлен Бог в мировоззрении деистов. Он существует, он есть, но он настолько, как говорят богословы, трансцендентен, что он недосягаем и недоступен, и не вмешивается вообще. Он глух, он слеп, он не в состоянии что-либо сделать. Бездейственный Бог – это мертвый Бог, и Бог, представленный в Библии, выступает категорически против такого представления о нем. В книге «Псалтирь» в 112 главе мы читаем в стихах 4 по 9 следующий. «Псалтирь», 112 глава, стихи с 4 по 9. «Высок над всеми народами Господь, над небесами слава Его. Кто, как Господь Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю, из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями народа его, неплодную вселяет в дом матерью, радующейся о детях. Аллилуйя». Бог представлен в этом 112-м псалме как в действительности могущественный и отдаленный. Он, обитая на высоте, говорит 5 стих, но вместе с тем, преклоняется, чтобы видеть землю, чтобы видеть, что происходит на ней, и не только видеть, но и фактически реально действовать на земле. Он бедным помогает, нищих поднимает, он неплодную делает матерью и так далее. Библейский Бог принимает активное участие в жизни людей. Итак, это была библейская оценка деизма. Следующий, четвертый в нашем исследовании взгляд на Бога – это политеизм. Политеизм – это вновь слово, которое пришло к нам из древнегреческого языка. «Теос» означает «бог», и «полюс» означает «много». Политеизм – это много Божие, представление о том, что есть достаточно большое количество божеств, большое количество божественных существ. С точки зрения Библии существует только один истинный Бог, первопричина и первоисточник всего. И представление о множестве богов оценивается следующим образом. Посмотрим на книгу Второзаконие, 32 главу. Книга Второзаконие, 32 глава, стихи 16 по 18. Второзаконие, 32 глава, стихи 16 по 17. «Богами чуждыми они раздражили его, и мерзостями разгневали его». Итак, утверждается, что раздражили и разгневали Господа чуждыми богами. И дальше описывается, какова природа этих богов. «Приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей, и о которых не помышляли отцы ваши. А заступника, родившего тебя, ты забыл и не помнил Бога, создавшего тебя». Итак, перед нами контраст богов всевозможных народов и Богом-создателем, Богом-родившим тебя, Богом-создавшим тебя. И когда описывается служение этим иным богам, то указывается, что фактически это есть служение и жертвы бесам. Бес – это термин, который используется в Библии для описания падших ангелов, могущественных существ, которые были однажды сотворены Богом и в числе одной трети, последовав за Люцифером, за сатаной, за дьяволом, отступили от Бога и стали его противниками. Библия утверждает, что политеизм – это различные формы поклонения разным бесам, разным злым ангелам, демонам, павшим ангельским существам. Об этом говорит и первое послание Коринфянам. 1 Коринфянам, 10 глава, стихи 19-20 уже в Новом Завете. 1 Коринфянам, 10 глава, стихи 19-20. «Что же я говорю, то ли что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». Идол – это только изображение. Но за этим изображением, говорит апостол Павел, стоит реальная личность – бес. И человек, приносящий жертву ему, входит в общение с бесами. Итак, с точки зрения Библии, это реальные духовные существа, могущественные существа, превосходящие силой и крепостью человека, однако созданные, сотворенные существа, те, которые недостойны того, чтобы им поклоняться. Политеизм, многобожие, то есть язычество, с точки зрения Библии, это служение демонам, служение бесам. Дело в том, что ангелы Божьи никогда не принимают поклонение себе. В книге Откровения, 22 главе, стихах 8 и 9 говорится так. Откровение, 22 глава, стихи 8 и 9. «Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись». Ангелы не принимают поклонения, поскольку они сами являются сотворенными существами, и с точки зрения Библии многобожие, политеизм, есть как раз-таки нарушение этого важного принципа – поклонение твари вместо Творца. Политеизм Это не просто выдумка, это не просто изображение, или что-то о чем-то гораздо более серьезном. Это поклонение духовным существам, падшим ангелам, бесам и демонам. В следующий раз мы продолжим исследование различных взглядов на Бога и то, как Библия оценивает их. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
2: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
3: Здравствуйте! Есть еще одно сверхмощное оружие программы. Совершенный механизм – это увеличение физической активности.
4: Этот фактор выступает как еще один самостоятельный фактор. Только мышечная масса способна сжигать ненужные организму запасы жировой ткани так, чтобы достигнутый результат в борьбе с ожирением сохранялся длительное время. Увеличение физической активности улучшает окисление, то есть сжигание жиров.
3: В случае значительного ожирения даже прогулка пешком представляет собой непосильную нагрузку. Когда люди, страдающие ожирением, прогуливаются не спеша, на это они затрачивают немного больше энергии, чем худые люди, на этот же вид деятельности. Но не стоит обольщаться, думая, что сейчас питание отходит на второй план, побуждая выполнять физические упражнения, чтобы потом от души поесть. Значительный успех ожидается только тогда, когда при вашей физической активности сжигается 12 калорий на 1 килограмм в течение дня. То есть для человека весом 60 килограмм это означает дополнительное расходование энергии 720 калорий в день. Потери веса можно достигнуть благодаря дополнительной потере калорий при физической активности, во время которой внезапно теряется не менее 2500 калорий.
4: Особенно интересен тот факт, что можно снизить количество жира в области живота и при этом не потерять вес. А ведь мы с вами уже знаем, что как раз этот тип ожирения представляет серьезную опасность. И борьба с ним является необычайным преимуществом для нашего здоровья. Эти позитивные эффекты, которые мы получаем наряду с снижением количества абдоминальной адипозной ткани и сохранением мышечной массы, могут получить как мужчины, так и женщины. Этот факт имеет особую важность, потому что увеличение продолжительности жизни имеет место именно при снижении количества жировой ткани в области живота.
3: Какие физические упражнения избрать для снижения веса? Физические аэробные нагрузки, то есть занятия, во время которых мы можем говорить или вести диалог, не очень интенсивные. Они же увеличивают окисление наших жиров. В данном случае они и увеличивают скорость метаболизма, обменных процессов и сжигают жиры благодаря израсходованным калориям. Выполняются они дольше. Затраченное время в течение дня должно составлять 1,5 часа. Это может быть бег трусцой, быстрая ходьба, лыжи, плавание, велосипед и многие другие виды активной физической нагрузки.
4: Активная физическая работа необходима для долгосрочного регулирования веса. Она ускоряет обмен веществ 5-10 раз против обычной скорости состояния покоя, сжигает лишние калории. Также нагрузка помогает обуздать аппетит, помогает расслабиться и удержать стресс в допустимых пределах. Хочу предупредить, будьте осторожны, потому что многим людям противопоказаны большие физические нагрузки. В таких случаях нужно ограничиться теми результатами, которых можно добиться с помощью диетических способов похудения и небольшими физическими нагрузками. Для таких людей рекомендую просто быструю ходьбу, во время которой вы могли бы говорить, это самый лучший вид нагрузки для вашего организма.
3: Главное, чтобы во всех этих переменах, которым побуждает вас программа, вы действовали, а не только размышляли. Мы поговорим о культуре выполнения физических упражнений. Первое правило – разминка. Почему очень важно вообще делать разминку? Из-за чего мы можем приостановить физические упражнения? Давайте об этом подумаем в самом начале. Это из-за травм, растяжений, вывихов. Разминка занимает 5-10 минут. Она дает возможность разогреть ваши суставы, связки и сухожилия, подготовиться к полноценным физическим упражнениям, в результате чего у вас не будет ни травм, ни вывихов, ни растяжений.
4: Начинать разминку надо с верхней частей тела и заканчивать нижними. Проработать надо все группы мышц, которые участвуют в разгибании и сгибании. Наш комплекс рассчитан на разные обстоятельства при любой одежде. А теперь давайте сделаем вместе нашу разминку. Начнем с дыхательных упражнений. Вдох-выдох. Вдох носом, выдох ртом. Все дальнейшие упражнения совершаем по 6 раз. Шея – это наклоны головы в сторону. Кисти – разминаем. Запястья и локти. Разминаем трапециевидные мышцы плеч малой амплитуды. Далее косые мышцы спины и живота. Размах руки с поворотом делаем. И упражнение на улыбочку. Тазобедренные суставы. Отведение ноги с малой амплитудой в сторону. И другой ногой. Круговые движения тазом. Голени – это на носок и на пятку. Разминаем разгибатели и сгибатели в области колен. Ноги – как футболист делает и как балерина. С другой стороны тоже так же. И упражнение надо заканчивать вдох-выдох. Каждый раз надо заканчивать комплекс упражнений с растяжением мышц. Правой рукой сорвали яблоко, положили возле левой ноги. Точно так же с другой стороны. Левой рукой сорвали яблоко и положили к правой ноге.
3: Второе правило нашей программы – универсальность. Ежедневно, в разных обстоятельствах, в условиях, пошел дождь или же нет дождя, вы должны быть готовы к физическим упражнениям. У вас должны быть все условия, чтобы выполнить упражнения и на улице, и у себя дома. Может быть, необходимы какие-то тренажеры. Может быть, что-то, что позволило бы вам выполнять физические упражнения. Вам следует, в том числе, использовать самые разные физические упражнения. Планируйте их в соответствии с вашим графиком дня.
2: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
3: Третье правило – умеренность. В спорте, как и в любом деле, все хорошо в меру. И здесь стоит подумать о том, чтобы физические упражнения интенсивного характера не перечеркнули всю физкультуру. Например, вам вдруг вздумалось заняться ускоренным бегом в течение часа, преодолевая большое расстояние. Результат на следующий день. Вы ходите как в панцире, каждая мышца ноет. Или вы сорвали спину, вследствие этого вы не делаете физические упражнения дальше. И наша программа захлебнулась на самом важном этапе.
4: Занятия более 2 часов в день способствуют быстрому изнашиванию суставов и связок. Могут повредиться мышцы, вызвать сердечно-сосудистые и желудочно-кишечные проблемы и даже нарушение менструального цикла у женщин. Бывает так, что человек за день буквально выматывает себя физическими упражнениями, а затем на следующий день испытывает отвращение к ним. Для нас такая схема не годится.
3: Это наше 4-е правило программы. Выполняйте упражнения с удовольствием. Упражнения становятся частью нашей жизни, занимая немалую часть нашего времени. Выполняем их без удовольствия. Мы имеем большущий риск их оставить вообще. При выполнении физических упражнений очень важно то, насколько постоянно или часто вы выполняете их. И скажу вам, что для этого иногда не важно, сколько калорий сжигает тот или иной вид физических упражнений. А больше всего важно, нравится ли вам выполнять их или нет. Вспомните, какие виды спорта и игр вам нравились в детстве. И это поможет вам принять решение, чем заниматься в последующее время. Сегодня это, завтра другое. Ваша индивидуальная программа, которая нравится именно вам.
4: Неинтересные физические упражнения влияют не только на наше настроение, но и на наше здоровье. Это было доказано экспериментально. Уровень холестерина значительно снизился, когда студентам предложили такую программу физических упражнений, которая им нравилась. Когда упражнения студентам не нравились, уровень холестерина не снижался.
3: 5-е правило. Выполняйте упражнения, принося дополнительную пользу. Например, вы отправились в магазин. Используйте в это время быструю ходьбу. Вы выгуливаете собаку. Постарайтесь не просто стоять на месте, но двигаться вместе с ней.
4: Выполняя силовые упражнения, помните, что физические нагрузки с поднятием тяжестей, гантелей, гирь способствуют увеличению мышечной массы. Рост мышц приводит к увеличению веса, но, как вы понимаете, вставая на весы, вам стоит учитывать, что весы отобразят не только возрастание жировой массы, но и мышечной.
3: Используйте различного рода тренажеры для выполнения физических упражнений. Купите удобный спортивный костюм, спортивную обувь. Это поможет вам выполнять упражнения более интересно, более с удовольствием, более разнообразно. До свидания.
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
7: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Пророки в Коране. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш цикл программ «Пророки в Коране». Мы вновь приветствуем Джабира Исмаиловича. Здравствуйте. И сегодня хотелось бы поговорить с вами о Боге, о Его святости и, как ни странно, о связанных суевериях, как они противоречат или вступают в конфликт со святостью Божией, с тем, что святость только в Боге. А в Священном Писании, в Библии, да, в Законе, в Торе у Моисея есть такая заповедь: «Не произноси имени Господа Бога твоего в суе или напрасно». Да? Что такое суеверие? Есть ли в исламе понятие суеверия? Есть ли в исламе то, что на практике противоречит тому, что святость только в Боге?

0: они могут нас защитить от чего-то, сохранить, угу. там разные цепочки. Там,
1: это если этим. Мы переводим «нет Бога, кроме Аллаха», да?
0: Ну, потому что, да. Вот, или даже многие, даже произнося это, просто не понимают, что это
1: что
0: такое.
1: Что это такое?
0: И вторая часть — Мухаммаду Расулалла, то есть Мухаммед является посланником. А первая часть, что она значит, люди даже не понимают. Конечно, люди, которые арабский язык у них родной, они понимают, что это такое.
1: «Ля Элла» — это еще не просто божество, а это еще и святость, да?
0: Да,
1: может переводиться.
0: Да, «Ля Илляхи». То есть это что-то... «Ля Илляхи Илляллах». То есть нет никакой святыни или святости, кроме Бога, кроме Аллаха. Вот когда мы так это понимаем, то мы понимаем, что нет никаких амулетов, нет никаких надписей, нет никаких записей, нет никаких
1: талисманов,
0: все правильно, каких-то брелков, которые могут спасти нас, понимаете? Если мы на прошлых передачах, да, мы говорили о том, как можно спастись, то мы понимаем, что вот эти маленькие какие-то вещи...
1: Ну, какие, например, вот в исламе...
0: Ну, амулеты. Знаете, детям шьют разные, цепляют там на булавочках какие-то в треугольниках красивых, в таких вот, в материях треугольничками вшивают туда надписи из Корана.
1: Они обращаются
0: к муле и говорят, вот ребенок болеет, что делать? Ага, мула выписывает, там, духовный служитель выписывает какую-то суру из Корана, они складывают и носят на ребенке.
1: Mm.
0: Опять же,
1: и верят, что сама вот эта вот
0: бумажка... И верят,
1: бумажка,
0: что это дает силу, да, верят в это.
1: Ну, такое же часто бывает, ну, и в христианстве, когда берут поясок, например, а на нем Псалом 90-й, живые помощи. И вот этот поясок либо в кармашек кладут, либо опоясываются им, и верят, что это их хранит. А смысла Псалма 90-го, что живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, что Бог защищает этого человека, не понимают. То же самое и тут, мне кажется.
0: Понимаете, вот может быть мы сейчас скажем что-то, может быть, противное слушателям уха, что Коран не может защитить. На самом деле Коран — это всего лишь навсего книга.
1: Так же, как и Библия, так же, как и любая другая.
0: Слово Бога
1: воспринятое, услышанное и растворенное верой услышавших, как сказано. Вот оно спасает, оно охраняет, оно дает защиту. Да.
0: Написано, что человек не рождается верующим, он становится, потому что вера от услышания, а услышание от Слова Божьего. Поэтому человек не рождается верующим, он становится. А как стать верующим? То есть потихоньку, шаг за шагом, ты меняешь свою жизнь, ты меняешь свои принципы, ты меняешь свое понимание о мире.
1: В результате чтения, изучения священных писаний.
0: В результате молитв, в результате того, что ты уже начинаешь действовать не так, как ты жил вчера. И это помогает тебе начинать изменять.
1: Ну да. А если ты просто взял текст, сложил его, положил куда-то себе, вшил или и думаешь, что это тебя охраняет, а смысла этого не понимаешь, вот мне кажется, врагу Божьему, да, врагу рода человеческого этого и надо, чтобы люди как можно меньше читали, изучали и знали о Боге, о характере Божьем и так далее, и думали, что их... При этом, что они в Бога верят,
0: да,
1: что его какие-то священные предметы,
0: свитки или
1: их
0: надписи,
1: охраняют.
0: Да, их охраняют. И вот представьте ситуацию. Вот, например, я родитель, да, несведущий человек. У меня заболел ребенок. Я обратился там, в мечеть, в церковь. Мне объяснили, дали 90-й псалом, сказали, пришей куда-нибудь ребенку там, в распашоночку, или написали что-то. И вот представьте, ребенок мой исцеляется. Вот исцелился ребенок. Как я эту весть понесу другим родителям?
1: Кто исцелил?
0: Бумажка исцелила, понимаете? Открытка исцелила с надписью. И я уже буду говорить людям о том, что моего ребенка спасла бумажка. Или моего ребенка спас амулет. Понимаете? И я уже начинаю, потому что я сам в это поверил, мне не объяснили, мне толком ничего не сказали, мне дали эту вещь, сказали, повесь, вот ребенок исцелился, и теперь, когда я пойду, я-то не понимаю, что в этом деле мне поспешествовал враг Всевышнего, дьявол.
1: Ну и Бог, я думаю, может, понимая наше незнание, нашу ограниченность, то, что человек искренне ждет и верит, и Бог может, конечно же, исцелять через вот это. Но самое главное, что не Богу, потом люди благодарны.
0: Конечно.
1: Они будут советовать другим не к нему обращаться,
0: конечно,
1: а пойти купить побольше таких,
0: конечно,
1: же амулетов.
0: Купите амулеты, и они вам помогут. Понимаете? И потом в таких случаях сразу цена амулетов растет. И самое главное, что нет... нет понимания о том,

0: факту, тебе ребенка кто дал? Бог дал. Его судьба в Божьих руках. Если что-то и будет с твоим ребенком, это воля Бога.
1: Пророки в Коране. В Коране.
2: Но человеку свойственно просто желать видеть какой-то ощутимый предмет, ли какое-то либо изображение, или какое-нибудь, может быть, специальное место, в котором вот сосредоточена определенная святость, да, святыня и так далее. И вот туда приходя, эти люди настраиваются на определенную волну, на определенное, может быть, какое-то вот такое смирение и так далее. Но мы знаем, что много в язычестве очень было этого. И я вот, например, был уверен, что как раз в исламе нету ни изображений в мечетях, да, ни каких-то вот предметов, пред которыми они преклоняются. Я был уверен до сих пор, что мусульмане только Аллаху поклоняются. Да, и даже Мухаммед – это просто вестник. Это не святой, и ему не надо там поклоняться. Он недостоин, как Бог, такого же поклонения. Но вот из ваших слов понял, что не совсем так. А какие примеры есть?
0: Скажу вам, знаете, сплошь и рядом. Вот, может быть, арабоязычные страны, у которых арабский язык родной, которые, когда говорят, что «ля иляха илля Аллах»,
2: они понимают, что нет это святости,
0: кроме Бога. Нет ничего, что может спасти в этом мире. Ничего на земле нет того, что могло бы меня исцелить или могло дать мне спасение. Это прерогатива Божья. Это в его руках. Но люди, которые не понимают арабского языка, это сплошь и рядом. Начинается с источников воды. Вот есть источники воды, туда нужно прийти один раз в неделю, там какой-то день недели, четверг там, или пятница, и там есть время какое-то, да, там с 6 до 7 утра нужно прийти, вот воду набрать, и потом пойти дома попить, там может какое-то исцеление прийти, понимаете?
2: Или вот, это в исламе так, да? Потому что то, что вы говорите, вспоминаю крещение, да, вот в христианской традиции, что крещенская вода, она там исцеляет, и она святая, и там целый год будет стоять и не протухнет, и эту воду ставят вот обычно в какое-то место, и весь год хранят люди. И в исламе такое же
0: есть? В исламе тоже такое же есть, знаете, больше того. Вот в исламе, опять же, я говорю в исламе. Говоря ислам, мы должны понимать,
2: конечно,
0: что это даже, может быть, если и в исламских традициях, но это в странах, где арабский язык не был родным, понимаете?
2: То есть это не традиционный ислам,
0: это не традиционный ислам, да.
2: Учение Корана.
0: Да. Вот, например, вот там, откуда я родом, да, есть одно место такое, вы знаете, большая пещера, она между городами находится.
2: Между Самаркандом
0: и городом Карши находится одно место, она называется Святой Давид. Угу. Так называется эта пещера.
2: Это связано как-то с царем Давидом, нет?
0: Да, вот я когда говорю, спрашиваю. Есть один Давид. И в книге Коран, и в Священном
2: Писании. Который Забур написал,
0: есть один,
2: да?
0: Давид, да, который являлся царем.
2: Да.
0: Как он оказался в наших краях? Якобы он там пришел, вот пещеру, прям камни, прям видно, пальцами раскрыл. За ним гнался якобы дьявол, и он раскрыл пещеру и туда спрятался от дьявола.
2: Угу.
0: И теперь эта пещера является вот местом.
2: Ну, Давид скрывался в пещерах от царя Саула. Мы читаем в Библии об этом, да, то есть, ну, есть похожее, что...
0: Мы находимся минимум в 3000 километрах.
2: Да, далековато.
0: Да. Ну, хорошо, даже если он спрятался. Но это место приведено в место паломничества, знаете, паломничества.
2: Превратили сейчас в него, да.
0: Толпы людей туда ходят,
2: Мусульманами себя считающих.
0: Режут, приносят в пожертвование туда, да.
2: Баранов режут,
0: приносят туда, отдают мясо, приходят, молятся, оставляют свои записки там. Это место превращено в место паломничества, понимаете?
2: И вот эти действия, они суеверием являются, да?
0: Это просто отвержение Бога.
2: И противоречит главному вот исповеданию ислама, что нет, да, святости.
0: Нет святости. Я начинаю объяснять.
2: Кроме Бога, да, нет
0: святости. А как вы понимаете... Тогда, да, для чего вам символ ислама нужен? Зачем вам символ, если вы начинаете ходить, поклоняться? Вы верите, что вода вас исцеляет? Вы верите, что камни вас исцеляют? Вы верите, что вот исцеляют какие-то амулеты? Зачем тогда вам называться мусульман? Зачем вам называться приверженцами ислама?
2: Да и в христианстве то же самое. И в 10 заповедей, из них две говорят, да не будет у тебя других богов, не служи им, не поклоняйся им, не сделай кумира, никакого изображения, да, не поклоняйся им также. Но люди со временем отошли от этого тоже, и не исполняются эти заповеди сегодня во многих местах, потому что люди поклоняются видимым каким-то вещам. Причем не просто почитают эти предметы, а многие доходят до такого в суеверии в своем, естественно, этому не учат официальная религия и церковь, что соскребают там с иконы красочку, вот эту вот, да?
0: Для чего?
2: А смешать, чтобы с кашкой или с чем-то, и вот больного накормить. И верят, что вот таким образом получат исцеление. Рассказывают притчу такую, что одна благочестивая старушка дала записанную молитву женщине, которая к ней пришла, говорит, вот ребенок болеет, что сделать? Она дала молитву, вот это тебе поможет. И она пришла и не знает, что с этой делать молитвой. Взяла ее, порезала на мелкие кусочки, в чайник заварила и поила вот этим настоем, этим чаем с этой молитвы. Люди до того в своем суеверии доходят, что не знают, что делать с текстом Библии, что делать с текстом Корана, что это надо читать и изучать, а не чай из него заваривать, там, да, не пришивать к одежде, не опоясываться, потому что это не поможет. Поможет только сила Божия.
0: Алексей, вы правильно сказали. Человек хочет видеть Бога. Вот понимаете?
2: Ну, для меня удивительно, что даже в исламе это. Я думал, ислам все-таки они вот, воздерживаются от таких.
0: Вот в таких странах, арабских странах, там, я не знаю, я не был. Но вот где, откуда я родом, все называют, все ходят в пятницу на мечеть, в мечеть на молитву, все совершают намаз 5 раз в день, любят Бога, любят Священное Писание, но при этом, но при этом у них, у маленьких детей, вот есть такой, знаете, от сглаза, оберег такой, от сглаза, он так и называется, от сглаза, да. Детишки носят, да, понимаете, вот. Или вот, например, есть тоже такой оберег, этот глаз Фатимы, сейчас...
2: Из Турции многие привозят такую, да?
0: Его где-то, ну, я не знаю, он, когда я был молодым, я не видел этого сглаза. Вот сейчас, где-то лет 15, может, 10-15 назад, он стал очень модным. Во многие машины садишься, многие там водители вешают этот глаз. Вот. А Фатима – это дочка Мухаммеда, дочь пророка Мухаммеда, она была женой Али, это его и племянник был, и зять, который стал впоследствии вождем шиитского движения, да, вот она как-то его отправляя в путь, она собрала его в путь и взяла камешек, вот, сжала его с сердца там к сердцу, там как-то, ну,
2: приложила.
0: Вложила свое чувство, свою любовь и дала ему камень этот, и он, уйдя, придя обратно, вернулся живым и здоровым, и вот этот камень он как бы потом начал в дальнейшем хранить. Ну, вы знаете, может быть, на самом деле, когда говорят о камнях, да, когда говорят о камнях, все цари там, все вельможи тоже на коронах носили драгоценные камни, да, там алмаз, бриллиант,
2: большие камни. Ну, просто потому что это украшение.
0: Кто знает, может быть, это украшение, а может быть, это тоже была какая-то сила оберега, сила там от сглаза, но я знаю то, что символ ислама, он четко и ясно говорит, что в этом мире ничего нас не спасет, ничего нас не исцелит.
2: Не сохранит.
0: Да, в том плане, что нас не исцелит, когда мы к чему-то обращаемся и просим у него спасения или исцеления, понимаете? Да? То есть в этом мире ничего такого нет. Это прерогатива Бога. И здесь я всецело согласен вот именно с этой частью символа веры, что «Ля иляха илля Аллах». Нет святынь, нет никаких оберегов, нет никаких амулетов, нет ничего, кроме Бога. Бог для нас дает и жизнь, Бог нам дает и смерть. Понимаете? То есть, если Он моему сыну дал жизнь, это его прерогатива, в какой день его забрать. Я могу что делать? Я могу только Богу молиться, просить продлить жизнь сыну, а если нет, просить себе терпение и силу жить дальше. Вот все, что я могу сделать. А вот когда я начинаю уже, знаете, там обращаться к земным вещам, как-то к земле обращаться, да, к земле, то есть там, ну, пещера, дерево, источники, все это...
2: Гадалкам обращаются.
0: Гадалкам.
2: Экстрасенсам.
0: Это все земное. Вот В данном случае...
2: Если просто земное, а часто ведь это и бесовское бывает.
0: Все. Если я обращаюсь... То есть все, что я должен сделать, я должен понять. Дал Бог, если ему нужно, возьмет Бог. Но при этом просить себе силы жить дальше. Вот и все. Потому что я без ребенка жил, Бог мне дал ребенка. Если он возьмет, конечно, это теперь...
2: Мы будем скорбеть, но мы понимаем, это воля Божия. Таким образом, если подводить итог нашей сегодняшней встречи, то можно сказать, что святости кроме Бога нет ни в чем. Ни в предметах, ни в местах, ни в амулетах, ни в каких-то там списках и прочих вещах. Святость и сила только у Бога. Да, мы можем, читая Библию, узнавать больше о его характере. Мы можем с помощью текстов священных узнавать о Боге больше, и там приводится много разных молитв, которые мы можем использовать, в псалтире, например, да, чтобы это стало частью нашей молитвы. Но если мы превращаем Библию, либо другую какую-то священную книгу, в амулет, в талисман, в оберег, то это тоже нам не поможет. Только Господь может дать сил для исцеления, только Господь может сохранить нас в пути, сохранить нас от каких-то недоброжелателей. Нет святости, кроме Бога. Пусть Господь благословит нас в этом.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства.
1: Для вас поет Лилия Мурга.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь программа «Библия, люди и судьбы» стучится в ваши дома. И сегодня вновь мы поговорим о великих людях, о которых говорит история и Священное Писание. Сегодня мы продолжим тему про Елисея, о человеке, который был безгранично предан Господу. И Священное Писание говорит о том, что то количество чудес и великих дел, которые делал Елисей, несопоставимо ни с одним другим пророком Ветхого и Нового Завета, потому что на Елисее был особый дух, дух Ильи только вдвойне. Священное Писание нам рассказывает историю, когда, находясь со своим слугой в городке по имени Дафаим, Елисей и его слуга увидели, что город окружен несметными сирийскими полчищами. Это были отборные войска, это были колесницы, всадники, пехота. Люди пришли для того, чтобы пленить Елисея, для того, чтобы каким-то образом обескровить и обезглавить Израильское царство, в котором Елисей был светочем, говорящим людям о Боге, призывающим их к покаянию, являющимся, наверное, одним из немногих мостиков между грешным Израильским царством и великим всемогущим Богом. Елисей и его слуга увидели, что город окружен сириянами. И на прошлой программе мы с вами говорили о том, что в жизни этого великого человека были важные такие вехи, о которых записывает Священное Писание. Как только проснулся Елисей, он сказал своему слуге: «Не бойся, потому что с нами больше тех, которые с ними». И вы помните, Священное Писание говорит о том, что слуга увидел силу Божью. Он увидел, что Бога, его ангелов, его воинство намного больше, нежели людей, которые пришли для того, чтобы убить Елисея и его слугу. И поэтому Божье Слово нам говорит о том, что в этой маленькой комнате произошло великое чудо, потому что слуга Елисея научился видеть духовные и важные вещи. Священное Писание говорит: «И молился Елисей и говорил: Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея». Слуга стал видеть чудные и великие дела Божии. Священное Писание говорит о том, что Елисей и его слуга оделись, вышли из своей комнатки и спустились вниз, открыли ворота этого города и вышли к сириянам, к людям, которые пришли для того, чтобы убить Елисея и слугу его. Священное Писание говорит: «Когда пошли к нему сирияне, Елисей помолился Господу и сказал». Он сказал сейчас нечто обратное. Если несколько минут назад он просил: «Господи, открой глаза человека, который должен видеть, чтобы он видел тебя, твою силу, чтобы он видел выход из создавшейся проблемы», то в этот момент Елисей помолился: «Господи, порази их слепотою». И поразил он слепотою по слову Елисея, и сказал им Елисей: «Это не та дорога и не тот город. Идите за мной, и я провожу вас к тому человеку, которого вы ищете». И Божье Слово нам говорит о том, что это длинная процессия сильных воинов, организованного полчища пошло в город Самарию. Но сейчас эти полки нельзя было назвать организованными, потому что они пошли, как какие-то животные пошли на убой. И Священное Писание нам говорит о том, что когда они пришли в Самарию, Елисей сказал: «Господи, открой им глаза, чтобы они видели». И открыл Господь глаза их, и увидели, что они в середине Самарии. И сказал царь израильский Елисей, увидев их: «Не избить ли их, отец мой?» И сказал он: «Не убивай, разве мечом и луком твоим ты пленил их, чтобы их убивать?» Удивительное произошло действие. Сириане, которые пошли на штурм города, стали слепыми. Они пошли за Елисеем, и они стали зрячими только лишь тогда, когда они стояли в центре Самарии, в центре столицы вражеского государства. Сейчас это войско нельзя было назвать организованными какими-то полками, потому что не было ни боевого построения, не было ни оружия. Эти люди только прозрели и поняли, куда они пришли. Они с ужасом смогли понять, что находятся в столице вражеского государства. Они окружены сильными людьми, войсками специального назначения, которые находились здесь при царе, вокруг лучников, вокруг всадников и вокруг людей, у которых были острые мечи. Они могли умереть любую минуту. Они с ужасом поняли, куда привела их слепота. Иисус Христос сказал в Священном Евангелии от Иоанна 9 главе: «Я пришел в этот мир для того, чтобы невидящие стали зрячими, а видящие стали слепы». В этой истории говорится о том, что люди, которые руководствовались ненавистью, руководствовались жаждой крови, они стали слепыми людьми. Они шли для того, чтобы убить Елисея, и сами не понимали, куда они идут. Они поняли, что пришли на свою собственную смерть, на свою собственную казнь, шли туда сами. Никто их не тянул, но когда человек... Его глаза затмило жажду мести, затмило что-то недоброе, то он приходит на свою собственную погибель. Божье Слово нам говорит о том, что когда они стали зрячими, они поняли, куда привела их месть и ненависть. Священное Писание говорит слова Иисуса: «Если слепой поведет слепого, то не оба ли упадут в яму?» Очень часто в нашей жизни бывает нечто подобное, что мы руководствуемся ненавистью, руководствуемся чем-то недобрым, мы идем, нам кажется, что мы идем в правильном направлении. Но когда мы приходим, когда начинают, наконец, наши глаза прозревать, то мы просто ужасаемся, что мы пришли на собственную казнь. Мы, наша слепота, ненависть, которая была в наших словах, она привела нас к собственной гибели. Когда прозрели эти люди, они поняли, что их жизни пришел конец. Израильский царь говорит: «Господин, давай я их изобью мечами, давай не оставлю ни одного из этих людей». Но он сказал: «Не убивай. Разве мечом твоим и луком твоих ты пленил их, чтобы убивать их? Предложи им хлеба и воды, пусть едят и пьют, и пойдут к государю своему». И приготовил им большой обед. Они ели и пили, и отпустил их, и пошли к государю своему, и не ходили более те полчища сирийские в землю Израилеву. Так говорит об этом Священное Писание. Говорит о том, что Елисей мог не только сделать слепца зрячим, он не только мог сделать зрячего человека слепым, но очень часто он пытался помочь человеку посмотреть, где он находится. Дорогие друзья, если сегодня ваша жизнь полна ненависти, полна каких-то ссор и желанием свести с кем-то счеты, то постарайтесь сегодня прозреть, чтобы понять, что вы находитесь на опасном пути. Помогите самим себе простить человека. Если враг ваш голоден, накормите его, и когда больше он не придет к вам с мечом. Я думаю, что опыт Елисея поможет сегодня нам в разрешении самых сложных наших проблем, чтобы нам всегда ходить зрячими и понимать, куда мы идем, чтобы уметь прощать человека, который, получив наше прощение, когда больше не возьмет в руки меч и не придет для того, чтобы сделать нам зло. Да благословит нас Господь с вами быть зрячими людьми, ходить ровно и прямо, видя, куда мы с вами идем.

0: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Андрей Балкан.

0: просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Антон Бойков.
1: В последние годы я все чаще замечаю молодых людей, читающих книги в трамвае или поезде. Число читающих людей увеличивается, и это не только мое мнение. Все больше экспертов и специалистов приходят к выводу, чтение сегодня опять стало модным занятием, привлекающим миллионы людей из разных возрастных и социальных групп. Чтение становится более доступным благодаря различным сервисам, которые позволяют скачать любую книгу. Но возрастает также спрос на бумажные книги. Открываются книжные магазины, которые предлагают большой ассортимент печатной продукции. В парках и торговых центрах можно обменять книги или просто взять бесплатно понравившиеся. Чтение стало модным. Это способ выделиться, стать лучше, прокачаться наравне с теми, кто ведет здоровый образ жизни, посещает спортзал или правильно питается. Бесспорно, чтение очень полезно для человека, но при условии, что человек понимает один очень важный закон. Любая информация, попадая в наш мозг, формирует нас как личности. Мы не можем жить вне информационного потока, который нас окружает, и мы такие, какие мы есть благодаря ему. Мысли, которые мы считаем нашими, на самом деле не наши. Это мнение экспертов, авторитетных людей, наших родителей, а также влияние прочитанных книг, просмотренных фильмов и прослушанной музыки. Житейская мудрость гласит: «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты есть». Я бы в первую очередь отнес эту мысль именно к потреблению информации. Если вы поймете этот закон, это изменит вашу жизнь. Каждый человек хочет стать лучше. Люди решают больше не раздражаться или не тратить все деньги на шопинг, хотят улучшить отношения в семье, но не реже испытывают разочарование от неудачи. Почему? Опять же работает закон влияния информации, поступающей в наш мозг. Лучше можно стать только если питаться лучше. Надо осознанно подходить к тому, что ты читаешь или смотришь. Чему это тебя учит? Достойны ли здесь примеры для подражания? Такого ли результата ты хотел бы? Вернемся к книгам. Огромное количество авторов книг пытается нам помочь в отношениях и саморазвитии. Среди известных книг есть один бестселлер, о котором просто невозможно не сказать, так как этой книге тысяча лет. Но она по-прежнему актуальна и настолько популярна, что на протяжении тысячелетий является самой покупаемой книгой в мире. Именно эта книга является первоисточником всех ценных мыслей, которые развиваются в книгах по психологии. Она раскрывает важнейшие принципы брака и воспитания детей. Величайшие писатели, ученые, политические деятели восхищались этой книгой и читали ее. Виссарион Григорьевич Белинский, литературный критик, написал: «Есть книга, в которой все сказано, все решено, после которой ни в чем нет сомнения. Книга бессмертная, святая, книга вечной истины, вечной жизни, Евангелие». Весь прогресс человечества, все успехи в науках, философии заключаются только в большем проникновении в тайную глубину этой божественной книги. Основание Евангелия – откровение истины через посредство любви и благодати. Он не просто восхищался ценностью этой книги как литературного произведения, но увидел в ней глубокое откровение любви Бога, которое Тот явил через Иисуса Христа. Это отдельная тема, и мы раскрываем ее в программе «Зачем Бог пришел на землю?». Иисус Христос сам сказал: «Эта книга свидетельствует о Мне». Библия – это своего рода портрет Господа Иисуса Христа. Евангелие – Он сам на портрете. Ветхий Завет – фон, указывающий на Него, абсолютно необходимый для всего портрета. Послание – одежды, подчеркивающие, объясняющие Его. Читая Библию, мы рассматриваем весь портрет, и происходит чудо. Он оживает, со страниц сходит вечный Христос. Я приглашаю вас читать бестселлер номер один в мире. Всякий, читающий эту книгу, ощутит огромную силу, меняющую жизнь к лучшему.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Как драгоценна милость Твоя, Боже!
1: Для вас играет Самсон Татасян.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. В эфире программа «Преодоление».
1: Молодежь всегда стремится отличаться от других. Ирина не была исключением. Желание быть особенной побудило ее попробовать наркотики.
2: У меня была знакомая, она работала фельдшером в обычном здравпункте на заводе, и у них там были такие 3-литровые банки опиумной настойки на спирту, она называлась «Симплекс», и у меня был свободный к ней доступ. Я пришла к своей подруге и просила налить мне небольшую бутылочку. В этой бутылочке было 20 кубов, то есть 20 миллилитров, это очень много. И вот с этого и началось. То есть в один день я уколола один куб, на следующий день я уколола полтора. В 19 лет я совершила первое преступление, я со своим молодым человеком мы ограбили квартиру, потому что к 19 годам у меня уже негде было взять таких денег, у меня уже была такая реальная, доза. И мы тогда торчали, сленгом, что целыми компаниями. То есть мне не надо было на одну себя, мне надо было на компанию друзей, чтобы быть круче других, там, лучше других, В то время такая вот молодежь была. И вот мы ограбили квартиру, и меня закрыли в тюрьму. Я очень боялась тюрьмы, очень не хотела туда садиться. И, думала, что первый раз, в таком, овольщении, я сама не лазила в эту квартиру, я стояла там просто на улице. И я думала, что мне, дадут, может быть, условно, тогда, можно было поехать на химию. Но вот этот парень, он сказал, что я в глазах его была авторитет, и мне нужны были деньги, а не ему. И мне дали 3 года общего режима, а вот его отпустили как раз на химию. И отсидев уже, правда, я не до конца досидела, немного раньше, умер Брежнев, и была большая амнистия. И, конечно, я попала под эту амнистию, меня освободили. Но вот я уже освободилась другим человеком. Я не доверяла больше никому. Если делала какие-то дела, то я предпочитала их делать одна. И таким образом я отсидела 3 срока. Последний раз освободилась в 90-м году. И познакомилась с Сергеем, сейчас он мой муж. То есть такой человек был ужасный. Он никогда не смотрел в глаза вообще. Но он очень здорово воровал. А мне, от контакта с людьми нужно было только 2 вещи – деньги и наркотики. Остальное не интересовало. И он меня устраивал. И я решила, что Сергей, он будет воровать, и мне не надо будет сидеть в тюрьме, пусть сидит он. И мы стали с ним вместе жить. И неожиданно для себя я на 5-м месяце узнала, что я беременна. То есть я все думала, что я, наверное, у меня очень много колет, меня все время рвет. И потом мама мне посмотрела и говорит, ты беременна. И так я родила дочку. Родила Лизу в таком наркотическом угаре вообще. И я маме обещала, что это, что роды, во время родов обновляется кровь. Я и так очень грамотно все это расписывала. Ты не переживай, я рожу, у меня обновится кровь, мне не будет ломок, и я перестану колоться, воспитаю себе дочку. А Сергей, бог с ним, с этим Сергеем, так получилось. И на самом деле, когда я родила, за 3 дня до выписки из роддома Сергея закрыли. Я приходила к нему на общее свидание, и мы решили, что мы, продадим ему площадь и купим адвоката, и его там каким-то образом освободят. А у него ноги были в очень таком плачевном состоянии, эти трофические язвы. И на самом деле просто уговорили врача там всякими правдами, неправдами, обещаниями этих сумасшедших денег, которых у нас еще и не было. То есть квартира, она комната это была, но денег не было. И он написал такое заключение, что Сергею лучше лечиться, долечиваться, на свободе. И его отпустили под подписку, и тут покатилось все таким очень стремительно. То есть, естественно, мы продали эту комнату, и мы ее прокололи за месяц. Эти неимоверные деньги, они просто сквозь пальцы, сквозь вены. И мы проснулись однажды, когда у нас не осталось ничего. Ребенок в манеже, которому надо есть. Мы сняли квартиру отдельно, жили.
0: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, радиопрограмма «Лицом к лицу».
2: И такая иду, И мне надо было узнать время, чтобы, значит, и там на автобус, чтобы не опоздать. И женщина одна сидела. Я как бы окликнула ее. Я говорю, вы не скажете, сколько времени? Она поворачивается, и просто такие глаза. Она на меня смотрит, говорит, а с вами давно такое? Обратила внимание, что ну, у нее в руках маленький Новый Завет. И она меня позвала в гости. Я, правда, не пошла, потому что мне надо было ехать и кого-то. Вот. Но меня так это очень удивило. И она мне посоветовала, что когда вам будет вот так плохо, читайте 90-й псалом. И показала, где есть молитва «Отче наш». И она мне сказала, что она мне поможет. Ну, а тут так получилось, что, значит, у меня был притон, и у меня был сторожевик на квартире, ко мне участковый приходил каждый день. И он сказал, что, ну, потом пришли опера, сказали, что я надоела им с притоном, они меня жалеют из-за ребенка, но больше они жалеть меня не будут, и я уеду на срок, на следующий. И вот тогда я ему рассказала, что я уезжаю в центр реабилитации и попросила их, ну, как бы, дать мне возможность туда уехать. Вот они мне как бы дали месяц. Я быстренько вот за месяц сдала эти анализы. И в августе месяце, опять же, слава Богу, вообще верующие приехали. Мне было не уехать из квартиры. У меня постоянно были люди. Вот когда мне надо было уезжать, был напичкан наркотиками весь дом. Они приехали и забрали меня просто из дома. Никакую вообще. Я на утро проснулась в центре и вообще не поняла, что меня опять посадили дома. Только тут обои какие-то на стенах, и ребенок рядом. Они забрали нас и как бы ключи отдали там соседям от квартиры. И вот как дрова меня привезли сюда и привезли вместе с Лизой. Я ничего не понимала. Все радостные, мне было очень плохо. Вот. Но я хотела разобраться, что здесь происходит. А они мне приносили чай там, они за меня молились. Мне было все равно, кто за меня будет молиться, не молиться. Я как бы даже не понимала, что это. Ну, хотят молиться, пусть молятся. И вот потом у нас было воскресное собрание, и как бы в конце собрания, значит, ребята, ну, пастор там, не пастор, а просто проповедник, он приглашал покаяться. А ему мы сидели на заднем ряду, и вообще я ничего не слышала на этом собрании, я только увидела, что он плакал почему-то. Вот, и невозможно, у меня очень сильно болел желудок, я ничего есть не могла, вот. И как бы вдруг я повернулась к ней и говорю, я хочу покаяться. Она говорит, тебе надо идти. А я говорю, пойдем. Она говорит, тебе надо идти со мной. Я такая думаю, нет, я не пойду одна. И вот я четко помню, как я ощутила такой толчок как бы в спину. Так меня кто-то как подтолкнул. Сзади не было никого. Я пошла. Слава Богу, вообще. Потом вдруг мне стало так легко, я даже запела. И это, у меня был очень низкий, прокуренный голос. И я вдруг запела.
1: Сейчас Ирина вместе с мужем Сергеем и дочерью Лизой живут в Санкт-Петербурге. Совсем недавно у них родился сын. Они очень благодарны Богу за то спасение от наркотиков, которое получили. А свою жизнь они решили посвятить помощи таким же наркоманам, какими были некогда сами. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
3: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru. в разделе «Книги в подарок».
4: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

приобретении мудрости. Познакомимся с рецептом мудрости от писателя Фазиля Искандера. Дорогие друзья, из Священного Писания мы узнаем, что наш мир появился на основании мудрости. Более того, если вы будете исследовать книгу «Притчи» и толкование этой книги, то найдете этот интересный ответ, что словом «премудрость» обозначен наш Господь Иисус Христос. Ну, для доказательства обратимся к книге «Притчи», главе 3, с 19 стиха. Мы читаем так: «Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом, его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою». Премудрость, она не безлика, не безличностна. Более того, кто из вас читал книгу «Евангелие от Иоанна», находил там такие слова, что вначале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог, и это Слово стало плотью. Это рассказ об Иисусе Христе. И мы знаем, что через это Слово, через Бога, через Христа создан весь мир. А притча дополняет эту картину, говоря, что премудростью создан этот мир. Вот так мы доказываем, что премудрость символизирует Сына Божьего, вторую личность Божества. Более того, апостол Павел говорил, что Иисус Христос сделался премудростью. Это еще одно доказательство вот такого понимания. Как вы думаете, а что же тогда противоположно мудрости? Самый простой ответ – кажется, глупость. На тему глупости Альберт Эйнштейн сказал: «Есть две вещи, которые мне кажутся бесконечными. Это Вселенная и человеческая глупость. Однако насчет Вселенной я не уверен». Кто не догадался, прокомментируем. Эйнштейн сомневался, что можно как-то измерить человеческую глупость. Настолько она бесконечна. Но противоположностью мудрости будет являться хитрость. Об этом мы прочитаем в Священном Писании, потому что хитростью характеризуется тот, кто противник рода человеческого и противник Господа Иисуса Христа. Ну, обратимся к тексту. Это второе письмо к Коринфянам, глава 11, стих 3. Павел боится, он предупреждает, говорит так: «Боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Павел рассказывает о том, что грехопадение состоялось по причине хитрости. Запомним этот принцип, и теперь, чтобы нам как-то различать все, что происходит в этом мире, правильно оценивать разные идеи, концепции, верования, воспринимать в свете противостояния между двумя этими качествами – мудрость и хитрость. Напомним, мудрость исходит от Бога, хитрость исходит от дьявола. В анонсе мы указали, что есть очень хороший рецепт от писателя Фазиля Искандера. Когда несколько лет назад его не стало, в новостных сообщениях прозвучала замечательная его фраза. Для меня это стало невероятным откровением. Так мудро охарактеризовать мудрость – это своеобразное достижение. Итак, что же такое мудрость? Это ум, настоянный на совести. Невероятное определение, которое следует еще несколько раз осмыслить и найти подтверждение в библейских сюжетах справедливости этого высказывания. Более того, Фазиль Искандер однажды также высказал некоторую идею про умных людей и про мудрость. «Как часто умные люди не понимают совестливых? Аппарат совести тоньше устроен, чем аппарат ума». Можно ли сегодня сомневаться, что в мире достаточно много умных людей? Ну, на фоне научно-технического прогресса, достижений, свершений человеческой цивилизации сомневаться в уме не приходится. А много ли на Земле совести, совестливости, доброты,

давайте попроще будем называть, какие-то качества, которые просто необходимы человеку. Сострадания много ли на земле? Честности? К сожалению, нет. Есть ведь люди, которые невероятно умны и талантливы, но используют свой ум, таланты и достижения на порочные действия, на плохие достижения, на деструкцию. Есть. Мы с этим сталкиваемся и переживаем из-за этого. Еще раз напомню это выражение. Как часто умные люди не понимают совестливых. Аппарат совести тоньше устроен, чем аппарат ума. Мы сможем рассмотреть с помощью рассказа от проповедника истины Стефана историю одного человека, который своей жизнью доказал фактически справедливость слов Фазилия Искандера. Мудрость – это ум, настоянный на совести. И этот герой, повествование в изложении Стефана, пророк Моисей. Да? Стефан, когда рассказывает о жизни Моисея, определяет своеобразные периоды. Первые 40 лет Моисей жил в доме фараона. И мы читаем, исполнилось ему 40 лет, и пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых. В 40 лет Моисей, как об этом мы читаем и в книге «Исход», и в описании апостола Павла, получил все, что можно было взять в Египте. Образование, интеллект, разные навыки, наслаждения египетские, сокровища, так описано в послании к евреям. Он все это получил, он имел к этому доступ, и в 40 лет приходит к нему озарение, а не послужить ли мне родным и близким? Человек-то умный, начинает служить. Моисей, скорее египтянин, чем израильтянин. И как он служит? Он видит, как один египтянин избивает еврея, заступается и убивает египтянина. И все, ум весь закончился. Пытается скрыть, на следующий день все это тут же разлетается, в итоге он убегает из Египта, потому что боится мести. 40 лет невероятного ума, особых египетских благословений прахом. Ну так Господь устраивает, что Моисей уходит в другую землю, в землю Мадиамскую, и в течение других 40 лет пасет овец. Запомните второй период в жизни Моисея. Об этом также Стефан пишет, что по прошествии 40 лет явился ему в пустыне горы Синая ангел Господень в пламени горящего тернового куста. 40 лет Моисей занимался тем, что оттачивал свой ум или настаивал свой египетский ум на совести. Знаете почему? Ну, потому что особого ума не наберешься, когда пасешь овец. С овцами невозможно разговаривать в категориях разума. На пальцах им ничего не объяснишь. Можно хоть на 10, на 20 языках пытаться с овцами разговаривать бесполезно. Знаете, что нужно отточить и что иметь как характер, чтобы работать с овцами? Невероятное терпение, они же глупые. Невероятное трудолюбие. Они ведь как разбредутся, попробуй собери. Невероятную выносливость. Жалость к этим неразумным созданиям. 40 лет Моисей оттачивает вот это совестливое отношение. Ум никуда не девается. Имел знания замечательно. Но теперь надо ум настоять на совесть. И так происходит в течение 40 лет. И потом наступает другой период, когда нужно уже общаться вроде бы с умными людьми, но с бывшими рабами. Помните, евреи выходят из Египта, и сколько лет они странствуют? Еще 40. Вот замечательная математика из жизни Моисея. Всего он прожил 120 лет, 3 периода по 40. Итак, в первый период жизни Моисей получал ума палату. Другие 40 лет он настаивал этот ум на совести. Ну и последние 40 лет жизни Моисей служил мудростью. Когда он закончил свой жизненный путь, кстати, он умирал
будучи в невероятной силе, зрение его не притупилось, крепость в нем еще была, но Господь, видимо, сказал: «Хватит, у меня есть для тебя сюрприз». Моисей умер, воскрес и вознесся на небеса. О том, что он жив, мы знаем из повествования Нового Завета. Так вот, Моисей служит мудростью. Моисей представляет собой образец лучшего вождя Израиля. После его смерти так и записали, что не было никогда в Израиле такого особенного человека, такого авторитетного. Более того, сказано, он был кратчайший человек на земле. Ну еще бы, 40 лет терпеть овец, а потом еще 40 лет терпеть людей с поведением овец. Такое тоже было, почитайте историю странствования по пустыне. Это замечательная иллюстрация того, что наш ум, который мы приобретаем всю свою жизнь, он не может считаться мудростью. Что-то особенное должно быть в человеке. Вы, уверен, вспомните слова Священного Писания, которые говорят о том, с чего начинается мудрость. Начало мудрости – страх Господень. Конечно же, слово «страх Господень», это выражение, не обозначает животный страх или какое-то подобострастие, какое-то трепет. Нет, страх Господень подразумевает признание Божьего авторитета. Умным людям это надо. Некоторые считают, что если ума набрался, то и можно управлять своей жизнью. Кто-то даже это не воспринимает, говорит: «Сила есть, ума не надо». Нет, ум нужен. Но чтобы угодить Господу, нужно правильно использовать этот ум, правильно направлять знания, чтобы когда ты действуешь как Homo sapiens, человек разумный, не было страдания, смерти, притеснения и насилия. Бог желает, чтобы мы использовали разум, учитывая, что Он царь всего. Перед Ним нужно давать отчет. В нашем языке это выражается такими словами: иметь царя в голове. А когда видишь, человек действует как-то, может быть, даже и умно, но не морально, ну, значит, совсем страх потерял или без царя в голове. Вот эта мудрость народная, она хорошее замечание, направление нам дает. Давайте еще один пример посмотрим, тоже очень интересный, знаковый. Эту историю мы все слышали о царе Соломоне. Однажды к нему являются на суд две женщины. Эти женщины с плохим происхождением, и у них произошла трагедия в ночи. Одна заспала своего ребенка и решила эту боль компенсировать. Она взяла свое мертвое дитя, положила в колыбель другой своей, соседки своей, взяла живое дитя, себе положила. Утром обман все-таки вскрылся. Эти две женщины пытались выяснить, ну, одна точно знала, конечно, она лгала, а другая хотела себе свое дитя обратно. Не могли они ничего доказать, они обвиняли друг друга и приходят к Соломону. Соломон послушал одну и другую и потом говорит: а как выяснить? И ты права, и ты, Сарочка, права. Что делаем? Делим ребенка пополам. Вам как, вдоль или поперек поделить это дитя? И вот здесь невероятная мудрость. Хитрость одной женщины соприкоснулась с мудростью Соломона, который использует психологию потери. Первая женщина, которая заспала своего ребенка, ее дитя умерло, в ночи она уже пережила эту трагедию. Ей было больно, она тоже мать. Ей было страшно, это трагедия, потерять собственное дитя. Но она уже это прочувствовала. Теперь она пытается это компенсировать. Она берет чужое дитя как свое, а мертвого ребенка подкладывает в колыбельку другой женщины. А вторая женщина, которая в ночи не пережила утрату дитя, и она видит, что ее дитя живое, сейчас на суде Соломона ей предлагается пережить утрату дитя. Конечно, она понимает, что ребенка сейчас убьют. А она психологически не готова к этому. А первая женщина, та, которая хитростью вот так все это представила, она солгала, она психологически готова.
она уже ночью испытала эту утрату. И сейчас, когда ей говорят «убьем это дитя», она готова. Это не ее дитя, но она даже смирилась, понимаете? Вот так этот суд совершается, и настоящая мать кричит: «Я не могу! Отдайте, отдайте ребенка вот той женщине. Пусть лучше у нее живет, но я буду знать, что это живое дитя. Но не позвольте убить. Я не могу допустить смерть», потому что действительно материнское сердце. Ну и Соломон, конечно же, показав эту мудрость, произвел такой правильный суд. Очень серьезный вывод из этой истории. Кто любит, делить не будет. Такой маленький практический совет относительно мудрого поведения в нашей жизни. Есть еще один человек, который себя зарекомендовал за всю свою жизнь как представитель лагеря хитрых людей. Даже его имя это и означает. Звали такого человека Иаков. И значение его имени – проныра, хитрец, запинающий. Этот человек в своей жизни, фактически с момента рождения, являл собой хитрость. Он, помните, обманул своего брата. Ну, не то чтобы обманул, он сыграл на его чувствах, на его невоздержанности, на его темпераменте. И говорит: «А продай мне свое первородство». Конечно же, Исав проявил себя, что ему не нужно первородство, все эти духовные ценности его семьи ему не близки, ему только поесть, поохотиться, еще раз поесть и так далее. Ну, такой Исав. Но это не делает чести Иакову. Иаков хитрит. Ладно, это эпизод, казалось бы, незначительный, но происходит еще одно знаковое событие, когда Иаков с поддержкой его мамы, вроде бы она не хитрюга, не проныра, но она тоже из-за власти эмоций и желания добра своему сыну идет на обман своего отца, своего мужа и отца Иакова. В чем особенность? Все это связано не просто с какими-то бытовыми вопросами, это связано с молитвой благословения. Люди, имея какую-то возвышенную цель, считают, что хитрость может явиться одним из инструментов, чтобы получить благословение. Это страшно, друзья. Страшно, когда человек хитрит, обманывает, выворачивается, выдумывает что-то, а потом, когда что-то получается, говорит: «Меня так Господь благословил. Посмотрите, так все замечательно сложилось». Нет, это твоя хитрость. И у этой хитрости сейчас могут быть какие-то последствия, которые кажутся тебе благословением, тебе приятно. Ты кошелек увеличил. У тебя сбережений стало больше. Давайте из практических примеров. Кто-то может прийти и сказать: «Я так удачно машину продал». Молодец. Машина хорошая? Да там гниль, я ее туда-сюда подшаманил, все, и продал. Так меня Бог благословил, найти какого-то простачка и впарить ему гнилую машину за хорошую сумму. Можно ли в этот момент сказать: «Меня так Бог благословил»? Нет, друзья, это лукавство и нечестие. Не позвольте себе такие вещи. А Иаков почему-то позволил. Иаков обманул собственного отца, престарелого отца Исаака. Он нацепил шкуры на руки, пришел раньше Исава, получил благословение обманом, вызвал ненависть родного брата. А что делать Исаву? Он не воспитан, как набожный апостол. Он зверолов. Конечно, он говорит: «Я убью тебя, Иаков. А что вы хотели от Исава? Он такой по природе. Не надо его провоцировать». Эта хитрость, этот обман играли злую шутку с Иаковом. Когда он пришел в землю своего тестя Лавана, будущего тестя, он вкусил, наверное, огромной ложкой такой, целой бадьей. Что значит хитрость? Видимо, есть справедливость в мире, и выражение, которое мы все с вами знаем, сработало в жизни Иакова. Против лома нет приема, если нет другого лома.
на хитрость Иакова нашлась хитрость Лавана. И знаете, сколько лет Лаван обманывал Иакова? Аж 20 лет. И потом на эту тему сетовал Иаков. «Ты мне столько раз переменял награду, ты там забирал» и так далее. «Что посеешь, то и пожнешь». Потом проходит много лет, Иаков имеет и жен, и детей, и стада. В общем, он выходит из дома своего тестя, идет в землю своего отца, идет навстречу к Исаву. И перед Иаковом, наконец, маячит эта интересная картина «потерять абсолютно все», потому что его брат идет навстречу с 400 воинов на верблюдах. Исав может его убить, может отомстить за оскорбление чести, может разграбить и забрать абсолютно все, но Бог вступается. Бог вступается не тем, что затыкает Исава или умерщвляет его войско, нет. Бог вступается и приходит навстречу к Иакову. У потока Иавок в ночи, когда Иаков молился Богу, является некто и борется с Иаковым. И теперь этот хитрюга и проныра хватается за Бога и просит: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». До этого, может быть, был и ум, но скорее хитрость. А теперь должна начаться мудрость. Вот эти годы ум настаивался на совести. Иаков проживал то, что значит быть обманутым, что такое нечестие, что такое подлог, что такое соперничество в семье. Он это все увидел в своих женах и детях. И это смирило его. Это показало, что путь его хитрости, его имени, которое то самое и означает, это путь бесперспективный. Теперь надо начинать бояться Бога по-настоящему. И он умоляет Господа: благослови. Вот если будет благословение, все будет. А если не будет Божьего благословения, сколько ты ни старайся, можешь оказаться у разбитого корыта. Что происходит с Иаковым? Он угодил Богу. Он боролся с Богом, ему Господь говорит: «Да, теперь тебе имя не Иаков, теперь тебе имя Израиль, ибо ты боролся с Богом и человеков одолевать будешь». Давайте усвоим этот важный урок. Если в нашей жизни много ума, образования, человеческого воспитания, наследия от родителей, это еще не полная картина нашей мудрости. Нужно приобрести мудрость, как советует царь Соломон, он просто упрашивает: приобретай мудрость. Но начнется эта мудрость со страха Божьего. У тебя должна быть отточенная совесть. Ум должен настояться на этой совести. Если брать новозаветным языком, это называется «блаженны чистые сердцем». Чистое сердцем – это совестливый человек. Человек, который желает так поступать, чтобы Господь одобрил, чтобы Господь оценил. Бог не может терпеть нечестие. Бог не может согласиться с какими-то хитростями, компромиссами, с лукавством. Это не в природе Божьей. Бог желает чистоты, посвящения, потому что Он сам свят. И таким образом всякий чистый сердцем, всякий с хорошей совестью узрит Бога, соприкоснется с Богом. Замечательно, что это произошло в жизни Иакова. Ой, нет, давайте не так. В жизни Израиля. Он теперь не Иаков, он мудрый человек, он теперь Израиль. Пусть Господь и нас с вами переименует и даст нам хорошие и значимые имена. Что же касается конца истории земли. Неужели мы только будем ждать Господа Иисуса Христа, и как-то все просто? Нет, без мудрости не обойдемся. Да? Мы обращаемся к книге Откровения, главе 13, и находим замечательные слова, которые предупреждают нас о том, что когда будут последние события в истории земли, характеристикой людей, верных Богу, будет мудрость. Запомните это слова, книга Откровения, глава 13, стих 18. Звучит это так.
Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя. Ибо число – это число человеческое, и оно звучит так – 666. Страшно, правда? Когда вы слышите это число, кому-то кажется, о, это число дракона там, или дьявола. Нет, это число человеческое. Но чтобы его понять, нужна не какая-то мистика, экзальтация, фантасмагория, отключение сознания. Нет, Писание говорит, кто имеет ум? И во всем этом процессе, когда ты это считаешь, ты определяешь, проявляется мудрость. Напомню, здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя. Тем самым рисуется картина поведения верующих людей. Ума у нас уже много. Образование наше, наши навыки, наши психологические, интеллектуальные способности. И Бог говорит, а теперь давайте так сочетайте вот свои знания, так считайте, чтобы в этих знаниях был явлен страх Божий. Научитесь правильно оценивать все, что происходит в мире. Воздайте Богу славу. Поклонитесь сотворившему небо и земли. Но увидьте на земле дела дьявола. Отрекитесь от этих дел, не повторяйте их. Дьявол изначально хитрец. Дьявол изначально обманщик. А ты не так. Ты чистый человек. Ты мудрый человек, ты боящийся Бога человек. Будь успешен в этом. Хороший рецепт мудрости – это ум, настоянный на совести. Всякий, кто отточит свое знание, свое образование, всякий, кто убоится Бога, угодит ему своей мудростью.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь! Господь всегда рядом!
2: Для вас поет Марат Мартыков.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий Андрей Якимов.
2: Кто-то тоскует о лете, кто-то тоскует о весне, а мы сегодня с вами тоскуем по лайкам. Именно так звучит сегодняшняя тема. Мы будем с вами разбирать тему лайков, плюсы, минусы, что с этим вообще связано. Я начну нашу беседу сегодня с того, что озвучу вам одну новость. 19-летняя девушка покончила с собой из-за маленького количества лайков. Вас удивляет такое? Кого-то нет, кого-то да.
3: Нет, это уже нормально становится.
2: Это уже становится нормой, да, к сожалению. К сожалению, мы такие новости время от времени слышим. Они уже не так сильно удивляют, как это было раньше. Вот, и все уже становится более таким, знаете, серым в этом плане. Можно сказать, что маленькое количество лайков – это тема, которая, я думаю, знакома каждому из нас. Многие сегодня в социальных сетях зарегистрированы, многие сегодня выкладывают фото, какие-то видео, комменты и так далее. И если ты не набираешь, ну, как бы нормальное количество лайков, ну, как-то оно здесь что-то иногда поднывает. Я хочу задать вопрос. Кто-то из вас заходил в социальную сеть только для того, чтобы проверить, сколько у вас там уже накопилось лайков? Было такое? Да, у меня тоже такое было. Какой-то пост я выставлял тоже. Я просто себя потом поймал на этой мысли, за этим занятием, что я захожу просто посмотреть, а сколько там лайков накопилось. Поэтому я в вашем числе. Эта проблема сегодня актуальна для многих людей. Мы будем разбирать, почему и как вообще с этим быть. Как вы считаете, вообще для чего были придуманы лайки? Вот кто-то же их придумал, да, и для чего-то есть цель?
4: Конечно, чтобы оценить, чтобы сказать о том человеку, что ты такой классный, ты такой крутой. Угу. Ну, к примеру, если мне ставят лайки, да, я сейчас не лично про себя говорю, то значит, я смотрю на их количество, ух ты, классно, значит, я популярный, или значит, меня любят, или там меня принимают, mm-hmm. там, или меня оценили по достоинству, по высокой цене. И это самое важное, самое значимое, удовлетворяя, ну, это потребность наша такая физиологическая, грубо говоря, mm-hmm. быть
2: спасибо.
4: Принятым и нужным.
2: Спасибо. Егор.
5: Ну да, то есть, когда тебе ставят очень много лайков, у тебя повышается самооценка, и в то же время наоборот, когда у тебя запись, пост или фотография набирает мало лайков, ты думаешь, что вот, значит, я не настолько там красив, хорош, mm-hmm. или не настолько хорошо изложил свою мысль, у тебя занижается самооценка, возможно, у кого-то даже депрессия сейчас из-за этого начинается. Это
2: то есть лайки такое? Придуманы, чтобы повысить самооценку или, наоборот, ее припустить?
3: Да нет, создавалось, я думаю, как какой-то интерактив к сайту. Ну, или к приложению в данном случае, если мы про Инстаграм, это, ну вот.
2: Так, ага.
3: Типа, я не думаю, что кто-то, ну, прям какие-то глубинные смыслы туда вкладывал и так далее.
2: Угу. А еще есть мысли какие-то по этому поводу?
6: Мне кажется, что лайки — это только сейчас стало уже как оценивание человека, плохой он там или не очень. А раньше это создавалось, может быть, как регулирование того, что попадается тебе в новостях. Например, ты лайкаешь то, что тебе нравится, и mm-hmm. тебе такие посты начинают приходить чаще. Mm-hmm. Соответственно, если ты там ставишь дизлайк или не лайкаешь это, то тебе это больше не попадается в ленте.
2: Спасибо, спасибо большое. А еще кто-то хочет высказаться по этому поводу? Для чего были придуманы лайки, по вашему мнению? Я думаю, что вы здесь вот эту главную мысль озвучили. Действительно, лайки самими разработчиками, они были придуманы для того, чтобы оценивать степень заинтересованности человека в том или ином материале. Они не задумывались как оценивающий инструмент. Они не задумывались так, чтобы по количеству лайков можно было судить о качестве, к примеру, предмета или еще какой-то информации, которая там указано. Значит, и мы приходим к такому логичному ответу, да, что количество лайков, оно не показывает на самом деле качество материала. Или показывает? Как вы считаете?
3: В какой-то степени, я думаю, что показывает. потому что... Извини, Егор. Ну, потому что как бы лайки — это основной инструмент, ну, когда ты понимаешь, что люди заинтересованы в этом.
2: Угу.
3: Вот, поэтому, ну, по-любому в какой-то степени показывают, особенно на больших масштабах, когда на миллионы счет идет и так далее.
2: Спасибо. Все согласны?
5: Ну да, наверное. Изначально, возможно, лайки задумывались как-то иначе, но сейчас это больше пришло к тому, что лайки именно оценивают.
2: Угу.
5: То есть ты смотришь, эта запись набрала много лайков, о, значит, ее надо посмотреть, значит, она довольно хорошая, интересная. Если май лайк, то ты смотришь его, ну, можно и не смотреть, в принципе.
2: Угу.
4: Смотря, да, к чему, скорее всего, это относится. Либо если... ты выставляешь фото, да, если мы берем, к примеру, Инстаграм, и ты не блогер с какими-то интересными мыслями, а просто, да, показываешь себя, то это уже относится, ну, как к человеку, и вот уже здесь человек сам смотрит, ага, популярен я или нет, да, хороший я или плохой. А, да, если это относится к информации, то это, скорее всего, да, заинтересован, пошла эта информация, интересна она, была ли она понята, ну, вот в этом плане.
2: Угу, спасибо большое. Сейчас вы можете загуглить, многие социальные сети пытаются отказаться от лайков и продумывают, как этот шаг осуществить. Потому что на самом деле то, во что они превратились сейчас, очень мешает им в продвижении каких-то продуктов и так далее, потому что действительно очень качественный, нужный продукт порой не получает, ну, достаточного количества лайков, и, соответственно, он не продвигается. Поэтому сейчас подумают о каких-то новых инструментах. Более того, наличие лайков, их количество, да, оно не говорит все-таки о качестве, потому что нету и дизлайков. Ведь если увидела миллион человек этот пост, к примеру, да, и 500 тысяч поставили лайк, а 500 были, ну, недовольны этим постом. И они бы хотели поставить дизлайк, но такой возможности нет. И поэтому, когда ты смотришь на 500 тысяч лайков, ты думаешь, о, вот это да, это хорошая информация. Но на самом деле оно может быть совсем не так. Скажите, пожалуйста, почему некоторые люди так остро нуждаются в лайках?
4: Самооценка.
2: Самооценка, о которой уже было сказано, да, в начале. То есть им хочется вот какой-то вот признательности от людей, да?
7: Альтернативное мнение. Возможно, у них зависимость от лайков.
2: Угу.
7: Ну, вот такое мнение, что иногда мы очень жаждем лайков и, как я сказал, уже зависимы от них. И мне кажется, порой лайки нам говорят о нашей самооценке, и мы забываем, кто мы есть. Вместо того, чтобы самим определять, кто ты и что ты, мы доверяем соцсетям и лайкам.
2: Угу, спасибо. Хорошее мнение. Еще как вы считаете, почему некоторые люди остро нуждаются в том, чтобы у них было много лайков?
8: Для некоторых людей лайки — источник заработка. Например, для тех, кто ведет странички там, в соцсетях или на YouTube-канале, им важно, то есть количество просмотров и лайков, и комментариев, комментарии в основном. То есть если это люди смотрят, если люди это комментируют, значит, это будет, естественно, продвигаться дальше, и больше людей смогут это увидеть.
2: Да, многие сети, ну, как, наверное, уязвимы к тому, что там можно накрутить лайки, да, можно повысить искусственно популярность своего поста таким образом. Угу. Нету, да? Лайки, они, знаете, формируют такую проблему. Лайки, они человеку влагают мысль о том, чтобы ты был для кого-то ценным и нужным, ты должен обязательно что-то сделать. Без этого вообще никак. Без этого невозможно получить лайк. Ты должен либо красивую фотку сделать, ты должен либо красиво спеть, ты должен либо очень круто написать какой-то текст. В любом случае, ты что-то должен сделать, и тогда ты получаешь признание. А в социальной сети нету такой функции поставить лайк просто за то, что ты там есть, да? Нету там такой функции. Ты обязательно должен что-то сделать.
3: Ну и в мире нет такой функции, что тебя все начинают признавать вдруг. Ага. Тут просто появился, о, да, да, там Серега, молодец.
2: Ну, я вам скажу, когда у меня родилась дочь, я ее полюбил вообще сразу же просто.
3: Ну, понятно, это родители, а больший круг человек ты.
2: Ну, я к тому, что бывают такие моменты. Ну. Да. Бывает просто, когда человек тебе симпатичен, ну, потому что ты его...
3: Так и в социалках знаешь. Так бывает, потому что мы люди, как бы там тоже люди.
2: Да, спасибо. Значит, Другая проблема заключается в том, чтобы поставить лайк, тебе не надо особо напрягаться, да? Вот тебе надо человеку выразить одобрение. Клик сделал, и все готово. Ты вроде бы выразил свой позитив ему, выразил свое отношение к нему. И человек думает, да, вот оно пришло, это настоящая любовь, которая ко мне приходит. Да, но на самом деле проблема в том, что в такой ситуации человек не строит настоящих отношений, да? Он как бы заменяет вот этими быстрыми лайками отношения, и для него это становится вот как бы нормой. Для него это становится эквивалентом принятия, социальным принятием. И когда этих лайков начинает не хватать, сразу у человека паника, потому что он чувствует себя непринятым, он чувствует себя отверженным. И оттуда могут возникать такие страшные вещи, как даже самоубийство, о котором мы сказали в начале. Потому что реальные отношения строить — это все-таки труд. Я думаю, с этим все согласны. Это не просто так. А лайк поставить — это без всякого труда. Получается, что когда человек становится очень восприимчив к лайкам, то это говорит о каких-то, ну, проблемах личностных, да? Или нет? Когда он на это остро реагирует, вот здесь, внутри, в сердце, ему это как-то вот доставляет.
7: Есть, я знаю человека, который потерял свою личность вообще. Вообще у него была психологическая проблема. Дело в том, что когда мы публикуем записи, получаем лайки, да, неважно, что это фотография, пост и так далее, мы публикуем что? Мы публикуем то, что людям понравится. И вот здесь есть риск потерять себя. То есть публикуешь не
2: ты
7: ту...
2: на поводу социального мнения.
7: Ты идешь на поводу, да, у толпы, по сути, неважно, сколько у тебя там друзей и подписчиков. И это реально очень страшно. Когда ты публикуешь не то, что ты хочешь, а
2: то, что ты должен,
7: людям, да, зашло. Да.
2: Угу. Спасибо. Да, это, кстати, важный момент и серьезный момент.
4: Не всегда. Если не это всегда, моя, да, работа, то я буду публиковать именно то, что людям важно, что им нужно. Но при этом самом ко мне это как к личности может вообще не относиться.
2: Да, поэтому мы сейчас говорим вот, да, только о проблемах личности.
4: Можно еще раз вопрос?
2: Да.
4: А можно еще раз вопрос?
2: Вопрос еще раз?
4: Да.
2: Вопрос был в том, почему люди так остро реагируют вот на личностном уровне, да? Но мы, в принципе, на него уже ответили.
4: Да, что это личностная проблема, и если там, к примеру, ну вот кто-то заканчивает жизнь самоубийством там из-за лайков, это в первую очередь уже, значит, был тревожный звоночек и раньше.
2: Да.
4: То есть если нет вот этого внутреннего стержня, то ничего не поможет.
2: А, кстати, злая. Родители этой девушки, 19-летней, они потом засвидетельствовали о том, что действительно она не мыслила себя в отрыве от Инстаграма и от того, какое там она получает мнение о себе. Это буквально прописывало ей всю жизнь. И она таким образом себя видела. Итак, вот эти личностные проблемы, я думаю, можно одним словом выразить. Это одиночество, да? Это отсутствие нормальных отношений с теми, кто в реале с тобой общается. Отсюда рождается эта проблема зависимости, как говорили, да, или тоска по лайкам. А почему вообще люди становятся одинокими? Ну, и первый момент, который мы уже с вами обсудили очень хорошо, люди становятся одинокими, в частности, так скажем, из-за интернета, телевидения, да, потому что оно отрывает его, по сути, от общества, и человек начинает там пребывать больше времени, чем в общении с людьми. Какие еще вот такие социальные причины могут повлиять на то, что человек останется одиноким?
4: Ну вот, как я считаю, что в первую очередь это не принятие себя. Мы делаем сами выбор, да, что мы смотрим, телевидение или еще что-то. Это что означает? Что мы не можем себя занять сами, мы не можем найти себе хобби. Потому что когда мы самореализуемся, когда мы знаем, что мы хотим, что нам интересно, что нам нравится, то тем самым нам не нужно подтверждение со стороны, что круто, ты такой классный, ой, там такой красивый.
2: Спасибо, классная, классная мысль. Действительно, это говорит о том, что человек не может на себя адекватно посмотреть, увидеть свои плюсы и минусы, да? И он находит вот в чем-то другом свое удовлетворение. К примеру, сейчас возникла такая проблема, которая к одиночеству людей подталкивает. Это прогресс, технологии, потребность в специалистах, узких специалистах. И люди тратят уйму времени, чтобы стать очень продвинутым и очень понимающим свою область специалистом, что у него не остается времени на общение с обычными людьми, которые вне рамок его профессии, вне рамок его специальности. Такое тоже случается. А мобильность возросшая, да, я думаю, что мы все с вами согласны с тем, что в настоящее время передвигаться стало намного проще между городами, странами и так далее. И люди чаще меняют место жительства. Ну а чтобы потом не переживать по поводу лучших друзей, которых ты приобрел, лучше их не приобретать. Люди приходят и к такому мнению. Что еще бы мы могли вот в качестве причины обозначить, которая приводит к одиночеству человека? Бывает, что человек сталкивается с проблемами развития. В детстве он не получил достаточного внимания от родителей. В детстве он был пренебрегаем ими. И он чувствовал себя вот таким отверженным, и он продолжает таким оставаться в течение продолжительного времени. И уже будучи взрослым человеком, он до сих пор ощущает вот это чувство отверженности, одиночества, низкой самооценки, когда он себя ни во что не ставит. И человек, получается, не может нормально общаться с людьми. Его просто не научили в детстве. Не было у него такого примера. И поэтому он сегодня становится одиноким. Бывает, что люди воспринимают жизнь как борьбу, да? И что в этом случае тогда происходит? Все становятся для тебя кем?
4: Врагами.
2: Врагами, конкурентами, да? И ты понимаешь, чтобы в жизни чего-то достичь, нужно многих почикать.
3: Да зачем почикать?
2: Да. Я думаю, ну, это образно.
3: Нормальный подход, кстати. Угу. Типа воспринять жизнь как какую-то игру-выживалку.
2: Жевалку?
3: Да, да. Типа...
2: В каком плане? Ну, объясни.
3: Ну, знаете, есть вот эта вот, наверное, страсть у кого-то к походам и к каким-то условиям такого, ну, типа... Короче, походы, вот этот туризм, когда уходишь в лес с группой, и, ну, там, на недельку, на две.
2: Угу.
3: Вот, то же самое, только в реальной жизни, в городах. Типа, и ты, ну, я не знаю, как по мне, вот такой поход интересен. По крайней мере, мне интересен. Вот, я не скажу, что я всех ненавижу, там, типа, вот все, да, конкуренты мне надо всех
2: убить. То есть тебе просто интересно какие-то трудности преодолеть, да?
3: Ну, да, да, ну, типа, и ты сам на этих трудностях повышаешь свою самооценку и так далее.
4: Он играючи, так скажем, вся наша жизнь игра, то есть, как бы, воспринимается больше как не проблема, а задача. О, у меня есть вот эта задача, ее надо решить, там, или вот эта задача. То есть человек, он принимает себя, да, мы говорили про отверженность, принятие себя, это важно, что вот, к примеру, я единичная личность, меня, ну, родили, грубо говоря, неважно там, да, какое ко мне было отношение, но если человек этот момент пережил из детства, то во взрослом возрасте, да, это как игра, это очень интересно, и ты не, ну, не выживаешь, не то, что у тебя все вокруг плохие, а жизнь воспринимается как задача, как какие-то такие, ну, нюансы, которые ты...
2: Спасибо.
3: И это прикольно, мне кажется, просто...
2: Ну, я немножко не об этом.
3: Отношение к жизни будет легче.
2: Да, я немножко не об этом. Игра, я с вами согласен, это здорово. Вообще, я считаю, что люди должны играть до самого своего гроба. И в работе, и в отдыхе, и везде должна быть игра, потому что она... расширяет человеческие возможности, так скажем. Но сейчас не об игре. Я имел в виду, что когда человек воспринимает жизнь как поле для брани, да, и в этом, на этом поле люди враги. На этом поле есть люди, которые конкурируют постоянно с тобой, они хотят твое место занять. И поэтому, когда ты даже со своим, может быть, вновь появившимся другом начинаешь общаться, у тебя появляется подозрение. А он не хочет меня подсидеть там? Или, может быть, он хочет на себя перетянуть часть моего влияния, или он хочет быть как-то более популярным, чем я, и так далее, и так далее. Там могут различные нездоровые такие подозрения.
3: Главное, чтобы это были обоснованные подозрения. Если они не обоснованные,
2: вот я и говорю.
3: Кукушка не...
2: Да, да, я и говорю.
4: Но это чаще всего, опять же, берется из детства. Это непринятие себя, это личностные проблемы, если ты все воспринимаешь так негативно.
2: Угу.
4: Поэтому работай, удачи тебе.
2: Да, спасибо. Представьте себе такую ситуацию. Заброшенный по неволе человек, ну, заброшенный в лес. Девушка. Хрупкая, тоненькая. Какая будет ее реакция?
3: Все, умираю.
2: Ну, примерно так, да. Почему
7: что... сразу умирает? Девушки довольно мощные создания, они могут выйти, они, она может побежать за кем-то. И, не знаю, есть много способов выйти из леса. Почему сразу она там должна лечь и умереть?
2: Да, в любом случае, как бы это для нее будет, ну, определенным стрессом, да. И, может быть, даже какая-то и паника может.
4: Мне нравится, что на этот вопрос отвечают парни, а не девушки.
2: Ну, парни лучше знают, да. Ну, давайте, девушки, ответьте.
4: Ну, на самом деле, зависит от человека. То есть, насколько она подготовлена к жизни и как она в голове вообще со стрессом работает.
2: Ага.
4: Ну, то есть, по-разному может быть реакция.
2: Понятно, спасибо.
6: Как это вообще представить? Поневоле заброшена в лес. Уж если ты тут как-то оказалась, ты, наверное, сможешь выбраться.
2: Ну, например,
6: или
2: ты шла домой вечером поздно, тебя закинули в багажник, вывезли, оставили, все.
6: Ну, стрёмно, конечно, но можно что-то сделать. Это...
2: Но...
4: Зато она жива.
2: Да, я понимаю ваши мысли, я понимаю, да. Но представьте себе теперь похожую ситуацию. Монах, который уединился, да, в лесу один. Какова его реакция будет?
3: Я думаю, он комфортно себя там чувствует.
2: Да, как бы нормально.
7: Он же уединился, он выбрал там жизнь.
2: Да. Да, у него тоже нет удобств, да, у него тоже нет там каких-то благ цивилизации, нет общества и так далее. Но в его сердце это панику не вызывает. Потому что он контролирует, да, все это.
5: Ну да, для него это как бы собственный рай в шалаше. Ему в шалаше нормально, ему хорошо,
2: да.
5: Отшельничество.
2: Да, спасибо. И о чем я хочу сказать? Я хочу сказать о том, что часто людей делает одинокими неспособность справляться с негативными ситуациями, с какими-то поворотами в жизни, которые, знаете, ну такие неожиданные случились. И когда он с этим сталкивается, он может остаться одиноким. Ну, к примеру, смерть близкого человека. Да? Ты не ожидал, ты не думал. Вот такая скоропостижная какая-то смерть. Человек может в себе замкнуться, от всех отгородиться и постоянно вот в этом горе пребывать. Он может стать одиноким реально. И таких примеров можно привести массу. Человек не смог справиться с этой критической ситуацией, поэтому он остался одиноким. Также, если человек очень агрессивный, враждебный, да, по отношению к другим, это тоже может привести его к одиночеству. На самом деле, причин масса, по которым человек может стать одиноким, без общения нормального с другими людьми. Но я бы хотел выделить особые причины, духовные. Как вы считаете, какие духовные причины могут привести человека к одиночеству? Вы, как верующие люди, я думаю, где-то примерно понимаете, что
4: неверие.
2: Это может
4: быть. Ну, когда нет веры. Если нет веры, вера все равно — это основа. Мы все по жизни во что-то верим.
2: Угу.
4: Если ты не веришь, ну, ни во что, хотя такого невозможно, то это приводит к одиночеству. Нет основы. А если нет основы внутри тебя, то, ну, в принципе, всего, да, в клетке тоже есть ядро, это основа, то, соответственно, это приводит к одиночеству. Ты не знаешь, ну, как бы не знаешь, чему доверять, чему верить. Соответственно, нет веры в Бога, в твоего Создателя, ну, грубо говоря, да, для кого-то там это Вселенная, еще кто-то, есть же разные верования.
2: Угу.
4: Вот, то, соответственно, из того, что нет основы, есть мнительность, неуверенность. Неуверенность — это что? Одиночество.
2: Угу. Спасибо. Интересно. Есть еще мысли?
3: Потеря смысла жизни.
2: Потеря смысла,
3: да,
2: жизни. Ну, это как
3: мы,
2: утрата веры, наверное.
3: Откуда мы? Вот это все.
2: Да. Ага. Спасибо.
8: Нет доверия. То есть, когда человек доверяет, допустим, своей семье, ну, это очень схожий вообще термин. Доверие, вера,
2: вера
8: Богу,
2: доверие,
8: да. И очень часто каждый человек атеист, да, он все равно верит во что-то. Он верит в семью, он верит в то, что как бы у него есть кому прийти на, ну, mm-hmm. на помощь, кому обратиться всегда. И когда это материально, или когда этот человек уходит из его жизни, он теряет почву под ногами. Поэтому вера, она выполняет очень важную функцию.
2: Mm-hmm.
8: И именно не просто вера, а доверие. Доверие.
2: Спасибо.
8: От того, что Бог держит твою жизнь под контролем.
2: Не так давно я познакомился с одним парнем, чуть старше меня. И он такой молодой, в принципе, очень такой эрудированный, такой интересный человек. Но в то же самое время, находясь в нашем обществе, я видел, как он, находясь с нами, остается одиноким. И когда все как-то вышли там по каким-то своим делам, мы остались с ним вдвоем, и я его спросил. Говорю, а что у тебя случилось? Почему ты вот, ну, как бы вот так себя ощущаешь? И вначале он не хотел говорить, но потом он рассказал о том, что у него произошло в жизни. Это, конечно, интересная история, я бы хотел ее полностью рассказать, но время нам не позволяет. Но суть ее заключается в том, что однажды, выполняя задание, он был военнослужащим, контрактником, выполняя задания в горячей точке, он по приказу, который изначально не хотел выполнять, пристрелил молодую девушку с ребенком на руках. Она стояла к нему спиной, он видел, что она без оружия, он отказывался стрелять, но ему сказали, что это шахидка, и он выстрелил. И когда он пришел в расположение, он услышал как бы разговоры солдат, пошел к своему командиру и стал выяснять, что произошло. И тот ему все-таки рассказал о том, что произошла ошибка, и этим выстрелом он убил и девушку, и ребенка. И этот случай на него повлиял так, что он сегодня одинокий, он сегодня не раскаянный, он не может покаяться в этом, он не может даже это Богу отдать. И это одна из причин, почему человек может стать одиноким. Это не раскаянное сердце. Это отсутствие некого, знаете, возмещения, когда ты что-то совершил, необходимо это восполнить хоть как-то. Прощение бывает этим восполнением. Бывает, что ты можешь восполнить действительно ну, чем-то таким материальным, да, этим людям, против кого ты совершил грех. Но если покаяние и возмещение, оно отсутствует, то человек может стать одиноким, несмотря на то, что он будет верующим в Бога. Да.
8: Просто человек может... Ну, как человек может понять, что Бог его простил, если он сам не может себя простить? Потому что Бог же говорит, что я забираю, забываю все. А если ты сам это не можешь забыть, как ты можешь сам себя простить?
2: Угу. Спасибо. Но я не берусь отвечать на этот вопрос. Значит, что можно сделать в том случае, если вы, ну, не будем говорить вы, а кто-то стал одиноким? Какие есть как бы выходы из этой ситуации, если человек одинок? Нужно в первую очередь признать проблему. Да, я одинок. Да, я тоскую по лайкам не просто так. Мне действительно плохо. Нужно это признать. Нужно разобраться с причинами, которые мы здесь перечислили. Да? Почему я стал таким? Почему я одинокий? То ли это проблема моего развития, воспитания, то ли это может быть проблема моего нрава, или может быть это духовная проблема, может я не раскаялся пред Богом. Нужно разобраться с причиной. Третий момент. Нужно позитивно постараться взглянуть на то, где ты сейчас находишься, и приступить все-таки к тому, чтобы избавиться от этого одиночества. Объективно посмотреть на свои плюсы, минусы, о чем мы говорили. Нужно себя взвесить, посмотреть. Может быть, кто-то со стороны в этом поможет. Но отличным таким оценивающим моментом может стать изучение Писания, потому что оно обнажает человека, оно показывает ему его таким, какой он есть. Решиться на преодоление проблемы и развивать навыки общения в реальности, то есть осознанно закрывать мобилку или ноутбук и идти в люди. Это очень важный момент, который необходимо делать. И последний очень

0: Делайте выводы, делайте свой выбор. До новых встреч.
1: Вы слушали программу «Иначе говоря».
2: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: «О любви не говори, о ней все сказано», – поется в известной песне. И вправду, о ней написано много разных произведений, романов, написано много картин, снято много фильмов. И, наверное, если бы не было любви, то не было бы чего-то настолько важного, такого, что можно сравнить по значимости, пожалуй, с самой жизнью. Сегодня я хотел бы поговорить о святилище. Но вы спросите, ну, при чем же здесь романтическая любовь между парнем и девушкой?

И спросите вы. А при том, что у них есть обоюдное стремление друг к другу. Послушайте, как говорит об этом сам Господь, как Он относится к своему народу. Книга пророка Иезекииля, 16 глава. «При рождении твоем, в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, и водою ты не была омыта для очищения, и солью не была осолена, и пеленами не повита. Ничей глаз не сжалился над тобою, чтобы из милости к тебе сделать что-нибудь из этого. Но ты выброшена была на поле по презрению к жизни твоей в день рождения твоего. И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, брошенную на попрание в кровях твоих, и сказал тебе: в кровях твоих живи. Так я сказал тебе: в кровях твоих живи. Умножил тебя, как полевые растения. Ты выросла, стала большая, достигла превосходной красоты. Поднялись груди, и волоса у тебя выросли. Но ты была нога и не покрыта. И проходил я мимо тебя и увидел тебя. И вот это было время твое, время любви. И простер я воскрилие риз моих на тебя, и покрыл наготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Господь, и ты стала моею». В древности на востоке у кочевых племен бытовала страшная практика. Жизнь была нелегкой, и часто приходилось выживать, а не жить. Поэтому ценились мальчики, как продолжатели рода. Парни, мужчины ценились как рабочая сила и военная мощь. Девочки, девушки, если их слишком много, или, например, если в семье никак не рождался мальчик как продолжатель рода, а вот только девочки и девочки, то они были чем-то вроде лишних ртов, требующих пищи. И доходило до того, что когда рождалась очередная девочка, если ее считали лишней, малышку выбрасывали в песок, в пустыне на погибель. И вот здесь текст Писания повествует о том, что Бог видит народ, как вот эту малышку, брошенную на погибель, мимо которой он не прошел, а помог ей. И вот из этой малышки выросла прекрасная невеста. И, конечно же, дело закончилось свадьбой, заключением союза. И вот для того, чтобы правильно выразить свое отношение к своему народу, Бог использует метафору. Он сравнивает это отношение с романтическими чувствами, которые испытывает мужчина к женщине. Причем эта метафора, она проходит красной нитью через все Священное Писание. Хорошо. А что можно сказать, говоря языком все той же метафоры, как невеста относится к жениху, стремится ли она к нему? Понятно, что невеста – это народ. Вот что говорит Писание по поводу того, как относились к Богу те, кого называли людьми веры или Божьими людьми. В послании к евреям в 11 главе написано про людей, стремившихся угодить Богу. Это было выражено в их стремлении к нему. Так вот, послание к евреям, 11 глава, с 13 стиха. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество». Они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится, называя их Богом. И Он приготовил им город. Город. Вот пример того, что носят по жизни в своих сердцах люди веры. Бог называет их своими. И вот тут видно обоюдное стремление друг к другу. Жениха к невесте и невесты к жениху. И это этот союз непосредственно связан с неким городом,
который упомянут в Слове Божьем как обитель Бога с человеками. И что говорить, в конце концов, этот город в самом деле будет. Двое влюбленных, они обязательно встретятся и будут вместе. Бог для этого все сделал. Послушайте из 21 главы книги «Апокалипсис». «Я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос, говорящий: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их». И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля не будет, ибо прежнее прошло. Помните песню «Под небом голубым есть город золотой с прозрачными воротами и яркою звездой». А в городе том сад, в нем травы да цветы, гуляют там животные неписанной красы. Этот город – это мечта. Это не что иное, как вот то самое место, которое Иисус Христос пообещал приготовить для всех любящих Его. Этот город ожидали с древнейших времен все, кто верил в Бога. Верные Богу люди, представленные прекрасной невестой, на которой женится Иисус Христос, они всегда стремились к Богу. Он ожидает всех, кто должны родиться и прийти к Нему во все времена. Если этого стремления нет, то этот человек не может иметь какие-то отношения с Богом. И вот когда последний, уготованный к вечной жизни, входит в этот город, Бог говорит: «Свершилось, исполнилась полнота времени, и теперь вот этот город, как написано в книге Откровения, сходит с неба, как невеста в брачном одеянии». Город Бога описан с золотыми улицами, с 12 воротами, как из чистого жемчуга. Но главное, что там царит Бог и нет смерти. Причем подсчитали площадь того места, на котором мог поместиться город. Там в видении Иоанна Богослова указаны размеры. Так вот, эта площадь почти соответствует территории самого Ханаана, в которой Господь вел евреев из египетского рабства. Да, того Ханаана, из которого они должны были прогнать языческие народы, чего, кстати, они не сделали. Так вот, город представлен в виде куба с равными сторонами, причем в длину, в ширину и в высоту тоже форма куба. Как это? Ну, наконец, вот еще услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Сие скиния Бога с человеками». Вот скиния – это что? Почему город назван скинией? Что такое скиния? Вообще скиния – это палатка, шатер. Есть ли в Библии что-то такое, что связано с палаткой, предназначенной для Бога и людей? Да, есть. Однажды, когда Бог вывел своих людей из египетского рабства и заключил с ними тот самый союз, о котором так красочно написано в книге пророка Иеремии, и который мы прочитали как о брачном союзе, его еще называют Ветхим Заветом. Так вот, в то время Бог повелел Моисею соорудить вот ту самую пресловутую скинию. И сказано, зачем она была нужна. Книга Исход, 25 глава, повествует: «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них. Все, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте». Скажите, а для чего нужна скиния? Это и есть святилище, палатка из кож животных, то есть скиния. Текст говорит: для того, чтобы Бог мог обитать с людьми. Вот что-то в этой палатке было такого особенного,
без чего обитание Бога с людьми было невозможным. Ведь надо понимать, что грешный человек не может находиться в присутствии Бога и при этом не умереть. Поэтому вот эта палатка или скиния, она была непростая. Она предназначена как то место, где Бог являлся людям, и содержала в себе некоторые предметы, которые призваны были о чем-то важном говорить, без чего никак обойтись было невозможно. Там людям являлся Господь. Она так и называлась – скиния откровения или скиния собрания. То есть то место, куда собирался народ к Богу и где Господь открывался людям. Во-первых, грешному человеку требуется реабилитация от приговора, который несет в себе грех, распространившийся на всех людей. Поэтому общение с Всевышним могло осуществляться только через жертвоприношение. Жертва – это пропуск к Богу, и это не обсуждается. Человек должен умереть. Того закон требует. Поэтому сперва заместительная жертва, потом пропуск к Богу. Вот как-то так. Поначалу это были жертвенные животные, затем сам Господь Иисус Христос, Сын Божий, который был истинной жертвой, на которого указывали те жертвенные животные, приносимые вот в той самой скинии. И важно, когда Бог предуготовил своего Сына в жертву за грех человечества, ведь Он назван Агнцем, закланным от создания мира. То есть, получается, когда Бог творил наш мир, Он приготовил в жертву своего Сына в том случае, если люди согрешат. Двое влюбленных, они обязательно встретятся, они обязательно будут вместе. Бог для этого все сделал. Итак, Сын Божий пришел в наш мир в определенное время. Он принес себя в жертву за грех на Голгофском кресте. И вот эта смерть на Голгофском кресте поделила время на «до» и «после». Эти периоды времени назвали периодами Ветхого и Нового Заветов. До Голгофы человек приходил вместе с жертвой, и в связи с этим скиния имела все для того, чтобы эту жертву от человека принять. После прихода Иисуса на землю храма уже нет. На земле. Его местонахождение меняется. Но тут надо оговориться еще. Храм-то, конечно, храм-то это хорошо. Но что, если у человека нет стремления к этому храму? Нет стремления к Богу. Ведь это же важно. Поэтому, если у человека есть стремление к Богу, то, как говорит апостол Павел, Бог поселяется в сердце у этого человека. Это образно, и получается, что обиталище Бога имеет место в сердце человека, и по этой причине сердце человека и тело человека тоже названы храмом Бога. Ну, это образно. Но вернемся к палатке, к нашей скинии. Так вот, сама скиния, она располагалась во дворе, окруженном своеобразным забором, сделанным из медных столбов, на которых была растянута льняная ткань. В этом дворе перед входом в палатку стоял жертвенник всесожжений. Такое деревянное сооружение, похожее на ящик без дна, с решеткой посередине и с выступами в виде рогов по углам. Он был обложен толстым слоем меди. На этом жертвеннике постоянно сжигались жертвы. Затем после жертвенника находился небольшой бассейн с умывальниками, и только после был вход в палатку. Если в нее войти и посмотреть перед собой, то взору открывался жертвенник курений, обложенный чистым золотом. В книге Откровения дым курений, восходивший от этого жертвенника, был связан с молитвами святых людей. На этом жертвеннике поддерживалось курение, специально приготовленного для этого фимиама. Слева от него стоял семисвечник, светильник с семью лампадами, говорящий о том, что Бог есть свет. Справа от жертвенника курений, напротив семисвечника, стоял стол с хлебами предложений, на котором каждую субботу выкладывали 12 хлебов
по числу колен Израилевых. Эти хлебы, они говорили о том, что Бог есть хлеб. Вот все это было условиями, без принятия которых вход к Богу был невозможен. Ведь это там, в Едеме, человек, вкусив от древа познания добра и зла, пошел не по Божьему пути, а стал сам, как Бог. Хотя на самом деле Господь сказал Адаму, кто он на самом деле. Прах ты, и прах возвратишься. Сатана, когда Еву искушал, об этом не предупредил. Входя к Богу, человек принимал смерть Агнца вместо своей смерти. Затем он принимал тот факт, что светом жизни является не он, не какая-то философия или мудрость мира сего, а Бог, и никак иначе. То есть он принимал его правление, его мораль, его заботу. Входя во святилище, человек принимал тот факт, что теперь Бог есть хлеб жизни, и это от него все благо, которое есть, а не от какого-то эволюционного случая, простите. Но и это не все. За жертвенником курений находилась завеса, разделявшая скинию на два неравных помещения. То место, где находились стол с хлебами предложения, семисвечник и жертвенник курений, называлось «святое». За занавеской находилось место, которое называлось «святое святых». Вот там и находился престол Бога. Собственно, это был ковчег. Ну, ящик из дерева, обложенный чистым золотом, внутри которого находились скрижали завета. Вот того самого союза, который Бог заключил со своей невестой, с народом. И всякий, кто намеревался пребывать с Богом, должен был эти заповеди принять, вступая в союз с Богом, и по-другому никак быть не могло. Бог свят. Его заповеди – это как бы основание его божественного престола, его правления. Так на этом ковчеге находилась крышка. На крышке стояли коленопреклоненно два херувима, распростершие крылья над крышкой, вот над тем местом, которое называлось престолом благодати. Да, престолом милости. На самом деле, по факту, туда, в присутствие Божие, в это святое, раз в году входил лишь первосвященник, чтобы очистить святилище от грехов всех тех людей, которые приносили за свои грехи жертвы, о чем в двух словах, пожалуй, сказать невозможно, об этом нужен отдельный разговор. Простой человек не мог даже смотреть на эти предметы, не то чтобы прикасаться к ним из страха смерти. Любая проявленная вольность по отношению к этим предметам наказывалась Богом смертью. Это не просто предметы, это святыня. Переносить, устанавливать эти посвященные предметы должны были специально посвященные на это люди и никто другой. Так возникает вопрос. Когда же тогда грешный человек входил в присутствие Бога? Да, он входил к нему верой. Пока вопрос греха не решен, доступ к Богу лежит через веру. Без веры угодить Богу невозможно. Вместе с первосвященником в день очищений все верующие люди приходили к скинии собрания и ожидали, когда священник, принеся в жертву козла за грехи людей, пойдет в присутствие Божие, чтобы очистить людей и святилище от грехов их. При этом к одежде священника были пришиты бубенцы, позвякивание которых было слышно за пределами скинии. Так люди, находясь за скинией, знали точно о том, что происходило внутри, во святом святых, когда туда входил священник. Входил он туда с кадильницей и с кровью жертвенного животного и ходатайствовал
за кающихся людей. И если кто-то не принес жертву за грех и не покаялся, то грехи этого человека оставались на нем со всеми вытекающими из этого последствиями, конец которых заканчивался не в Царстве Бога, а на кладбище. Все то, что происходило в палатке, в этой скинии собрания, было прямой иллюстрацией того, куда девается грех. Так как весь Израиль в то время жил в палатках, то и Господь приказал поставить ему палатку. Позже, когда евреи вошли в Ханаан и окрепли там, царь Давид посчитал нехорошим, что люди живут уже в каменных домах, а Бог по-прежнему в палатке. И по Божьему благословению он задумал построить каменный храм. Правда, эту идею пришлось воплотить его сыну Соломону. Храм был построен по образцу той скинии, только масштабнее в размерах. Располагался он на Храмовой горе в Иерусалиме, на той самой горе, где патриарх Авраам в свое время призван был принести в жертву своего сына Исаака, и где Господь удержал его руку с ножом и усмотрел другую жертву. Вы же помните уже эту историю из Ветхого Завета. И вот в момент смерти Иисуса Христа на кресте произошло землетрясение, и завеса в храме, отделявшая святое от святого святых, разодралась сверху вниз. Не наоборот, не снизу вверх, чтобы никто не подумал, что это люди ее разодрали. Это говорило о том, что открыт доступ к престолу Бога. Хорошо, а что же стало с земным храмом? В 70-м году нашей эры храм был окончательно разрушен при взятии Иерусалима римскими войсками под командованием Тита. А что после? Что обиталище Бога осталось только в сердце человека? Подождите, не торопитесь. Вот что говорит Священное Писание. Описав строение скинии, автор послания к евреям пишет. 9 глава. «Сим Святой Дух показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами, питьями и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Христос вошел во святилище, которое на небе. Как же теперь нам туда войти, если это святилище на небесах? Точно так же верой есть истинная скиния, то есть храм, святилище, место, где обитает Бог. И Иисус нам открыл туда путь. На небесах есть храм. Написано, что не такого устроения, и что-то в нем исправлено. Что? Ну, понятно же, что. Ведь теперь-то принесена истинная жертва. В небесном храме нет жертвенников всесожжений, как нет жертвоприношений животных и всего того, что с ними было связано. Затем первосвященник, он же был грешным человеком, а теперь Иисус, который праведник, который бессмертен, он всегда жив, чтобы ходатайствовать. Он не умирает в присутствии Бога Отца. И бубенчики не нужны для того, чтобы мы знали, что происходит в святилище. Их заменяет вера людей. Мы призваны во Христа верить. Верить в Его служение, которое Он там совершает для тех, кто принял Его верой. Этот храм ожидает того момента, когда в него войдет последний спасаемый человек. Тогда символика
жертвоприношения уже не нужна. Остается только обитель Бога с человеками. Почему город Небесный Иерусалим имеет форму куба? Да потому что святое святых. Вот то отделение храма, где открывался Господь, тоже имело форму правильного куба. Это символ совершенства. Только туда можно войти верой. И никак иначе невозможно из-за греха. А тогда, когда вопрос греха будет решен, мы войдем туда не только верой, но и душой, и телом, и всем естеством. Двое влюбленных обязательно встретятся и будут вместе. Бог для этого все сделал. В одном спиричуэле поется: «Хочешь, мой друг, туда, где печали нет, где радость, мир и вечный свет? Я хочу, а вы?»

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.

0: Мой счастливый день. Рассказывает Даниил Егоров.
1: 2 года назад мне в голову пришла такая идея создать театр и поставить с ним пьесу по мотивам романа «Камы Гридеши». Это была довольно сложная и непростая задача, потому что хотелось показать весь объем и весь масштаб, который написан в романе, но сделать это на театральной сцене очень сложно, потому что нужно большое количество актеров и достаточно сложная режиссура должна присутствовать. Поэтому казалось изначально, что это невозможно, но так или иначе получилось собрать команду, собрать труппу и написать сценарий, адаптировать его под спектакль. И в итоге через 1,5 года мы подошли к тому моменту, когда нужно показывать премьеру, наш спектакль. И как раз про этот день мне и хочется рассказать, потому что он является самым важным, одним из важных в моей жизни на данный момент, потому что это является результатом всей такой долгой, кропотливой работы, когда казалось, что все рухнет, что ничего не получится, и нет людей, нету должного финансирования, нету каких-то поддержек со стороны, да, но с помощью Божией все получилось, и вот мы подходим к этому дню, когда начинается у нас, получается, гастроли наши, когда первый показ, первая премьера. И очень классные воспоминания от этого дня, потому что внутри все было очень волнительно, но тем не менее очень радостно, что наконец-то как раз можно уже поделиться тем, над чем ты так долго работал все эти 1,5 года, и что зритель увидит это и, надеюсь, примет, точнее уже это прошло, да, что зритель принял это с радостью и с благодарностью в сердце. Поэтому я хочу сказать, что не бойтесь ставить перед собой какие-то цели глобальные, большие, масштабные, что если это угодно Богу, Он благословит и даст, и людей даст, и возможности даст, чтобы это все свершилось. И я уверен, что дальше будут только еще больше каких-то мероприятий, каких-то проектов, которые мы вместе сможем сделать с помощью Божьей. Поэтому мечтайте крупно.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.

0: Радость жизни во Христе. Ведущий Николай Кунцевич.
1: Здравствуйте! Нас ожидает конец, как говорит Библия. И что будет происходить на земле, когда Господь провозгласит «совершилось»? Содрогнется земля и небо. Елена Уайт в своей книге «Великая борьба» так описывает эти события. Небо, кажется, открывается и закрывается. Горы качаются, как тростник, колеблемый ветром, и обломки скал разлетаются во все стороны. Слышен рев, как бы приближающейся бури. Вся земля вздымается и опускается, как волны морские. Обитаемые острова исчезают, разъяренные волны поглощают прибрежные города. Огромные каменные градины, каждой величиной в талант, совершают дело до полного истребления. Читая эти строки, невозможно представить себя, находящимся среди этого хаоса. Как мы будем чувствовать себя, видя, что прямо на наших глазах гибнет земля? Что будет с нами в это время? Библия утверждает, что народ Божий будет спасен и избавлен от бедствий последнего времени. В Псалме 90 в Библии мы читаем: «За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя Мое, воззовет ко Мне, и услышу Его, с Ним я в скорби, избавлю Его и прославлю Его». Почему будет спасен всякий верующий в Господа? Потому что Он возлюбил меня. Во время конца света от страха и отчаяния, от вреда и смерти спасти нас может только наша любовь к Богу. Говорят, любовь спасет мир. В конце 60-х годов прошлого века участники группы «Битлз» провозглашали: «Все, что вам нужно, это любовь». И это действительно так, потому что любовь Божья имеет великую силу ко спасению грешника. Какая она, эта любовь? Мы читаем о ней в Библии. В первом послании апостола Павла к Коринфянам, в 13 главе: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит». Обладая любовью к Богу, мы не превозносимся перед Ним, но смиряем наше гордое «я», низвергаем его с пьедестала. Мы уже не ищем своего, а ищем того, что угодно Богу, то есть стараемся исполнить Его волю. Написано, что любовь все покрывает. Что значат эти слова? Закрывать ли нам глаза на греховное поведение людей? Попустительствовать ли порокам? Конечно, нет. Эти слова побуждают нас молиться за согрешающих, с любовью убеждать их оставить грех. Можно ли еще что-то сделать для человека, который поклоняется своим любимым идолам, злословит отца или мать, крадет, лжет, прелюбодействует? В Библии есть удивительный пример того, чем можно помочь согрешающему. Он описан в первой книге Царств, в 25 главе. Там описано, что царь Давид, находясь в гонениях от Саула, тем не менее ограждал со своими людьми пастухов некого Навала от нападений грабителей. На это Навал ответил черной неблагодарностью, отказав Давиду в пище. Разгневанный Давид тогда собирает людей и идет мстить. Но на его пути вдруг оказывается женщина, жена Навала. И мы вот читаем в Библии: «Когда Авигея, вот эта женщина, увидела Давида, то поспешила сойти с осла и пала перед Давидом на лицо свое и поклонилась до земли, и пала к ногам его и сказала: „На мне грех, господин мой“». В В чем пред Давидом грешна была эта женщина? Ни в чем. Но она берет на себя грех своего мужа. Почему она делает это? Потому что любит его. Любовь все покрывает. То есть я прошу Господа простить согрешающего, как будто это моя вина. Возможно, я и в самом деле отчасти виновен в том, что близкий мне человек согрешает. Возможно, мое поведение дало ему повод, толчок к греху, и он пал. Но я люблю его, и я люблю Господа, и молюсь ему: «Боже, прости мне его грех». Возможно, вы скажете: «Какая странная молитва за согрешающего». Но разве не этому учит нас Иисус, наш ходатай, когда берет на себя все наши грехи? И еще более удивительно звучит в наших ушах его молитва на кресте: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Когда Иисус взял на себя грех людей, прибывавших его ко кресту, чтобы они могли быть спасены, Господь любил и их. Он покрыл и этот грех своей любовью. И Он учит нас нашей любовью к Богу покрывать, то есть ходатайствовать за наших ближних, которых мы любим. При этом любовь к Господу стоит у нас на первом месте. Почему? Потому что если любовь к человеку займет это место, со мной может произойти то же, что произошло с тем же Давидом, когда он полюбил Версавию, или с Соломоном, впавшим в грех и идолопоклонство из-за любви к своим многочисленным женам. В конце истории, в последний день, ни дар пророчества, ни даже величайшая и полная вера не смогут спасти нас, если у нас не будет любви к Богу. И только эта любовь спасет нас. Что же такое любовь к Богу? Давайте прочтем еще одно место из Священного Писания, которое записано в первом послании Иоанна Богослова. «Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его». Любовь к человеку показывает, люблю ли я Господа. Имеем ли мы любовь между собой? Уважаем ли друг друга? Помогаем ли с готовностью в нужде или в беде? И почему мы так себя ведем? Мы помогаем друг другу прежде всего потому, что нами движет любовь Божья и любовь к Богу. И только эта любовь может объединить нас, таких разных. Апостол Иоанн в своем послании говорит нам о еще одном проявлении любви к Богу. Любить Бога — это любить Его заповеди. Вообще говоря, трудно представить себе человека, который соблюдал бы заповеди без любви к ним, не правда ли? Да и любое дело, которое мы делаем из-под палки, то есть неохотно, через силу, без любви к этому делу, очень тяжело делать. И, наверное, соблюдать закон Божий может лишь тот верующий, кто любит Господа, любит все, что Он сотворил, в том числе и Его законы, по которым Он творил все. Можно ли любить законы? Да, можно. Как и все прекрасное, чем наслаждается наше зрение, наш слух, вкус, осязание, наш разум, потому что законы Божии прекрасны, мудры, гармоничны, совершенны. Разве сам Господь не любит свои законы? Разве Он пренебрегает ими или нарушает их? Никогда. Без законов творение превратится в ничто. Земля упадет на солнце, солнце распадется на атомы, атомы на еще более мелкие частицы, а частицы исчезнут вовсе. Рассыплются галактики и миры. Бог страстно желает, чтобы все люди прониклись Его любовью и возлюбили Бога всем сердцем, всеми силами, всей крепостью и всем разумением своим, потому что только эта любовь может спасти человека в день злый. Итак, что же такое любовь к Богу? Мы рассмотрели всего лишь два ее аспекта. Первый — любовь к Богу выражается в любви к ближнему. И второй — любовь к Богу выражается в соблюдении Его заповедей. Но почему я люблю Бога? Да потому что я просто не могу Его не любить. Потому что мне некому больше идти со своими проблемами, своим несовершенством, бедами и радостями, никто не поймет меня лучше, чем Иисус. Он для меня самый близкий и родной, и я люблю Его, потому что Он есть. Все, что Господь дает нам, все, что воспитывает нас, все, что Он сделал для нас, служит для того, чтобы мы полюбили Иисуса Христа так, чтобы Он стал для нас самым дорогим и близким, тем, кого нам страшно было бы потерять.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воскликните Господу, вся земля!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Госпожа Смирнова, совершенно очевидно, вы тратите больше, чем зарабатываете.
3: Так, но посоветуйте, как мне жить без долгов.
2: Вам просто нужно тратить меньше денег, чем вы зарабатываете.
3: Нет, это невозможно. Разве не существует какой-нибудь фонд помощи тем, кто всю жизнь не может выбраться из долгов?
2: Нет, решение однозначно. Просто тратьте меньше, чем вы зарабатываете.
3: Может стоит купить на все оставшиеся деньги лотерейные билеты?
4: У многих проблем простое решение.
5: Вы хотите слушать правду? У вас лишний вес. Вам просто нужно меньше есть и заниматься спортом.
6: Меньше есть? Я не могу меньше есть. Ведь вкусно поесть — это для меня самое главное в жизни, доктор.
5: Если вы хотите вернуть здоровье, вы должны...
6: Ну ладно, допустим. Допустим, я буду меньше есть.
5: И спорт. Непременно спорт.
6: Нет, только не это. Ну, доктор, выпишите мне какие-нибудь таблетки, я не знаю, пропишите уколы, не знаю, что угодно, только не спорт. Я ненавижу спорт.
5: Нет, Иван Семенович, еще раз нет. Вам это не поможет.
6: Но я ненавижу спорт.
4: Христос пришел в мир, чтобы примирить человечество с Богом. Вы ищете мира в душе? Решение этой задачи простое. Откройте свое сердце Христу.
7: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
0: И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

Дорогие друзья, сегодня я также приглашаю вас продолжить наше рассуждение на тему, что значит следовать за Иисусом, что значит быть Его учеником и последователем. В прошлый раз мы вспоминали с вами историю об одном ученике Иисуса Христа по имени Иуда Искариот. Я знаю, что у многих из вас сразу возникает ассоциация с именем Иуды – предатель. Но позвольте вам что-то сказать. Когда Иуда пришел ко Христу, это был молодой, очень способный, талантливый человек. И поверьте мне, что он не имел желания в самом начале предать своего Господа. Он хотел быть просто учеником Иисуса Христа. Он хотел даже следовать за Христом. Но знаете, в чем была проблема? Главная проблема Иуды. Он следовал за Христом со смешанными чувствами. Он не доверялся Христу полностью. Он использовал Христа как инструмент в исполнении своих планов. Это очень опасно. Вот почему так часто я повторяю: следование за Иисусом – это означает отказ от самого себя, от своих амбиций, от своих планов и доверять себя полностью Господу. В этом суть следование за Иисусом. Знаете ли вы, что произошло с Иудой впоследствии? Священное Писание дает нам довольно печальное повествование о конце жизни Иуды. Давайте прочтем это из Евангелия от Матфея, 27 главы, с 1 по 5 стих. «Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его

смерти. И связавшие его отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Вы видите, дружба на грешных условиях очень короткая. Когда Иуда понял свою ужасную, жалкую участь, и когда он пришел к своим сообщникам, они с хладнокровностью отвернулись от него. Нельзя сказать еще более жестокие слова человеку, который стоит на пороге самого страшного отчаяния, срыва в своей жизни. Они сказали: «Нам нет дела до тебя. Смотри сам, делай, что хочешь». И вот здесь описывается, какой ужасной трагедией закончилась бессмысленная трата времени Иуды Искариота. Все дело в том, что Иуда следовал за Иисусом и при этом пытался сохранить свои ошибочные взгляды на жизнь. Дорогие друзья, может быть, мы с вами тоже пытаемся делать то же самое? Может быть, мы пытаемся следовать за Иисусом, но при этом сохранять свою жизненную позицию и использовать Христа только настолько, насколько Он выполняет наши планы, наши амбиции, наши планы на будущее. И вот здесь написано, что Иуда получил жизненный урок в самом страшном, самой ужасной форме, какую только можно себе представить. Я надеюсь, мои друзья, что нам не придется идти тем же путем, которым прошел Иуда. А урок состоит в том, что Иисус не что-то такое, чем мы можем дополнить нашу жизнь и сделать ее лучшей. Иисус не супержидкость, которую мы можем залить в двигатель нашей жизни, чтобы этот двигатель работал лучше. Главное, что мы должны понять, что Иисус есть Сын Божий. Он Господь, Он Управитель, Он не просто какой-то помощник, Он властелин наш. Иисус является нашим Господом, Управителем, и Он имеет план о нас, и Он имеет повестку дня на каждый день нашей жизни. Не мы должны выставлять Ему нашу повестку дня, что нужно сделать, напоминать Ему о наших требованиях, но Он имеет свой план о каждом из нас. Пусть Господь благословит нас в следовании за Иисусом, чтобы это следование принесло для нас осмысленное, осознанное понимание нашего Господа. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
2: Для вас поет Юрий Байков.
3: Бога легко искать,

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
0: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
2: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
1: Расскажи, пожалуйста,
3: да
1: расскажи.
3: Не буду тебе говорить.
1: Да почему? Я же тебе всегда все секреты рассказываю, а ты?
3: А я тебе не буду говорить. Отстань от меня.
1: Ах так? Тогда ты мне больше не брат.
3: Да? А кто я тебе?
1: Ты чужой.
3: Ах так?
4: Здравствуйте, ребята. А я решил устроить себе маленький перерыв и немного почитать. А вы любите читать? Я очень люблю читать, особенно Библию. Вы знаете, я перечитал ее сотню раз, и до сих пор всякая история, написанная здесь, мне очень интересна. Да, войдите.
5: Че, прям в окно, что ли? Здрасте, Афанасий Филиппович.
4: Марья Ивановна, опять вы шутите. Зачем стучите?
5: Да чтобы не испугать вас.
4: Спасибо.
5: Я че пришла-то, Афанасий Филиппович? Я вот тут уже часа полтора, наверное, убираюсь, а эти зайчики... Ровно столько же не разговаривают и даже не смотрят друг на друга.
4: Кто?
5: Да Виталик с Алиной. И замерли, как две статуи.
4: Виталь, привет.
5: Алиночка, как дела? Может, мне объяснит здесь хоть кто-нибудь, что происходит, а?
1: Это вы спросите у него.
3: Нет, у нее.
5: Так, постойте. Так это у кого же надо
4: выяснить? Марья Ивановна. Так мы ничего не добьемся.
5: А что ж делать-то?
4: А мне кажется, что я знаю, что нужно делать.
5: Что?
4: Да, пойдемте.
6: Какая замечательная вещь. Какой милый портфельчик.
1: Отдай!
6: Не отдам. А зачем?
1: Это мой.
6: А кто же сказал, что он твой? Нет, не
1: это
6: твой.
1: Это мой.
6: А, не твой.
1: Отдай. Отдай мой портфель.
6: А не отдам.
1: Это мой.
6: А кто же сказал,
3: пожалуйста,
6: что он твой?
3: Пожалуйста, отдай сумку моей сестры.
6: Да пожалуйста, да не больно хотелось. И вообще, я просто пошутила.
3: Держи.
1: Спасибо.
3: Видишь, я тебе совсем не чужой.
1: Прости меня, пожалуйста.
3: И ты меня тоже.
4: Виталик, я в тебе не сомневался.
5: Ну, наконец-то вы помирились. А как ты смел сказал? Пожалуйста, отдай мне сумку. О, я бы тоже на ее месте отдала.
4: Молодец.
3: Так вы это все подстроили?
1: Подстроили?
4: Да нет, нет, Алиночка. Дело все в том, что мы использовали самый испытанный метод. Мы создали проблемную ситуацию, и разрешение этой проблемы вас помирила.
5: Да.
4: Вот и все.
5: А теперь встречаем нашу самую главную помощницу.
3: Да? А я ничего не заметил.
5: Вот так вот.
4: Наташа, ты самая лучшая актриса. Никто, кроме тебя, с таким заданием бы не справился.
5: Правда?
4: Да. А вы знаете, эта ситуация напомнила мне одну интересную историю.
1: Какую же?
4: А хотите, расскажу?
5: Конечно.
1: Расскажите.
4: Тогда давайте присядем. Сегодня утром я прочитал в Библии историю про Моисея.
1: Это которого мама в корзинке на реке спасла?
3: А дочь фараона его нашла и у себя оставила.
4: Правильно, да, верно, про него. Когда-то давно народ Божий был в рабстве у египтян. Они очень тяжело работали, бедно жили, и у них не было никаких прав. Абсолютно никаких. И тогда взмолился народ Божий Господу. И увидел Господь, в какой беде находились эти люди, и решил помочь им. Господь задумал вывести свой народ из земли египетской в другую землю. И в помощь им позвал этого самого Моисея. К тому времени Моисей уже стал взрослым. Он пас овец в пустыне. Однажды он увел свое стадо очень далеко от дома и оказался у горы Хариф. Вдруг неподалеку от него загорелся терновый куст. Моисей очень удивился, потому что огонь горит, а ветки не сгорают. Тогда Моисей решил проверить, почему куст не догорает. Подойдя к нему поближе, он услышал голос. «Моисей, Моисей, не подходи сюда, сними обувь с ног, потому что место, на котором ты стоишь, святое. Я Бог отца твоего. Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал крики его от приставников его. Я знаю, как страдают они. Я иду избавить его от руки египтян и вывести его из этой земли в землю хорошую и просторную, где течет молоко и мед. Итак, пойди, я посылаю тебя к фараону. Выведи из Египта народ мой». Но Моисей засомневался. «Господи, кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» Но Бог ответил: «Я буду с тобой». И все равно Моисей продолжал сомневаться. «Я не умею красиво говорить, Господи. Пошли другого, кто лучше справится с этим». «Ты забыл, кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли? Я скажу тебе, что говорить. Тебе будет помогать брат твой Аарон. Он может хорошо изъясняться. Я буду говорить тебе, а ты брату своему. И жезл возьми, им ты будешь творить знамение». Так Господь не оставил свой народ в беде. Но Моисей, конечно, некоторое время сомневался.
1: Так он согласился?
4: Моисей, понимаешь, Алина, народ израильский, который длительное время был в Египте, стал очень упрямый и непослушный. И Моисей понимал, что это очень трудно вывести из Египта около 2 миллионов человек вместе с их имуществом, с животными, стариками и детьми. И фараон просто так не хотел отпустить народ Израилев. Моисею было очень трудно.
5: Так он согласился?
4: Ну, а вы бы, Марья Ивановна, согласились бы?
5: Ну, я даже не знаю.
1: А я бы согласился.
4: И молодец, и правильно бы сделал. А сейчас я хочу поблагодарить Наташу. Я в тебе не сомневался. Ты молодец. Ты, конечно, могла бы не выполнить моего поручения. И тогда...
5: Сомневаться, как Моисей.
4: Да, совершенно верно. И сомневалась бы, как Моисей. Но то, что сегодня Виталик и Алина дружны, в этом твоя заслуга.
6: Дядя Афанасий, а почему Господь не мог сразу предложить Аарону говорить? Ведь он умел хорошо рассказывать.
4: Да, но если вы узнаете то, что было после, то, конечно же, все поймете, почему.
1: А расскажите, что было потом, дядя Афанасий.
4: К сожалению, это очень длинная история, Алина. Я с удовольствием расскажу ее в следующий раз. А сейчас нам пора прощаться. Дорогие ребята, напишите, соглашаетесь ли вы, подобно Моисею, выполнять важные поручения. Нарисуйте наиболее понравившиеся вам истории и присылайте ваши вопросы, мы с удовольствием на них ответим. А сейчас всего доброго, до свидания, до скорых встреч!
7: Пока!
0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
8: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна».
0: о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
7: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Нам хорошо с Христом.
1: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божьи восходят и нисходят по ней».
2: Ангел – небесное существо, созданное Богом и наделенное волей, умом и могуществом. Ангелы занимают более высокое положение в ряду творений, нежели человек. В 12 главе послания к евреям говорится о тьмах, а в 26 главе Евангелия от Матфея – о легионах ангелов, составляющих небесное воинство. Все они Божьи посланники и вестники, чья роль заключается в прославлении Бога и спасении человечества. Апостол Павел называет ангелов служебными духами, посылаемыми на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Ангелы бывают разных видов – херувимы и серафимы. Во второй главе второго послания Петра говорится также о согрешивших ангелах. Злые ангелы, в отличие от добрых, подчиняются не Христу, а сатане и преследуют цель погубить людей. Верующие, вооруженные Словом Божьим и молитвой, защищены от злых сил.
1: «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка. Ведущая Ирина Кириченко.
3: Продолжаем изучать этикетки. Это необходимо делать для пользы здоровья и кошелька. Сегодня мы поговорим о вредных и полезных жирах. Не так давно, всего лишь в середине прошлого века, был изобретен метод гидрогенизации жиров, превращения их из жидких в твердые, так называемые трансжиры. Они очень удобны для применения в пищевой промышленности и потому широко используются. В последнее время к трансжирам проявляется повышенное внимание, так как из ряда последних авторитетных научных исследований стало известно об их крайне негативном влиянии на человеческий организм.
2: Полезная минутка.
3: Сначала, когда люди впервые научились гидрогенизировать жидкие растительные масла, превращая их в твердую субстанцию, никто и не подозревал, насколько это вредно. Ведь вначале никто не задумался и не придал значения тому факту, что при гидрогенизации, когда через масло, нагретое до 198 градусов, пропускается водород, изменяется сама структура молекул масла, и они меняют форму, превращаясь в так называемый трансжир. Теперь ученые смогли точно установить, что трансжиры катастрофически нарушают работу всей сердечно-сосудистой системы человека на клеточном уровне. И их по праву можно назвать жирами-убийцами. Новости науки сообщают, что трансжиры ведут себя в организме таким образом, что это приводит к развитию атеросклероза, инфаркта и возникновению рака, ожирению и даже внезапной смерти. В Америке, где вся индустрия фастфудов строилась на употреблении большого количества маргаринов, уже давно началась эпидемия ожирения и множество внезапных смертей от инфарктов и инсультов. Поскольку трансжиров в природе не существует, вашему организму приходится тратить уйму времени на их переработку. И все же трансжиры продолжают добавлять в поразительное число пищевых продуктов. Они появляются на этикетках под видом частично гидрогенизированного масла, обычно растительного или пальмового. Загляните в холодильник, и вы удивитесь тому, как много продуктов содержат такие трансжиры. Крекеры, попкорн, печенье, крабовые палочки, конфеты, даже продукты, которые вы считаете здоровыми, такие как сухие завтраки и немолочные сливки, часто перегружены трансжирами. А поскольку они прячутся еще и в продуктах, которые проходят под маркой низкожировых, то вредят вашему здоровью, когда вы об этом даже не подозреваете. Если на этикетке вы увидите, что в составе продукта есть гидрогенизированное масло, это не что иное, как завуалированное название опасного трансжира. Лучше не берите такой продукт. Также будет лучше отказаться от полуфабрикатов, таких как рыбные палочки, пельмени, котлеты, замороженное слоеное тесто и от всего, что жарится во фритюре. А еще гидрогенизированное масло содержит почти вся фабричная выпечка – торты, кексы, бисквиты и печенье. Особенно много трансжиров в чипсах и различных майонезах. Все эти вредные продукты вызывают нездоровье, и от них лучше отказаться. Однако нужно помнить, что существуют разные жиры. Некоторые полезны и даже необходимы для здорового рациона и хорошего самочувствия. Проще говоря, наш организм нуждается в жирах, и при их недостатке возникают проблемы со здоровьем. Жиры являются не только энергетическим ресурсом, они отвечают за строение каждой клетки нашего тела и важны для всех процессов, протекающих в организме. Ненасыщенные жирные кислоты вычищают из организма всякие ненужные и опасные вещества и тем самым способствуют сохранению здоровья и долголетию. Что же можно есть? Ограничьте или полностью уберите из рациона пищу быстрого приготовления, жареную еду, содержащую трансжиры. По возможности питайтесь натуральной пищей, негидрированными маслами. Например, употребляйте оливковое масло. Будьте внимательны и здоровы!
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: В эфире программа «Тайна жизни».
1: Здравствуйте! Мы продолжаем разговор о развитии взглядов на происхождение жизни на Земле. И в центре нашего внимания эволюционизм и креационизм. На наши вопросы отвечает кандидат биологических наук Олег Викторович Трифонов. Олег Викторович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: В прошлой программе мы говорили о том, как выглядели взгляды на происхождение жизни на Земле в древнем мире. Эти взгляды как-то менялись со временем?
2: Да, конечно же, эволюционное учение, как и креационное учение, с течением времени развивалось. Но что касается эволюционных взглядов, то можно сказать, что до Дарвина они развивались довольно слабо, или, так сказать, вяло. Не было таких каких-то значительных открытий, которые бы там взбудоражили мир и науку. А развивались так, будем так сказать, свободно. А вот уже с появлением книги Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора» произошел такой взрыв, можем сказать, интерес появился к эволюционным взглядам у простых людей.
1: Это в каком веке было?
2: Это был 19 век.
1: 19 век. Итак, в общем-то, можно сказать, что работа Дарвина всколыхнула весь мир.
2: Да.
1: Научный мир.
2: Да, это так.
1: Как отнеслись к публикации книги Дарвина о происхождении видов, да? О происхождении видов вообще в мире, в Соединенных Штатах Америки, в Европе, в России.
2: Ну, можно сказать, что эволюционная теория Дарвина была воспринята двояко. Были ученые, которые отнеслись к ней довольно лояльно. Были те, которые ее приняли на ура, что называется, и были те, которые приняли ее в штыки. Наиболее сильное сопротивление эволюционному учению Дарвина, в частности, было в Соединенных Штатах Америки. Вот именно эта страна, она выделилась из всех остальных стран, в частности, Европы и России, по именно вот такому сдержанному отношению к эволюционной теории Дарвина.
1: Почему?
2: Здесь сказывается прежде всего, опять-таки, о чем мы с вами говорили в прошлый раз, о воспитании. Все-таки в то время люди, которые жили в Соединенных Штатах Америки, это были люди достаточно религиозные. Они верили в Бога, в Творца, они верили в Библию. Очень много было протестантов, которые, конечно же, понимали, что эволюционные взгляды, эволюционное учение, оно подрывает основы христианства, и они сопротивлялись этому. Кроме этого, в Соединенных Штатах Америки было достаточно много ученых-креационистов, которые активно работали в этом направлении, которые выпускали достаточно много книг, печатной продукции, в которых пропагандировали креационизм. В частности, был такой известный преподаватель ряда христианских учебных заведений Джордж Прайс. Его называют отцом креационного движения начала XX века. Он выпустил ряд фундаментальных книг, в частности, по геологии, о библейском потопе, о том, что эти данные подтверждаются и наукой, и ископаемыми останками. И таким образом люди, в общем-то, начинали убеждаться в том, что креационные позиции не такие уже и слабые.
1: То есть люди читали эти работы.
2: Безусловно.
1: Да, ученые читали, и они, в общем-то, были согласны с этими взглядами. И в школах, наверное, тоже этот взгляд доносился до учащихся.
2: Совершенно верно. Я вам даже скажу больше, что в некоторых штатах Америки были приняты законы, запрещающие преподавание эволюционной теории в школьных программах. То есть это было как раз-таки под влиянием вот работ вот ученых-креационистов сделано. И эти законы просуществовали довольно долго, я могу даже сказать точно, до 60-х годов XX века. То есть можем сказать, что люди пожилого возраста, американцы, они даже не имеют представления о том, что такое эволюционизм, может даже такое встретить.
1: Понятно. В общем-то, в этом и заключалось сопротивление, жесткое сопротивление, да, теории эволюции в Соединенных Штатах.
2: Да, совершенно верно. В 1959 году Система образования Соединенных Штатов выпустила ряд книг, учебников для высших учебных заведений, в которых представлялась эволюционная теория на достаточно высоком уровне. И все биологические дисциплины, они как бы были подчинены этой теории. И выход этих учебников был приурочен столетию выхода книги «Происхождение видов» Чарльза Дарвина. И они начали внедряться в учебные программы. То есть до этого, если преподавание эволюционной теории велось, то велось оно весьма поверхностно. То есть ученики знали какие-то основные постулаты, основные положения, но глубокого изучения как такового его не было. А именно вот с этого года, с 1959-го, уже началось такое углубленное изучение.
1: Так, это мы о Соединенных Штатах Америки говорим. То есть получается, что маятник качнулся уже в другую сторону, да?
2: Да.
1: От полного отвержения теории эволюции до ее внедрения в систему образования уже вот насильственным образом, да?
2: Да, совершенно верно, да. И креационисты, в общем-то, не спали, они начали тоже активно защищать свою позицию. В это время вышла в 1963 году книга известного креациониста Генри Морриса «Потоп в книге бытия», где были изложены основные научные аргументы в пользу вот этой теории, креационистской теории о потопе. Эта книга, она была переиздана очень много раз, она была переведена на многие языки, и до сих пор, на сегодняшний день, она, в общем-то, довольно популярна. Кроме этого, были созданы различные организации, которые занимались пропагандой креационистского учения, которые преподавались, креационное учение преподавалось и в высших учебных заведениях, и организовывались семинары, организовывались телевизионные радиопередачи. Все это наполнялось, всем этим наполнялся эфир. То есть таким образом креационисты работали в этом направлении.
1: Угу. То есть была борьба, да?
2: Да, совершенно верно.
1: Между вот этими взглядами. Что стояло за этой борьбой? Действительно, вот те, кто проповедовал креационистские взгляды, они искренне верили в Бога? Или за этим какие-то другие интересы какие-то они защищали?
2: Ну, можно сказать, что люди, которые пропагандировали эволюционные взгляды, эволюционизм, они, в общем-то, хотели внедрить свои убеждения, навязать, будем так говорить, да, обществу, чтобы люди верили так, как верили они. Точно так же и креационисты. Если они верят в Бога, если они верят в то, что мир сотворен, был Творцом, высшим разумом, они также хотели, чтобы люди об этом знали и принимали их учение. И таким образом вот шла борьба за статус, за положение в науке, в обществе вот этих вот учений. То есть то же самое, что было и в древнем мире. Только здесь уже на такие переходят более высокие позиции, уже выходят на научный уровень, на академические
1: сферы.
2: Может
1: быть, было бы более правильным, если бы в тех же школах представлялись обе точки зрения. И человек уже мог бы выбирать, что ему по душе. Он бы видел плюсы и минусы одной теории, плюсы и минусы другой, и сам бы выбирал. Конечно, в 10-12 лет, может быть, человека не может выбрать. Но 16-17, я думаю, уже вполне созревший молодой человек может каких-то взглядов придерживаться.
2: Да, совершенно верно. Именно этого и добиваются креационисты. Они хотят, чтобы их учение преподавалось наравне с эволюционным учением. Но вся проблема в том, что эволюционисты этому сопротивляются. То есть они прекрасно понимают, что эволюционные взгляды, они еще недостаточно убедительны. А креационные взгляды, они, в общем-то, довольно разумные. И у креационистов есть довольно много весомых аргументов в свою пользу. И пустить их в школьные программы – это значит сеять некий скептицизм по отношению к эволюционной теории. То же самое, если мы будем критиковать эволюционную теорию, ведь среди эволюционистов тоже нет единого взгляда на механизм этого процесса. И когда начинают критиковать это учение, то есть тоже сеется какое-то недоверие этой теории. Поэтому эволюционисты хотят, чтобы их теория излагалась четко, без всякой критики, чтобы креационизм не мешал усвоению этого материала. И поэтому они на законодательном уровне борются за то, чтобы преподавать только эволюционизм, а креационизм полностью исключить из учебной программы. К сожалению, это так.
0: В эфире программа «Тайна жизни».
1: Вот мы говорили о Соединенных Штатах Америки. Как обстояли дела в Европе с отношением к теории Дарвина?
2: В Европе, в принципе, эволюционная теория также была принята довольно плохо, потому что существовали, в частности, во Франции очень много биологов, известных ученых, которые выпустили ряд критических книг на происхождение видов, и чаще эти книги по объему превышали в несколько раз происхождение видов. И Дарвина очень сильно расстроило это. И они, конечно же, писали статьи очень такие жесткие, очень даже так резко выражались по отношению к эволюционной теории. Но, тем не менее, существовали люди, это друзья будущего Дарвина, об этом мы с вами будем говорить, которые поддерживали, развивали это учение. Поэтому в Европе можем сказать, что было сопротивление, примерно такое же, как в Соединенных Штатах Америки. Долгое время она не входила в учебные программы, но все-таки со временем эволюционную теорию включили в учебную программу и большинства европейских государств. И она, в общем-то, имела такой же статус, как и в Соединенных Штатах Америки на сегодняшний день.
1: Все-таки набрала силу эта
2: набрала
1: теория.
2: Силу, да.
1: Я скажу, что Дарвин смелый человек. Вот я это слушаю, может быть, во многом это для меня даже открытие, что, оказывается, теория Дарвина, она не была популярна, ну, при его жизни, можно так сказать. Да? Вот как только она возникла, было очень много оппонентов, и он все-таки продолжал настаивать на своем, хотя, по-моему, от некоторых положений своей теории он потом отказывался, подвергал их сомнению, да, у него тоже возникали вопросы.
2: Конечно.
1: Он перестал быть таким категоричным.
2: К критике он относился очень чувствительно, тем более мы говорим о том, что Дарвин был таким человеком, чувствительным к различного рода критическим замечаниям, и поэтому старался как-то уйти от этого, уйти от публичных дискуссий. Он никогда нигде не выступал, отдельным людям он отвечал в письменной форме, и то очень немногим. Единственное, его реакции на то или иное замечание мы можем увидеть по изменениям, которые он вносил в последующее издание «Происхождение видов».
1: То есть, видимо, все-таки критика на него влияла, и он на своих позициях до последнего не оставался, а пересматривал, дальше копал вот все это и вносил изменения.
2: Да, и ученые говорят, что первое издание и последнее, шестое прижизненное издание «Происхождение видов» — это, по сути, две разные книги. Две разные книги. А еще бы вот хотелось обратить внимание на тот момент, что креационистское учение в Европе развивалось тоже довольно активно, как и в Соединенных Штатах Америки. Тоже организовывались различные объединения, которые пропагандировали креационизм. И можно сказать, что под влиянием этого в школьные программы так или иначе начали входить и креационные представления о появлении этого мира. И в связи с этим в 2006 году Парламентская ассамблея Совета Европы даже стала рассматривать этот вопрос о запрещении креационизма. И как они говорили, в частности, в заключении о том, что креационистские взгляды могут как-то повлиять на свободу вероисповедания, свободу совести, и таким образом их необходимо...
1: Ну, как это интересно, они могли повлиять?
2: К сожалению, эта резолюция не объясняет, что угрожает свободам, угрожает правам европейцев, и поэтому ее следует запретить. Вот такое было положение, без объяснений. К сожалению, я читал вот несколько высказываний креационистов по этому поводу, которые тоже в недоумении, поскольку на этом заседании не рассматривались какие-либо аргументы за или против того или иного учения, а просто вот увидели члены парламента какую-то угрозу.
1: Как обстояли дела в нашей стране, в России, с отношением к теории Дарвина?
2: В России примерно так же, как и в других европейских государствах. Вначале она тоже была принята с осторожностью, Но вы знаете, что в 1917 году произошла революция, и взгляды, в общем-то, и политика, они поменялись, и поменялось резко отношение к эволюционной теории. Это уже стало, в общем-то, приемлемо для нового государства, для новой власти, и поэтому ее моментально включили в школьные программы и стали преподавать уже начиная с самого раннего возраста.
1: То есть теория эволюции уже стала идеологией?
2: Совершенно верно. Я даже вот помню учебники старые, еще у моей бабушки, в которых, в общем-то, учебники по биологии, в которых, в общем-то, 90% излагался дарвинизм. И это для меня было настолько удивительно, потому что действительно в те годы еще не было развито ни генетика, ни молекулярная биология. Поэтому что можно было преподавать, кроме ботаники, зоологии?
1: А ничего. Генетика и молекулярная биология, они, в общем-то, дают нам какие-то новые знания, противоречащие эволюционной теории?
2: Они не дают новые знания, они предоставляют новую информацию, которую нужно включать в школьные программы. А если школьная программа заполнена чем-то, то, естественно, что-то нужно сокращать. Поэтому эволюционную теорию так или иначе пришлось бы сокращать. Понятно. Поэтому сегодня, то, что сегодня изучают наши школьники, студенты, то это довольно небольшой объем занимает, поскольку необходимо преподавать и другие дисциплины. А в те времена, видите, преподавали в основном...
1: Интересно, казалось бы, вот эта наука, да, строгая наука, где все должно быть четко, опытным путем проверено, да, но тем не менее за этим стоит идеология, за этим стоит определенная религия, да, либо мы верим в Творца, в того, кто замыслил, задумал Вселенную, нашу планету, либо мы не верим в него и считаем, что все появилось само собой.
2: Да, совершенно верно. Каждый человек опять-таки делает выбор. Либо верить происхождение этого мира само собой, как вы говорите, либо верить в то, что он сотворен был высшим разумом.
1: Олег Викторович, я благодарю вас за интересную беседу, за интересные факты, данные исторические, которыми поделились сегодня с нами. Мы продолжим этот разговор в следующих программах. Спасибо за то, что провели это время с нами. Всего доброго. До свидания.
0: Вы слушали программу «Тайна жизни».
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги». Подарок.
4: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
5: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.

0: Поэт, что флейта в ангельских руках, так духу всемогущему послушно, звучит его мелодия в веках и наполняет светом наши души. Ослепнув от сияния чистых рис, пронизан откровенье светлой болью, он честно исполняет Божью волю. Сердца людские жечь святым глаголом, не знающим пределов и границ. Поэт, что флейта Божья между нами, рожден, чтобы сжечь свою живую душу земными безыскусными словами, дыханье неба светлого озвучив. Дослушайте же эту песню, люди! Сгорает сердце, времени в обрез, вот-вот расплавится живая флейта чуда от жаркого дыхания небес.
1: Родился образ флейты. Почему он родился? Потому что человек, соприкасаясь с божеством, соприкасается с духом. Флейта — это духовой инструмент. И струя духа, которая проходит через существо живое, струя Божьего духа, соприкасаясь с немощной человеческой хрупкой плотью, она способна сжечь нас. И поэтому подумать,

0: Казалось мне, что вот удачный образ флейты, через которую мысль музыкальная озвучивается, становится доступной окружающим.
1: Помните, каждый слышит, как он дышит, каждый пишет, как он слышит. Для Наташи Щегловой писать стихи то же, что дышать. Она так слышит окружающий мир. Она чувствует дыхание неба. Потому так близки ее словам звуки музыки. Потому в судьбе так рядом души музыканта и поэта. Потому это созвучие находит отражение в творчестве.

твоих руках звучит такая мука, когда, касаясь струн, они скользят, и сцены, напряженные из лука, и в замеревшем зале каждый ряд, как будто ждут рождения этих звуков, волшебной песни стон вовлечены, и плачут вновь страдающие руки на полотне прозрачном тишины. Штрихами набегающих созвучий, воссоздавая чутко хруп

0: костер во имя правды, заключенной в песне. И мы все чище стали в этот час, учась страдать и радоваться вместе, святыне сопричастности учась. Это стихотворение Наташа Щеглова посвятила Лиле. Как давно они знакомы?
1: Сравнительно нет. И в то же время родная душа, потому что познакомились мы в прошлом году. Я играла и еще не знала совершенно о существовании Наташи. Но потом получилось так, что мы познакомились, и ее творчество, оно было уже открыто для меня и поразило. Поразило тем, что в творчестве самом не было ничего наигранного, не было ничего неискреннего. И самое большое, что меня удивило, было близкое то, что было много юности и в то же время много зрелости. И вот это сочетание, оно, наверное, больше всего удивило, потому что близость с Богом, наверное, эту женщину сделала очень, очень ёмкой в искусстве. Она была оригинальна, и в то же время она была стабильна. Она была удивительная, и в то же время она была спокойная. И когда вот читаешь ее стихи, ты понимаешь это, что, в принципе, если брать вот так вот знакомство ее стихами, это просто жизнь, такая, как она должна быть. Она не должна быть полностью зрелая, она не должна быть полностью юная, она не должна быть полностью старая, она должна быть

0: Поэт, парадоксально, с одной стороны, он необходим в жизни. Его место в жизни, чтобы поддержать людей, которые умирают вот в этом тотальном разрушении духа, тела, отношений, в этих руинах живут. Он призван их возвысить, он призван поддержать веру, направить их взоры к небу, внушить надежду, что есть продолжение жизни после смерти. Дерзайте! Необходимо немножечко продержаться, необходимо замкнуться на вечный источник жизни. Вот он необходим в жизни для этого поэта.
1: Смычок луча колеблется, дрожит, и нестерпимо это вдохновение, и вечно свято соприкосновение, в котором нет корысти и лжи. И страшно на пороге откровения, во храме обнажившейся души, доверчивой и пламенной сверх меры. Но струну зовут так просто — вера.
2: Что удивительно, что если соприкасаешься с ней, ты понимаешь, насколько раним этот человек. И вот эта вот обнаженность души, именно она открывает вот эту ранимость. Почему храм? Потому что, когда читаешь стихи, ты видишь, что этот человек общается не только с людьми. Она умеет общаться с людьми. Это слышно из ее поэзии. Но она общается с Богом. Наверное, некоторые стороны ее души закрыты для всех. Но это понимает человек, который творит. Сложно объяснить человеку, который ничего не творит. Люди искусства, они в чем-то одиноки. И вот это вот одиночество, она скрывает иногда. Но это уже увидит человек, который долго с ней общался, который знает не только ее как человека, но знает ее искусство, видел ее общение, видел ее просто ее жизнь, просто ее походку, ее взгляд, поворот головы. Вот это, наверное, одиночество, оно и есть то, что скрывается, вот то, что только ее. Она открытый человек, и в то же время есть уголки, которые только ее.
0: Я откровенно скажу, мне не важно, понимают меня люди или нет. Я сосредоточена на том, чтобы расслышать все то, что Господь хочет через меня передать. И, может быть, оно будет востребовано не сейчас, а позже. Я допускаю это. И я сейчас наблюдаю, как играют дети, скажем. Я могу часами наблюдать, как играют дети. Им 2-3 года. Они так непосредственны. И я думаю, возможно, вот они, мои читатели. Потому что пройдет много времени, пока мои новые стихи будут изданы. Пока они поступят в продажу. Пока люди смогут их обрести, иметь, пока, может быть, они станут популярны. И если эта информация, которая необходима через 20-30 лет, и мои читатели сейчас играют в куклы, все нормально. Даже если меня не поймет никто, и дети, которые сейчас растут, по крайней мере, я останусь честна сама перед собой. Я сказала то, что слышала в душе.
1: Скажи, зачем творить дыханием вечность, целуя флейты, хладные уста, и воскрешать любовь и человечность? Душа, как храм покинутый, пуста. Зачем ты птицу сердца отпускаешь в жестокий мир неверия и обид? Мир откровенности наивной не прощает и искренности чистой не щадит. Но плачет флейта, и упрямый мальчик мечтает, веруя наперекор всему, очистить мир от пошлости и фальши. И Бог с небес сочувствует.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой. Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Юлия Авструб.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Мир вам, дорогие друзья, дорогие братья и сестры. Как приятно осознавать, что мы имеем мир с Богом, и Бог принимает нас в свою семью. В 7 главе Павел, 1 послание к Коринфянам, Павел подробно и откровенно излагает тему семейных отношений. И так как брачный союз во многих семьях не всегда соответствует замыслу Божьему, эта тема остается актуальной со времен Павла до наших дней. Помните, как Стефан, Фортунат и Ахаек пришли из Коринфской церкви в Эфес. Молодые люди принесли апостолу письмо, в котором коринфские братья просили апостола ответить на некоторые вопросы, касающиеся отношений в семье между супругами. Павел в этом послании отвечает на их вопросы. Кроме того, он объясняет верующим некоторые истины о сексуальных желаниях, которым нельзя давать волю. Мы читаем 7 главу 1 послания, 1 и 2 стихи. «А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины, но во избежание блуда каждый имеет свою жену, и каждая имеет своего мужа». Некоторые христиане не хотели вступать в брак. Они спрашивали Павла, можно ли оставаться в безбрачии. Иные считали брачный союз грехом и не хотели грешить, а те, кто уже состоял в браке, стремились расторгнуть его узы. Подобные настроения были реакцией на окружающий разврат, который царил в то время в Коринфе. Но христиане, которые ревностно боролись с прелюбодеянием, могли уклониться в другую крайность – полное воздержание от брачных отношений. Они могли мотивировать свою позицию следующим образом. Ввиду сексуальных искушений, с которыми мы сталкиваемся на каждом шагу в этом городе, не лучше ли дать обет безбрачия? Мы видим, что Павел здесь не обобщает свой совет по поводу брака, а лишь соглашается с определенной группой верующих в том, что оставаться в безбрачии вполне уместно и даже желательно. Сам апостол был одиноким в то время, когда он высказал им свое мнение о браке. Возможно, он и был женат, но по неизвестным для нас обстоятельствам остался одиноким. Несколько раз в своих посланиях он пишет, что для него было преимуществом оставаться одиноким. Может сложиться впечатление, что Павел, сам будучи невысокого мнения о браке, все же рекомендует христианам вступать в брак, дабы избежать худшей участи. В действительности же он излагает всеобщее правило. Человек не должен пытаться вести такой образ жизни, которому он не способен по своей природе. Он не должен идти тем путем, на котором его будут окружать соблазны. Каждый должен испытать себя и выбрать такой образ жизни, благодаря которому он лучше всего будет расположен жить христианской жизнью. Хорошо человеку не касаться женщины. Какое отношение эти слова имеют к брачному союзу? Обратите внимание на то, что эти слова противоположны общественному мнению, что половое воздержание вредит здоровью. Современные психологи рекомендуют молодежи начинать половые связи с 15 лет. Они утверждают, что половое воздержание плохо отражается на их умственном и физическом развитии. Павел же говорит, что воздержание хорошо. Но тогда возникает естественный вопрос, как относиться к сексуальным желаниям плоти? Коринфяне жили в сексуально осведомленном обществе, подобно жителям нашей столицы. Они подвергались искушениям в этой области каждый раз, когда выходили на улицы города. Возможно, некоторые из христиан устали от этой борьбы и не раз спрашивали себя, а не лучше ли вместо того, чтобы бороться с искушениями, уйти в пустынные места и вести уединенный образ жизни? Некоторые из уже вступивших в брачный союз были уверены, что сексуальные желания греховны, и полагали, что должны жить как брат и сестра. Решение подобных вопросов привело к идее создания монастырей впоследствии, строгого монашества, и породило период мрачного Средневековья. Избегать встреч с женщинами, дабы сохранить себя от осквернения и недостоинства, таков суровый аскетизм наивысшего якобы проявления духовности. Можно убежать в пустыню, можно спрятаться за монастырскими стенами. Но что делать с сексуальными желаниями, которые в человеке? Мы не можем убежать от них, и Библия говорит об этом. Блуд может возникнуть и там, за монастырскими стенами. К тому же замысел Божий о человеке не был таким. Бог сотворил мужчину и женщину, чтобы они жили вместе. Павел начинает с того, что в безбрачии нет ничего плохого, особенно для тех, кто желает полностью посвятить себя на служение Господу. Однако нужно сказать, что слово «хорошо» не имеет отношения к добродетели. И безбрачие не означает вовсе, что человек пребывает в высоком нравственном состоянии. Наоборот, безбрачие может стать причиной блуда. Поэтому хорошо человеку не касаться женщины, если он может жить без женщины. Но во избежание блуда, говорит апостол. На языке оригинала слово «блуда» состоит во множественном числе. Множественное число указывает на различные виды сексуального порока в Коринфе. Ввиду того, что в Коринфе процветала безнравственность, Павел советует христианам этого города вступать в брак. В той стране, где брачным узам не придают должного значения, безнравственность – обычное явление. Вот почему добродетель и целомудрие тесно связаны с сохранением брачного обета. Совет Павла вступать в брак во избежание блуда рассматривался некоторыми братьями как низкое понятие о браке. Это ни в коем случае не был единственный довод в пользу брака. Для верующих в Коринфе было только две возможности избежать блуда – обет безбрачия или брачный союз. Как одно, так и другое требует от человека целомудрия. Человеку дается возможность самому избирать. Павел никогда не отрицал положительного факта и благословений брачного союза. Но этот союз возлагает на людей определенные обязанности. Брачный союз заключается на небесах, и никто не имеет права расторгнуть его. Брачный союз – это тоже хорошо. Сексуальные отношения в брачном союзе не являются греховными. Сам Бог сказал, что нехорошо быть человеку одному. Если люди заключили этот союз, то должны выполнять данные обязательства, составной частью которых являются и сексуальные отношения, играющие немаловажную роль в супружестве. Греховными же являются внебрачные сексуальные связи. Оказывайте должное расположение друг другу. Мы читаем 3 стих. Муж оказывает жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Если вы хотите знать мнение Павла о сексуальных отношениях в семье, прочитайте 5 главу послания к Ефесянам, где брачный союз наделен такой же немеркнущей славой, как и отношения Христа с его церковью. Почему Павел говорит, что секс в браке тоже хорошо? Во-первых, половые отношения в семье помогают избежанию блуда. Апостол совсем не имеет в виду, что христиане должны вступать в брак, чтобы только узаконить свои сексуальные потребности. Это не главное в супружестве. Католическая церковь учит, что сексуальные отношения в семье предназначены только для производства потомства. Но это не так, и не это имеет в виду апостол. Что он имеет в виду, так это то, что в супружестве легче избежать блуда. то есть внебрачных отношений. Лучше жить в брачном союзе, если вы живете в сексуально ориентированном обществе, и вам трудно обуздывать свои сексуальные желания. Во-вторых, сексуальные отношения – это дар Божий для должного благорасположения, которое муж и жена оказывают друг другу. Существует долг мужа и жены по отношению друг к другу в вопросе супружеского права, особенно в сексуальных отношениях. Они связаны друг с другом на всю жизнь и должны быть добрыми и снисходительными друг к другу. Это необходимо знать особенно тем супругам, которые считают сексуальные отношения в семье грехом, а жизнь врозь почитают величайшей добродетелью семейной жизни, что неизбежно приводит их к безнравственности и лишает благословений и преимуществ браке. Читали ли вы книгу «Песнь песней»? О чем она? О любви и супружеском ложе. На ее страницах воспитана утонченная и восторженная любовь супругов. К сожалению, викторианская щепетильность настолько преобладает в христианском мире, что большинство людей ничего не знают о такого рода любви. Они уверены, что эта книга является всего лишь аллегорией, неким иносказанием отношений Христа к его церкви. Давайте подумаем, откуда же взята эта аллегория? Не исподлинная ли история отношений между мужчиной и женщиной? Это глубоко лирическое описание истории любви, начинающейся с ухаживания и переходящей в семейный союз и последующей жизни молодой пары, которая перед Богом изучает, исследует и открывает для себя всю красоту отношений, предназначенных Христом для мужчины и женщины. Это и есть замысел Божий о семейном союзе, когда двое становятся одной плотью. Каким восхитительным и восторженным языком описывает премудрый Соломон радость и наслаждение брачного союза. Читаем «Песни песней», 3 главу, 11 стих. «Пойдите и посмотрите, чери сионские, на царя Соломона в венце, которым увенчала его мать его в день бракосочетания его, в день радостный для сердца его». Далее, в 8 главе читаем 6 и 7 стихи. «Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением». В 7 главе 1 послания к Коринфянам мы можем отметить для себя несколько важных положений. Первое. Павел не говорит мужу или жене: «Отстаивай свои права». Множество семейных пар несчастны, потому что каждый думает только о своих правах, забывая при этом о своих обязанностях. Оба супруга ущемляют свои права в браке неумением давать то, что они должны давать друг другу по замыслу Божьему. Это относится и к сексуальным правам. Ничто не разрушает так супружеское счастье, как агрессивное требование мужа или жены подчинить себе или подчиняться себе без взаимного согласия. Брак – это союз двух людей, двух личностей. Муж не может поступать по своему усмотрению, независимо от жены, как и жена не может поступать, независимо от мужа. Все в семье должно совершаться по обоюдному согласию. Многие мужчины ссылаются на слова Павла: «Жена не властна над своим телом, но муж», забывая, равно и муж не властен над своим телом, но жена. Они оправдывают свою агрессию, но не это имел в виду Павел. Сексуальные отношения в семье – это дар мужа и жены друг другу. Здесь нет места грубому насилию. Никто из них не имеет права отказывать другому в интимности. Но это не значит также, что они могут злоупотреблять своим правом, проявляя необузданное невоздержание. Второе. Муж и жена не властны над своим телом. Мы читаем 4 стих. Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не властен над своим телом, но жена. Люди, заключившие брачный союз, должны рассматривать его как самый нежный и тесный из всех союзов на земле, в котором нет места соблазнам. Другими словами, Павел говорит, когда ты увидишь блудницу, соблазняющую тебя, скажи ей, что ты не властен над своим телом, но жена. Подобным образом и жена пусть скажет тому, кто искушает ее целомудрие, что она не властна над своим телом, но муж. Не следует забывать, что наставление Павла о долге и преимуществах людей, состоящих в браке, были основаны на вопросах коринфских братьев. Как я уже говорил, среди них были такие, которые придерживались аскетических взглядов на супружеские отношения, считая половое общение грехом. Павел говорит, что сам дух супружества указывает на то, что интимные отношения между супругами не являются грехом. Вот почему ни муж, ни жена не могут отказывать друг другу в преимуществе интимной брачной жизни. Каждый из них имеет право на нормальные супружеские отношения, если при этом, разумеется, нисколько не повреждается слава Божья. Муж и жена нуждаются друг в друге, и в этом замысле Божьем научить их исполнить основной закон жизни, провозглашенный нашим Спасителем. Матфея, 16 глава, 25 стих. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Это не просто добрый совет, это закон жизни, такой же нерушимый, как закон гравитации. Единственный путь найти удовлетворение в своей жизни – это удовлетворить нужды другого человека. «Потеряй свою жизнь, – сказал Иисус, – и ты обретешь ее». Это относится и к семейной жизни. Замысел Божий в отношениях мужа и жены не в том, чтобы кто-то из них искал своего, так как в семейном союзе предусмотрено прекрасное взаимодействие. Но это же не значит, что муж и жена являются рабами друг друга. Это подтверждает то, что на муже и жене лежит обязанность оказывать должное расположение друг другу. Сексуальные отношения – это дар Божий только для семейной жизни, для мужа и жены. Все остальное является сексуальными извращениями. Третье. Апостол говорит, не уклоняйтесь друг от друга. Пятый стих читаем. Не уклоняйтесь друг от друга. Разве что по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Павел объясняет, что в опыте семейных отношений существует уклонение друг от друга. Поэтому он говорит, не уклоняйтесь друг от друга. Единственной причиной для этого можно считать духовные нужды, пост и молитву. Но даже этим нельзя чрезмерно увлекаться. Нельзя считать, что если муж и жена оказывают должное благорасположение друг другу, то они не могут быть духовными людьми. Заблуждение в этом вопросе может оказать разрушительное воздействие на единство семьи. Так что Павел говорит, будьте осторожны, не уклоняйтесь друг от друга надолго. Опять будьте вместе, не позволяйте сатане искушать вас вашим невоздержанием. Нужно признать, что точка зрения апостола на брачный союз была, по всей видимости, не по душе сторонникам вседозволенности в Коринфской церкви. Для них тело, а потому и сексуальные взаимоотношения, не было связано моральными узами. Оно не имело отношения к работе Святого Духа и также не имело отношения к работе сатаны. А строгие приверженцы нравственности, ригористы, видели, что со своей стороны скрытые действия сатаны в среде сексуально озабоченных коринфян для них единственный путь избежать осквернения тела состоял в полном отказе от сексуальных отношений. Для них откровенные высказывания Павла о возобновлении прекратившихся на время особой молитвы сексуальных контактов супругов во избежание искушения от сатаны были почти шокирующими. Далее апостол говорит: «Каждый имеет свое дарование от Господа». Седьмой стих, седьмой главы. «Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе». Другими словами, Павел говорит, что семейный союз является даром Божьим, равно как и одиночество. Как одно, так и другое выражает некоторые уникальные качества самого Бога. Итак, Павел говорит, брак не для всех. Лично он чувствовал себя более счастливым, не состояв в браке. Как сказал некто, оба дара для Царства Божьего. Сам Павел прославил одиночество, но оба состояния, как и безбрачие, так и семейная жизнь, являются даром Божьим. Евангелие от Матфея, 19 глава, с 9 стиха мы читаем. «Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует. Говорят ему ученики его, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им, не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые от чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит». Совершенно ясно, что у Павла был дар безбрачия, о чем он и говорит, призывая к этому и других. Апостол не нуждался в поддержке надлежащего помощника, но по достоинству ценил помощь верных соратников. Семейная жизнь иллюстрирует торжество личности, которое может быть провозглашено лишь тогда, когда два слабых и спотыкающихся человека, несмотря ни на что, учатся жить вместе в любви и преодолевают все затруднения. С другой стороны, одиночество отражает другую сторону Божью. Оно дает возможность посвятить себя определенной цели, которая часто вызывает восхищение у окружающих людей. История знает множество людей, никогда не состоящих в браке, которые ставили перед собой высокие и благородные цели и достигали их в своей жизни. Таким образом, становится очевидным, что Бог благословляет как семейный союз, так и безбрачие. И еще обратите внимание, что говорит апостол. «Безбрачным же и вдовам, как быть тем, кто состоял в браке, но остался одиноким?» Читаем 8 и 9 стихи. «Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я, но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться». Павел говорит о разжигании страстей. Если человек был женат или замужем и остался один, каковы его сексуальные возможности? И что ему делать, если он неожиданно лишился друга жизни? Это создает проблемы, так как начинается внутренняя борьба со своей природой. Апостол говорит, если это возможно, оставайся одиноким. Вам предоставилась возможность научиться многим жизненным урокам, возможно, более полному служению Господу, чем вы совершали его прежде. Но если вы помните, как апостол Павел в послании к Титу чуть ли не приказывает молодым вдовам выходить замуж, потому что для них это будет лучше. Но если человек пожилой, то ему лучше оставаться одному. Но что делать, если борьба с желаниями плоти слишком суровая? Тогда лучше снова жениться или выйти замуж. В этом нет ничего греховного. Как мы видим из этого отрывка, сущность супружеского счастья состоит из любви к Богу, любви к ближнему и взаимного уважения. Что значит любовь к Богу? Тело прежде всего принадлежит Господу. Мы обнаружили из данного послания, что Господь желает обитать в нашем теле, чтобы управлять нашими желаниями. Господь лучше знает, что человеку необходимо, быть ли ему в безбрачии или вступить в брак. Второе – любовь к ближнему. Она проявляется в готовности оказывать должное расположение другу жизни, ставя его интересы выше своих, чтобы совместно и постоянно пользоваться прекрасным даром любви. Добрый семейный союз, вне всякого сомнения, всегда состоит из мужа и жены, которые дарят друг другу любовь. В некоторых семьях супруги оказывают друг другу внимание лишь на день рождения, по большим праздникам, но лучшая семья та, в которой муж и жена всегда являются даром друг другу, всегда благодарны друг другу, всегда подчеркивают важность друг друга в их жизни, всегда любят друг друга. В семейных взаимоотношениях тело мужа принадлежит жене, а тело жены принадлежит мужу. И последнее – обоюдное уважение. Любовь к Богу, любовь к ближнему и обоюдное уважение – это конституция, которая научает мужа и жену понимать единство с Богом. Это наиболее прекрасная вещь, которую Бог созидает на земле. Такая любовь превыше всего. Если вы видите мужа и жену, которые прожили долгие годы в любви и счастье, то получаете наглядное свидетельство тихой красоты подобных отношений. Это и есть то, что Бог определил для семейной жизни. Проверяйте свои семейные отношения в свете этих слов. Или, если вы еще не состоите в семейном союзе и чувствуете, что Бог ведет вас по этому пути, думайте об этом. Благодарите Бога за то, что вы живы согласно Его дару вечной любви и для Его славы. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
2: Для вас поет Руслан Фазлеев.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Многие из вас привыкли считать сигарету своим другом. Бросив же травиться, мы начинаем испытывать острое чувство утраты. Вы знаете, когда мы ведем программу бросания травиться сигаретами, очень часто люди приходят с очень помраченным видом, когда речь касается уже конкретного бросания курить. Как будто бы они теряют что-то очень важное, что-то ценное в своей жизни. И это не вызывает какой-то юмор, какую-то эмоцию в отношении этого человека, насмешку, потому что на самом деле доказанный феномен, процесс переживания утраты у человека, который бросает травиться сигаретами. Вспомните, пожалуйста, когда у вас умирал или, может быть, даже погибал близкий товарищ, друг, родственник, очень близкий к вам человек. Вы отказывались в это верить. Верить, что вы не увидите его. Как хочется нам в этот момент поговорить с ним, посмеяться, может быть, вместе поспорить. Мы в это время даже отказываемся верить в то, что смерть действительно произошла. Вот тот же самый процесс испытываем мы в отношении сигареты. И психологи выделяют в этом состоянии ряд отчетливых стадий. Но не каждый человек последовательно движется от одной стадии к другой. Возможно, некоторые из вас испытывали уже эти стадии, и у кого-то они уже выявлялись раньше, при других попытках бросания курить сигареты. И давайте рассмотрим типичный сценарий процесса переживания утраты. Первая стадия, она называется отрицание. Возможно, вы станете искать факты, ставящие под сомнение необходимость полного отказа от травления сигаретой, идеализируя сигарету, что она может помочь нам. Мы прислушаемся к различным мнениям, защищающим табакокурение. Например, вы можете вспомнить о курильщике со стажем, у которых, несмотря на многолетние пристрастия к табаку, не наблюдается никаких видимых признаков ухудшения здоровья. По этому поводу даже есть маленький небольшой стишок. У вас сложилось убеждение, что зря шумят про вред курения. Мол, дед прожил ваш 90, всю жизнь курил, питался просто и был всегда как дуб здоров. И прожил жизнь без докторов. На первый взгляд все это так, но если б старец не курил табак, то можно было бы ручаться, что жил бы ваш дед бы еще лет 20. В любом случае, табак разрушает организм. Это доказано и утверждено. Не поддавайтесь этой стадии. Вам нужно ее пережить. Очень часто она переходит на стадию торга. Вы начинаете уговаривать себя с помощью обещаний, торговаться собой. Я обязательно брошу курить. Вот только выкурю последнюю пачку. Еще одна сигарета, а завтра все. В следующем году это, знаете, часто походит на знакомую вам поговорку. Благими намерениями дорога в ад вымощена. Победите в себе эту стадию. Эмоции и гнев. Подчас на программе нашей человек может эмоцию и в мой адрес сказать. Агрессивная реакция раздражения, потому что он не хочет уже бросать курить. Он противится своему собственному желанию. Взрыв по любому поводу. И как сказал один из участников нашей программы, ведь я завожусь специально, чтобы найти причину для общения с сигаретой. Иногда даже возникает такое негодование, что человек встает и не может выдержать вот этого всего напряжения. Сложная стадия, но она тоже преодолима. Более сложная, четвертая стадия – депрессия и чувство одиночества. Могут наблюдаться такие вот симптомы, когда вы переживаете утрату, и вам хочется сказать: «Я не могу бросить курить, у меня ничего не получается, я нахожусь как бы в тупике». Хочется достать платочек и заплакать от того, что ты так себя чувствуешь. Хочу сказать вам, привязанностям и желаниям, влечением надо подходить со строгостью. Даже любовь должна быть дисциплинирована, иначе мы будем любить то, что нас погубит. Дисциплина требует жесткости. Жила одна женщина, у которой умер муж. Он был очень дорог ей, очень любили они друг друга. После его смерти она никак не могла прийти в себя, надолго оставшись в эмоциональном состоянии. В доме она оставила все так, как было в последние дни его жизни. Да для этой женщины ничего не изменилось. Она продолжала говорить о муже в настоящем времени. Она любила его мягко и нежно. Она не дисциплинировала свои эмоции и рассудок. И поступая так, она отказала себе признаться, что он умер. Она не захотела жить по-новому и не позволила Богу помочь ей справиться с этими препятствиями. Когда-то у нее было много друзей, любящий муж и полная жизнь. Теперь у нее только шкафчик с воспоминаниями и его одежды. Она сама сотворила одиночество. Старайтесь уходить от одиночества в этой стадии. Важно понимать, что чувство одиночества и другие негативные чувства в нашей жизни неизбежны. И они, может быть, нисколько не связаны с программой. Но мы навеваем себе постоянно эту мысль. Это из-за того, что я бросил травиться сигаретами. Каждый раз, повторяя это, мы уже теряем контроль над самим собой и перестаем управлять нашими эмоциями. Если нет такого человека, с которым вы можете поделиться, поделитесь с Богом, попросите о помощи. Следующая стадия – паника. В случае, если вы постоянно будете думать о понесенной утрате, это может привести вас к появлению приступов паники. Предметом ваших мыслей уже будет сигарета. Вы во всем будете видеть сигарету. Это состояние нужно тоже пережить, как и все остальное. И последнее, чувство вины может возникнуть, когда вы думаете о взаимоотношениях с сигаретой, приятных и желанных для вас. И об утрате этой вы уже говорите, как я мог быть таким глупым, что отказался от курения. Не называйте себя глупцом, вы правильно сделали. Эта стадия, как правило, заканчивается последней стадией – надежда и принятие реальности. В этот период, можно считать, мы почувствуем исцеление, мы почувствуем, что наши мысли совершенно другие. Мы начинаем мыслить и воспринимать реальность по-новому. Мы видим с вами реальность, что мы можем жить без сигарет. И надежда, что дальше у нас пойдет все именно таким образом. Я желаю каждому из вас дожить именно до этой стадии. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Так написано. Тора. Первые 5 книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
1: Недельная глава, которую мы рассматриваем сегодня, называется «Тазрия». Это, можно сказать, одна из самых сложных недельных глав. Мы уже говорили о том, что из-за разницы в високосном еврейском году некоторые главы на обычный год совмещены. Точно так же глава Тазрия, которая означает «зачнет», и глава Мицора «закон», или, можно так сказать, в данном случае используется слово не «закон», а «традиция», они у нас совмещены на этот недельный цикл. Однако же эти главы являются самыми сложными пожалуй, для понимания во всем Пятикнижии. В чем здесь дело? Скажи сынам Израилевым, если женщина зачнет и родит младенца мужского пола, то она нечиста будет 7 дней, как во дни страдания и очищения. Она будет нечистна. На 8-й же день обрежется у него крайняя плоть, и 33 дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих, и ни к чему священному не должна прикасаться, и к святилищу не должна приходить, пока не исполнятся

дни очищения ее. Вот эти главы, которые посвящены нечистоте, кажутся очень дискриминационными. Так, например, именно поэтому мы выбрали для нашего новозаветнего исследования в дополнение к недельной главе текст из Евангелия от Матфея, 9 глава, где рассказывается о женщине, 20 стих, 12 лет, страдавшей кровотечением, которая подошла сзади и прикоснулась к краю одежды Иисуса. Эта женщина рисковала жизнью. Она рисковала жизнью, потому что если бы кто-то узнал, в каком состоянии она ходит в толпе, то ее бы просто бы побили камнями. Да, эти главы очень тяжело читать. Действительно, эта женщина, которая описана в Евангелии от Матфея, и, кстати говоря, во всех трех синоптических Евангелиях есть эта история с разными небольшими деталями, отличающиеся каждое Евангелие, но суть одна. Она связана как раз с вот еще одним постановлением о женщине. Если у женщины течет кровь многие дни, 25-й текст книги Левит, 15 глава, не во время очищения ее, или если она имеет истечение долее обыкновенного истечения ее, то во все время истечения нечистоты ее, подобно как и в продолжении очищения своего, она нечиста. Всякая постель, на которую она ляжет во все дни истечения своего, будет нечиста, подобно как и постель продолжения очищения ее. Всякий, кто прикоснется к ним, будет нечист и должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. Что делать с этими законами? Как их понимать? Что ж, давайте посмотрим и увидим, что речь здесь в этих законах идет не только о женщине. Давайте посмотрим, например, второй текст 15 главы. И там сказано: «Если у кого будет истечение из тела, то и от истечения своего он нечист». Он, в данном случае мужчина, тоже может иметь такие проблемы. Ну, истечением из тела можно назвать практически любую гнойную рану. Естественно, конечно же, мужчина, он, как говорится, более уязвим к ранениям, если речь идет, например, об участии в войне или даже в других каких-то таких действиях. Мужчина более попадает часто в такие ситуации, где он получает ранение, и у него получается такая вот гнойная рана. И он нечист. И тоже написано, кто прикоснется к его постели, тоже будет нечист. Кто сядет на какую вещь, тоже будет нечист. В чем здесь дело? Давайте посмотрим внимательно и прочитаем. Говорится ли где-нибудь в этих текстах о том, что запрещено менять постель больному, больному мужчине или больной женщине? Запрещено ли ухаживать за ними? Нет. Очень важно здесь внимательно читать, о чем говорит текст, ибо в тексте не содержится запрет. Само слово «нечистота» здесь отличается
от нечистого понятия, записанного у нас в предыдущей недельной главе «Шмини». Это когда речь идет о нечистых животных. Удивительно, как мудрецы очень четко и правильно понимают этот вопрос. Потому что, хотя вроде бы кажется, у нас идет тема в предыдущей недельной главе о первосвященстве и о проблемах Аарона и сыновей его, и кажется, надо бы сделать после 10 главы раздел и сказать, а вот это следующая недельная глава о нечистоте. Нет, мудрецы оставляют вопрос нечистых животных в недельной главе Шемини, а вопрос нечистоты, которую мы сейчас с вами разбираем, нечистоты, которая называется тум-а или ритуальная нечистота, они выносят отдельно. В чем дело? Чем отличается вопрос употребления в пищу нечистого животного от ритуальной нечистоты? Давайте посмотрим, как сказано, что нам написано в книге Левит, 11 глава. Нам здесь перечисляется всякие животных, о которых в 4 тексте 11 главы написано: «Только сих не ешьте». Иными словами, здесь, в книге Левит, 11 глава, Господь перечисляет то мясо, которое по его воле является съедобным, и то мясо, которое не является съедобным. И естественно, мы уже неоднократно читали: «Если будете выполнять завет мой и ходить по заповедям моим», перед нами конкретная заповедь, что не есть тушканчика, и объясняется даже почему, не есть зайца, не есть свинью и так далее, и так далее. И все, как говорится, очень четко, конкретно написано, 8 текст: «Мясо их не ешьте, и к трупам их не прикасайтесь, нечисты они для вас». То есть не кушать и не прикасаться. Хорошо, что здесь у нас? Написано: если женщина зачнет и родит младенца мужского пола, она нечиста. Что это у нас выходит? Получается, что женщине нельзя рождать? Или если написано у нас в 15 главе о том, что у женщины кровотечение или у мужчины истечение из тела, как этот процесс можно контролировать? Но отличие очень существенное еще в одном. То есть мы говорили о начале, но есть и конец. Написано, 12 глава книги Левит: «По окончании дней очищения своего», это 6 стих, «за сына или за дочь, она должна принести однолетнего агнца всесожжения и молодого голубя или горлицу в жертву за грех ко входу скинии собрания к священнику». То же самое и здесь. Написано в 15 тексте: после того, как женщина исцеляется, как 28 стих, когда она освободится от истечения своего,
тогда должна отсчитать себе 7 дней, а потом будет чиста. Что мы видим здесь? Мы видим здесь 3 характеристики ритуальной нечистоты. Первое. В отличие от заповеди от нечистого, о нечистом животном, где человек имеет выбор, слушаться ему Бога или не слушаться, кушать ему свинью или не кушать ему свинью, ритуальная нечистота не зависит от выбора человека. Второе. 11 глава Левит, говоря о нечистых животных, ни разу не упоминает тот факт, что человек, например, съевший свинью или прикоснувшийся к трупу свиньи, становится нечистым на какое-то время. Вот это очень важное отличие. Нечистота животных, которая, в принципе, на иврите означает слово «шикуц» употребляется, что, в общем-то, имеет значение как «экскремент». Таким образом, Бог показывает, что этих животных, как свинью, их невозможно употреблять в пищу, ибо они вот такой вот природы. Ну и, естественно, сегодня мы очень хорошо понимаем, насколько все эти рекомендации соответствуют биохимии человеческого организма. Если человек попадает в катастрофу на море и оказывается на плоту, то ни одна служба нигде, ни в каких рекомендациях очень четко они показывают все, что ни в коем случае нельзя употреблять, если голоден и надо что-то ловить, то употреблять рекомендуют только рыбу с чешуей. Никаких креветок, никаких раков, никаких крабов употреблять крайне не рекомендуется. Это, кстати, очень интересно, потому что зачастую ставится этический вопрос. А вот если мы погибаем, и ничего, кроме свинины, не существует, можно ли ее есть? Ответ вот, прямо в рекомендациях спасательных служб. Если вы погибаете и остались на плоту и ждете, пока вас будут спасать, то не ешьте никакой нечистой морской живности, которую вам, может быть, удастся поймать, а ешьте только рыбу. Что же касается ритуальной нечистоты, то у нас обязательно указан ее срок. Если женщина имеет болезнь, то после этого, после исцеления, она ждет 7 дней. Если кто-то за ней ухаживает, то любой, или за женщиной, или за мужчиной, то он становится нечист. 5 текст 15 главе. И кто припоснется к постели его, в данном случае больного мужчины, тот должен вымыть одежды свои, омыться водою, и нечист будет до вечера. Ограничен определенный срок. Нечистота ритуальная прежде всего означала, что человек не мог приходить в храм. Книга Левит, 7 глава, говорит нам о том, что если кто-нибудь, имеющий на себе нечистоту, попытается есть мирные жертвы Господни, то та душа будет истреблена из народа своего. Очень четкое повеление. Но опять же, нет запрета на контакт и на уход за больным.
есть исключительно ограничение на участие в храмовых ритуалах. Мы уже говорили с вами на наших прошлых недельных главах, изучая пророка Иеремию, 7 главу, где Бог говорит о том, и Исаия, книга пророка Исаия говорит о том, что все эти ритуалы, почему они так жестко должны соблюдаться, не для того, чтобы спасти человека этим действием, но потому что человек этими действиями показывает под определенным углом славу Божью всему миру. И именно здесь, когда речь идет об ритуальной нечистоте, вопрос ставится не о спасении и не о грехе, а о послушании. Давайте посмотрим. Является ли ритуальная нечистота грехом? Обратите внимание, Левит 12 глава, и мы уже читали 6 текст, прочитаем 7. Женщина приносит жертву перед Господом, и написано, очистит ее, и она будет чиста от течения кровей своих. Давайте посмотрим здесь. 13 текст 15 главы. Когда имеющий истечение освободится от истечения своего, тогда он должен отсчитать себе 7 дней для очищения своего и вымыть одежды свое, и тело свое живою водою будет чист. В 8-й день принесет он 2 горлиц, 2 молодых голубей, отдаст их священнику, и принесет священник из сих птиц 1 в жертву за грех, другую во всесожжение, и очистит его священник от перед Господом от истечения своего. Ни разу в этой недельной главе не упоминается слово «грех» и слово «прощение». Тогда как, если мы читаем Левит 4 главу, и мы изучали ее в прошлой недельной главе, то там очень четко показано, что жертву за грех человек приносит, когда нарушил заповедь Божью, и священник его очищает и будет прощено ему. Здесь же никакого прощения, ни о каком грехе речь не идет. Что же это такое? Что же это за состояние? У нас есть здесь несколько в этой главе состояний, которые называются ритуальная нечистота. Самый большой внимание уделяется проказе. Мы не знаем точно, насколько это действительно соответствовало сегодняшней лепре, при которой это заболевание нервных окончаний и теряется чувствительность конечностей. Но проказа, описанная нам в книге Левит, она представляла собой более нарывы. Слово еврейское «цараат» означает «нарывы». То есть это нарывы на теле, которые превращали кожу просто в какую-то распадающуюся субстанцию. И буквально человек распадался на части. Самый главный вопрос, который необходимо задать себе, является ли этот закон санитарным? Является ли этот закон, где говорится, что человек нечист, каким-то законом, который указывает на гигиену? Да, если мы посмотрим, например, на проказу, то может показаться, что именно так. Может быть, даже
и истечение из тела, гнойная рана, являться источником инфекции. Но с другой стороны, закон явно не санитарный. Женщина, родившая ребенка, не является инфекционно заразной. Точно так же у нас в книге «Чисел», 19 глава, упоминается еще один закон о нечистоте, когда речь идет о похоронах. И прикоснувшийся к мертвому телу родственника человек становится нечистым на 7 дней, а как его очищают? Явно не санитарным способом, а пеплом, сделанным из сожженной рыжей телицы. Это, пожалуй, ничем никакого такого дезинфекционного свойства не имеет. По-моему, наоборот. Основное, о чем эти законы говорят, это о ритуальном состоянии. Что это за ритуальное состояние? Все болезни, перечисленные здесь, несут на себе явные признаки смерти. Не упоминается ни разу ни о кашле, ни о каком-то сердечном состоянии, ни, например, о гепатите. То есть не можно было сказать, у кого, например, появляется желтизна на глазах. Это же страшное инфекционное заболевание. Ни разу не упоминается ни грипп, ни гепатит, никакие другие, возможно, желудочно-кишечные заболевания, а лишь только те, которые имеют внешний признак смерти, проказа. Это, конечно же, представляет собой признак смерти человека с распадающимися клетками. Ну или вообще, если мы будем говорить о том, что, в общем-то, смерть, она и связана с гибелью клеток. В нашем организме наш организм стареет, потому что в нашем организме после 20 лет клетка так больше погибает, чем рождается. Ученые сегодня увидели, что в каждой клетке, по идее, она не должна умирать, но в ней заложен какой-то механизм, который разрушает ее после какого-то определенного промежутка времени. И это происходит не только с прокаженным. То, что происходит после родов, тоже является телесным, материальным последствием проклятия греха. Об этом сказал Господь Еве: «В скорби твоей будешь беременность иметь и в муках рождать детей». Вот почему все эти болезни, все эти истечения, они указывали прежде всего на ненормальность состояния человека, при котором он заболевает и умирает. И вот почему в конце, после исцеления, всякий человек должен был прийти к Господу в храм, чтобы перенести свою нечистоту во святилище, чтобы тем самым заявить о великой надежде, надежде на телесное воскресение, когда сие тленное, согласно словам апостола Павла, обратится в нетление, а смертное в бессмертие. Вот почему эта женщина, 9 глава, 20 текст, искала Иисуса, искала исцеление. Так же, как Нейман, о котором нам предлагается сегодня прочитать к этой недельной главе Гафтару, 4 Царств, 5 глава, искал решение своей проблемы. Так же эта женщина искала решение своей проблемы.
И она прикасается к Иисусу. По идее, от прикосновения ее Иисус должен был стать нечистым. Но в этом случае произошло обратное. От него изошла сила, которая исцелила его, ее. Смерть Иисуса. Вот что символизировали эти жертвы, которые приносились после каждого случая нечистоты. Вот почему всякий человек, оказавшийся в такой болезни, должен был находиться и не ходить в храм, тем самым указывая символически, что смерть несовместима с присутствием Божьим. Но когда происходило очищение, человек приходил и указывал на то, что заместительная жертва Агнца исцелила его. Это великий символ, указывающий на телесное воскресение, которое возможно через смерть и воскресение нашего Господа Иисуса.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
1: Для вас поет Игорь Козлов.

Ты прислушайся к музыке снега. Душу ввысь запрокинь и замри. Слышишь, небо летит и с разбегу исчезает у самой земли.

0: Аудитория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет. Ты знаешь, что Бог всегда рядом, и не понимаешь, почему вдруг тебя призывают его искать. Как тебе стать уверенным, чтобы ты услышал Бога, а не сошел с ума? Что значит быть с Богом на связи? И как научиться слышать его? Можно и нужно ли сегодня быть с ним на связи? А самое главное, для чего? Давай мы сегодня поговорим об этом. Привет, друзья! Мы приветствуем всех вас, кто находится с нами по ту сторону своих экранов, телефонов, планшетов, мониторов. Мы рады и всем вам, кто находится с нами здесь сегодня в нашей студии. Мы приветствуем каждого на съемках третьего сезона молодежного проекта «Территория реальности», а также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Итак, друзья, сегодня мы будем с вами говорить на тему связи с Богом. Соприкоснуться с духовным миром, быть на связи с Богом – горячее желание многих людей. Если ты один из них, то на самом деле тебе повезло. Сегодня мы расскажем, что нужно делать для того, чтобы быть на связи с Богом постоянно. Для этого я приглашаю на эту сцену священнослужителя, молодежного лидера, основателя и спикера проекта «К Богу за 30 дней» Антона Байкова. Встречайте. Привет, Антон.
2: Привет.
1: Итак, расскажи немножечко шире, о чем мы сегодня будем говорить и какие вопросы затронем.
2: Ну, сегодня мы сделаем такое вступление, мы поговорим вообще о том, почему мы ищем Бога, почему важно быть на связи с Богом, как быть на связи с Богом. То есть, ну, это будет такое вступление, и в дальнейших темах мы уже будем углублять эту тему.
1: Спасибо. Друзья, мы просим вас быть активными. Пожалуйста, пишите свои вопросы. Пишите в комментариях к видео на YouTube, в чате на YouTube, либо в соцсетях. А после программы мы в прямом эфире все эти вопросы нашему гостю зададим и постараемся на них ответить. Ну что, Антон, я передаю тебе слово.
2: Да, спасибо.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Приветствую вас, дорогие друзья, те, кто находится здесь в студии, и также те, кто смотрит онлайн. Вкратце расскажу. Меня представили как спикера марафона «К Богу за 30 дней». Полтора года назад, когда все были на карантине, в локдауне, стало понятно, что, оказавшись, может быть, вне возможности быть на богослужениях или постоянно общаться с другими верующими людьми, каждый человек, он столкнулся с вопросом, а вообще у меня есть связь с Богом? То есть знаю я, как проводить время с Ним, общаться с Ним, слышит ли Он меня или не слышит. Так родился марафон «К Богу за 30 дней», который на данный момент за полтора года прошло, этот марафон, порядка 12 тысяч человек. Есть очень много интересных опытов, связанных с проведением этого марафона. И некоторыми темами и мыслями с этого марафона я бы хотел как раз поделиться. И, наверное, первая сегодня тема, такая основная, где мы заложим фундамент, мы пытаемся понять, то есть, почему мы должны искать Бога. То есть, если Он всемогущий Бог, да, почему мы со своей стороны должны предпринимать какие-то попытки для того, чтобы найти Его? И как Его найти? И вообще, стоит Его искать или не стоит? Поэтому надеюсь, что сегодня эта информация будет очень полезна и вам, тем, кто смотрит этот прямой эфир. И начнем с того, что за последние 100 лет мы сделали просто колоссальный рывок в вопросе передачи информации. Если до этого тысячелетия люди в основном писали, там, сначала на глиняных табличках, потом люди писали письма, чернила, и это на протяжении там, тысячелетий было единственным способом передачи информации на большие расстояния, то за последние 100 лет мы с вами увидели колоссальный рывок. Появилось радио, да, сначала там проводная связь, потом появилась беспроводная, появилась радиосвязь. И сегодня мы можем вообще общаться с любым человеком в любой точке мира. Сегодня то, что мы, может быть, когда-то смотрели, но я про себя скажу, в фантастических фильмах, там голограммы, скайпы, мы тогда смотрели 20-25 лет назад на это и думали, ничего себе, неужели такое когда-нибудь будет? И сейчас для нас это обыденность. У каждого в мобильном телефоне есть возможность, да, выйти на связь и увидеть человека. То есть эти фантастические фильмы, они оживают просто на глазах. И сегодня мы уже говорим, и многие говорят, о метавселенной, то есть о том, чтобы вообще виртуально проходить собеседование на работу, работать. Сегодня люди виртуально покупают себе недвижимость. И вообще нам прогнозируют, что скоро мы все будем ходить в очках и просто находиться в виртуальном мире. И, конечно, если, наверное, лет 20 назад мы бы еще в этом сомневались, то сегодня, ну, в это начинаешь уже верить, потому что огромные средства в это вкладываются. И возникает вопрос. Ну, за последние сто лет мы увидели вот этот рывок в вопросе коммуникации, развития коммуникации, связи между людьми. А что с Богом? То есть изменилось ли что-то за последние 100 лет или 1000 лет? Можем ли мы также с Богом легко выходить на связь, как это происходит между нами? И вот сегодня мы об этом поговорим. И хотел бы привести такую аналогию, да, и постараться ответить на вопрос, который очень многих людей беспокоит и волнует. А вопрос в том, что если Бог желает с нами общаться, а посыл христианства в том, что Бог, Он желает общаться с людьми. То есть если Он желает с нами общаться, то, ну, почему мы не так часто это видим, понимаем, либо слышим? То есть редко какой христианин может сказать, что да, я каждый день слышу Бога, я каждый день вот уверен, что вот Он сейчас мне проговорил, Он мне точно дает подсказку, куда мне идти, что мне делать, куда мне поступить, с кем общаться, с кем дружить, куда устроиться на работу и так далее. То есть это бывает редко. В основном большинство христиан, они понимают, что хотелось бы, ну, как-то, ну, связь получше иметь, чтобы не в догадках жить где-то, не предполагать, что Бог имел в виду. Почему Богу так более явно не сказать? Неужели Он не хочет с нами общаться? Так вот, приведу аналогию с радио. Ну, думаю, что некоторые из вас застали то время, когда радио еще приходилось настраивать вручную. То есть, и помните эти радиоприемники, где было такое специальное колесико, и тебе, если нужно настроить какую-то волну, тебе приходилось искать какое-то время. Да, и сначала ты слышал какое-то шипение, потом ты крутишь, сначала сильно крутишь, ну, очень быстро, потом ты начинаешь различать какие-то отдельные звуки, улавливаешь, может быть, речь, либо музыку, ты понимаешь, что ты уже близок к цели, ты начинаешь так уже более аккуратно, по чуть-чуть настраивать, да, такая тонкая настройка, и когда ты уже услышал и убедился, это то, что мне нужно, еще прям чуть-чуть подстроить и убедиться, что все это максимально лучшее качество, которое возможно. Ну, можно еще антенночку, да, поправить и направить в какую-то сторону. А я еще помню, что мы к антенночке еще проволочку привязывали, а эту проволочку привязывали к батарее для того, чтобы вообще улучшить, да, прием сигнала. Вот здесь есть аналогия, которая помогает мне понимать, что происходит в духовном мире. Дело в том, что проблема, то есть где возникает проблема в этой связи нас и Бога? Это проблема в Боге или это, может быть, у нас что-то не так? То есть Он не хочет с нами общаться или, может быть, мы просто не настроены на общение с Ним? Да, и по этой аналогии с радио я понимаю и на основании Священного Писания, что Бог желает общаться с каждым сотворенным существом. То есть я это понимаю как аксиома, то есть у него есть желание. Потому что все Священное Писание говорит о том, что Бог любит нас, и Он желает общения с нами. По сути, вся Библия, она повествует о попытках Бога восстановить отношения с человеком, которые были разрушены в результате греха. Поэтому Он эти попытки предпринимает. Но если Он их предпринимает, то почему, ну, мы не всегда его слышим? И здесь как раз, наверное, вопрос, на что я настроен. То есть я произвел настроечку своего внутреннего духовного состояния на то, чтобы уловить голос Бога. И знаете, когда человек начинает идти в эту сторону и пытается обрести эту близкую связь с Богом, научиться слышать Его и научиться говорить с Ним, то этот процесс тоже сначала ты не все понимаешь. Иногда только ты что-то переживаешь, получаешь или можешь как-то высказать то, что у тебя внутри. Но затем, когда ты это практикуешь, ты идешь дальше, ты развиваешь вот это умение слышать Бога, наступает тот момент, когда у вас может наладиться хорошая связь. Вот. И если, конечно, ты случайно не собьешь каким-то образом эту настройку, да, то ты можешь ходить и общаться с Богом. Я понимаю, что для тех, может быть, кто смотрит эту передачу и не имел еще опыта общения с Богом, то, конечно, это может звучать странно. Наверное, если бы мне когда-то 20 лет назад сказали, я бы тоже, может быть, это как-то странно воспринял, потому что, когда встречается человек, который говорит, да, я сегодня с Богом поговорил, хорошо, поговорили, ну, я ему рассказал о своих каких-то переживаниях, он мне вот открыл еще что-то, ну, наверное, многие люди бы странно посмотрели, потому что, ну, что, неужели так можно вот просто с ним поговорить, и он прям отвечает? То есть, да ладно. То есть, и скажем, у человека, который не пережил этот опыт, у него чаще всего, скорее всего, возникнет, ну, не то, что возникнет, он подумает, странный человек. Да, надо еще за ним понаблюдать, либо надо держаться от него подальше. А, конечно, когда верующий человек, он слышит такие опыты, он понимает, я тоже хочу. Да? Потому что, когда мы хоть раз пережили в нашей жизни соприкосновение с миром духовным, мы жаждем этого и мы хотим этого. И поэтому, ну, это возможно, то есть это реально, и просто нужно попробовать пережить этот опыт. Поэтому если кто-то из тех, кто смотрит сейчас, или может быть здесь, еще не пережил опыт, когда ты соприкасаешься с миром духовным, а он есть. Да, ученые говорят о там, различных измерениях, то есть то, о чем, может быть, 100-200 лет назад, то есть если 100-200 лет назад, ну или 200 лет назад, я появился бы где-нибудь в Нижнем Новгороде с радиоприемником, ну, меня бы сожгли на костре. Да, потому что это колдовство какое-то, это непонятно. Потому что это явление не было открыто и его не использовали. То есть и ученые говорят о разных измерениях, и да, есть духовное измерение. То есть, и почему я уверен, что оно существует и есть? Потому что внутри нас есть радиоприемник, который должен быть настроен на это духовное измерение. Мы все, приходя в этот мир, осознаем и понимаем, что есть что-то вне этого мира. И вот это меня убеждает в том, что это есть. Потому что, анализируя, ты понимаешь, что человек, по сути, ничего нового не может придумать. Да, то есть мы берем из того, что мы видим, из того, что мы переживаем, чувствуем, и мы можем это, конечно, как-то переработать, переделать, но, по сути, ничего нового нет под солнцем, как говорил Соломон. Да, то есть, поэтому то, что у нас есть этот запрос, есть этот поиск, это явное свидетельство того, что духовный мир существует. Он есть. А тем более те, кто соприкоснулся с ним, те в такие моменты понимают, что это не просто, ну, потому что со стороны, когда ты говоришь, что я общаюсь с Богом, ну, человек, который никогда не имел этот опыт и, может быть, даже крайне негативно настроен к духовному миру, он может сказать, ну, это шизофрения, да, какая-то, то есть, что там сам с собой разговариваешь. Но человек, который соприкоснулся с миром духовным, он в этот момент четко осознает и понимает, что это не просто, ну, я себе какие-то мысли наговариваю, я сам с собой о чем-то говорю. В этот момент ты понимаешь, что ты соприкасаешься с чем-то, ну, что, ну, выше, вне тебя. То есть и это мир духовный. Да? И если, в принципе, объясняется, почему на протяжении тысячелетий, несмотря на развитие науки, человека все равно влечет к духовному. Мы все равно продолжаем строить храмы, совершать какие-то обряды и ждать, когда же нам кто-то ответит. Поэтому вопрос в том, что духовный мир, он существует, он вокруг нас, Бог желает общаться с нами. И если я его сегодня не слышу, то вопрос, настроен ли я или нет. Знаете, есть одна такая известная история, ее много раз я слышал в разных интерпретациях. Суть этой истории в том, что однажды два друга шли по оживленной улице своего города, они шли, общались, и вдруг один из них остановился и говорит: «Ты слышишь? Где-то стрекочет цикада». Тот такой удивился: «Да ладно, ты о чем говоришь? Как здесь можно что-то услышать? Народ ходит по тротуару, мимо проносятся машины. Ну, мы в центре города находимся. Где здесь можно услышать, как стрекочет цикада?» Он говорит: «Нет, подожди». И он переходит, этот друг переходит через дорогу, там находился сквер, и затем он с этого сквера возвращается и действительно в руках несет цикаду. И его друг, конечно, удивился, говорит: «Слушай, это чудо, у тебя какой-то феноменальный слух, это невообразимо, такого не может быть. Как такое можно услышать?» Он говорит: «Да нет, у меня обычный слух, да нет, здесь что-то сверхъестественное. То есть ты, наверное, подбросил туда эту цикаду, то есть, ну, не может быть такого». Он говорит: «Да нет, давай я тебе проиллюстрирую. Все зависит просто от того, на что настроен твой слух». И он достает из кармана горсть монет и бросает их на тротуар. И люди начинают тут же поворачивать головы, смотреть, да, где звенит. То есть он говорит: «Обрати внимание, на улице очень шумно, но звон монет люди услышали». Потому что их слух настроен на это. А мой слух настроен на звуки природы. Поэтому вопрос, на что настроен мой слух? Настроен ли мой слух на именно духовное? Хотел бы привести один текст из Библии, который как раз говорит о поиске Бога. В книге «Деяния апостолов» мы читаем следующее. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас». Очень хороший текст, который, с одной стороны, утверждает эту идею, мысль, которую я сказал, что Бог, он недалеко от каждого из нас. То есть он находится здесь, он находится рядом с тобой. То есть он постоянно рядом. Но возникает вопрос, а почему тогда мы должны искать его, не ощутим ли или не найдем, если он тут рядышком с нами? Зачем? Потому что даже в Библии мы видим, что Бог ищет человека. Да, сразу вспоминается история Адама и Евы. Когда они согрешили, они спрятались от Бога. Именно Бог, он выступает с инициативой пойти и искать их. И вот почему бы Богу как-то более явно не явить себя? Почему бы, не написать на небе крупными буквами «Я есть и я здесь». Да, вот так, чтобы каждый мог увидеть, сказать, да, Бог есть, то есть духовный мир существует, то есть тут уже без сомнений, да, или, допустим, может быть, еще что-то написать. То есть верующие разных конфессий бы, конечно, хотели бы, чтобы он написал вот только эта церковь правильная, да, и стрелочку. И вот кто-то подумал, все, то есть я правильно верю, все хорошо, Бог с нами. Почему Бог так не делает, если он действительно есть, и он желает открыться нам? Бог это не делает, как я понимаю, потому что Он настолько любит нас и настолько уважает свободу выбора человека, что Он дает право либо верить, либо не верить. То есть и я, как священнослужитель, порой встречаюсь с людьми, которые верили, посещали собрания, читали Священное Писание, но затем они теряли свою веру и говорили, я не верю уже в это. Да, и я не слышу, я не вижу, я не понимаю Бога. И когда начинаешь общаться с ними, ты понимаешь, что да, у них есть сомнения. И они потеряли веру. Знаете, вера — это, по сути, это ключ, это доступ. Вот если сравнить желание Бога общаться с нами — то, опять же, используя современные аналогии, это Wi-Fi. То есть, Бог раздает это на всех людей. Да, вопрос, есть ли у тебя пароль от этого Wi-Fi или нет. То есть, и вот паролем является вера. То есть, если веры нет, то есть сомневающийся, он всегда найдет причины сомневаться. И Бог это допускает. А кто ищет, тот всегда найдет. Да, то есть, я ищу искренне, или я сомневаюсь. Поэтому для того, чтобы обеспечить каждого человека свободой выбора, Бог не являет себя явно в мир. Он не пишет этими огненными буквами на небе. Он дает возможность тебе начать искать его, и тогда ты его найдешь. Либо сомневаться, и тогда ты будешь сомневаться, и ты не найдешь его. Но Священное Писание говорит, что Он рядом с каждым из нас. Поэтому искреннее это желание и вера, она открывает возможность соприкоснуться с этим духовным миром. Я поделюсь одним опытом. Когда я только пришел к Богу, стал посещать собрание, в наше собрание пришла одна молодая девушка, мы с ней стали общаться, и она стремилась к духовному, она приходила, у нее были какие-то вопросы. Тогда еще у нас не было сотовых телефонов, мы созванивались, есть такие домашние телефоны были, такой на проводочке. Вот сейчас уже, я думаю, немногие знают из молодого поколения. И вот мы общались с ней, и однажды вечером, мы общаясь с ней, она задала вопрос. Говорит, Антон, я все слышу, что можно говорить с Богом и так далее, а как это? Я помню до сих пор, как ее звали, Юля. И она говорит, я бы тоже хотела бы услышать Бога, как-то встретиться с Ним. Я сам, ну, буквально 3 месяца посещал церковь, и у меня как бы особо, я мало сам что знал, но я что-то слышал, и я говорю, ну, знаешь, ну, надо просто помолиться, надо пообщаться с ним. То есть, и, ну, зайди в комнату твою, да, закрой дверь, вот, и попробуй пообщаться с ним. Я как бы ей говорил, одновременно я переживал, очень и волновался, потому что я думал, а вдруг, ну, этого коннекта не произойдет. То есть она сейчас делает, я говорю, ты зайди, и прям так говори Богу, как ты думаешь. Вот искренне, если ты сомневаешься, так скажи, Бог, я сомневаюсь, что ты есть, что ты меня слышишь, но вдруг, если ты есть, то, ну, ответь мне и так далее. Вот как есть, так и сделай. Она, хорошо, такая воодушевленная, я сейчас сделаю. Я говорю, хорошо, ну, а потом мне отзвонись. Я повесил трубку, а сам обращаюсь к Господу, Господи, а вдруг не получится? Ну, мало ли, то есть есть люди, которые пробовали и потом говорят, да, я не слышу Бога. Вдруг не получится. И все, то есть человек, он разочаруется, и он никогда не обретет отношения с тобой. Не знаю, прошел час-полтора, я извелся весь, думаю, да как, что там. И потом она перезванивает и говорит, знаешь, я... И она такая возбужденная, перезванивает, говорит, я сделала так, как ты сказал. Я зашла, я встала на колени, и я просто обратилась искренне к Богу, вот со всеми своими сомнениями и так далее. И ты не представляешь. В этот момент я действительно что-то, ну, пережила. И мне сложно, говорит, описать этот опыт. Я просто поняла, что у меня текут слезы. И я вдруг осознала, что Бог есть, что Он любит меня, да, что Он слышит меня, и я могу с Ним общаться. Мне, конечно, на сердце отлегло. Я такой, ну, так оно и должно быть. То есть так оно должно происходить. Так вот, и... Поэтому, подводя итог этого блока, если ты искренне хочешь соприкоснуться с духовным миром, искренне иди и говори об этом. Обратись. То есть Бог, Он слышит тебя. То есть и Он сам желает построить отношения с тобой, иметь эти отношения с тобой. Хорошо, приведу еще одну аналогию, потому что в современном мире очень много у нас появляется аналогий, которые можно использовать. Я думаю, что если бы Иисус сегодня проповедовал, Он, наверное, бы использовал какие-то современные притчи, потому что вышел сеятель сеять семя, ну, как бы из тех, кто здесь, я думаю, немногие сеют семена, да, тем более вот таким вот образом. Поэтому сегодня, наверное, какие-то были бы современные аналогии, то, что нам понятно, то, что нам близко. И вот есть то, что нам очень близко. Каждому из вас, я вот уверен на 100%. Есть то, с чем вы никогда практически не расстаетесь. Вы с этим просыпаетесь, вы с этим засыпаете. В течение дня вы много-много раз к этому обращаетесь. И даже сейчас некоторые из вас, да, пишут вопросы, либо отвечают кому-то. Это мобильное устройство. Сегодня вообще сложно представить свою жизнь без мобильного устройства. Да, то есть если я сейчас задам вопрос, поднимите руки те, у кого есть оно... Ну, да, и я думаю, что все поднимут руки. А те, кто смотрят, да, там, я скажу, поставьте плюсик, у кого есть мобильное устройство, а минус, у кого нет. Я предполагаю, что ни одного минуса не будет. Сегодня вообще сложно представить себе человека без мобильного телефона, потому что, ну, это как-то странно. То есть, наверное, если мы бы вдруг встретили человека и попросили, ну, давай я тебе позвоню, он сказал, да у меня нет телефона. Нет телефона? Какие мысли бы пришли в голову? Ну, либо что-то случилось у человека, ну, сломался, потерял и так далее, либо он очень странный человек. То есть как в наше время, ну, можно быть без телефона. Так вот, и давайте поразмышляем немного, и в качестве притчи будем использовать телефон, мобильное устройство, которое тоже помогает понять важность

на устройство. Ну, как бы у меня оно всегда с собой, причем даже несколько. Одно должно быть в машине, одно должно быть с собой. Еще желательно, чтобы там в офисе, на работе, еще где-то было. Потому что, ну, а в торговых центрах вы видели эту картину? Когда люди все стоят, допустим, да, пока один кто-то ходит, делает закупки, другой подзаряжает где-то мобильное устройство. Плюс мы носим еще. То есть у нас вот был просто телефон, мы стремились к тому, чтобы он был меньше и меньше, а теперь мы еще вот такой пауэрбанк с собой носим. Да, для того, чтобы, ну, всегда быть на связи. То есть, и знаете, тут интересная аналогия. Нас не надо убеждать заряжать мобильное устройство. Вы видели хоть раз рекламу, чтобы производители там Apple, либо еще кого-то говорили, ну, самое главное, не забывайте заряжать ваше мобильное устройство. Вы видели баннеры, может быть, какие-то рекламные ролики, которые призывали, выходя из дома, не забудь зарядить свое мобильное устройство. Да нет, потому что, ну, есть вещи очевидные. Мы все понимаем, что если мобильное устройство не заряжать, то мы не сможем быть на связи. То есть это очевидно, это понятно. И здесь, если провести духовную аналогию, понимаете, так же и с нашим духовным миром. То есть если мы не уделяем время тому, чтобы настроиться на этот духовный мир, через общение с Богом, через получение сообщений из этого мира духовного, да, допустим, читая Священное Писание, Библию, то, ну, мы скоро сядем. То есть, и на самом деле большинство людей в этом мире, мы знаем, что сегодня проблемы с депрессией, с одиночеством и так далее, из-за того, что эта пустота, которая образуется внутри человека, духовная пустота, она съедает понемногу человека. То есть, и эту пустоту невозможно ничем заполнить. Да? Многие на протяжении тысячелетий об этом говорили, что, ну, это как в пазле. Вот это место, оно именно Богу. То есть мы должны соприкасаться с духовным. Мы должны быть в сообществе, где люди стремятся к духовному. Мы должны сами, да, скажем так, подзаряжаться в этом плане. Следующее. Ну, при этом, заканчивая эту мысль, скажу, что иногда создается впечатление, я скажу, что у меня, как у священнослужителя, иногда создается впечатление, что я всех должен убеждать в том, что, знаете, вот, нужно обязательно заряжаться. То есть я такой, подождите, стоп. То есть мобильное устройство, значит, мы нормально воспринимаем. Ну, подождите, если мы также реально воспринимаем мир духовный, для нас это должно стать тоже, ну, понятным и, как бы, непререкаемым. Мне каждый день нужно духовно заряжаться. Идем дальше. Ну, много аналогий можно взять. Возьму следующее. Это там защитные стекла либо чехлы. Да, когда мы покупаем мобильное устройство, мы сразу же стараемся его как-то защитить. Купить что-то, наклеить стекло и так далее. Да, потому что, ну, мы боимся, что вдруг оно упадет, разобьется. И, в общем, потеряем мы наш гаджет. И какая здесь может быть параллель? То есть мы настолько оберегаем это средство коммуникации с людьми и вообще, да, там, с виртуальным миром, доступ к информации. И возникает вопрос, а точно так же ли я охраняю свой духовный мир? Точно так же я берегу, да, и храню то, что я уже получил в общении с Богом, то, что я узнал, как я оберегаю свое мобильное устройство. Но возьмем дальше. Ну, это камера. Да, то есть, по сути, сегодня редко кто будет покупать телефон без камеры, потому что на части уже не только телефон, но для нас и фотоаппарат, и видеокамера, и так далее. То есть и камера. То есть тот же самый духовный вопрос, притча, аналогия, иллюстрация. Какая у меня в основном задействована камера? Фронтальная? То есть фронтальная камера, да, в этом, знаете, бесконечном потоке селфи. Да, то есть мне, мое, я, моя жизнь, меня обидели, мне не додали и так далее, я хочу. То есть только эта камера, то есть я только смотрю на себя, либо, может быть, у меня все-таки чаще работает передняя камера, которая направлена на Бога, и я хочу увидеть Его, в Его творении, я хочу увидеть Его дела, я хочу как-то зафиксировать себе, сфотографировать то, что Он делает, для того, чтобы потом отобразить это на дисплее своей жизни, чтобы люди, смотря на меня, могли сказать: ничего себе, вот это человек, вот это странные поступки. Наверное, если Иисус был бы сейчас здесь, на этом месте, Он поступил бы точно так же, как Он. Ну, возьмем еще, да, последнюю, наверное, аналогию, это приложение. Мы устанавливаем много различных приложений на наше мобильное устройство. И знаете, статистика, я прочитал в интернете, говорит о том, что
60

0: 55% пользователей мобильных устройств, которые устанавливают приложения, никогда ими не пользуются. То есть у них есть некоторые приложения, они установили. У вас есть такие приложения? Да, если у кого есть, напишите «да» там, в чате. Ну, вот я сам, когда это прочитал, я сам так посмотрел, думаю, да не может такого быть. 100%. Я всем пользуюсь. Зачем устанавливать, если ты не пользуешься? Но когда стал смотреть, у меня и сейчас есть приложение, которое я установил, но я ими не пользуюсь. Какая духовная аналогия здесь? Мы можем устанавливать различные духовные приложения в свою жизнь. Ну, духовное приложение о важности поддерживать отношения с Богом посредством молитвы. Или приложение о важности читать каждый день. Или приложение о важности еженедельно находиться в собрании других верующих людей, посещая богослужение. Или какие-то другие хорошие духовные практики. Но при этом мы эти приложения можем не открывать. То есть даже сегодня, то есть услышав эту тему, да, которая должна, по идее, вдохновить на то, чтобы, да, Бог, ты есть, есть духовный мир, я хочу быть с тобой на связи, я хочу научиться, что я должен делать. Я там буду слушать завтра все темы, потому что завтра мы будем уже говорить больше о практике. Сегодня больше такая мотивирующая тема о том, что духовный мир есть, Бог есть, Он хочет с вами общаться. Ребят, ну, подстройте свои духовные приемники, и давайте будем уже общаться с Ним, радоваться жизни, получать от Него ответы, рассказывать Ему, как у нас обстоит жизнь. Такую наладим связь с духовным миром. Так вот. Поэтому грустно, если мы что-то просто услышали и не применили это в жизни. То есть такие, как в Библии написано, слушатели забывчивые. То есть они услышали, отошли и тотчас забыли. То есть такая поверхностность в вопросе духовности. И поэтому почему мы потом удивляемся, что да нет, я не чувствую духовный мир, я не слышу Бога. Подожди, а ты открывал те приложения, которые должны помочь тебе в общении с Ним? Поэтому, ну, заканчивая эту аналогию с мобильным устройством, какие молитвы могут рождаться сегодня у современного человека, глядя на все эти технологии, в том числе на телефон? Господи, помоги мне искать Тебя больше, чем я ищу Wi-Fi. Потому что мы, оказывается, в новом месте всегда мы ищем. То есть куда-нибудь. То есть если я раньше куда-то приезжал, и я, ну, не знаю, спрашивал, а где здесь можно привести себя в порядок, то сейчас первый вопрос такой, у вас Wi-Fi есть? Да, или я куда-то в другой город еду, я спрашиваю, а у вас... Ну, сейчас даже сам, на самом деле даже сложно представить, что у кого-то его нет. То есть, Господи, помоги мне Тебя так искать. Или помоги мне подзаряжать каждый день мою духовность, так, чтобы не ходить с 1%. Ну, вы вспомните вот это ощущение, когда у вас 1%, а вы где-нибудь еще в незнакомой местности пользуетесь там дубль ГИС или навигатором, или вам должны срочно позвонить, или вам нужно перевести деньги, либо еще что-то. А у вас 1%. Не садись. Держись. Так, все выключить. Авиарежим, выключить все, что можно. Пусть еще живет немножко. Почему бы нам так не относиться к нашей духовности? Я хочу, чтобы у меня всегда было 100%. Дальше. Господи, помоги мне проводить с Тобой больше времени, чем я провожу в Ютубе. Потому что если посмотреть, почему мы потом удивляемся, что как-то мы не ощущаем духовный мир. Но оказывается, что мы, я не знаю, мы можем каких-то блогеров слушать намного больше, чем соприкасаться с духовным миром. Или, Господи, помоги мне не перегреваться при долгом общении с людьми. Ну, знаете, когда долго по телефону говоришь, батарейка начинает греться. Да? Особенно с теми людьми, которые нам не нравятся. Да? Помоги не перегреваться, помоги мне, вот, чтобы у меня была нормальная температура. Или, Господи, помоги мне не превозноситься над теми, у кого старая операционная система. Они так подтормаживают по жизни немножко. Да, как-то, Господи, помоги мне не превозноситься над ними. И последнее, да, в этой иллюстрации, такая загадка, которая у меня родилась, когда я готовился к этой теме. Ну, я думаю, вы легко найдете ответ на нее. Загадка в следующем. Кто знает, как бы, те знают. Без чего? Телефон не телефон, а человек не человек. Можете написать ваши варианты сейчас в чате. Вот. Все те тысячи людей, которые сегодня присоединились посмотреть наши темы, пишите. То есть без чего? Телефон не телефон, а человек не человек. Ну, давайте из зала, может, пару ответов. Ну, я знаю, что есть как минимум два человека, которые уже слышали эту загадку наверняка и знают ответ. Да, то есть разные бывают. Говорят кто-то, что там без батареи, без симки. Там. Ну, правильный ответ он прозвучал. Без связи. То есть лиши телефон возможность обеспечивать на связи, и телефон, он не перестанет существовать, так же, как и мы. Он может стать игровой панелью, да, мы можем продолжать в игры играть. Он может стать фотоаппаратом, видеокамерой, электронной книгой, телевизором. Но если телефон не обеспечивает связь, то есть не выполняет свою основную функцию, он уже не телефон. И человек, если он лишается связи с духовным миром, лишается связи с Богом, как бы это радикально ни звучало, не человек. Он хороший гаджет, у которого могут быть разные функции, он может их выполнять. Да, ну, встал утром, почистил зубы, пошел на работу, да, после работы пришел, поел, посмотрел, лег спать, и так изо дня в день, пока смотришь, ну, уже 75 лет, как-то вот жизнь пролетела. Известный оратор и автор многих книг Стивен Кови, я думаю, многие слышали, он написал так в одной из книг. «Прежде чем взбираться по лестнице к успеху, убедитесь, что она прислонена к тому зданию, которое вам нужно». Представьте себе жизнь как лестница, по которой мы взбираемся. И какое же будет разочарование, когда, поднявшись на последнюю ступеньку, ты вдруг осознаешь и поймешь, что ты посвятил свою жизнь не тому. То есть вот самое важное, самое главное – ты упустил из вида, а уже вернуться обратно и переиграть не будет, ну, не будет возможности. Мы были созданы для общения с духовным миром, мы были созданы для общения с Богом. Он ждет этого общения с нами. Но сегодня мы настолько заняты, что сами от этого страдаем. Расскажу последнюю притчу, притча о купце. Жил-был один купец, у него было 4 жены. Одну жену, первую жену он очень сильно любил, холил, лелеял, по ресторанам водил, в дорогие одежды одевал, в общем, души в ней не чаял. Была у него вторая жена, красавица неописуемой красоты, он очень гордился ей, восхищался, и всегда, в общем, когда друзья приходили, другие купцы, ну, посмотрите, королевишна. Была также у него третья жена, она была очень мудрой, умной женщиной, она могла всегда поддержать, мудрое слово, совет дать ему определенный. Была четвертая жена, он особо ее не любил, внимания на нее не обращал. И вот этот купец заболел и, ну, понял, что ему осталось недолго жить на белом свете, а страшно одному туда уходить, в тот мир. Да, это притча. Вот. И он зовет свою первую жену и спрашивает: «Дорогая, ну, готова ли ты разделить со мной участь и вот пойти со мной?» На что она говорит: «Нет», разворачивается и уходит. Он: «Как так? Я ее больше всех любил, и я ее там…» Хорошо, тогда у него надежда еще теплится на вторую жену, красавицу. Она приходит, он задает тот же самый вопрос. Она говорит: «Нет, дорогой, я тебе больше скажу. Как только ты умрешь, я уйду к другому». Вот это предательство. Как так? Но у нее теплилась надежда, ну, на третью. Она всегда была в трудностях рядом, могла его поддержать. Сейчас она его не оставит. Приходит третья жена, он задает ей тот же самый вопрос, и она говорит: «Максимум, что я могу для тебя сделать, это проводить тебя до могилы и похоронить по всем обычаям и обрядам нашего народа». Сердце купца было разбито. Как так? Три жены, которых он так любил, так с ним поступили. И тогда пришла четвертая жена и говорит: «Я пойду с тобой». Он схватился за голову и говорит: «Если бы я знал, я совершенно иначе бы распорядился своей жизнью. Я бы тебя больше всего любил». Это притча. Купец, вы уже догадались, кто в этой истории. Это каждый из нас. 4 жены. Первая жена – это, ну, наше тело. Мы любим его, одеваем, кормим. Да, но вот это тело конкретно мы его туда, ну, по крайней мере, в таком виде, как оно сейчас, точно не заберем. Вторая наша жена – это наше имущество. Мы этим гордимся: дача, машина, квартира. Мы это показываем другим. Но когда нас не станет, это все идет к другому. Третья жена – это наши родные и близкие, которые рядом с нами. Они могут поддержать, ободрить, утешить. Но максимум, что они смогут сделать в последний момент – проводить нас и похоронить по всем обычаям и обрядам. А четвертая жена – это наша духовная жизнь, это наша душа, скажу так. То есть и только это останется. И когда ты это осознаешь и понимаешь, ты совершенно иначе расставляешь приоритеты. Ты действительно желаешь искать этот мир духовный. Клайв Льюис, один известный христианский писатель, написал следующее в своей замечательной книге «Просто христианство». Он написал так: «Если вы хотите согреться, вы должны встать поближе к огню. Если хотите намокнуть, вы должны войти в воду. Если вы стремитесь к радости, силе, миру, вечной жизни, вы должны подойти ближе или даже войти в то, что всем этим обладает. Радость, сила, мир, бессмертие – не награды, которые Бог мог бы, если бы захотел, протянуть любому. Это величайший источник энергии и красоты, бьющий в самом центре действительности. Если вы поблизости от Него, брызги Его достигнут вас. Если нет, то останетесь сухим. Если человек соединен с Богом, то как ему не жить вечно? И как может человек, разделенный с Богом, не засохнуть и не умереть? Поэтому, дорогие, я приглашаю вас сегодня и последующие темы приблизиться к Богу. Принять решение, чтобы стать ближе к Нему, больше проводить время с Ним, пережить этот опыт или переживать его постоянно, этот опыт соприкосновения с миром духовным. Потому что Бог, Он желает общаться с вами. У Него для вас очень много всего есть интересного. Если вы хотите это узнать, то необходимо со своей стороны сделать минимальное усилие. Да? То есть сделать шаг искренне в сторону Бога. И будьте уверены, Он обязательно вам ответит. На этом все. Спасибо вам.
1: Ответы на вопросы.
2: Антон, спасибо большое за эту тему. Давай теперь мы перейдем к вопросам, которые к нам пришли за это время. Итак, христиане порой говорят: «Мне Бог открыл то или это, а как быть уверенным, что эта информация от Бога, а не посыл от собственного ума?»
0: Угу. Ну, отвечу коротко, что есть одна книга, и мы об этом будем говорить завтра, которая, по сути, помогает понять, так ли это или нет. Поэтому, конечно, мы все сверяем со Священным Писанием. То есть, если то, что мне открылось, оно не противоречит тому, что написано в Библии, основным принципам, посылу. Когда человек начинает общаться близко с Богом и начинает узнавать и познавать Его, то, ну, знаете, так же, как и привести аналогию в отношениях между людьми. Когда я очень хорошо знаю человека, я догадываюсь, как он может повести себя в той или иной ситуации, либо ответить. Да, поэтому, когда я получаю какой-то ответ, я в первую очередь задаюсь вопросом. Ну, не то, что задаюсь, я понимаю или ощущаю. То есть это не идет явное противоречие со Словом Божьим. То есть если у меня есть сомнения, то я могу в этом убедиться, еще раз открыв, прочитав, либо можно, конечно, посоветоваться с кем-то, обратиться к кому-то, кто может помочь мне понять, действительно ли это истина или нет.
2: Друзья, мы ждем вас на наших следующих встречах, мы разберем некоторые вопросы, которые к нам приходят. Спасибо за такие важные темы, нам пишут. Антон, расскажи про твой личный молитвенный опыт.
0: Ну, коротко не получится, но попробую. Скажу так, что для меня это был большой длительный путь, потому что когда я узнал о Боге, то 2 года я испытывал разочарование. То есть Филипп Янси, есть один такой писатель, он в своей книге «Молитва» пишет, что молитва, она должна быть источником радости и надежды для человека, но, к сожалению, на практике становится источником разочарований. Потому что чаще всего мы не знаем, что и как говорить Богу, когда остаемся с Ним один на один. Как должны звучать эти молитвы? Какие должны быть эти молитвы? То есть они должны быть какими-то заученными, которые мы просто повторяем? Или они должны быть, как другие говорят, вот просто мы общаемся своими словами? То есть и я пережил такое разочарование, вот, кризис, который заставил меня, ну, предпринять попытки разобраться в этом, то есть понять, что не так. И я встречал людей, которые имели этот опыт, и меня всегда это воодушевляло и вдохновляло. Всегда, когда я читал, там, читаешь, Мартин Лютер 2 часа проводил времени в общении с Богом. Читаешь, думаешь, ничего себе, вот это да. Думаешь, ну все, я теперь буду как Мартин Лютер. На следующем утром ты себе засекаешь 2 часа, проходит 2 минуты, ты думаешь, Господи, там 2 часа уже прошло, нет? То есть как, о чем они говорили? Поэтому я шел, я исследовал этот вопрос, и, конечно, скажу так, если кто-то хочет узнать и мой в том числе опыт, я им делюсь активно в марафоне, ну, такая небольшая реклама, записывайтесь на марафон к Богу за 30 дней, в феврале начнется уже 16-й поток. Это 30 дней мы говорим на эту тему. Поэтому там я расскажу подробнее свой опыт. Сегодня я могу, ну, честно и прямо сказать, что сегодня я ежедневно провожу время в общении с Богом. То есть И для меня это самое долгожданное, радостное время в течение дня.
2: Ну, как раз нам пишут спасибо большое за эту тему, а также за твою личную программу «К Богу за 30 дней». Подскажите, как на практике можно научиться слышать Бога? Просто я его не слышу.
0: Общение с Богом, оно не всегда предполагает, что Бог будет тебе отвечать и говорить так, как ты того ожидаешь или как ты того хочешь. Конечно, нам бы всем хотелось, чтобы это звучало следующим образом. Ты что-то сказал, и такой голос с неба. «Антон, иди направо». Да, или «Оп, у тебя...» Такой, все, заявка принята, я услышал, иди, одобряю. То есть, ну, так оно не происходит. Потому что, скажу так, у Бога не только мы. Да? Представьте себе миллиарды людей, у каждого из них, для каждого из них есть у Бога свой план, и поэтому иногда мы ожидаем ответа на какие-то наши вопросы сейчас, и думаем, что это сейчас настолько важно для нас, но мы не видим всей картины. То есть, и Бог готовит какие-то обстоятельства, да? Он может иногда даже не ответить нам. То есть, но это не значит, что он отвернулся от нас, его нету, он не хочет с нами общаться. То есть я в процессе общения с Богом и познания его понял, что это нормально. То есть я не буду плакать, расстраиваться по этому поводу. Ну окей, значит,
2: так. Ну вот Ольга спрашивает, говорят, что я чувствую Божье присутствие. А не чувствовать Божье присутствие – это нормально? Или это всегда свидетельствует о каких-то духовных проблемах?
0: Скажу так, я бы не полагался только на чувства, хотя Бог дал нам чувства, и я, конечно, считаю, что и в нашем общении с Богом хорошо, когда есть не только разум, но есть и эмоции, мы можем переживать, но тут есть другая крайность. Да, человек может эмоционально стараться, то есть он может начать считать как раз на основании этого вопроса, что связь с Богом у него есть только тогда, когда обязательно есть какие-то эмоции. Но не всегда так. Это также, знаете, как опять же проводить аналогию общения с людьми. То есть я могу дружить с человеком, иногда у меня есть эмоции, потому что у нас какая-то общая тема, вот такие охвачены. А иногда мы просто обменялись какой-то информацией, он меня услышал, помолчал, или я его. Поэтому я бы делал бы акцент не на чувства, а на анализ собственной жизни. То есть если ты понимаешь, что ты не живешь осознанно в грехе, ты где-то не идешь против воли Божией, то тогда спокойно воспринимай периоды, когда ты можешь не переживать эмоции. То есть так.
2: Галина пишет забавный комментарий. «Антон, слушаем и смеемся. Однажды лежала в больнице и направили к психиатру, потому что объясняла, что общаюсь с Богом, а он говорит со мной».
0: Да, это опасно. Но с другой стороны, я иногда так говорю, бывает с незнакомыми людьми, потому что, когда у людей есть серьезные сомнения, о том, что нет, Бога нет. А ты говоришь, подожди, я только сегодня с ним говорил. И то есть это, знаете, бывает иногда такой шаг для того, чтобы человека вывести немножко из такого. Ладно, быть такого не может. А ты ему говоришь, серьезно, я сегодня это, то-то. И когда он видит, что ты, в принципе, вроде адекватный человек, то, действительно, у него начинают появляться мысли, что, раз он у него получается, значит, наверное, что-то есть.
2: А как узнать, если Господь говорит со мной во сне? Бывает ли такое?
0: Да. У меня было тоже несколько раз такое. То есть я для себя определяю критерии следующие. Когда ты просыпаешься с четкой убежденностью, что это был голос Божий, то есть, сложно это объяснить, но у меня было пару раз, когда я вставал, анализируя увиденный сон, я понимал, что у меня не было ни капельки сомнений, это не просто мои мысли. То есть это особенный сон. То есть, только каким-то таким образом.
2: Как поверить человеку в Бога, который рад бы поверить, но у него есть сомнения? Разве можно самому вызывать в себя такое состояние, как вера, любовь?
0: Нет. Такое состояние, То есть, наверное, это будет близко к медитации, когда мы пытаемся, наверное, вызвать в себе состояние веры в Бога. Вера – это дар, как говорит Священное Писание. Поэтому она дается. Но она дается любому ищущему. То есть вопрос, наверное, в искренности мотивов. Как я и говорил, сомневающийся, он найдет повод сомневаться в Боге. То есть, поэтому искренне. То есть, как есть, так и общайся, так и говори с ним, объясни ему. То есть, и опять же, дай Богу время ответить. Потому что порой мы такой, ну, в одни ворота играем. Uh-huh. Господи, если ты есть, да, дай мне сейчас там знамение или знак, а его нету. Ну все, наверное, Бога нет. Ну подожди, да, это я уже об этом говорил, у Бога свой план. То есть вообще-то Он как бы творец, Он создатель, Он инициатор этих отношений. Да? А некоторые люди слишком быстро сдаются в этом плане.
2: Друзья, спасибо за ваши вопросы. У нас как раз предыдущая тема была про похвалу. И вот, Антон, вы большой молодец. Слава Богу, вы молодежный лидер, пастор, организовываете лагеря, марафон организовали. Что вас вдохновляет?
0: Меня вдохновляет Бог. Меня вдохновляет личные отношения с Богом. Потому что я вам хочу сказать, что без личных отношений с Богом, ежедневных личных отношений с Богом, ну, христианин, он в большой опасности. То есть если он активный служитель, а человек может активно совершать служение из разных мотивов. Угу. Похвалы, потому что мы зависим, может быть, от мнения других людей, да, от признания. Потому что мы люди действия, мы чувствуем себя нужными, если мы что-то можем делать. А если не делаем, то, наверное, мы никому будем не нужны. Поэтому различные страхи и так далее могут подталкивать человека служить и много что делать. Но если он делает это без ежедневной связи с Богом, с духовным миром, то он перегорит. То есть однажды он не сможет больше. Вот. И поэтому, когда ты на этой связи находишься, то есть там ты получаешь и мотивацию, и так далее. Как я услышал, один служитель сказал, что служение Богу без личных отношений с Ним – это как ветер в пустой шахте. То есть ну, в этом особо нет смысла, потому что первоначально это отношение. Все остальное проистекает из отношений. Я служу Богу не потому, что я желаю заслужить что-то, да, вот Он мне что-то даст в ответ на мое служение, смотри, Господи, какой я молодец. А я служу, потому что я настолько воодушевлен, настолько вдохновлен Богом, настолько влюблен в Него, настолько восхищенным, что я говорю, Господи, я могу хоть что-то для Тебя сделать. И он говорит, ну, вообще я самодостаточный, вот, но если хочешь, можешь это, и всего лишь.
2: Антон, вопрос лично тебе. Сколько времени вы уделяете времени общению с Богом?
0: Ну, скажу, на данный момент я часто избегаю таких, ну, ответов на такие вопросы. Объясню почему. Не потому что, ну, как бы мне нечего сказать, а потому что люди порой могут здесь найти для себя повод либо так. Да, то есть, ну, на данный момент. Я провожу, если буквально по минутам, а я об этом буду говорить, у меня по минутам, да, у меня есть запланированное мое время, это 40 минут на общение с ним и 40 минут на изучение Писания. Ну, когда час 20.
2: Как раз затронули тему.
0: Это вот как бы, ну, не считая вот прям запланированного времени. И, конечно же, когда всегда появляется возможность мысленно, вот, ну, я сегодня, когда я сюда добирался, пока я был в дороге, у меня было много возможностей, да, просто общаться с ним. Когда едешь, смотришь в окно, смотришь, там, солнышко садится. Или, то есть для меня это всегда возможность и повод поговорить с ним.
2: Когда мы затронули вопрос, скажем так, рекламы твоего проекта «К Богу за 30 дней», что это за программа, спрашивают? Это что-то вроде ретрита?
0: Да, можно так сказать.
2: Для тех, кто не знает, ретрит — это времяпровождение, посвященное духовной практике.
0: Скажу так, что это 30-дневный онлайн-проект. То есть можно найти наш сайт 30daystogod.ru. Там можно узнать всю информацию, зарегистрироваться. То есть на протяжении полутора лет у нас идет этот марафон. Да, то есть целый месяц. 30 дней, каждое утро в 6 часов утра по московскому времени я выхожу в прямой эфир. Да, завтра я отсюда буду выходить, где бы я ни был. То есть я выхожу в прямой эфир, и у нас есть 20-25 минут, когда я даю определенную тему. Все 30 дней посвящены вопросу личных отношений с Богом, и это не теоретический марафон, там очень много практики. То, что можно взять и применить, да, в своей духовной жизни, в своей тайной комнате, как говорят верующие. Поэтому 30 дней... Каждое утро мы собираемся вместе, мы вместе воодушевляемся, вдохновляемся на то, чтобы продолжать искать эти отношения с Богом. И скажу, для меня лично этот марафон, то есть он имеет особую ценность, потому что он меня самого вдохновляет и мотивирует. Да, всегда, каждый день понимать, что ценность номер один, приоритет номер один в моей жизни – это личные отношения с Ним. Вот поэтому как-то так. Присоединяйтесь к Буду очень рад увидеть вас на марафоне. Сейчас, кстати, второй марафон появился, поэтому удобнее даже подписаться на YouTube-канал нашего марафона, и там есть несколько разных марафонов, в которых можно принимать участие. Там есть задания, есть обратная связь, то есть это не просто послушать, а попрактиковаться и ответить на некоторые вопросы.
2: Спасибо большое, спасибо, Антон. Это мы часть вопросов мы успели разобрать. Спасибо, друзья, за то, что вы писали нам эти вопросы. И спасибо тебе за ответы, которые ты дал на все те вопросы, которые к нам пришли.
0: Слава Богу, будьте на связи с ним.
2: Спасибо. Друзья, один философ писал: «Молитва не может изменить волю Бога, но может изменить молящегося. Господь ждет общения с тобой, как отец с сыном. Будь на связи с Богом, и ты почувствуешь, как твоя жизнь меняется». Наша передача подходит к концу. Спасибо, что вы были все это время с нами. Пишите нам, звоните, подписывайтесь на наш YouTube-канал, соцсети и оставляйте комментарии. Мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Рождество Иисуса Христа. Рождение. Сегодня говорим об этом. Рождество, рождение Иисуса Христа. Один из основополагающих моментов Евангелия. Сегодня с вами вновь те, кто когда-то были в основе возникновения телекомпании «Три ангела» — Николай Генрихович Кунцевич, Елена Валентиновна Варнавская, я Юлия Ефимовна Уткина. И сегодня у меня вот такое желание, чтобы мы с вами вспомнили. Сегодня у нас какая по счету встреча?
2: Сегодня мы подошли к пятой программе.
1: К пятой программе. И у меня такое желание, чтобы мы вспомнили, о чем были наши предыдущие программы. Из каких пазлов, вот из каких фрагментов на данный момент у нас с вами... И когда я говорю «у нас с вами», я имею в виду не только вас, наши дорогие друзья, кто нас смотрит, но и нас самих. Вот из каких фрагментов у нас с вами складывается картина Евангелия?
3: Ну, если вспоминать первую встречу, то главный вопрос, наверное, всей жизни каждого человека – посетил ли Господь нас? И мы рассматривали…
1: Нас, меня.
3: Да, да. И мы рассматривали первое посещение ангела Господня – это Захария. Затем были другие посещения. И это очень важно, чтобы нам услышать, увидеть и понять, что нас посетил Господь.
1: То есть мы пришли к такому выводу, что Бог может посетить и посещает каждого человека.
3: Да, именно так.
2: Затем мы говорили о Марии и поняли, что Мария являлась обычным человеком, да, скромным, да, чистым, да, богобоязненным, но все-таки человеком. И в ней не было особых таких божественных качеств, которые позволили бы причислить к божеству. Мария также точно нуждалась в Спасителе, как и все мы.
1: Но, тем не менее, совершенно уникальная роль Марии в истории человечества – то, что она стала матерью Мессии, да, да, матерью Христа. То есть Бог ее выбрал для того, чтобы она непорочным образом, сверхъестественным образом могла зачать Сына Божия и принести его нам, чтобы он родился на этой земле. И последняя наша встреча, четвертая. И это мы, Коля, добрались еще только до какой части Евангелия от Луки?
2: Мы еще исследовали первую главу, ее окончание.
1: То есть мы пока еще вот в первой главе и завершаем ее. Вернее, прошлый раз завершили, наверное, да?
2: Да.
1: Вот. И там речь идет об Иоанне Крестителе. Еще его называют Иоанн Предтеча. Тот, кто пришел для того, чтобы приготовить путь к Господу, как говорится в Священном Писании. И вот ключевое понятие, которое... мы вычленили, что ли, это примирение, что цель Иоанна Крестителя была приготовить людей к тому, чтобы они примирились с Богом. Вот у меня еще такой вопрос. Ведь вот мы раскрываем для наших друзей, кто нас смотрит, для себя самих, что такое Евангелие. Вот как на данный момент, из того, что мы успели прочитать в первой главе Евангелия от Луки, что такое Евангелие все-таки? Давайте как-то вот коротко такими короткими ответами. Что такое Евангелие?
2: Из того, что мы поняли вот сейчас, да?
1: Угу.
2: Ну, Евангелие – это благая весть.
1: Благая весть.
3: То есть радостная весть.
1: Да. Радостная весть.
3: Счастье.
1: Счастье
3: обещается нам.
1: Счастье обещается нам. Угу.
2: Причем мы говорили с вами о прощении грехов. То есть человек может быть счастлив только когда Бог прощает ему грех и примиряет с собой.
1: Ага. Да, прощение Божье, примирение. Я вот не знаю, то, как мы сейчас говорим, может быть, те, кто нас смотрит, они скажут, ну, они уже верующие, у них уже опыт такой вот 30-летний, как мы с вами говорим, стаж, уже чтение Священного Писания, размышления о Боге. Или это касается вообще любого человека, того, кто вообще никогда о Боге не слышал, никогда не брал в руки Священное Писание. Вот то Евангелие, о котором мы сейчас говорим.
3: Но для Господа нет никакого препятствия, чтобы прийти к человеку. Он любит каждого и хочет, чтобы каждый эту весть услышал. И даже пророчество о его возвращении говорится тогда, когда каждому эта весть будет донесена.
2: Угу. И тут нет никакого значения, сколько лет там человек верующий, там только что вот месяц или 30 лет. Да. Потому что Иисус как-то даже сказал, что вот горе вам, фарисеи, потому что мы три блудницы вот впереди вас. Вот те только что, вот, которые покаялись вот от проповеди Иоанна того же Крестителя, они, оказывается, выше в глазах Божьих, чем те, кто всю жизнь исследовал Писание.
1: Угу. Здорово. Ну что ж, давайте тогда мы будем сегодня переходить к Рождеству Иисуса Христа, к рождению Иисуса Христа и говорить о том, что оно для нас значит сегодня. Вот еще раз для себя, может быть, повторяю, медлительная такая. То есть мы говорили о том, что Бог приходит к человеку. Мы говорили о том, что человек должен примириться с Богом. И сегодня мы говорим уже о следующем основополагающем каком-то моменте, наверное, да. Это рождение Иисуса Христа. Вот давайте об этом тогда говорим.
2: Да, несомненно, это одно из основ Евангелия и, наверное, центральное событие в осуществлении Божьего плана спасения на земле. Иначе Сын Божий никогда бы не пришел на землю, если бы не произошло вот это событие.
1: А можно все-таки еще какие-то вот основы я сегодня закладываю, хотя у нас далеко не первая встреча. А от чего спасать? Почему нужно спасаться? Ну, люди живут хорошо, у них семьи, у них работа, у них отдых. От чего спасаться-то надо? И всем ли надо спасаться?
2: Мы все ищем счастье. Мы хотим благополучие, здоровье. Мы хотим жить. И жить как можно дольше, и жить, может быть, даже вечно. Это в нас заложено как-то, может быть, от творения нашего. И счастье, это оно возможно только тогда, когда человек вот как раз с Богом примирится. Об этом мы пытаемся говорить на наших программах предыдущих, и сегодня, наверное, будем. Но мы не можем быть счастливы в таких условиях, когда кругом ложь, там насилие, я не знаю, что еще. То есть,
1: мы все, к сожалению, очень хорошо знаем, как много всего несовершенного вокруг, и в обществе, и в нас самих.
2: Невозможно жить счастливо вот в таких условиях. Но Бог дает нам выход из этого состояния. Он примиряет нас с собой. И человек уже по-другому относится и к себе, и к своей жизни, и к окружающим. И вообще.
1: Лен, ты тоже считаешь, что невозможно жить счастливо без Бога?
3: Но, наверное, еще вот Николай Генрихович уже затронул о том, что мы хотим жить как можно дольше. И если мы осознаем, что наша жизнь всего 70 и 80 лет при большей крепости, как написано в Священном Писании, и все, после этого конец, это не дает счастья. То есть человек каждую минуту своей жизни думает о том, вот я скоро должен умереть. А если ты имеешь вот эту благую надежду на жизнь вечную, то тогда у тебя нету вот этого страха смерти. То есть, ну, к сожалению, мы все умрем. Да. Вот. Но есть надежда, что на воскресение. И поэтому это счастье, которое дарует Господь через вот свою весть спасения, благую весть счастья, радости, мира и любви.
1: Ну, хорошо. Я надеюсь, для тех из вас, кто, может быть, впервые сейчас на этих наших встречах по исследованию Евангелия от Луки, основа заложена, фундамент заложен на основе того, что мы прочитали в первой главе. И сейчас тогда переходим вот к рождению Иисуса Христа. Я знаю, что у Николая, он такой исследователь библейский, у него много очень интересных фактов исторических, библейских о рождении Иисуса Христа.
2: Ну, я бы не сказал, что у меня много фактов, но факты есть. Их немного, в общем-то. Факты в том, что вот мы читаем вторую главу. «В те дни вышло повеление от кесаря Августа сделать перепись по всей земле». Эта перепись была первая в правлении Кверинии и Сирию, и пошли все записываться, каждый в свой город. Вот евангелист Лука, он его считает даже историком. Потому что он привязывает события жизнедеятельности Иисуса Христа с историческими событиями. Он как бы вкрапляет это все в реальность. И это придает, кстати, Евангелию реалистичную историческую ценность, угу. что это действительно книга не сборник мифов, а основан на реальных историях, на реальной истории. Вот кесарь Август тут у нас упомянут.
1: Ну, про которого, естественно, все знают в, ну, по историческим документам.
2: Да, история Древнего Рима. Угу. Кесарь Август, внучатый племянник Юлия Цезаря, Гай Октавиан. Угу. Пришел к власти в 14 году до нашей эры, в 27 году нашей эры. И закончил он править в 14 году уже нашей эры. Угу. И вот о переписи, который говорится здесь, она происходила в районе, их вообще три было в ближайших вот к тому времени. Это 8-й год, и еще был 28-й год до Рождества, и 14-й год после Рождества.
1: Вообще перепись, вот слово такое, перепись населения, кажется очень современным. И даже прямо mm-hmm. непонятно, зачем оно могло быть нужно, эта перепись могла быть нужна в те времена.
2: Ответ один. Деньги. Все решают деньги. То есть Риму нужны были, нужно было точное число налогоплательщиков. Сколько человек уклонялось от налогов, и их нужно приструнить, что ли, привести в норму, чтобы они тоже платили Риму деньги. Вот с этой целью.
1: Ну, сейчас-то, наверное, я думаю, все-таки не с этой, а просто, ну, вот статистика важна, сколько народ населения. Но тогда...
2: Да, мы цивилизованное общество, да, да. конечно, демократическое. А в то время, вот видите, императоры, кесари, им все время нужны были средства. Ну, и вот тут Кверини еще есть такой, такая фигура. Правление Кверини и Сирии. Еще одна привязка к истории. Кверини – это полководец, талантливый полководец Августа. И вот в то время... Да, кстати, перепись
1: запоздала. Августа императора, я уже запуталась.
2: Августа императора, mm-hmm. да, о котором тут идет речь. Mm-hmm. Кесарь Август. Mm-hmm. И вот перепись она запоздала с 8-м годом. Если она проводилась в 8-м году, то данная перепись в Иудее, она запоздала. И запоздала потому, что в Иудее все время поднимали восстания какие-то.
1: Против кого?
2: Против свержения власти Рима. Они же были под властью этой, находились. И она, эта провинция была как бы завоевана Римом. Угу. Под протекторатом находилась. Угу. А иудеям это очень не нравилось. Они постоянно... И вот в это время было очередное восстание. По-моему, Иуды.
1: Иуды, но не Иуды Искариота, не из Евангелия.
2: Да. И этот Кверини, он как раз своей армией это восстание подавил, и на некоторое время он был у власти угу. над Иудеей. И вот поэтому перепись как бы запоздала. И она была назначена уже на 7-й или даже 6-й год до Рождества Христа. А в 4-м году, как мы знаем, умер Ирод, вот этот тот самый великий. И поэтому Рождество Христа...
1: Это первый в династии Иродов, который был над Иудеей.
2: Да. Угу. И по сути дела Рождество Христа приходилось между 7-м и 4-м годом нашей эры. Вот как-то
1: до нашей эры.
2: Да.
1: Ага. То есть если сравнивать вот, летоисчисление... что там первый год по Рождеству Христову, то надо еще отнимать от 4 до 7 лет.
2: Да, где-то вот в этом районе родился Христос. То есть Христу был не в нулевого года нет, да, но вот с нуля, если начинать там эру по рождению Христа, то нужно было на 4-7 лет отодвинуть этот ноль, что ли, это начало. И здесь мы как бы встречаемся уже вот с первой ошибкой летосчисления. На 4-7 лет.
1: Ну, она не такая большая.
2: Ну, почему перепись была нужна, мы уже сказали. Да, но эта перепись проводилась не только согласно римскому законодательству, но еще и согласно ходу небесных часов. Поэтому давайте почитаем Галатам послание апостола Павла, 4 главу.
1: Четвертый текст.
3: Да, 4 глава, 4 текст. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону». чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. У Господа часы идут, и они никогда не опаздывают. И все произошло, когда исполнилась полнота времени.
1: Угу. То есть человеческая история все-таки она подвержена, ну что ли, решениям человека, угу. Хотя она все равно под Божьим контролем. Вся человеческая история, она под Божьим контролем. Мы можем быть в этом уверены. Нет ничего происходящего на земле, о чем бы Бог ни знал, и что бы происходило, ну что ли, вне зоны его внимания. Другое дело, что он не одобряет многое из того, что происходит в человеческой угу. истории, но это все последствия греха. И человек должен сам увидеть, и человек, и человечество должно само увидеть, что такое выбор в пользу греха и к чему он приводит.
2: Кроме того, было предсказано пророком Даниилом, древним пророком ветхозаветным, время пришествия Мессии, то есть Христа. И это время нас подводит, вот, если мы откроем 9 главу Даниила и посмотрим вот этот текст с 25 по 27. То есть вот с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, вот там идут седьмины, по истечении некоторых седьмин, то есть это года, это лета, семилетия, то есть. И мы придем с вами, согласно этому пророчеству, где-то вот к первому веку вот, угу. времени пришествия Христа на землю.
1: Угу. То есть в Библии нет такой вот точной хронологии и нет, например, точной даты рождения Иисуса Христа, и точного года, но все равно частично вот Божья хронология, Божье угу. летоисчисление, оно в Священном Писании отражено.
2: Да. Перепись эта проводилась у Рима по коленам, по племенам. И если ты принадлежишь к колену, допустим, Иуде или какому-то другому, ты должен как бы в этом уделе, в этой провинции и записаться.
1: Угу.
2: А поскольку из колен
1: Давида... То есть надо было путешествовать. Надо. Сейчас к нам приходят для переписи населения, а тогда нужно было самому идти на то место, откуда твои предки родом, да?
2: Да, вот Назарет и Вифлеем, центр провинции, где колен Давидова пребывал в основном раньше, то нужно было пройти не один десяток километров по такой местности, не очень лесистой.
1: То есть для экономики страны ничего страшного не было в том, чтобы люди начали путешествовать по всей стране для того, чтобы быть записанными вместе?
3: Ну, там можно было по-другому поступить. Там
2: за свой
3: заплатить
2: счет.
3: Какой-то налог. Да.
2: Там за свой счет
3: садилось. А все путешествовали за свой счет.
2: Ну, Мария тоже была из рода Давидова, как мы читаем с вами дальше. 4-5 стихи. «Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидов», сказано об Иосифе. «Записаться с Марией, обрученной муженою, которая была беременна». Да, Мария тоже была из рода Давидова. И это мы можем подтвердить тем, что Христос назван семенем Давида, многократно и в Ветхом, и в Новом Завете. И есть текст также, вот мы читали с вами в одной из программ, когда ангел пришел к деве и обрученный дом именем Иосифа, и сказал: «Радуйся». 27 стих. «Именем Иосифа из дома Давидова». Да, вот. И дева тоже была из дома Давидова.
1: Понятно. То есть они оба отправились для того, чтобы участвовать в переписи населения. И что было дальше?
2: А дальше, когда они были там, наступило время ей родить. И родила сына своего, первенца, и спеленала его, положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице.
1: Вот. То есть Иисус Христос родился как обыкновенное дитя. Он родился у женщины. В очень таких неблагоприятных условиях это происходило, да? Но это было рождение человеческого младенца. Хотя у него не было человеческого отца. Он был зачат от Духа Святого сверхъестественным образом.
2: Ну вот, в общем, вопрос с местом рождения достаточно ясен. А вот вопрос с временем, когда... он родился, он открыт. Нет точной даты, как правильно говорит Юля, нет точной даты рождения.
1: То есть нет точного года и нету точного дня.
2: И точного дня. Вот, хотя вот мы все празднуем Рождество определенно, определенный день. Угу. Христианский мир весь это делает. Определенное число.
1: Важно, а есть ли знать причина, почему в Священном Писании не указано? Например, если с точностью указаны другие какие-то моменты истории, то почему-то дата рождения, именно день рождения Иисуса Христа не указан?
2: Ну, очевидно, если бы это было важно, Господь указал бы и дату. Но, наверное, это не так важно. Угу. Хотя, не знаю, может быть, это для нас и важно. Но Господь,
3: наверное,
2: посчитал это не
3: нужно. Самое важное в жизни человека – это рождение Христа в сердце человека. А дата рождения Иисуса Христа, она, ну, в исторической такой, в историческом контексте все-таки, ну, не имеет вот той, я думаю, важности, потому что если бы это было важно, Господь бы действительно указал это. А важно, чтобы мы понимали, что Он может родиться в сердце каждого из нас.
2: Но все-таки о сезоне, когда родился Христос, мы можем судить. Вот по описаниям евангельским. Да, еще вот такой момент. Положил его в ясли. Конечно, это не ясли детские, да, как вот, может быть, можно подумать тут.
1: Ну, в современном значении
2: да,
1: слова.
2: Да, потому что ясли – это кормушка для скота. И там, наверное, солома была еще. То есть как подстилка, что ли, чтобы было помягче. Но вот насчет сезона. То есть рождение Христа произошло примерно после рождения Иоанна Крестителя, через 6 месяцев после рождения Иоанна Крестителя. И вот слово «в те дни», когда мы начали главу эту, относилось как раз к рождению Иоанна Крестителя. Ну, относительно сезона, 8 стих нам вот говорит дальше. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего». То есть овцы паслись еще по ночам. И если бы это был, допустим, декабрь, даже там, в Иудее, было бы очень холодно делать и для овец, и для людей.
1: Декабрь или январь?
2: Или там январь, или ноябрь даже. То есть это значит, событие происходило несколько раньше, чем, ну, мы иногда думаем. То есть не позднее середины октября, вот где-то так. Может быть, даже и раньше. Кроме того, мы с вами видим, что перепись-то, вот правильно, по поводу затрат на перепись. На перепись римляне не тратили, и они не тратили также и свои, ну, может быть, воинские, что ли, ресурсы, чтобы все это охранять как-то. В Иудее в то время, в Ветхом Завете вообще, существовал праздник кущей, поставление кущей. Он приходился где-то на начало сентября, на конец сентября, начало октября, где-то вот в этом районе. Когда весь народ должен будет прийти в Иерусалим, к храму, и там поставлять кущи, и там 7 или 14 даже дней, вот сейчас не помню точно, они должны были жить в шалашах, то есть поставить себе кущи. Удобно было очень Риму, все вот это вот, без всяких проблем.
1: Народ собрался?
2: Собрать народ в этом месте, и там, да, попереписывать всех подряд, кого ты хочешь. Вот, мне кажется, больше достоверности то, чтобы там кого-то заставлять, давай-ка иди туда-сюда, а не когда они сами, такое народопереселение происходит и попадают туда, куда надо.
1: Ну да, потому что государство такое теократическое, религиозное, то есть там вот эти вот праздники, 3 раза в год нужно было приходить в Иерусалим, да?
2: Ну это вот одно из таких доводов. Но еще вот слово «стража» есть. Пастухи держали стражу. Слово «стража» в переводе «охрана», ну, подобное охрану в тюрьме. Даже вот такой оттенок тут есть этого слова. То есть стража бдительная.
1: Пастухи такая, держали стражу.
2: Тщательная, да, ночью. Ну, и что за овец они там охраняли? Есть такое предположение, что это были храмовые овцы. То есть овцы, предназначенные для жертвоприношения в храме, посвященные Господу тоже. То есть, и если это так, то тогда действительно на праздник кущей требовались обильные жертвы, жертвоприношения, и пастухи держали вот эту вот для исполнения служения Господа этих овец, для жертвоприношений.
1: Немножко, вот, может быть, это слово «жертвоприношение» так звучит, ну, тревожно.
2: Не,

0: Евангелия.
1: Поэтому 9 стих нам говорит: «Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим».
0: То есть вот они были в поле, там паслись овцы. Это был, ну, скорее всего, октябрь. И вдруг вот такое вот сверхъестественное мощное явление.
1: Да. Явление ангелов. Испугались страхом великим. Вообще в народе считалось, если тебе явился ангел, то он является предвестником смерти. Значит, тебе конец. В общем. Угу. И поэтому люди вот так реагировали на появление ангелов. Это вот можно и в Ветхом Завете прочитать несколько текстов. Когда люди так же себя вели при явлении ангелов.
0: Когда им было страшно.
2: Но, в принципе, мы ведь в первой главе с вами читали о том, угу, что когда ангел явился, хоть Захария, хоть Мария, да, они испугались. То есть это естественное такое состояние человека, когда они понимают, что это сверхъестественное явление.
1: Не только это. Есть еще, то есть, ну, было такое чувство, что ощущение, что когда человек является ангел, как бы перед ним предстоит сам Бог. Ну, а да, увидевший, да, Бога, человек не может,
2: не
1: остаться,
2: может остаться в живых. Да.
1: Видевший Бога умрет просто. Mm-hmm. Поэтому ангелы говорят вот тут. Сказал им ангел: не бойся. Mm-hmm. Вот это мы тоже все время. Вот, когда явление ангелов, ангел говорит человеку: не бойся. Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Вот о чем мы говорили. Евангелие дано всем людям. Радостная весть, великая радость. Вот, можно сказать, Евангелие.
0: Угу. То есть вот ангел впервые произнес это сейчас вот при рождении Иисуса Христа.
1: И что это за весть такая?
2: И далее, да, 11 текст говорит: «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос,
1: Господь.
2: И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». То есть это вообще исполнение пророчества. И явно им было это не незнакомо, а это то, чего они ожидали. И поэтому явление было понятно им.
0: Ну, всем ли людям оно было понятно? Или вот именно тем пастухам, которым... вот мы говорим, что Бог приходит к человеку. К любому ли он приходит?
1: Да.
0: А вот к ним пришел.
1: И как он приходит, каким образом, тоже важно.
0: Да.
1: К этим людям пришел, потому что они ожидали. Они чего-то ожидали там. Не просто они сидели, разговаривали на какие-то посторонние темы. Они делали, во-первых, служение несли, если они пасли храмовый овец. И они наверняка рассуждали о том, что скоро придет Спаситель, что вот знамени того, знамени другое. Вспомнили, может быть, Захарию. Я не знаю, что еще.
0: Ну, и, может быть, пророку Даниила вспомнили,
1: может
0: если
1: быть.
0: Они читали.
1: Да. То есть пастухи вроде необразованные люди, но, тем не менее, Бог является им в виде вот такого сонма ангелов не куда-то там в храм в Иерусалиме или там,
0: к священникам.
1: Священникам, а на поле в ночь. К таким вот пастухам необученным.
0: То есть к тем, кто был готов?
1: К тем, кто был готов. К тем, кто ожидал. Ожидал как раз... Вот, а чего ожидал? Появление Христа, появление Мессии.
0: То есть ожидал...
1: Великую радость им сказали. То есть они ожидали с радостью, очевидно, с надеждой. И я вот вам возвещаю, вот отсюда, вот, ну, вот откуда новая эра пошла, вот отсюда. Явился Спаситель в мир. Он пришел. Великое благочестие тайна. Бог явился
2: Воплоти.
1: Да, воплоти. Угу. Показал себя ангелом. То есть то, к чему Израиль должен был готовиться вот на протяжении, может быть, последних лет, или вообще не только последних, к чему он был призван как народ, вот совершилось это событие. И это было изучено пастухам на поле.
2: Угу. Но ведь на протяжении всей истории, вот Библии, да, все-таки каждая женщина в Израиле ждала, что она может быть матерью Мессии, который родится. Потому что мы уже видим, даже начиная с самого начала от Евы, она уже ожидала, что в Каине она уже родила человека от Бога для спасения. И на протяжении, тут, по сути дела, 4000 лет прошло до Рождества Христова. Угу. И

0: каждая в течение этого времени ждала, что она будет матерью. А вот выпала такая честь Марии, матери Господа.
1: И, наверное, люди знали особо какого-то знамени, какого-то знака, что это, да, Христос. А вот смотрите, что говорит ангел. Вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях.
2: Вот в чем тут
1: тебе,
2: знак?
1: Вот тебе и да. В чем тут знак? Вообще, что вообще такого вы ожидаете? Какого знака? Там гром какого-то, там еще что-то, землетрясение или падение звезд каких-то? Нет. Знак вот какой. Вот этот младенец, которого ожидает весь Израиль, он не как царь, которого вы ожидаете, а вот как вот этот вот ребенок, лежащий в скромных яслях в какой-то пещере. Вот это знак того, что это тот самый и есть. Вот, вот вам и мы говорим, ангелы, да, не ждите никаких там других знамений, никаких других чудес. Все чудо – это вот ясли и вот этот младенец. Вот вам знак.
0: А в Ветхом Завете вот было об этом сказано, что именно вот такой знак должен быть? Или этого не было в Ветхом Завете?
1: Ну,
0: мы не находим, не помню, да? Не находим ссылочки.
1: У Исаия там, есть... ему младенец родился, нам сын да, но, да, но... Ну, не как царь, конечно, да. Угу. Но не в яслях же.
0: Да, то есть вот здесь, именно вот здесь возвещение ангелов, да?
1: Чтобы вы поверили, что это тот самый Христос и есть. Вот вам знак вот этот вот. Не ждали никакого больше царя другого. Вот он. И младенец – это знак того, что, как бы сказать, Бог, ну, знак мира, что ли. Бог идет на примирение с человеком. Он младенца вам дает. Не являйте себя как царь, говорит, я сейчас установлю мир. А он проявляет к людям вот такое доверие со стороны своей.
2: А в чем тут доверие?
1: Это удивительный знак. Но вот какая мать доверит своего родившегося, вот, новорожденного ребенка кому-то другому? Ну, если доверит в роддоме, то это все равно как трепещет. Где, когда же мне, когда же... А Христос доверяет, то есть, а Бог доверяет своего сына в виде человеческой плоти, несовершенному грешному человеку, пусть даже самому лучшему, самому там заботливому, но он это делает с риском, что ли. Ну, вот отец берет этот вот такой комочек вот этот, да, всегда с трепетом, и ну, уронит его там нечаянно, да. Вот, что, план спасения рухнет или что? Или как? Вот это же риск. И Бог на этот риск идет. Он почему-то вот, вот таким путем вот так вот выбрал. Я считаю, что это знак просто полного доверия человеку. Он доверяет нам, людям. Несмотря на то, что нам доверять, может, и нельзя.
2: Ну, может быть, нам вот по нашей такой собственной греховной природе кажется, что нам доверять нельзя. Да. А если Бог считает, что нам доверять можно, значит, в нас есть вот, что называется, искра Божья, которую Он видит в нас, которую даже мы сами в себе можем не видеть, и тем более друг в друге, да. К сожалению. Ну что же, это здорово, что вот рождение Иисуса Христа это вот такими вот сопровождается, что простым пастухам о нем сообщено, но тем, которые были настроены думать о Боге, что человеку доверено родить, да. Того, кто стопроцентно человек и стопроцентно Бог, Иисус Христос. Вот.
0: И вообще вот у Павла, да, в послании к филиппийцам есть вот замечательные тексты. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищение быть равным Богу, когда он пришел, да, то есть он стал как человек, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, то есть он опустошил, то есть Он Бог, властитель, создатель, все. И Он стал образом человеческим, в образе человеческом пришел. Мало того, еще в образе младенца, даже не царя. Но Он царь вселенной.
1: А вот дальше мы читаем песнь ангелов. «Внезапно явился ангелом многочисленные воинства небесные, славящие Бога и взывающие славу вышних Богу, и на земле мир, и в человеках благоволение». Восклицательный знак. Угу. С таким вот чувством ангелы пришли в этот мир. не смогли сдержать своей радости. И вот радость эта вот это излилась вот на этой ночной долине в обществе скромных пастухов и огромного стада овец. То есть на земле мир, слава Вышних Богу. Вот эта вот слава, она как бы сопоставлена с миром. Вышняя с землей, а Бог с человеком. Вот такая троекратная связь небес и земли. О чем это говорит? О том, что вот этот план спасения, который сейчас Бог воплотил рождением Сына Своего в мир, принес людям мир, а Богу славу. Mm-hmm. Вот такой, вот такая связь небесного и земного. И вопрос теперь, почему мира нет на земле, если Бог принес мир тогда еще?
2: Mm-hmm. Ну что же, вопрос на данный момент, наверное, риторический.
1: Да.
2: Мы давайте все-таки остановимся на вот этой вот радостной ноте, что Господь Иисус Христос пришел в мир, и слава Богу за это, что Он принес нам возможность мира, Он принес нам возможность счастья, мира в нашем сердце, мира вокруг нас, счастье в нашем сердце и счастье вокруг нас. Ну что ж, спасибо огромное, Николай Генрихович, за такое интересное раскрытие темы. Елена Валентиновна, вы так прекрасно, ну вы или ты, мы уже 30 лет с тобой знакомы, так прекрасно знаешь Священное Писание, прямо без подготовки находишь подтверждающие тексты. Спасибо и вам, дорогие друзья, что вы провели с нами это время, и мы ждем новых встреч с вами, когда мы будем продолжать исследовать, что же такое Евангелие. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Лицом к лицу.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Девиз сегодняшних дней – «Бери от жизни все». Но, выбирая Бога, кажется, что молодые люди отказываются от самого интересного. Так ли это на самом деле? Сегодня мы узнаем об этом от нашей гости, молодой девушки Надежды Брызгаловой. Надь, мы благодарим тебя за то, что ты пришла к нам сегодня на программу. Расскажи, пожалуйста, вот как в твоей жизни появился Бог?
3: В моей жизни Бог появился очень рано. В 9 лет мы с родителем стали посещать евангельскую программу. Она была посвящена изучению книги Даниила и Откровения. Но на эти лекции ходили мои родители. Специально для детей были организованы занятия для детей, где мы вместе общались, у нас были настольные игры. Также библейские уроки, которые рассказывали нам о творении, нам рассказывали.
2: Тебе были интересны эти уроки, да?
3: Да, они были очень интересны, они были занимательны. Использовались интересные картины, иллюстрации. И нам очень нравилось там находиться.
2: А у тебя мама была верующим человеком? То есть как ты до этого, до этой программы слышала что-нибудь о Боге?
3: Я ничего не слышала о Боге. Единственное, что моя бабушка в 6 лет нас с братом крестила. Но серьезно они не относились ни к Богу, ни к религии.
2: То есть это было следование традиции?
3: Да, это было следование традиции. А у бабушки была икона, у родителей тоже были иконы. Но они не воспринимали Бога всерьез.
2: Надь, и что вот на этих программах происходило? Вы изучали Библию, да? То есть вам рассказывали какие-то истории детские. Мама изучала, так поняла, книгу Откровений, да?
3: Да, мама изучала книгу Откровений, но она не сначала начала ходить на эту программу, поскольку в Доме культуры, в которой проводилась эта программа, она работала. И отдавала нас для того, чтобы мы хорошо проводили время. И под конец она уже сама стала ходить, потому что ей были интересны наши рассказы, то, что мы рассказывали. И на протяжении последних, может быть, 5 занятий она посещала и потом стала...
2: Чаще ходить.
3: Да, чаще ходить. Да.
2: То есть можно сказать, что вы заинтересовали маму. У тебя ведь есть брат еще, да, Надя?
3: Да, да.
2: Вы ровесники с ним, да, одного возраста?
3: Мы двойняшки.
2: Угу. И рассказываю маме о том, что вам говорят на этих уроках библейских, детских. Вы таким образом ее заинтересовали, она тоже стала посещать, да?
3: Да, ей стало интересно, чем занимаются ее дети, поскольку она достаточно, мне кажется, тогда спонтанно решила нас отправить. С нами вместе ходила бабушка. Бабушка была на взрослой программе, мы были на детской программе.
2: И что же было дальше? Вот закончилась программа. Она, кстати, долго шла?
3: Наверное, месяца полтора.
2: Ага.
3: Да. А потом нас пригласили в церковь. Мы стали посещать церковь.
2: Тоже там библейские уроки, да, детские были занятия?
3: Там были занятия для детей. Очень интересные учителя, уже совсем другие. И нас заинтересовало прежде всего то, как с нами проводят эти занятия, что нам уделяли много времени, нам предоставляли определенные игры, которые нам очень нравились. Одну из игр я помню, «Путешествие пилигрима», мы играли в нее до упада практически. Мама стала посещать церковь, и через несколько месяцев она приняла крещение.
2: Знаете, а вот как-то изменилось у вас в семье что-то? Вот с тех пор, как вы стали ходить в церковь, с тех пор, как мама приняла крещение, стали вы, может быть, дома изучать там Библию, разговаривать об этом, о Боге разговаривать?
3: В нашей жизни очень много поменялось. Мы стали изучать Библию и стали понимать, что жили мы по-другому совсем. Бог открыл нам многие истины, связанные со здоровьем, а также связанные с соблюдением четвертой заповеди о субботе. И это сыграло очень большую роль в нашей жизни, поскольку мы, может быть, в какой-то степени проверяли этим Бога, потому что Бог же сказал, что если вы соблюдаете заповеди мои, то я пребываю с вами. И мы на тот момент учились в 5 классе, и мама как-то быстро приняла решение о том, что мы не должны посещать субботу. И тоже с радостью ходили в церковь, потому что мы знали, что нам это приносит больше пользы, нам это интересно было.
2: Итак, а вот ты сказал, мама быстро приняла решение. То есть решение приняла мама. А как вы относились к тому, чтобы не ходить в школу? Ну, понятно, что пойти на какие-то занятия – это интереснее. Но а сверстники и учителя как
3: это? Сверстники воспринимали это достаточно, может быть, даже предвзято, потому что они думали, что мы ни в какую церковь не ходим, что мы просто прогуливаем занятия. И нам было обидно, потому что мы на самом деле посещали. Что-то мы рассказывали, но просто они не слышали об этом. Сверстники порой иногда подшучивали над нами. И нам было сложнее учиться, потому что занятия, которые были в субботу, некоторые предметы были вообще один раз в неделю. Но мы договаривались с преподавателями, и вопросы очень быстро решались. Бог так располагал учителей, завуча, директора, что мы закончили школу и практически проблем никаких не имели. Где-то уже, наверное, с класса восьмого мы сами принимали решение ходить нам в субботу в школу, не ходить. И для нас это был осознанный выбор.
1: Лицом к лицу.
2: Знаете, а вот будучи маленькой девочкой, да, это вот тебе было 9 лет. О чем ты молилась, вот когда ты была вот маленькая, вот 9 лет? Вот расскажи немножко подробнее об этом.
3: Я молилась ему, обращалась к нему. Я молилась у своих родителей, они иногда ругались, ну, как это бывает в семье. Я помню единственное, что, наверное, только о том, что я обращалась к нему из учебы, потому что все-таки нужно было много времени посвящать учебе. А также я помню, что я периодически молилась за еду.
2: Перед едой, да?
3: Да, перед едой.
2: Знаете, брат твой, как тоже, как у него строились отношения с Богом? Можешь что-то вот рассказать об этом? Ведь он мальчик, как его воспринимали в классе, одноклассники.
3: Ну, он как-то серьезнее намного отнесся к этому. Он по-своему воспринимал.
2: У каждого были свои личные отношения с Богом. Знаете, а вот ты говорил, ты молилась. А ты ощущала ответы Бога? Чувствовала ты, видела ответы Бога на свои молитвы?
3: Да. Бог, он не безучастен в нашей жизни, и он всегда отвечает. Отрицательный ответ – это всегда тоже ответ. И я сначала не могла долго смириться, может быть, с тем, что Бог для нас самый лучший делает в нашей жизни. И те обстоятельства, те жизненные, может быть, ситуации, которые, с которыми я сталкивалась, будучи еще маленьким ребенком, я не воспринимала иногда, что это как раз то, что для меня хочет
2: Бог. Для тебя
3: Бог.
2: Сейчас это нужно.
3: Для меня сейчас это было важнее. Но впоследствии я понимала, что Бог сыграл не последнюю роль в моей жизни. Он вел и отвечал на мои молитвы.
2: Ты можешь, например, рассказать, вот что были, какие ситуации были? Например, ты, может быть, просила Бога об одном, получал совсем другой, но потом ты понимала, что ты получила лучший ответ.
3: Ситуация была одна в моей жизни, когда мне не было еще 6 лет, Бог чудным образом меня спас. И я благодарна ему за то, что он тогда просто подхватил меня. Я упала с 4-го этажа, и Бог так сделал, что у меня не было практически ни одного перелома. Был только один синяк, и в больнице я пролежала всего 5 дней, и дальше меня выписали абсолютно здоровым ребенком. Но дальше начались последствия. Я сдавала Богу, Господи, задавала Богу вопрос: «Господи, почему ты так сделал в моей жизни?» Но, видимо, это для меня как-то, не знаю, сыграло свою роль. Бог вытаскивал меня из многих ситуаций. Он помогал мне справиться с моим здоровьем, благословлял, лечил. Было много возможностей, где пройти лечение, и Бог всегда открывал двери. Были какие-то санатории, которые помогали мне исправить свою спину. И Господь помогал вот в этом.
2: Да, действительно, Господь совершил такое чудо в твоей жизни. Очень интересный опыт. Расскажи, пожалуйста, что же было дальше? Вот привлекали ли тебя вот те увеселительные мероприятия, которые посещали твои одноклассники, танцы? Ведь говорят, что, приходя к Богу, человек от многого отказывается, особенно молодой человек. Чувствовал ли ты это на себе?
3: Какое-то время, да. Мне, может быть, даже и хотелось. Потому что я не знала, что кроется затем за этими мероприятиями.
2: Но ты тогда не ходила, да? Ты не ходила почему? Нет. Потому что мама тебя не пускала или ты сама решила для себя?
3: Сначала мама не пускала, потому что она говорила, что ты там не увидишь Бога. Ты не сможешь там рассказать людям ни о чем. И впоследствии же я сама приняла решение не ходить на такие мероприятия. У меня была альтернатива. У меня были друзья, с которыми мы проводили много времени. И нам было вместе весело.
2: Верующие друзья, да?
3: Да, у меня были верующие друзья.
2: То есть у вас были общие интересы?
3: Да, у нас были общие интересы. Мы вместе играли, вместе проводили какие-то программы. Вместе
2: а что за программа? Что вот вы делали? Вот настоящая молодежь, можно, я знаю, там ходят на танцы, там встречаются. А вы что делали?
3: Мы проводим программы, которые направлены на то, чтобы неверующая молодежь могла обратиться к Богу. Мы рассказываем о том, как Бог нас спас, как Бог любит людей, любит каждого молодого человека, в частности.
2: И как воспринимает вас молодежь, Надя?
3: Воспринимает молодежь по-разному, но в основном она находит в этом что-то новое для себя. Многие обращаются. Я также общаюсь со своими неверующими друзьями, стараюсь им, может быть, как-то косвенно указать на то, что
2: не словами,
3: Бог...
2: а делами,
3: да,
2: с вами.
3: Как-то косвенно указать на то, что Бог не безучастен в их жизни, что Он их ведет. Что
2: Бог также в их жизни может изменить.
3: Что Он проявляется в их жизни, и Он обращает на них свое внимание. Так же, как и когда-то в свое время Он обратил внимание на меня и на других моих друзей.
2: Надь, закончив школу, ты поступила, я знаю, что в другое учебное заведение.
3: Да, я поступила в университет, но это было один год я пропустила после школы. Училась сначала в одном заведении, потом перевелась в другое. Бог чудным образом благословил, потому что, опять же, может быть, с одной стороны, это как бы ущемление моих прав было, да, что я не могла пойти, например, поступить на другой факультет, потому что там был экзамен в субботу. Но я благодарна Богу, что я поступила все-таки на исторический факультет и там изучала историю.
2: Хотя ты туда не собиралась, да, изначально?
3: Изначально у меня был выбор между историческим факультетом и юридическим факультетом, но выбор остановился, выбор произошел очень как бы быстро, и даже не задумываясь, потому что на юридическом факультете был один экзамен в субботу.
2: То есть Бог так ответил,
3: да,
2: на
3: Бог
2: твой вопрос,
3: просто,
2: на
3: да.
2: какой факультет идти?
3: Да. Он предоставил мне свободу выбора, я могла решить сама, но я подчинилась как бы этой воле и думаю, что я ни капельки не я вообще не сожалею, что Бог именно меня направил вот учиться именно туда, именно на исторический факультет.
2: Надь, ты до сих пор посещаешь церковь, я знаю, что у тебя есть служение в церкви. Вот расскажи немного поподробнее.
3: Служение, которое совершаю в церкви, оно связано с музыкой. Я играю на фортепиано, и сейчас, в данный момент, у нас организовывается небольшой ансамбль, где мы прославляем Бога, изучаем, учим новые песни. У меня есть много друзей, которые помогают мне в этом, дают материалы, и мы вместе с ними славим Бога на служение.
1: Лицом лицу.
2: Я также знаю, что ты занималась с детьми, ездила в молодежные лагеря, но уже не в качестве отдыхающей, а в качестве спортинструктора, да?
3: Да, я провела 3 лагеря, и один из них как раз был подростковый лагерь. Мы общались с детьми, играли, проводили разные игры, соревнования, эстафеты. Было очень весело, интересно. И тогда мне самой очень понравилось и запомнилось эти встречи, потому что нет ничего приятнее видеть радость в глазах детей, видеть то, что им нравится, проводить с тобой время, общаться.
2: Это христианский лагерь был, да, Надь?
3: Да, это христианский лагерь был, но там присутствовали не только верующие дети, да, также были и неверующие. Но это нисколько не помешало нам вместе общаться на одной волне. Там программа строилась на общении с детьми, и программа состояла из изучения определенной истории из Священного Писания. Мероприятия, которые были связаны со спортом, потому что все равно дети любят призвиться, любят отдыхать, любят спортивные игры. Мы программу строили как раз под тему лагеря.
4: То есть пытаясь, заинтересовать
3: пытаясь заинтересовать
4: детей, так чтобы было интересно, и раскрыть в то же самое время тему. Надеж, а я знаю, что ты ездил еще в молодежный лагерь. И не только в качестве отдыхающего, да? Это был уже молодежный лагерь, и ты была там спортинструктором.
3: Да.
4: А вот не страшно тебе было? Тебе было сколько тогда?
3: Мне было 17.
4: 17 лет. Да. И отдыхающим там было, я думаю, что уже некоторым за 20, так?
3: Некоторым даже за 30.
4: Даже за 30. Вот как ты чувствовала себя в этой среде? Не страшно ли тебе было? Была ли ты уверена?
3: У меня было два помощника. Точнее, они были не то чтобы помощники. Мы вместе с ними проводили все игры. Ну, два молодых человека, и я была третьей. Именно мы прекрасно справлялись. У нас была сплоченная команда. Я не чувствовала, может быть, потому что я всегда общалась с теми людьми, которые старше меня, я не чувствовала разницу определенной в возрасте. То есть они не воспринимали меня как то, что мне 17 лет, что я намного младше их. Вот. И поэтому барьеры, может быть, в возрасте, да, вот эти временные, они как-то складывались и не играли вообще абсолютно никакой роли.
4: Надя, а ты чувствовала, что тем самым ты служишь Богу?
3: Да.
4: То есть ты постоянно ездишь на эти лагеря? И вот почему ты едешь? Что тебя вот именно там привлекает? Вот именно вот эти интересные игры, спорт или что-то еще?
3: Просто я сама, будучи еще ребенком, ездила с мамой в христианские лагеря. Где-то с 96-го года мы каждый год практически ездили в лагеря, и там я узнавала намного больше о Боге, чем, например, за весь год, который я посещала церковь. Не то чтобы больше, я узнавала больше опытов с Богом. И это мне помогло самой принять решение. В 2002 году я на одном из вот этих лагерей я приняла самоокрещение и уже осознанно ходила в церковь. Это был мой выбор, это не был выбор моих родителей, это был мой личный выбор.
4: Надь, а что для тебя было крещение? Вот что это такое?
3: Крещение для меня было определенный этап, наверное, в жизни. Я видела многих людей, которые крестятся, и видела, как их жизнь меняется. В своей жизни я ощутила это так же. Для меня это был как определенный этап, который мне поможет приблизиться к Богу.
4: Надя, а вот что значит приблизиться к Богу? Вот расскажи немножко вот о своих отношениях с Богом. Вот как ты с Ним общаешься?
3: Я общаюсь с Ним через Его Слово.
4: Читаешь Библию, да?
3: Да, через Библию. Я стараюсь практически каждый день начинать день с чтения
4: Библии. Надя, вот скажи, а тебе хочется читать Библию каждый день?
3: Да, мне хочется читать каждый день Библию, потому что я набираюсь оттуда определенные опыта, определенные даже, можно сказать, силы. Потому что, читая Слово Божье, я нахожу многие ответы в своей жизни, ответы на вопросы в своей жизни, в определенной жизненной ситуации. Раскрывает Бог, как мне можно поступить. Что в моей жизни Бог не без участия, что через слово, свое слово Он открывает мне пути. Как мне можно поступить?
4: У тебя есть любимые тексты какие-то, которые, может быть, ты читаешь там в трудные минуты, в трудной ситуации?
3: У меня есть много любимых текстов, и один текст мне очень помог в своей жизни. Ибо так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Потому что было много ситуаций в школе, в университете, связанных именно с межличностными отношениями. И благодаря этому тексту я, наверное, поняла, что не нужно жить с выгодой для себя. Потому что если ты постоянно требуешь от людей какого-то определенного внимания или вообще пытаешься им навязать какую-то точку зрения, в свою очередь они также будут влиять на тебя. И мне вот эта основная мысль в этом тексте, что несмотря на то, что мы пытаемся оказать влияние на людей, люди также на нас пытаются произвести какое-то впечатление, давление, может быть. И это в какой-то мере помогло мне понять вообще, что думают люди. Сначала узнать их мнение, найти какой-то общий язык с ними. И что впоследствии мне сейчас помогает в общении. Не только со своими сверстниками, но и с теми людьми, которые старше меня, с преподавателями.
4: То есть можно сказать, что Библия для тебя учебник жизни.
3: Да.
4: Надеж, мы благодарим тебя за то, что ты была сегодня у нас на программе. Спасибо тебе за то, что поделилась своим интересным опытом. Я думаю, что для многих молодых людей было тоже интересно услышать твои удивительные опыты с Богом. Дорогие друзья, приходя к Богу, мы ничего не теряем, а наоборот, очень многое приобретаем. Всего доброго, спасибо за то, что вы были с нами. До новой встречи!
5: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
6: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: При жизни отца Александра я перевела все четыре Евангелия.
4: Главное достоинство этого перевода – то, что это действительно современный литературный язык.
5: Я был и остаюсь очень высокого мнения о качестве этого перевода.
1: В этой программе предпосылки создания современного русского перевода, возрождение российского библейского общества, особенности и значение современного русского перевода Библии российского библейского общества.
5: Современный перевод Священного Писания на русский язык. Многие думают, что этот проект возник в 90-х годах 20 века, что это инициатива Российского библейского общества или, может быть, некоторых членов Российского библейского общества. Но на самом деле о нем говорилось еще 100 лет назад.
6: В 1917 году встал вопрос о пересмотре этого издания, о пересмотре перевода, потому что все говорят, он устаревший, синтаксис тяжелый. Слова надо некоторые заменить. И Иван Евсеевич Евсеев подготовил доклад «Собор и Библия». И, в общем-то, цель этого доклада была побудить к пересмотру синодальной Библии.
1: Пред высшей церковной властью стоит непочатая еще задача привести в соответствие с требованиями времени русский синодальный перевод Библии. Этот перевод завершен, правда, недавно, всего в 1875 году, но на нем вполне отразились все особенности нелюбимого детища, опасенка духовного ведомства, и он неотложно требует пересмотра, или еще лучше, полной замены. Язык этого перевода тяжелый, устарелый, искусственно сближенный со славянским, отстал от общелитературного языка на целый век. Это совершенно недопустимый в литературе язык до пушкинского времени, не скрашенный при том ни полетом вдохновения, ни художественностью текста.
6: Но в 1917 году, как известно, случилось что-то другое, что отодвинуло вопрос пересмотра Библии на более поздний срок.
7: До сих пор синодальный перевод никакой серьезной ревизии не претерпел. Его, естественно, стали издавать при советской власти в новой орфографии. В 50-е годы даже сделали маленькую такую грамматическую ревизию. Там, например, «сделавши» заменили на «сделав». Ну, избавились от самых архаичных форм, но не более того. А так эта ревизия остается до сих пор делом будущего. Другое дело, что стали возникать новые переводы на русский язык. И вот, в частности, это переводы из самых последних. Перевод Российского библейского общества, который вышел в 2011 году, в 2015 вышла вторая его редакция.
1: 17 января 1990 года в Москве состоялось учредительное собрание, принявшее решение о возобновлении деятельности Российского библейского общества. Первым президентом общества избран Сергей Сергеевич Аверинцев.
5: И когда библейское общество возродилось и возобновило свою работу в начале 90-х годов, многие его члены уже имели вот это убеждение, что кроме синодального перевода необходима подготовка нового литературного русского перевода. В частности, в этом был убежден протоиерей Александр Мень. Он был одним из учредителей библейского общества, но был убит в 90-м году.
3: Я попала в приход к отцу Александру Меню. И когда я там пробыла пару лет, отец Александр знал, что я закончила классическое отделение Московского университета, это латинский и древнегреческий язык. Он собрал группку небольшую и сказал: ребята, надо переводить. Мы решили начать с Нового Завета. И вот так постепенно мы стали что-то делать. Потом группа, как полагается, распалась, потому что у нас не умеют люди вместе работать. И получилось так, что я стала переводить. При жизни отца Александра я перевела все четыре Евангелия с очень большой его помощью.
5: К началу 90-х годов уже были переведены четыре Евангелия и часть послания апостола Павла. Эти переводы были опубликованы издательством «Наука». И сам Александр Мень поспособствовал этому, используя свои связи среди интеллигенции. Этот труд, который впоследствии был закончен уже Российским библейским обществом и приобрел название «Радостная весть». Евангелие – это и есть «Радостная весть». Когда уже библейское общество начало работать, то мы пригласили для продолжения этой работы Валентину Николаевну в качестве сотрудника библейского общества, и она продолжала уже эту работу непосредственно в библейском обществе. Мы ее послали на стажировку в Абердинский университет, и там она повысила свою квалификацию.
3: Когда я вернулась назад, я уже стала продолжать. И это переводы, и потом безумное количество редактирования.
5: Была создана комиссия, которая рассматривала ее перевод и предлагала какие-то изменения, которые бы способствовало улучшению этого текста. Кроме того, в этой работе принимал участие научный консультант из Великобритании, доктор Дэвид Кларк. И хотя переводчиком была лично Валентина Николаевна Кузнецова, это не был коллективный труд, но тем не менее эта работа рассматривалась комиссией, которая работала несколько лет. Я сам лично был одним из членов этой комиссии. Это не был какой-то радикальный пересмотр перевода. Это были предложения, касающиеся возможностей улучшения перевода. Одно из требований к переводу было то, чтобы он легко читался не только глазами, но и вслух. Был также стилистический редактор. Стилистический редактор находил какой-то вариант, который всех устраивает. И такое случалось.
8: Перевод Библии на современный русский язык осуществлялся с середины 1980-х годов по 2010 год в качестве двух параллельных проектов – перевод Ветхого Завета и перевод Нового Завета. И впервые вышел в полном издании 1 июня 2011 года в издательстве Российского библейского общества. Современный перевод основывается на лучших изданиях оригинальных текстов Ветхого и Нового Заветов и использует последние достижения библейских научных исследований. Его отличает точная передача смысла Священного Писания в сочетании с ясностью и доступностью изложения.
7: Новый Завет делал Валентина Николаевна Кузнецова, единственный переводчик. Он потом был отредактирован, конечно, ее перевод, но несет все-таки отпечаток ее индивидуального стиля. И не для всех он приемлем. Кто-то считает, что там много просторечной лексики, вроде там брюхо, проститутка. А кто-то считает, что, скажем так, она упрощает и несколько, может быть, свой голос возвышает. Это к вопросу о критике, но вместе с тем это достаточно качественный перевод, он вполне понятен. А ветхозаветная часть делалась группой людей под руководством Селезнева Михаила Георгиевича. Я перевозил там книгу Иова, ну и участвовал в переводе книги «Притчи» про Липоменон, они же хроники.
5: Когда это то или иное слово употребляется в переводе, это не для того, чтобы к кому-то бросить вызов или там, создать какую-то сенсацию, или задеть кого-то. Это просто потому, что так написано. Вот написано так. И как мы можем, так сказать, искажать то, что написано в Библии? То есть приглаживать его, замусоливать. Только в угоду каким-то людским мнениям. А почему, так сказать, мы должны уважать людские мнения или какие-то представления больше того, что написано?
9: Перевод РБО нацелен на две вещи. На литературную норму современную и на понимание. И я бы добавил еще третью очень важную вещь. Перевод РБО старается снять ту стену, которая между читателем существует и переводом, связанную с устоявшимся восприятием, потому что действительно вот эта пелена некоторых устоявшихся представлений, она очень сильная. И она зачастую текст не просто делает его мутным, да, но она просто зачастую искажает вот реальное положение вещей.
3: Царство Божие, вот я привожу синодальный, усилием берется. Это очень часто употребляется.
10: Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна.
3: В контексте Иоанна Крестителя, значит, смысл, конечно, тот, что с царством ведется борьба. Царство против царства ведется вот атака. И вот то, что Иоанн Креститель, предвестник царства, заключен в тюрьму, Иисус, конечно, имеет в виду и свою будущую судьбу, это атака на царство Бога со стороны грешных людей. Я уже не говорю о том, что такой перевод богословски неверный, потому что царство Бога нельзя добиться никакими усилиями. Это абсолютно Павел бы перевернулся, но другие авторы бы тоже перевернулись, потому что вся Библия говорит, все, что делает Бог, Он делает человечеству, это Его благодеяние. Человек никогда не может заслужить этих благодеяний. Даже в Ветхом Завете, когда Бог избирает народ Израиля, это вовсе не потому, что этот народ самый лучший, а Он избрал по Своей любви, по Своему милосердию. Он захотел избрать этот народ, и Он его избрал. Из отдельной фразы можно делать все, что угодно. Вот. А во-вторых, она богословски неверна, потому что она внушает то, что можно добиться царства Бога собственными усилиями.
10: Говорю вам, не было никого во всем роде человеческом, кто был бы выше Иоанна. Но даже тот, кто всех меньше в Царстве Небес, больше, чем он. Со дней Иоанна Крестителя и поныне против Царства Небес ведется борьба, и его разоряют насильники. Все пророки и закон до Иоанна говорили о Царстве Небес.
3: Павловское любимое выражение – это вот слово «харис», которое переводится в русском, в общем-то, хорошим словом «благодать». Но харис – это как раз любовь и доброта Бога безусловная, то есть без каких-либо предварительных условий. Это просто дар Божий, а у нас есть выражение «стяжать благодать». Значит, можно какими-то усилиями, постом, молитвами, там, я не знаю, стоянием на камне или на столпе, можно стяжать благодать. Изначально слово «хорошее», оно как бы благой дар, да? Оно просто переворачивает все, и оно уже подрывает основы библейского вероучения. Это не так просто, потому что если мы там переведем какое-то слово так и не так, заменим его, от этого, ну, по большому счету, смысл Писания не изменится. Это мелочи. Но есть вещи, которые полностью подрывают все.
5: Меня этот перевод устраивал с самого начала. Я был и остаюсь очень высокого мнения о качестве этого перевода. Самая главная черта этого перевода – это то, что оно передает не только смысл Писания, оно передает намного более точно, чем синодальный перевод. Можно читать как связанный текст, как литературное произведение, и он поддерживает интерес, а что же дальше? То есть это не тот перевод, который бы использовался только в качестве богословского или вероучительного справочника, но он создает определенный настрой. И вот это главная черта, то, что этот перевод интересно читать, он увлекает.
11: Пришел туда один из старейшин синагоги по имени Иаир, и, увидев Иисуса, пал к ногам его и стал умолять: «Доченька моя при смерти, приди же, возложи руки на нее, чтобы выздоровела она и осталась в живых». Иисус отправился с ним. Пришли люди из дома старейшины синагоги и сказали Иаиру: «Дочь твоя умерла. Зачем утруждать учителя?» Но Иисус, услышав эти слова, сказал старейшинам: «Не бойся, только верь». И не позволил никому, кроме Петра, Иакова, Иоанна, брата Иакова, идти вместе с ним. Когда подошли они к дому старейшины, Иисус увидел, что там смятение, плачут там и громко причитают. «К чему этот шум? Что вы плачете?» – сказал он им, входя. «Ребенок не умер, только спит». Над ним стали смеяться. Тогда он, отослав всех, взял отца и мать ребенка и своих учеников и вошел в комнату, где лежала девочка. Взяв ее за руку, он сказал: «Талитакум», что в переводе значит «девочка, говорю тебе, встань». Она тотчас встала и пошла. Было ей лет 12. Изумление великое сразу же охватило всех. Но Иисус строго наказал: «Пусть никто не знает об этом», а девочку велел покормить.
9: Когда начинал только чтение Библии, было очень тяжело продираться. И были же когда моменты, когда просто текст рассыпался, например. Вот я помню, очень хорошо помню свои первые ощущения от синодального текста. Я читаю, ну, вроде бы как бы по-русски, но все же как-то рассыпано. Элементарная вещь там: перескажите этот главу, этот фрагмент. И я понимаю, что я не могу этого сделать. Такое ощущение у меня было. Причем на самых таких простых текстах, вот на книге «Царств», я помню, что вот я поймал себя на мысли о том, что я... Вот сейчас попроси меня пересказать этот текст, я не смогу этого сделать. Но вот я считаю, что в значительной степени миссия нашего перевода вот все-таки эту картину сложить, чтобы это был именно все-таки текст. Он не идеальным, простым, конечно, не станет. И, конечно, он не станет обычной беллетристикой. Но все-таки он поможет, мне кажется, я надеюсь, я очень хочу верить в это, в то, что он помогает воспринимать текст, библейский текст, как именно как текст, а не как набор каких-то шифрованных посланий, которые в общую картину или складываются с очень большим трудом.
4: Мы привыкли, что у нас есть один перевод синодальный, который на все руки мастер, который по любому поводу мы используем. Но вот новые переводы, они, в принципе, наверное, и не призваны выполнять такую функцию. Перевод РБО хорошо читать тем, кто никогда не знаком с Библией был, например. Я давал людям, которые никак не связаны с христианской традицией, ну, просто неверующие, например, они хотели познакомиться с Библией, даешь синодальный, они говорят: «Нет, я ничего не понимаю». Даешь перевод Кузнецовой, вот, «Радостная весть», они говорят: «Ну вот это вот понятно». И ее перевод, он в общем-то выполняет такую, ну, если хотите, миссионерскую, что ли, роль, когда человек, не знакомый с Библией, может ее как-то освоить. В этом, наверное, достоинство этого перевода.
3: Я сказала себе, если даже двум, трем, четырем человекам вот мой перевод поможет что-то, я буду считать, что моя жизнь не прошла бесцельно. Но я уже насчитала больше людей, которые подходили, говорили.
12: Во тьму веков та ночь уж отступила, когда, устав от злобы и тревог, земля в объятиях неба опочила, и в тишине родился с нами Бог. И многое уж невозможно ныне. Цари на небо больше не глядят, и пастыри не слушают в пустыне, как ангелы про Бога говорят. Но вечное, что в эту ночь открылось, несокрушимо временем оно, и слово вновь в душе твоей родилось, рожденное под яслями.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: Такой у меня темперамент. Что с этим поделаешь? Принято считать, что темперамент – это своего рода приговор. Его не изменишь, и он портит нам жизнь. Так ли это? Сегодня мы говорим об этом с консультантом по семейным взаимоотношениям Людмилой Федоровной Верлан. Людмила Федоровна, здравствуйте, рада вас приветствовать.
4: Здравствуйте, Иринка, тоже очень рада вас видеть.
3: Людмила Федоровна, итак, наш темперамент – наш враг или друг, наш враг или помощник. Сегодня мы говорим об этом, и вначале следует определиться с тем, что же такое темперамент.
4: Темперамент – это особенное свойство каждого человека. Если говорить научным языком, это скорость прохождения нейронов. Действительно, с темпераментом человек рождается. И темперамент остается на всю жизнь. Но нужно знать о том, что в чистом виде ни один вид темперамента у человека не встречается. И, как правило, даже бывают такие люди, у которых от каждого вида темперамента, их четыре, есть понемножечку, по чуть-чуть, какие-то свойства одного темперамента, свойства другого темперамента. Естественно, если мы знаем, что у человека такой темперамент, нам проще с ним общаться. Мы понимаем, что вот у него такая реакция, и мы уже знаем, как строить наши взаимоотношения с ним. Если же мы не учитываем темперамент человека, у нас могут быть многие проблемы.
3: А какие существуют темпераменты? В принципе, мы уже многое знаем, да, в последнее время знания по психологии все больше и больше распространяются, но все-таки нужно повторить и определить основные черты каждого типа.
4: Ну да, действительно, классически уже так сложилось. Основных четыре темперамента – это холерик, сангвиник, меланхолик и флегматик. Холерик характеризуется очень таким взрывным эмоциональным состоянием. Он очень быстрый, быстро у него реакция, он быстро раздражается, быстро возмущается, быстро гаснет. Достаточно у него много такой эмоциональности, и он очень энергичный человек. Сангвиник, он, можно сказать, более спокойный, менее такой взрывоопасный, как холерик. Но вместе с тем у него такая вот не очень такая хорошая черта. У него очень часто присутствует творческий беспорядок. Сангвиники тоже люди творческие, и им нравится творить. Но вместе с тем вот у них такая есть особенность. У сангвиников очень часто бывает не любовь к порядку. Хотя это считается более положительный темперамент, чем остальные.
3: Флегматик, более доброжелательный,
4: наверное, да? Более доброжелательный, более открытый, более дружелюбный. Сангвиники очень дружелюбные люди, они быстро находят контакт, они коммуникативные. Флегматики более закрытые, это тоже творческие люди, как правило. Они очень скрупулезные. Но меланхолики еще более скрупулезные. Но у меланхоликов проблема в том, что они очень часто подвержены депрессивному состоянию, они быстро разочаровываются, им обязательно нужна поддержка. Но это очень вкратце такие основные какие-то параметры
3: темперамента. Насколько я понимаю, ведь у каждого типа темперамента есть как свои минусы, так и свои плюсы. То есть некий баланс есть, да?
4: Совершенно верно, конечно. У каждого темперамента есть и свои какие-то вот особенности положительные и особенности отрицательные. Но нужно знать о том, что одна и та же монета всегда имеет две стороны. Например, мы все с вами знаем, что скупость – это плохо, а бережливость – это хорошо. Так скупость и бережливость – это одна и та же монета. Это одно и то же качество, который может быть присущий флегматикам, меланхоликам. Но если человек знает об этом, и он может с Божьей помощью поменять скупость на другое качество. Он может быть экономным, он может быть бережливым, он может быть, так думать, расчетливым. И это будет уже не отрицательное качество. То есть и это касается всех качеств. Например, холерик очень взрывоопасный. Он очень раздражительный, он быстро очень взрывается, он быстро реагирует на все, вообще буквально на все он очень быстро реагирует. Но вместе с тем холерик очень эмпатичный. То есть он очень быстро, точно так же отзывается на боль чужую. Он очень сострадательный. Это опять-таки то же самое. Это определенная скорость прохождения нейронов. То есть человек очень быстро реагирует. И в отрицательном плане, и в положительном плане. Если человек знает о том, что у него есть такое качество, у него качество только темперамента, если он будет развивать в себе именно вот такую вот сострадательность, чуткость и внимание другому человеку, то положительно оно будет превалировать над отрицательным.
1: Принято считать.
3: Вы говорите, если будет развивать, если будет учитывать то и это, значит ли это, что темперамент можно изменить? Или хотя бы сгладить какие-то слишком острые его черты? Может быть, темперамент можно воспитать?
4: Дело в том, что темперамент, как уже было сказано, и это тоже общеизвестный факт, что темперамент не изменяется.
3: Это данность.
4: Это данность. Если человек родился именно с таким соотношением в своем организме, это у него нервная система, так это устройство нервной системы, это устройство его реакции, это его восприятие. То есть он этим родился. Но, как я уже сказала, что это точно так же, как две стороны одной и той же медали. Буквально у каждого качества, любого темперамента есть положительные и отрицательные стороны. У каждой. Вот буквально у каждого качества. И с Божьей помощью можно поменять плюс на минус. То есть нельзя изменить темперамент. Он не меняется. Флегматик никогда не станет сангвиником. И сангвиник никогда не станет меланхоликом. Это просто нереально. Хотя... как я уже говорила, не бывает человека вот с чистым темпераментом. То есть не бывает чистого сангвиника, вот полностью только один сангвиник, не бывает чистого меланхолика. Обычно у людей есть какой-то превалирующий тип темперамента, у которого больше именно таких вот черт. И какие-то вот там в процентном соотношении, более в маленьком процентном соотношении, другие виды темперамента. Самое главное, что человек должен понимать, что Бог создал человека с определенным видом темперамента. Грех исказил те хорошие черты, потому что у каждого темперамента были хорошие, положительные черты. Грех внес свою коррективу, я уже говорила. Отзывчивый человек под воздействием греха становится таким взрывоопасным, становится таким вот несдержанным. Но с Божьей помощью, под влиянием Духа Святого, если человек работает над собой и не плывет просто по течению, ну я таким родился, ну и ладно. Вот я такой есть, ну и ладно. Я, в общем-то, не буду ничего с собой делать. Да, тогда действительно с возрастом отрицательные качества темперамента, они будут возрастать, и человек будет становиться все более и более таким отрицательным. Если же человек понимает, что да, я таким родился, да, у меня такие есть черты характера, которым нужно бороться, он просит об этом Бога. Бог удивительным образом меняет минус на плюс. Это просто удивительно, как Господь это делает. И постепенно, наоборот, человек становится все более подобен Христу. И в нем все больше и больше таких черт, которые были в Христе. И человек вот справляется со своими негативными качествами темперамента, меняя их на позитивные. Это не меняется сама суть, не меняется черта, а меняется только отрицательная сторона на позитивную сторону.
3: То есть от нас зависит, станет ли наш темперамент врагом нашим, или он будет нашим помощником.
4: Совершенно верно. Это очень важно знать, и мне бы еще хотелось обратить внимание на то, насколько важно, чтобы родители это знали, окружающие люди. Потому что зачастую, действительно, не зная о каких-то определенных характеристиках темперамента, родители пытаются своего ребенка резко переделать. И вот как раз и получается, что тогда темперамент становится врагом. Например, мама, она флегматик или меланхолик. Допустим, меланхолик, это вообще очень скрупулезно, она все любит, чтобы было все на своем месте, чтобы все буквально было сделано очень четко, очень аккуратно. Это характеристика меланхолика. А ребенок сангвиник. Ну, таким он родился. И он еще не понимает, что ему нужно делать и как. Для него творческий беспорядок – это нормально. Он себя очень комфортно чувствует, когда игрушки разбросаны по всему полу. И очень чувствует себя хорошо школьник, когда у него на письменном столе и тетрадки, и книжки, и все канцелярские какие-то приборы, и яблоко, и кусок бутерброда. Все это вперемешку, все вот оно так вот разбросано. И в шкафу у него то же самое все делается. Все такое вот. Вот человек вот таким типом темперамента, он чувствует себя просто комфортно в этом. А мама что делает? Мама, естественно, что она ругает ребенка. Она постоянно возмущается, ее это раздражает. Она требует от ребенка, чтобы ребенок был порядочность.
3: Чтобы порядок был. Да. Но это правильно. Да, это разве не правильно?
4: Это правильно.
3: Надо приучать к порядку.
4: Да, приучать так. Нужно порядку, но не ломать ребенка.
3: Угу. Но
4: если,
3: как?
4: Если, да, вот очень важно, чтобы мы понимали, как это нужно делать. Во-первых, все, что мы хотим делать с ребенком, нужно делать с любовью. То есть срабатывает только то, что преподносится с любовью. Если мама говорит, я тебя очень люблю таким, какой ты есть. Я понимаю, что тебе комфортно и удобно вот в этой вот такой среде. Да? Тебе нравится этот творческий беспорядок. Ты легче находишь какую-то нужную тебе вещь, когда вот действительно так и сангвиники говорят. Мне намного проще найти вещь вот в этой
3: когда
4: куче.
3: Все перед глазами.
4: Да, да, да, все перед глазами. Чем я буду где-то искать там полочки. Я понимаю, что тебе так удобно. Понимаешь, что, в общем-то, лучше, когда у человека все на своем месте. И показать преимущество этого. Например, ребенок утром собирается в школу. Естественно, что ему нужно минут 10-15, пока он найдет завалявшийся ботинок или где-то там еще что-то такое. И поэтому для ребенка это очень важно, чтобы он понимал, что все-таки, когда у него с вечера лежит его вещь на своем месте, намного проще найти. Mm-hmm. Он меньше теряет времени. То есть нужно всегда показывать преимущество, для чего ребенку нужно менять вот этот свой минус на плюс. Поэтому это очень для нас важный вопрос, что для нас является темпераментом. Действительно, врагом или помощником? Потому что от различия наших темпераментов портятся наши отношения. Если мы не понимаем друг друга, если мы не обращаем внимания на то, что мы разные, и если мы не просим у Бога помощи, чтобы он нам помог это изменить, то у нас могут быть очень многие большие проблемы. Но это все разрешимо. Господь очень нас любит. И если мы его просим, чтобы он помог нам поменять плюс на минус, у нас это получается. Если родители будут просить у Бога мудрости, как не ломать им своих детей, а воспитывать и действительно с их помощью менять отрицательное качество темперамента на положительное, все получится.
1: Принято считать.
3: Людмила Федоровна, мы говорили о том, как учитывать особенности темперамента ребенка, когда родители воспитывают его. А как учитывать особенности своего собственного темперамента взрослому человеку? Как научиться работать, управлять своим темпераментом?
4: Действительно, это достаточно важный вопрос. Можно сказать, очень важный вопрос, потому что мы все разные. И темпераменты у нас разные. И зачастую в семье встречаются совершенно несовместимые виды темперамента. И ведущие, можно сказать, темпераменты, они могут даже раздражать кого-то из членов семьи.
3: А, например, какие темпераменты являются несовместимыми друг с другом?
4: Ну, не то, что несовместимыми, но очень сложно.
3: Да.
4: Например, жить холерику и меланхолику. Или сангвинику, или флегматику. Когда это ведущие виды темперамента, это очень сложно. Почему? Потому что один очень быстрый, очень такой шумный, и у него все быстро получается, у него все горит в руках, а другой очень методичный и очень скрупулезный. И если не воспринимать друг друга и не использовать вот именно различия в темпераментах для того, чтобы обогатить свою жизнь, тогда получается конфликт, это получается действительно очень сложно. Это может даже произойти разрыв из-за этого. Важно, чтобы мы могли использовать это наше разнообразие. И самое главное, первое, что нужно делать, это принимать другого человека таким, какой он есть. То есть это самое главное условие. Не начинать тут же сходу переделывать и подделывать его под себя. То есть если человек медленный, если он такой медленный, если он действительно делает все скрупулезно, а тебе хочется быстро делать, используй это, поручая человеку делать какие-то вещи, где у тебя не хватает терпения сидеть и там что-то скрупулезно это делать. Ну, к примеру, женщина, ее раздражает, что муж что-то очень медленно делает. Но попроси, чтобы он медленно перебрал гречку, ну, к примеру.
3: Угу.
4: Там, то, что тебя раздражает, или там еще что-то такое, то, что тебе не хватает терпения скрупулезно сделать, поручи это другому человеку, члену семьи. Сама делай то, что требует действительно очень быстрой реакции. И не надо поручать то, что человек не может делать быстро, требовать от него этого. Потому что это просто нереально. Главное не зацикливаться на нашем вот именно различии и на том, что нас раздражает, а стараться, опять-таки, просить у Бога мудрости для того, чтобы разнообразие, оно вносило в нашу жизнь обогащение, то есть, наоборот, обогащало нашу жизнь. Потому что если мы научимся использовать преимущества каждого темперамента, это, наоборот, расцветит нашу жизнь, это обогатит нас, это поможет соединять разные вещи и делать намного лучше то, что мы хотим сделать. Потому что мы не будем зацикливаться только на каком-то одном виде. Для нас это очень важно, и если мы с Божьей помощью сможем это преодолеть, это будет способствовать очень хорошим взаимоотношениям, и в таких семьях действительно царит мир и лад, независимо от разнообразия темперамента.
3: Ну, важно, наверное, еще суметь эти плюсы, эти преимущества найти, потому что мы, как правило, быстро очень замечаем минусы.
4: Негатив.
3: Негатив быстро замечаем, а на плюсы вообще не обращаем внимания.
4: Так для этого
3: надо учиться этому, да?
4: Ведь? Этому действительно нужно учиться, не только учиться, а вообще поставить перед собой такую цель. И, как я уже говорила, принять человека таким, как он есть, и в первую очередь найти его достоинства. И опираться на достоинства человека. А потом уже бороться с недостатками. Когда мы опираемся на достоинства человека, и даже если мы взрослому человеку, точно даже как ребенку, говорим, что я тебя люблю, я тебя принимаю таким, какой ты есть, у тебя вот это качество замечательно, вот это, я за это тебя очень ценю, уважаю и принимаю, но вот это мне, знаешь, вот тяжело с этим справляться. Давай как-то мы вместе подумаем, как можно с этим справиться. Тогда даже взрослый человек, которому труднее меняться, чем ребенку, он тоже согласится и постарается что-то сделать. Если мы любим друг друга, то мы будем стараться делать так, чтобы друг другу было комфортно. И будем избегать каких-то таких вот моментов, которые нас сталкивают и причиняют нам боль.
3: Людмила Федоровна, но вы говорили о том, что темперамент – это данность, и здесь уже ничего не поделаешь. И просто иногда от нас не зависит наша реакция на какие-то критические обстоятельства. То есть холерик хочет того, он или не хочет. Он в критической ситуации будет гневаться, может быть, даже что-то грубое скажет. Вот как в таких ситуациях форс-мажорных себя уметь контролировать?
4: Действительно, очень важный вопрос. Да, каждый человек, если он знает свои недостатки и знает особенности своего темперамента, это важно, чтобы каждый человек себя исследовал. Где написано очень удивительный текст из Библии: «Исследуйте сами себя, испытывайте себя». Важно, чтобы мы не просто тоже говорили, опускали руки, говорили, ну вот я таким родился, и все, я вот таким и умру. Необходимо, чтобы с Божьей помощью каждый работал над собой. И зная свои слабые стороны, просил у Бога мудрости, как можно себя обуздать. И действительно, холерик, он должен знать, что он может гневаться, и просить, чтобы Господь дал ему мудрость вовремя останавливаться, вовремя замолкать, потому что это реально, это возможно. И опять-таки, чтобы Господь помог его вот, быструю эту реакцию направить на сочувствие и на взаимопомощь. То же самое у сангвиника, его недостаток, это самое, что можно сказать, недостаток, то, что он беспорядочный, помочь, чтобы он был более скрупулезным, более внимательным ко всему. И точно так же вот любой вид темперамента, чтобы человек должен работать, всю жизнь должен работать над собой, и тогда его темперамент будет для него другом, и он никогда его не подведет. И люди, общаясь с таким человеком, он не будет чувствовать себя комфортно и хорошо. Это возможно, это реально.
3: Спасибо за ваши советы, спасибо за участие в нашей программе, Людмила Федоровна. Это была программа «Принято считать». Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго, до свидания.
0: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия была изначально написана для того, чтобы ее понимали.
4: И главное, чтобы Библию читали.
5: Как только эта Библия вышла в свет, я тут же перешел на этот перевод.
1: В этой программе создание Института перевода Библии в поселке Заокский. Издание института. Задачи и принципы заокского перевода. Значение переводов Библии.
3: Когда мы говорим о Библии, сделанной в Заокском, под редакцией Михаила Петровича и Михаила Михайловича Кулаковых, этот перевод как раз изначально поставил свою задачу не отходить далеко от синодальной традиции. То есть традиция синодального перевода. То есть это труд подготовлен в основном благодаря Михаилу Петровичу Кулакову, который был основателем Института перевода Библии в Заокском. И теперь институт носит его имя. Михаил Петрович родился в 27-м году в Ленинграде, а умер уже в 2010 году. Поскольку Библия была опубликована в 2015 году, последние 5 лет над ним трудился его сын Михаил Михайлович Кулаков.
4: То, что касается перевода Кулакова, я знал лично Михаила Петровича еще с 90-х годов. Он был одним из учредителей Российского библейского общества, мы с ним беседовали. Вот. И когда мы говорили о том переводе, который он предпринял, то я помню его слова, что он хочет сделать умеренно буквальный перевод. Синодальный перевод можно назвать достаточно буквальным. Перевод Российского библейского общества – это смысловой, литературный перевод. Перевод Кулакова, на мой взгляд, и я, Михаил Петрович, это лично высказывал, он пытается пройти между двумя огнями. То есть, с одной стороны, этот перевод стремится к тому, чтобы быть достаточно понятным, с другой стороны, он все-таки учитывает и старается не отходить слишком далеко от синодального перевода.
3: Он еще в 70-х годах пришел в Московскую патриархию. Его встретили, любезно приняли, выслушали идею создания нового перевода, но не поддержали. Говорят, что Библия на газетном языке нам не нужна. Темнота синодального перевода – это достоинство, а не недостаток. Что люди не понимают, пусть спрашивают у священника. Непонятная Библия – это Библия, которая может ввести в заблуждение. То есть, если вы не понимаете Библию, сам язык может вас отпугнуть от чтения. Библия была изначально написана для того, чтобы ее понимали. Там есть интересное место у одного из пророков. «Напиши крупными буквами, чтобы даже читающий мог прочесть». Да? То есть, вещь должна быть ясной, четкой. Да? Это главная идея, которая в самой Библии заложена. Иисус, разговаривая с фарисеями, он упоминает о том, что фарисеи исследуют Писание. Люди, которые хотят исполнять волю Божью, читают, исследуют Писание. Он говорит, исследуйте Писание. Да? Или это место еще можно перевести как «вы исследуете Писание». В детстве Михаил Петрович заучивал Библию наизусть. Не было телевизоров, не было радио. Да? Радио было не везде. И чем занимать детей? Мама видит свой долг в том, чтобы дети могли знать Писание наизусть. И вот он заучивает Писание наизусть с детства. Она занимается с ними образованием, рассказывает им что-то. Дети, когда заучивают Библию, им некоторые слова трудно даже выговорить. Вот, уж не говоря уже о том, что это трудно и понять. То есть мама как может растолкует, конечно, но не все понятно. Михаил Петрович говорит, что надо сделать так, чтобы Библию было читать не просто понятно, но и интересно. Он постоянно занимался самообразованием. Вот где бы он ни был, куда бы он ни шел, у него всегда постоянно в руках была книга на английском, немецком, русском. Он никогда не сидел без дела. Я видел у него такие издания, которые он никому не давал читать, потому что он говорит, что это что-то очень актуальное, которое для наших людей еще наши люди к этому не готовы. Мне всегда поражало, что он был способен не только узнавать что-то новое, но и под влиянием новых знаний меняться. Он был не все люди в таком возрасте, а переводить он начал в 65 лет Библию. Он оставляет свои административные обязанности в церкви и уходит на пенсию. Но не для отдыха, а для того, чтобы создать институт перевода Библии. И уже через полгода после того, как он создал институт, он готовит послание к римлянам. Через полгода эта книга выходит в издательском отделе Заводской духовной академии. И он пишет о том, что перевод Библии мы будем издавать частями. Ну, собственно, так оно и получилось. Мы сначала издали Новый Завет, потом издали Пятикнижие, книгу Даниила и Псалтырь издавали. То есть как бы издавали частями. И пока в 2015 году мы уже издали труд, и уже люди знали, что это за книга. То есть Новый Завет они уже познакомились с Новым Заветом, с книгой Псалтырь. И поэтому для них выход полной Библии не был полной неожиданностью. Одно из желаний Михаила Петровича было сделать Библию для русского народа.
6: Переводы, которые делают люди, это своего рода опции, которые, на мой взгляд, обогащают. Обогащают человечество в целом пониманием Бога, божественной силы, связи человека с Богом. Я думаю, что только приветствовать можно.
3: Делая ставку на молодых людей, Михаил Петрович привлек к этой работе сначала студентов Заводской духовной академии. Сами студенты изучают древние языки, и у них есть задание по переводу библейских текстов. И вот он дает им задание, они переводят, а затем сам проверяет то, что у них получается, выверяет, и по большому счету Новый Завет он перевел сам. Но ему не хватало сил и на исследование, и на то, что мы называем шлифовкой текста. То есть текст должен быть не просто переведен, он еще и должен быть, как мы говорим, он должен быть приятно слушаться. Да? У него должно быть стилистическое благообразие и даже некоторое единообразие. А текст у него был достаточно разный в разных местах, он был такой прыгающий. Да? И ему нужен был специалист в области русского языка. Он обращался к разным людям, и вот в 1995 году его познакомили с Валерием Тиничем Сергеевым. Это литературовед, который работал с профессором Гуляевым на кафедре литературы. Сначала на кафедре в Казанском университете литературы, а потом в Тверском университете. В течение 2 лет они друг к другу притирались. Это был такой тандем директора со стилистом, потому что стилист высказывал свои предложения, иногда достаточно смелые. Но Михаил Петрович пока не проверит это место. Это смелое предположение запишет, потом начинает проверять по разным комментариям. И иногда видит, что стилисты заносят.
7: У каждого из нас были свои собственные задачи. Я, например, получал текст от Михаила Петровича Кулакова или Михаила Михайловича, который затем стал директором Института перевода Библии, сыграл выдающуюся роль, потому что он нас обеспечивал новейшими текстами, комментариями, монографиями в области библейских переводов. Он ежемесячно поставлял нам ту или иную монографию, или тот или иной словарь, или тот или иной комментарий. Это было чрезвычайно ценно, чрезвычайно важно. Михаил Михайлович, который получил образование в Оксфорде, он тоже оказался исключительно готовым к этой сложной, чрезвычайно ответственной работе. Я получал текст, скажем так, фрагмент текста от Михаила Михайловича. У меня перед собой был не только подстрочник, у меня был целый ряд, ну, по меньшей мере, 2 разных перевода на английском языке. У меня был еще мой родной румынский язык, один из новых переводов на румынский язык, очень хороший. И, разумеется, и рукопись текста, который был приготовлен в нашем институте. Я занимался стилистической правкой. Я должен был придать этому тексту стилистическое благообразие, чтобы он звучал на современном, хорошем русском языке. Затем текст поступал к Ивану Викторовичу.
3: Лично я уже участвовал в том, чтобы проверить, насколько в их трудах они ушли от первоначального текста. То есть мне было важно, чтобы при этом, как бы не смело были предположения стилистов и директора, нам нужно было все равно, чтобы кто-то еще противовесом выступал против всяких смелых нововведений. То есть я был таким тормозом или консерватором, который пытался текст выровнять.
8: Если взять, например, перевод Института перевода Библии в Заокском, Мне кажется, у них как раз цель была, с одной стороны, чтобы перевод как-то был близок к синодальному, и в то же время показать, ну, красоту языка, то есть богатство, то есть чтобы звучал такой своеобразный слог, язык, то есть вот именно красоту передать этого.
3: Вот как Михаил Петрович Кулаков сформулировал первоначально, вот в конце 93-го года, задачу по переводу Библии.
1: Вольная передача, каким бы красивым и понятным она ни делала этот текст, никогда не заменит для серьезного исследователя Библии такого перевода, который вызывал бы к себе доверие, будучи выполнен по принципу «буквально, насколько возможно», «свободно, насколько необходимо». Думается, наибольшего успеха можно достичь не противопоставлением этих тенденций, а их совмещением.
3: И еще одно заявление, сделанное в 2009 году, 16 лет спустя. В нашем издании «Пятикнижие Моисеева» мы на своей обложке написали.
1: Над этим переводом сотрудники Заокского института трудились многие годы, положив для себя изначально в качестве непреложного следующее. Перевод должен сохранить принципиальную верность Слову Божьему, как оно представлено в тексте Писания на языках оригинала. Современность языка перевода. Перевод должен состояться как свободный от каких бы то ни было конфессиональных предпочтений и традиций. Он должен соответствовать задачам не только частного, духовно-назидательного и молитвенного чтения, но также и публичного использования в богослужебной практике.
3: Причем мы не используем остросовременную приходящую лексику, которая нарушала бы традиционно высокий тон текста. Мы, более того, мы допускаем в нашем тексте архаизмы, которые придают тексту присущему древний колорит, но понятный современнику. Например, слово «сей», да, понятно без перевода. Причем архаизмы не должны быть слишком темными, чтобы не мешать органичному восприятию смысла.
1: «Молитесь же так, Отец наш Небесный, почитаемо да будет святое имя Твое, да придет Твое Царство, и на земле да будет воля Твоя, как на небе. Хлеб наш насущный даруй нам сегодня, и прости нам долги наши, как и мы простили тем, кто нам должен. Не дай нам впасть во искушение, и от злого духа нас избавь. Твое ведь царство и сила и слава вовеки. Аминь».
5: Как только эта Библия вышла в свет, я тут же перешел на этот перевод, хотя я вырос на синодальном переводе, он мне дорог, близок. Многие отрывки Священного Писания в синодальном переводе я знаю наизусть, но тем не менее я перешел на новый перевод, потому что этот перевод более точный, более корректный. Этот перевод более доступный и понятный моим современникам, очень красивый в литературном плане. Еще из достоинств этого перевода: в Новом Завете все цитаты из Ветхого Завета выделены жирным шрифтом, и это помогает увидеть взаимосвязь между Ветхим и Новым Заветом, увидеть целостность, единство и гармонию Священного Писания.
3: Когда мы говорим о переводе, то мы всегда предполагаем, что любой перевод – это, по большому счету, пересоздание текста. То есть вы вот видите текст, изначально написанный на другом, одном языке. Нам нужно создать другой текст, который будет передавать идею этого текста. Например, если мы буквально попробуем передать английское «how do you do», то вы понимаете, что получается полная бессмыслица. На этом основана переводческая шутка о том, как перевели «how do you do all right». Перевели так: «как ты это делаешь? Всегда правый». Вот. На самом деле правильный перевод будет «как дела? Спасибо, хорошо». Да? То есть, и в этом смысле, естественно, что этот перевод является интерпретацией, которая воссоздает языковую ситуацию. Что касается Библии, то нам не всегда легко уточнить, в какой языковой ситуации какие-то места сказаны. Поэтому естественно, что в некоторых случаях, в очень ограниченном числе случаев, мы попадаем в область догадок, которые пытались разрешить ученые до нас. Мы пользуемся, естественно, комментариями и справочниками, которые помогают нам уточнить контекст высказывания, которые помогают нам передать этот текст максимально объективно. Нам важно, чтобы мы при этом не фантазировали. Поэтому даже переводя текст достаточно не буквально, потому что буквальный перевод, как мы сказали, он делает текст неверным. В отдельных местах мы можем даже исказить мысли оригинала, если переведем буквально. Мы обязаны при этом придерживаться даже формы подлинника иногда. То есть мы старательно придерживаемся, если это возможно, и не искажать смысл той формы, которая даже в оригинале есть. Но при этом, естественно, язык должен звучать естественно для русского.
1: «И отвели Иисуса к первосвященнику, где собрались все первосвященники, старейшины и книжники. Некоторые лжесвидетели, выступавшие против него, утверждали: „Мы слышали, как он говорил: „Я разрушу храм этот рукотворный и построю за три дня другой нерукотворный“». Но и эти свидетельства не совпадали. И тогда первосвященник, выйдя на середину, спросил Иисуса: „Ты не отвечаешь? Ничего сказать не можешь на эти обвинения“?» Но Иисус молчал и не давал никакого ответа. Снова спросил его первосвященник: „Ты ли Мессия, Сын Благословенного?“ „Да“, — ответил Иисус. „И вы увидите Сына Человеческого, сидящего по правую руку Всемогущего, и увидите, как на землю явится Он с облаками небесными“.
9: Перевод Заокский, он более ровный, конечно. Он для тех, кто синодальный не понимает, гораздо легче читать перевод Заокский. И у него есть еще такое достоинство, которое мы не всегда, пожалуй, видим в переводе РБО, Библейского общества, Российского Библейского общества. Перевод Заокский старается сохранить традиционную терминологию, церковную терминологию, то, что не всегда удается переводу РБО. То есть, ну, даже вот ветхозаветные какие-то вещи взять, перевод Кулакова и Заокский священника всегда будет делать священником, да, а в РБО вы видите слово «жрец».
3: Вы знаете, на самом деле, вот, когда мы говорим о синодальном переводе, то мы понимаем, что наша задача, задача переводчиков Библии состоит не в том, чтобы устранить синодальный перевод, а в том, чтобы помочь читателю. Если читателю хватает синодального перевода, то пусть читает синодальный перевод. Если ему нужно что-то больше, то сейчас есть больше. Потому что, когда, например, мы разговаривали с Андреем Сергеевичем Десницким, то его спрашивают, сколько нужно переводов. Он говорит, чем больше, тем лучше. А он говорит, что есть мнение других людей, которые говорят, что и одного перевода слишком много. То есть кто-то приводит мнение о том, что руководители православной церкви высказывали свое мнение о том, что одной из ошибок церкви было то, что она разрешила перевести Библию на русский язык. Как бы все равно это явление неизбежное, но лучше бы оно произошло позже, считают они. Потому что раннее возникновение синодального перевода привело к возникновению протестантских конфессий. Именно мы можем заметить, что рост протестантских конфессий в нашей стране начинается именно с момента перевода Библии на русский язык.
9: Главное, чтобы Библию читали. Читали именно как книгу, как связанный текст, погружались, вот плыли в этом потоке смыслов. Не так важно, какой перевод при этом используется. Пускай используется... Кто очень любит славянский перевод, вульгату, перевод Кулакова, синодальный. Главное, чтобы Библию читали, чтобы ее познавали такой, какой она есть, чтобы не питались отзывами какими-то или там какими-то вторичными мнениями, не познавали Библию через проповеди или через какие-то суждения или поучения, наставления, а познавали Библию непосредственно, как она есть. Вот это самое главное.
7: Вспомнит главным образом благодаря тому переводу, который они сделали и который стал вкладом в русскую культуру. Вот для меня нет ничего более ценного и значимого, чем вот эти слова. То есть так или иначе, и Иван Викторович, и Михаил Михайлович, и Михаил Петрович, который стоит у истоков создания института, каждый из нас внес свою лепту, и, как говорят люди со стороны, заокский перевод или перевод под редакцией Михаила Петровича Кулакова и Михаила Михайловича Кулакова стал явлением русской культуры.
10: Сам Алексашка был от мира не прочь, и на мир не человечек. Он смелой рукою взял почтовую сумму, взвалил ее на плечи и стал таскать из Солигаличи в Чухолому и обратно. Служба в пешей почте пришла ему совершенно по вкусу и по натуре. Он шел один через леса, поля и болота и думал про себя свои сиротские думы, какие слагались в нем под живым впечатлением всего, что встречал, что видел и слышал. При таких условиях из него мог бы выйти поэт вроде Борнса или Кольцова, но у Алексашки Рыжова была другая складка, не поэтическая, а философская. И из него вышел только замечательный чудак, однодум. Ни даль утомительного пути, ни зной, ни стужа, ни ветры и дождь его не пугали. Почтовая сумма до такой степени была нипочем его могучей спине, что он, кроме этой суммы, всегда носил с собой еще другую, серую холщовую сумку, в которой у него лежала толстая книга, имевшая на него неодолимое влияние. Книга эта была Библия.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Веселая школа здоровья снова открывает для вас свои двери. Только я почему-то не вижу моих учеников.
5: Профессор Бодрячок, мы играем в прятки. Найдите нас.
4: Они решили меня разыграть. Так. А вот я уже кого-то вижу за деревом. Так, кто у нас там стоит? Так. Выходите-ка. Вижу вас. Так, а за кустом, кажется, мыши возятся. Ну-ка, я сейчас кошечку свою позову. Кто там? Садитесь, мои хорошие. Я для вас подарочки приготовил.
5: Подарочки – это хорошо.
4: Так, это у нас Анечки. Так, это тебе, Наденька. А это у нас Мирославу. Подарочки поднимают настроение и помогают нам быть здоровыми.
5: Ой, я так люблю подарочки.
4: Ну-ка, посмотрите, что у вас там.
5: У меня груша. Я так обожаю подарочки. Они мне прям день рождения напоминают. Мирослав, а ты любишь день рождения?
6: Да, люблю. Много друзей.
5: Они тебе дарят подарки?
6: Да.
5: Они тебе нравятся?
6: Да.
5: А тебе, Анечка, чем запомнился твой день рождения?
7: Что меня качали на стуле.
4: Тебя качали?
5: А подарочки тебе дарили? А какие?
7: Лего.
5: Лего, ты их любишь собирать? Вот какие подарочки дарили.
4: Ребята, а вы знаете, что есть тот, кто дарит подарки каждый день?
5: Я знаю. А вы, ребята?
6: Да, Бог.
4: Правильно. Смотри-ка, они знают об этом. Да, и он не просто дарит подарки, а он любит это делать больше всего на свете. Ребята, а вы знаете, что уже подарил вам Бог?
7: Жизнь.
4: Правильно.
7: Любовь,
4: слушай.
5: Да, молодцы.
4: Ну, а что еще? Землю. Так,
7: солнце.
4: Совершенно верно,
7: галактику.
4: Солнышко. Да, и это тоже. Да, молодцы, все правильно. Звезды, галактики, землю, луну, деревья, бабочек, цветы, маму и папу. Все это создал для нас Бог.
5: Профессор Бодрячок, а тогда получается, что мы здесь все тоже подарочки, ведь нас Бог сотворил.
4: Да, мы тоже с вами подарочки.

0: из кубиков построй башню, а ты, Наденька, слепи нет, пластилинового ничего. Человечка.
1: Хорошо.
0: Так, Мирослав, так, ты у нас инженер будущий.
1: Каким-то вот таким вот образом.
0: Красненький.
1: Так.
0: Побольше цветочек можно нарисовать, так. Что-то он маленький у тебя очень.
1: Что? Ух ты, Мирослав какой скоростной.
0: Да. Ух ты, человек какой зеленый.
1: Все, у меня тоже человечек готов.
0: Так.
2: Как Супермен тебе.
1: Да.
2: Супермен.
1: Живущий на башенке.
0: Так, прекрасно. Кое-что уже есть. Сейчас Анечка доделает нам цветочек.
1: Какой миленький красненький цветочек.
0: Да, это незабудка, наверное. Почему-то красненькая. Это цветочек, который придумала сама Анечка.
1: Да.
0: Да, драгоценные
2: мои. Этот цветок называется Аня.
0: Так. Что ты еще хочешь нам дорисовать? Ага, так, цветочек почти готов. Что же? Отлично! Ребята, посмотрите, какой цветочек нарисовала Аня. Да, маленький такой цветочек. Красивый. Так вот, Анечка, если бы не ты, то такого цветка бы не было. Дети, вы все сейчас творцы. Аня, творец вот этого цветка. Надя, творец пластилинового человечка. И ты, Мирослав, творец вот этой башни. И если бы не вы, то ничего этого бы не было. А Бог сотворил всю землю и все, что на ней живет. Посмотрите на этот чудесный цветок. Если его понюхать, то даже можно почувствовать запах. А еще здесь есть маленькие бутончики. Вот они. Они пока еще маленькие, но пройдет совсем немного времени. Они раскроются.
2: Нужен цвет и вода.
0: Да, совершенно верно. И из этих бутончиков появятся вот такие чудесные цветочки.
2: Потом цветы завянут, другие бутоны появятся.
0: Да, появятся все новые и новые, совершенно верно. А если мы посадим вот такое семечко, давайте посадим. Так, это тебе, Мирослав.
3: Да, это большой тебе. Подсолнух.
0: Наденька. Так, давайте сюда посадим семечки.
4: И польем.
2: А вода есть?
0: Так.
3: А польем чуть попозже.
0: Да, мы потом обязательно польем. А как же? А что будет, если мы польем?
2: То тогда они вырастут.
0: Да! Пройдет совсем немного времени, и из них появятся вот такие вот росточки.
3: Видите, какие красивые, длинные.
0: Но и это еще не все. Если продолжать их поливать, они будут расти и расти, и из них вырастут вот такие подсолнухи, как вон те. Вот это все и нас с вами создал наш прекрасный Бог. И я хочу спеть вам про это одну чудесную песенку.
5: Кто придумал пару ног, чтоб пройти миллион дорог по зеленой такой голубой планете? Всемогущий добрый Бог подарить весь мир нам смог. Знают это все вокруг, взрослые и дети. Солнце, звезды и луна, небо, лес и речка, птицы, бабочки, цветы — все для человечков.

пару рук, чтоб обнять нам всех вокруг, чтоб в беде помогли, протянули руку, чтобы защищать от злюк всех друзей и всех подруг, чтоб могли мы помахать весело друг другу. Солнце, звезды и луна, небо, лес и речка, птицы, бабочки, цветы, все для человечков. Он придумал пару глаз, чтоб нам видеть каждый раз развеселых людей, добрые улыбки, видеть, как растет для нас.

0: мандарин и ананас, как мелькают над водой золотые рыбки. Солнце, звезды и луна, небо, лес и речка, птицы, бабочки, цветы — все для человечков.
1: Да, да, Бог очень любит, когда мы улыбаемся.
2: Профессор Петрячок, а я думаю, что Бог нам тоже улыбается, потому что Он очень добрый, как мама.
1: Да, да, как мама и папа. Кстати, а Мирослав, Аня, вот почему вы подумали, что мама и папа добрые, а не злые? Почему?
3: Потому что они нас родили и не могут нас бросить.
1: Ну, понятно, нет, но может, они что-то делают для вас?
3: Да, делают. Что? Любят всякие хорошие дела, обниматься.
2: А тебе, Анютка, кажется?
4: Она меня любит и за мной ухаживает.
1: Да, да, да, конечно. Может, что-то еще ты хочешь сказать? Что такое для тебя мама делает?
4: Она меня никогда не хочет бросать.
1: Да, умничка. Вот.
2: Мне кажется, что вообще все мамы, они очень добрые. Они нас любят, заботятся, ухаживают за нами, обнимают, да, лечат, да, да, да. Дарят нам подарки, вкусняшечки разные. И с ними ничего не страшно.
1: Абсолютно.
2: Однажды я, когда была маленькой, я осталась дома одна. Там на улице был такой гром сильный. Я так испугалась, даже расплакалась.
5: А вы оставались дома одни?
4: Бывало я так? Оставалась.
1: И как?
4: Я с мамой и с папой на даче. У нас был деревянный домик, началась гроза.
2: А ты была одна в домике?
4: С мамой и с папой.
3: Меня оставляли, а мне страшно не было, потому что не было грозы. А когда была гроза, то мы с Викой гуляли под дождем в домашней одежде.
1: Я хочу вам открыть один секрет. Дело в том, что на самом деле мы одни никогда не бываем. С нами всегда присутствует
2: Бог.
1: Бог, совершенно верно.
2: Даже если мы будем играть в прятки и заберемся к нуру вон там, к здоровульке.
1: Да, и там он будет вместе с нами.
2: Жалко только, что мы его не видим.
1: Да, но зато он нас видит. Бог, он похож на воздух. Его не видно, но он одновременно везде присутствует. Его не видно, но зато мы можем видеть дела, которые он делает. Да-да, давайте-ка я вам покажу кое-какой эксперимент. У меня есть вот такие полосочки бумаги. Возьмите каждый. Какая вам больше нравится? Так. И возьмем полосочку бумаги вот таким образом. Посмотрите, полосочка бумаги висит и не шевелится, но сейчас я кое-что сделаю. И она... Да, вы уже поняли это раньше меня. Да, подуем на нее. И что мы видим? А? Что мы видим?
2: Она шевелится.
1: Так, ну все, перестанем дуть. Положите бумажечки. Так. Как вы думаете, почему шевелилась бумага?
3: Потому что мы на нее.
1: Да, правильно, ее коснулся невидимый воздух. Воздух мы не видели, но мы видели то, что делает этот воздух. Мы видели, как шевелится вот эта вот бумажечка. Так же и Бог. Мы его не видим, но мы зато можем видеть то, что он с нами делает. Ребята, Аня и Мирослав, а было ли у вас такое, чтобы вы о чем-то попросили Бога, и Он вам помог? Расскажите.
3: Мне один раз хотелось найти бабуган, и он нашелся.
1: А что такое бабуган?
3: Да. Это такой шарик, который раскладывается и складывается.
2: Ты у Бога попросил, чтобы он нашелся?
1: Да, интересно. Анечка, ну а... А ты, может, у тебя была какая-то замечательная история?
4: Ну, я хотела, чтобы, хоть один шарик, который раскладывается в зайчика, нашелся, и у меня он нашелся.
1: Вот, смотри-ка, Бакуган любит теряться, а потом находятся.
2: Да. А я вообще еще рассказываю Богу свои секреты и желания. Однажды я попросила Бога вот такой вот ящик с конфетами. Я была тогда маленькой, и я хотела его сразу же съесть. Но он так и не появился.
1: Да, Бог дает нам только самое лучшее. И у нас всегда есть... За что сказать Богу спасибо?
4: За маму с папой.
1: За маму с папой. Мирослав?
3: За то, что друзья есть.
1: Отлично!
4: За то, что плоды есть.
1: Правильно.
2: Да. А я вот хочу поблагодарить Бога за солнышко. Оно мне так нравится, оно такое теплое и красивое.
1: А я хочу поблагодарить Бога за нашу веселую школу здоровья и за вас, мои дорогие друзья. Ребята, а за что хотите вы поблагодарить Бога? Нарисуйте нам, нам будет очень приятно это увидеть. Всего вам доброго, до скорых встреч.
2: Пока.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Дмитрий Булатов.
2: Евангелие от Марка, 1 глава, с 29 по 34 текст. «Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им». И далее мы продолжаем. «При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых. И весь город, написано, весь город собрался к дверям, и он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос». Интересно, правда? Хочу обратить наше внимание на деталь, которая с первого взгляда не бросается в глаза. Написано, что «выйдя вскоре из синагоги». Это означает, что это была суббота. Христос утром был в синагоге, где читалось Слово Божие, читался Ветхий Завет, и пришел к Симону больная теща. Написано, что он ее исцелил. Написано, что он ее исцелил. А далее, во второй части этой истории, которую мы прочитали, что при наступлении же вечера, когда заходило солнце, принесли к нему всех больных и бесноватых. Интересно, да? Почему при захождении солнца? Потому что по Библии суббота заканчивается заходом солнца, и наступает новый день, первый день недели. Интересно, мы видим, как мыслит Израиль, точнее, как мыслят иудеи того времени, да, оставшаяся часть израильского Божьего народа. Если суббота, мы не приносим людей исцелять их, молиться за них, изгонять бесов. Нет, мы не приносим. А теща Петра была исцелена в субботу, и никаких проблем не возникло, Христос исцелил ее в субботу. Но никто другой не делал этого, все ждали. Но как написано, что как только что зашло солнышко, весь город написано, весь город собрался к дверям. Непонятно, оставались ли и ученики со Христом там же, в доме Симона. Ну, возможно, да, они остались там же, в доме Симона, или где-то были в другом доме. Но весь город собрался к дверям. Значит, две категории людей. Одни пришли ко Христу за исцелением в день субботний, а другие ждали, пока закончится суббота, боясь ее нарушить, и не пришли ко Христу для исцеления в этот день. И вот у меня возникает вопрос. А как правильно? Кто был прав? Да, я тоже не знаю ответ на этот вопрос. Но размышляя над этой историей, хочется заметить следующее, что когда, ну, во-первых, это говорит о том, как люди понимали соблюдение субботы, как они понимали Бога, и они боялись делать лишние движения, хотя Христос потом скажет, не человек для субботы, а суббота для человека. Ну и вывод, который делаю я для себя, еще очень важный вывод, заключается в следующем. В узком кругу Христос делает то, что не все принимают и не все понимают. В узком кругу, в небольшой компании своих друзей, родных, может быть, да, друзей, учеников, он делает то, что не делает при всех. Ну, понятно, что он и не делает при всех, потому что никто и не принес больных и так далее, да, но в узком кругу он делает то, что могут понять эти близкие люди. Очень важное качество Иисуса Христа. Он не раздирает людей, он не ломает их мировоззрение так вот прям через колено. Он готов сделать в узком кругу среди понимающих то, что они готовы вместить в себя и принять. Но если кто-то еще не понял и не продвинулся так далеко, может быть, вот в вопросах того же самого соблюдения субботы, Христос не ломает их мировоззрение и готов им пойти навстречу после захождения солнца. Дорогие друзья, очень важный вопрос, в каком кругу я нахожусь, да? И, возможно, это даже и не зависит и от меня, в каком кругу я нахожусь, но мы знаем, что в каком бы кругу я ни находился, Христос готов пойти мне навстречу и помочь. Но если ты можешь войти в Его более близкий круг, если ты можешь ваши взаимоотношения, свои взаимоотношения со Христом сделать более глубокими, то ты раньше получишь от Христа то, что другие не могут получить.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Слово «холестерин» у всех на слуху. Мы много раз слышали и знаем, что повышенный холестерин не вызывает никаких особенных симптомов. Однако повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Но откуда берется холестерин в нашем организме? Только ли из пищи? Почему сегодня он главный враг сосудов? Хотя не так давно о холестерине мало кто знал. Давайте об этом и о многом другом узнаем у нашего эксперта, врача-кардиолога Павловой Марины. Здравствуйте, Марин.
5: Здравствуйте.
4: У нас сегодня очень интересная тема – холестерин. Все мы про него очень много наслышаны и достаточно разную информацию мы слышим.

0: Понятно.
1: Никак.
0: Вот вы уже несколько раз говорили про атеросклероз. Угу. Вот можете поподробнее рассказать, потому что, вот, да. Допустим, я не совсем знакома с этим понятием.
1: Конечно, конечно. Значит, атеросклероз – это заболевание артерий человеческого организма, которое характеризуется отложением под их внутренней стенкой атеросклеротических бляшек. Бляшки эти состоят из комплекса холестерина и белка. Вот здесь у меня есть иллюстрация, я вам сейчас покажу.
0: Очень
1: вот
0: интересно.
1: Это артерия в разрезе.
0: Ага.
1: Здесь мы видим возраст человека, ну, приблизительно, конечно, это все указано. Ага. Значит, вот смотрите, внутренняя стенка артерии, вот она беленьким обозначена.
0: Угу.
1: Это самая тонкая, самая ранимая стенка артерии, она состоит всего лишь из одного слоя клеток. Поэтому она очень легко травмируется, и в том случае, если, к примеру, она травмируется, или если очень такое избыточное количество холестерина в крови содержится, то этот холестерин начинает через эту стенку проходить и под нее откладываться, формируя атеросклеротические бляшки. Вот эту бляшку мы здесь видим желтого цвета. Да, она вначале небольшая, да, видите, в 30 лет она поменьше, потом она потихонечку постепенно растет.
0: Это вообще кошмар.
1: Да, и она постепенно сужает просвет сосуда. И этим обуславливается уже клиника заболевания, которая вызвана атеросклерозом, мы об этом будем говорить, это будет ишемическая болезнь сердца, это заболевание. Инсульт и так далее. То есть вот эти заболевания как раз-таки вызваны атеросклерозом.
0: Угу.
1: С этой бляшкой может еще одна трагедия произойти. Она может лопнуть. Ее покрышка сверху может лопнуть. И в этом случае бляшка покрывается тромбом. В таком случае просвет сосуда полностью перекрывается. Угу. И вот это уже трагедия для человека. То есть это уже острые осложнения атеросклероза, такие как инфаркт, миокард, такие как инсульт. Это может привести к смерти. Вот. Существует, в принципе, две теории развития атеросклероза. Это теория повреждения сосудистой стенки и теория нарушения холестеринового обмена. Они взаимосвязаны. То есть должно быть два фактора, как правило.
0: Угу.
1: Повреждена сосудистая стенка, которая легко пропускает через себя холестерин, да? Или избыток холестерина, который своим этим вот большим количеством, да, пробивает эту стенку и откладывается под нее. Обычно оба эти фактора присутствуют.
0: Понятно. Страшная картинка. Теперь я буду представлять у себя, как это там все вообще. Так, вот смотрите, я слышала про то, прочитала в книге, что когда во время Второй мировой войны люди в Европе были вынуждены отказаться от мяса, яиц, в общем, животного происхождения, да, вот этого всего, они стали якобы меньше болеть вот сердечными заболеваниями. Вот как вы можете это прокомментировать? Связана ли вот такая, может быть, строгая диета, да, полный отказ, да, от всего мясного и животного происхождения?
1: Ну, в принципе, конечно, да, связь есть. И, безусловно, когда мы будем говорить о том, как же лечить атеросклероз или как лечить повышенный уровень холестерина, мы будем в первую очередь говорить о диете, о диете, продуктах, содержащих мало количество холестерина. Но просто брать в пример как бы такие вот ситуации, как военное время, да, может быть, это не совсем адекватно. Почему? Потому что военное время – это огромная трагедия, это огромный стресс, такой длительно существующий для всего человечества. Поэтому в этот момент защитные силы организма очень сильно активизируются. И, в принципе, в войну люди болеют намного реже. Вот прочитала книгу не так давно, автобиографию нашего знаменитого отечественного хирурга Федора Углова, который дожил до 100 с лишним лет, в общем-то, был таким ярым поборником здорового образа жизни и трезвого образа жизни. Он жил во времена войны Великой Отечественной в блокадном Ленинграде. Он там оперировал, он практически там днями и ночами проводил с своими пациентами. И вот он рассказывает, что какие бы тяжелые условия ни были вот в это военное время, люди как-то собирались, то есть люди, вот они давали себе какую-то установку выжить любой ценой, и действительно заболевали намного реже. И сам он рассказывает, что он ни разу даже не простужался, хотя столько лет там и под закрытым воздухом, и в мороз, там, и в стужу он оперировал, не спал там и не ел практически ничего, и тем не менее вот он ни разу не заболел. Как только война закончилась, и вроде бы все успокоилось, тут бы, казалось бы, да, вот уже жить и наслаждаться жизнью, и вот в этот момент он начал разваливаться, то есть у него начались воспаление легких, проблемы со спиной, с суставами, с сердцем и так далее. То есть поэтому, конечно, да, связь между диетой и повышенным уровнем холестерина и заболеваниями сердечными, она есть. Но вот именно брать такие вот примеры как бы
0: военного времени,
1: не совсем, да, не совсем адекватно, просто потому что это не совсем такая спокойная обстановка, не совсем она будет достоверна.
0: Все, понятно. Хорошо, ну, раз уж мы тогда заговорили про диеты, может быть, тогда подробнее расскажете о том, все-таки есть ли они, какие они, да, диеты, именно которые снижают холестерин или помогают, да, как-то вот этому уровню понизиться.
1: Значит, в том случае, если у человека имеется повышенный уровень холестерина,

0: И если уже этот человек, ну, скажем так, приближается к старшей возрастной группе, то есть ему 40 лет и более, да, то есть уже больше среднего возраста.
1: 40 лет и более,
0: да. В этом случае, конечно, с повышенным уровнем холестерина надо однозначно уже что-то делать. И первое мероприятие, которое направлено на снижение уровня холестерина, это подбор диеты. Диета должна содержать как можно меньше продуктов животного происхождения. Uh-huh. Что такое продукты животного происхождения? Ну вот у нас на столе с вами продукты лежат. Uh-huh. Да? То есть животный сыр делается из молока, да?
1: Молоко из коровы.
0: Сыр, по сути дела, это очень жирный продукт. Если мы вспомним, да, жирность сыра колеблется там от 40% до 55%, до 60%. Uh-huh. То есть практически половина этого куска — это чистый жир. Угу. Кроме того, сливочное масло — это вообще чистый жир, вообще, тут даже говорить, да, не о чем. Яйца. Яйцо, конечно, очень продукт такой питательный, угу, богатый белком. Но он состоит из белка и желтка. И угу, вот желток — это практически 90% холестерин.
1: Так,
0: к сожалению,
1: желток не есть.
0: К сожалению. Но по идее, да. То есть надо ограничивать продукты, содержащие животные жиры. Кроме того, печень. Там куриная, говяжья, неважно какая, угу, очень много холестерина содержит.
1: Жирность... А такая полезная, говорят.
0: А полезная она, потому что содержит много железа. Да. Вот тут, видите, приходится выбирать. И если человек уже, как бы, у него проблемы с холестерином, ему не рекомендуешь есть печень, чтобы там гемоглобин крови, угу, восстановить, потому что ты понимаешь, что ты одно будешь лечить, а другое ты покалечишь, угу, этим самым. Вот, жирные сорта мяса, сливки, вот молочные продукты, в принципе, в основном вот это вот. Угу. Это надо ограничивать или по возможности исключать. Растительные масла можно вместо животных, в общем-то, масел использовать и употреблять в пищу.
1: Ну, но они не такие вкусные, к сожалению.
0: Ну, может быть. Сейчас набирает оборот и уже подтвердила свое положительное значение так называемая средиземноморская диета.
1: Очень интересно.
0: Да, диета Средиземноморья. Значит, в чем она заключается? Из животных продуктов вообще, там в основном присутствует только рыба, то есть мяса там нету, вот. И там очень много овощей и фруктов, mm-hmm, в этой диете. И кроме того, очень много полиненасыщенных жирных кислот, которые содержатся в растительных маслах. Это оливковое масло, mm-hmm, это рапсовое масло, кукурузное масло, также рыбий жир, кстати, вообще тоже содержит ненасыщенные жирные кислоты, и орехи. Uh-huh. То есть вот эта диета, которую сейчас рекомендуют, собственно говоря, всем пациентам, страдающим атеросклерозом или повышением уровня холестерина, вот эту диету можно рекомендовать. То есть должен быть максимум растительной клетчатки, это овощи, фрукты, uh-huh, крупы, uh-huh, минимум животных жиров и достаточное количество растительных жиров, содержащих полиненасыщенные жирные кислоты. Почему? Потому что полиненасыщенные жирные кислоты, которые в маслах содержатся в растительных, они препятствуют развитию атеросклероза, они обладают антиатеросклеротическим действием. Угу. Вот эти вот масла, они повышают эластические свойства сосудистой стенки и вот препятствуют отложению в них бляшек.
1: Даже вот так? Ну, это здорово, конечно. Но мы сейчас говорим именно о людях, да, что те, у которых есть проблемы, да, непременно. То есть чтобы, да, люди, например, которые не знают свой уровень холестерина, чтобы они сейчас не кидались, так, все, я бросаю, да, там, есть мясо и перехожу на средиземноморскую диету, правильно?
0: Ну, да, конечно, диета, в принципе, это она полезна в любом возрасте.
1: То есть, смотрите, я к чему это? Человеку с какого, например, возраста, нет, даже не возраста, когда человеку нужно точно переходить, да, например, mm-hmm, на это, и есть ли, например, какие-то рамки, когда я могу кушать что угодно и жить как угодно до какого-то периода?
0: Это вот провокационный вопрос, конечно.
1: Мне он очень интересен.
0: Давайте, скажем так, конечно, не будем тут снобами, да, и mm-hmm, говорить, что да, надо, да, конечно, по идее, надо своим здоровьем заниматься прямо вот с самого детства. Начиная, да.
1: Понятно. Вот.
0: До определенного возраста у человека риск развития осложнений атеросклероза и вообще атеросклероза, он, угу, минимален. Это примерно 40 лет. Угу. 40 лет до мужчины.

0: организму веществами.
1: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Валерий Малышев.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Верую». И у нас в гостях сегодня специалист, библеист, аспирант Российского государства.

0: гуманитарного университета Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
1: Здравствуйте.
0: В принципе, у христиан существуют самые разные точки зрения вообще на, ну, в том числе на то, что Библия говорит, регламентирует, чего она требует от нас, то есть чего от нас ожидает Бог, что нам вообще сказано о самых разных областях нашей жизни. Ну, то есть есть точка зрения, что в Библии вообще все расписано, все регламентировано. От каких-то нравственных принципов до наших, ну, буквально так, о том, что надо мыть руки перед едой там, и так далее, и так далее, и так далее. Каких-то гигиенических вещей. Другие говорят, что, ну, точнее, даже не говорят, а считают о том, что на самом деле Библия — это очень такая конкретная книга, которая написана вот конкретным людям в конкретное время. И, в общем-то, ничего большего, кроме, ну, конкретных каких-то предписаний, в ней искать не стоит. Вот все-таки, ну, мы сталкиваемся с различными ситуациями в жизни. Например, столкнулись с ситуацией, ну, вот, самоизоляции в результате болезни, в результате вот этого коронавируса. И опять-таки находятся люди, которые говорят, знаете, вот эта ситуация в Библии описана вот от и до. То есть что надо делать, как поступать и так далее.
1: Ну да, вот, действительно, вообще в Библии говорится и про мытье рук, и про самоизоляцию,
0: да,
1: и
0: говорится
1: про то, что летучих мышей есть не стоит.
0: Вот. Ну, собственно, давайте мы поподробнее остановимся на вопросе, что Библия говорит о здоровье и, собственно, о наших действиях по, ну, как-то по отношению к нашему же здоровью.
1: Ну, вообще, строго говоря, Библия очень мало говорит о здоровье. Я, когда пытался понять, вот есть ли в Библии вещи, которые вот прямо касаются именно здоровья, а не как-то косвенно его затрагивают, я нашел их очень немного, и они говорят вещи, которые, в общем-то, нам даже могут не очень понравиться. То есть, предположим, апостол Павел в первом послании Тимофею говорит два таких есть замечания, касающихся конкретно здоровья. И для нас они выглядят довольно странно. Например, в 4 главе, в 8 стихе он говорит, «Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». Ну, казалось бы, вот мы все говорим про как раз телесные упражнения, а Павел говорит, ерунда, вот благочестие – это другое дело. Или дальше в 5 главе этого же первого послания Тимофею он говорит, «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов». То есть, опять-таки, он говорит…
0: Получается, вино как лекарство.
1: Вино как лекарство. Да. То есть, он говорит, вот есть у тебя недуги, поэтому вместо того, чтобы пить только воду, еще немного надо и вина. Вещи, которые, ну, скажем так, прямо противоречат тем рекомендациям, которые мы привыкли слышать о том, что нужно, наоборот, больше физических упражнений, меньше или лучше вообще нисколько не употреблять алкоголя. Тут мы встречаемся с совершенно другими вещами. Есть, конечно, много моментов, в которых здоровье затрагивается как-то, но оно не является, скажем так, основной темой. То есть вот касательно вопросов самоизоляции, это то, что описано в разделе книги Левит с 11 по 15 главы, где говорится о разного рода ритуальной нечистоте.

0: Возможно, это связано, опять-таки, с какими-то представлениями о том, что, ну, как бы, что делает человека чистым, нечистым, и как это влияет на окружающих. Но в этом случае, как и во многих других случаях, важен был сам факт послушания. То есть люди не задавали вопросы, они, ну, в общем-то, не должны были понимать суть того, как это работает. Точно так же, как, допустим, чистые и нечистые животные. Бессмысленно пытаться объяснить чистоту и нечистоту животных с точки зрения их полезности и бесполезности, вреда и пользы для здоровья.
1: Я думаю, что это даже сейчас бессмысленно, когда есть исследования. Да.
0: И мы знаем, что в некоторых случаях действительно определенные виды животных, особенно в то время, особенно учитывая, ну, жаркий климат там, и так далее, они были более вредны, скажем так, более подвержены каким-то заражениям. Но далеко не все. И, в общем-то, не нужно было искать объяснений. Нужно было слушаться того, что говорит Господь. И далеко не всегда у этого был какой-то, ну, прагматичный, да, скажем так, смысл. Вот. Касательно здоровья.

0: Знает ли она нас?
1: Вот, важно читать и следующий текст uh-huh. после этого. «Берегитесь же, однако, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли его есть идоложертвенный. От знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос». Павел, он говорит о том, что пища как таковая, какие-то вопросы, связанные со здоровьем, может быть, они не являются ценностью сами по себе. Они являются важными, может быть, даже можно сказать, важным индикатором, касающимся отношений друг с другом. Другой момент – это то, что здоровый образ жизни и питание – это те вещи, которые должны помогать человеку сохранять определенную здравомыслие, да, mm-hmm. чистоту ума. И это позиция, которая она важная, она, может быть, не выражена очень четко в Священном Писании, тем не менее, она прослеживается, что все, что мы делаем, да, вот есть вот эти слова «едите ли, пьете ли, делаете все во славу Божию». То есть то, что мы делаем, то, что мы как бы в себя впускаем, оно должно служить для славы Божьей. Каким образом? Ну, в первую очередь тем, что оно должно нам самим приносить пользу и способствовать тому, чтобы мы служили, мы могли совершать добрые дела. Если мы ведем такой образ жизни, который мешает нам совершать добрые дела и служить другим людям, мы вредим себе. И это касается не только питания, это касается не только там, физических упражнений, это касается всего, что мы смотрим, что мы делаем, с кем мы общаемся и так далее. Потому что гораздо больше может вредить, ну, скажем так, потребление дурной, портящей наш разум информации, чем употребление какой-то не очень здоровой пищи.
0: Ну, в общем-то, об информации тоже говорится.
1: Конечно, конечно. И поэтому принцип, он всегда один и тот же, что весь наш образ жизни, все, что мы говорим, делаем, едим и так далее, оно должно способствовать одной цели, чтобы мы были способны совершать служение.
0: То есть, вообще-то тот самый вопрос, приближает ли нас это к Богу или не приближает, да. Мы должны, получается, задавать по отношению к любым действиям.
1: Ко всему, да. И то есть здесь есть два вот этих аспекта. Помогает ли мне самому это быть лучше, здоровее, активнее, адекватнее, бодрее, трудоспособнее, там, больше делать полезного? И с другой стороны, помогает ли или вредит ли моя собственная позиция другому человеку? То есть если у другого человека есть какое-то представление о том, что вот то, что он сейчас там ест, тот образ жизни, который он ведет, это очень важно. И если он увидит, что я поступаю как-то иначе, а я, предположим, для него являюсь авторитетом в каких-то духовных вопросах, это может разрушить его веру. Об этом Павел как раз говорит, mm-hmm. что имеем ли мы моральное право своими знаниями как бы подавлять других людей, зная, что за них умер Христос. Своими знаниями, своим представлением, своей духовностью. То есть я, да, такой вот как бы умный, я понимаю, что вот это вот оно не важно.
0: Мне кажется, что тут есть скорее обратная ситуация, когда люди, которые считают себя сильными,
1: на самом деле
0: начинают других людей принуждать каким-то к исполнению каких-то заповедей,
1: Совершенно
0: законов,
1: верно, да.
0: Там,
1: и это вопрос как раз того, что гордыня, какое-то вот это понимание собственной правоты в духовных вопросах, вопросах образа жизни, питания, оно завладевает человеком. И, по сути дела, вместо того, чтобы совершать что-то полезное и помогать другим людям, человек этим разрушает и себя, и окружающих.

0: Поэтому в этом, наверное, основная опасность.
1: Угу. Спасибо, Сергей Николаевич. Дорогие друзья, в общем-то, не в первой нашей программе мы приходим к выводу, что в нашей жизни любое решение может быть важным. И поэтому желаем мы что-то сделать, желаем мы установить какие-то правила для себя и для окружающих людей. Мы всегда должны задать себе вопрос, приблизит ли это нас к Богу, послужит ли это пользе нас самих и окружающих нас людей. Спасибо. До свидания.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Созвучье слов живых. Михаил Лермонтов. Молитва.
2: В минуту жизни трудную теснится ль в сердце грусть? Одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомнение далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко.
1: Стихотворение Лермонтова «Молитва» читал Михаил Севастьянов. Музыкальное сопровождение Вячеслава Захарова.
3: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Возрождение. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: Приветствую вас, дорогие друзья, на программе «Возрождение» в цикле «Молитва Господня». Молитва «Отче наш». Сегодня мы будем рассматривать вторую фразу в этой молитве: «Да святится имя Твое». Что означает имя Божье? К имени в Священном Писании подход и отношение сильно отличаются от того, что принято в русском языке. Мы находим, что имя, согласно Библии, отражает характер, статус, природу существа или явления. Например, в книге «Числа» в 13 главе, в 16 стихе написано: «Вот имена мужей, которых посылал Моисей высмотреть землю, и назвал Моисей Осию, сына Навина, и Иисусом». Имя Осия означает «спасение». Имя Иисус в подлиннике, в оригинале «Иегошуа», означает «Иегова есть спасение». Изменение имени знаменовало собой новый этап в жизни Иисуса Навина. Он в числе соглядатаев, вернувшись, говорил о том, что Бог спасет, и Иегова есть спасение. Это было исповедание веры, и он получил новое имя соответственно. Посмотрим на еще один интересный пример изменения имени. Это вторая книга «Царств», 12 глава, стихи 24 и 25. «И утешил Давид Версавию, жену свою, и вошел к ней, и спал с нею, и она родила сына, и нарекла ему имя Соломон». Соломон означает «мирный». «И Господь возлюбил его, и послал пророка Нафана, и он нарек ему имя Иедидия по слову Господа». Иедидия означает «возлюбленный Господом». У Соломона было два имени – одно от мамы, а другое от Господа. Таким образом, мы видим, что имя было не просто звуком или фразой, обозначающей человека, личность. Имя несло в себе информацию, имя несло в себе весть. И когда мы говорим о Боге, мы находим, что имя Бога неотделимо от Его личности, от Его характера, от Его природы, от Его сущности. Имя Божие представляет собой в первую очередь рассказ о том, каков Бог. Приглашаю вас посмотреть на книгу «Исход», 33 главу, стихи 18 и 19, где выражена просьба Моисея, раба Божия. Моисей сказал: «Покажи мне славу Твою». И сказал Господь: «Я проведу пред Тобою всю славу Мою и провозглашу имя Иеговы пред Тобою. И кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». Итак, Всевышний обещает: «Я покажу тебе, я провозглашу пред тобою имя Иеговы». И далее, когда мы продолжаем чтение, в 34 главе книги «Исход», в стихах с 5 по 7, находим: «И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь перед лицом его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех» и так далее. Мы находим, что вместо простого звучания слово «Яхве» или «Иегова», вместо простого звука, которое бы выражало Божье имя, Бог рассказывает о том, каков Он. Провозглашение имени Иеговы означает провозглашение истин о Божьем характере, о Божьей сущности, о Божьей природе, о Его отношении к людям, о том, каков Бог в реальности. Когда мы открываем, например, книгу пророка Исаии, 29 главу, 23 стих, там написано: «Ибо когда увидит у себя детей своих, дело рук моих, то они свято будут чтить имя мое и свято чтить святого Иаковлева и благоговеть перед Богом Израилевым». То есть чтить Божье имя означает чтить Бога, означает благоговеть перед Богом. Здесь Бог и Его имя отождествляются. В книге пророка Иезекииля в 36 главе читаем стих 23. «И освящу великое имя мое, бесславие мое у народов, среди которых вы обесславили его, и узнают народы, что я, Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою перед глазами их». Вначале говорится о том, что Бог будет свое имя освящать, а потом рассказывается, что Он будет свою святость являть. Имя Божье – это сам Бог. Каждое Божье имя отражает какую-то грань божественного характера и божественной природы. У Бога есть много имен. Самые известные среди них в подлиннике – это Яхве, Элохим, Адонай, Шаддай, Элион, Цебаот, Цеваов и так далее. Господь рассказывает нам о себе с использованием разных имен, для того чтобы каждое из этих имен с разных граней открывало Его сущность, Его природу, Его характер.
1: В эфире программа «Возрождение».
2: Хочу познакомить вас с комментарием известного новозаветного богослова Уильяма Баркли на эту тему. Он пишет: «Псалмопевец говорит: „Будут уповать на тебя знающие имя твое“» – Псалом 9, стих 11. «Совершенно очевидно, что это вовсе не значит, что все, кто знают, что имя Бога Яхве, будут уповать на Него. А это значит, что на Него будут уповать те, кто знают, каков Бог». Псалмопевец говорит еще: «Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся». Псалом 19, стих 8. «Совершенно очевидно, – пишет Баркли, – что в трудные минуты псалмопевец будет помнить и думать не о том, что имя Бога Яхве. А это значит, что в такие моменты некоторые люди будут полагаться на человеческую помощь и на материальные средства защиты, а псалмопевец будет помнить, каковы природа и характер Бога. Он будет помнить, каков Бог, и эта память придаст ему уверенность». Итак, когда мы начинаем с вами разговор на тему осмысления фразы «Да светится имя Твое», в молитве Господней «Отче наш» будем помнить, что имя в Библии – это характер. Теперь интересно отметить следующий момент. В русском языке существует так называемая форма уважительного отношения, при которой меняется число. Если люди друг друга хорошо знают, они могут обращаться друг к другу на «ты». Если же речь идет о вышестоящем, если есть желание выразить уважение, то используется форма «вы». Как мы обращаемся к Богу? Сказано: «Да светится имя Твое, а не ваше». Очень интересно отметить, что в Библии нет формы обращения уважительно, которая была бы тождественной форме в русском языке. Библия не использует множественное число. Библия говорит о Боге как о существе очень близком. Далее, фраза «Да светится имя Твое» нуждается в истолковании, что касается способа освящения, каким образом этот процесс может осуществиться, что в принципе значит Божье имя светиться. В первую очередь, очень важно рассмотреть форму использованного здесь глагола. Перед нами пассивный залог. То есть в русском языке «святиться» имеет окончание, возвратную частицу «ся», что может привести к неверному пониманию сродни процессу «умываться», «причесываться». «Са» означает «себя». Не об этом идет речь. В подлиннике используется именно пассивный залог, потому точнее следует эту фразу перевести так: «Да будет освящаемо имя Твое». То есть имя Божье здесь претерпевает действие по отношению к себе. Кто-то светит Божье имя, не сам Бог. Мы призваны освящать Божье имя. Что же это значит? Что же значит светить? Что же значит освящать? В оригинале используется греческий глагол «хагиадзо», что означает «отделять для особого использования», «делать святым», «посвящать». Как же именно? В чем главная суть и идея святости? Посмотрим на ряд примеров Священного Писания. Книга «Исход», 29 глава, стихи с 31 по 33. «Исход», 29 глава, с 31 по 33. «Овна же в ручение возьми и свари мясо его на месте святом. И пусть съедят Аарон и сыны его мясо овна сего из корзины у дверей скинии собрания, ибо через это совершено очищение для вручения им священства и для посвящения их. Посторонний не должен есть сего, ибо это святыня». Святыня означает неприкосновенное, отделенное для особого использования. Никто иной не мог есть это святое мясо. Идея святости – это идея разделения, выделения, обособления, посвящения. Читаем в книге Левит в 20 главе, в 26 стихе. «Будьте предо мною святы, ибо я свят Господь. И я отделил вас от народов, чтобы вы были мои. Вы святы, потому что я отделил вас от народов». Святость – это отделение, это выделение. Книга пророка Иезекииля, 22 глава, стих 26. «Священники ее нарушают закон мой и оскверняют святыни мои, не отделяют святого от несвятого и не указывают различия между чистым и нечистым. И от суббот моих они закрыли глаза свои, и я уничижен у них». Святость заканчивается там, когда прекращается разделение между одним и другим. Святость заканчивается там, когда между святыней и будничным не соблюдается разграничений.
1: В эфире программа «Возрождение».
2: Итак, светить означает выделять, ставить на особое место, посвящать, делать различие. В народе Божьем издревле, когда юноша делал выбор в пользу какой-либо девушки, когда он предлагал ей, как говорят уже на Руси, руку и сердце, когда делалось предложение и заключался брак, тогда произносилась особая фраза: «Вот ты посвящаешься мне по закону Моисея и Израиля». Дословно: «Вот ты становишься святой для меня». «Святой» означает, что больше никакая другая женщина, никакая другая представительница женского пола не может претендовать на это место. Это означает уникальные взаимоотношения, только для двоих предназначенные. Таким образом, когда речь идет об освящении Божьего имени, о это имя призваны святить мы, это означает выделять для Бога особое уникальное место в жизни. Это означает поставить Его на пьедестал, поставить Его на самую высшую ступень, что касается верности, что касается своих приоритетов, что касается распределения времени. Святить Божье имя – это означает все, что относится к Богу, ставить во главу угла, ставить на первое место. Продолжая исследовать ответ на вопрос, как может светиться Божье имя, как же конкретно Бога можно поставить на первое место, давайте посмотрим на книгу «Исход», 20 главу, 7 стих, где как раз говорится о Божьем имени. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Речь идет о Божьем имени. Мы уже с вами знаем, что это значит. Речь идет о Боге, о Его сущности, о Его природе, о Его характере, о Нем самом, о Его естестве. Итак, что же тогда здесь запрещается? Что же здесь постулируется? Посмотрим повнимательнее на запрещенные действия. В русском синодальном переводе сказано «не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Однако в оригинале, в древнееврейском языке, здесь используется глагол «носа». И «носа» означает «брать», «поднимать» и «нести». Например, когда мы открываем книгу «Бытие», 4 главу, мы находим там следующее использование этого глагола. Бытие, 4 глава, стихи 7 и 13. «Если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Здесь глагол «носа» переведен так «поднимаешь». А далее, в стихе 13, «И сказал Каин Господу, наказание мое больше, нежели снести можно». «Носа» означает «брать, поднимать и нести». Таким образом, третья заповедь говорит: «Не бери имени Господа Бога твоего напрасно, не носи имени Господа Бога твоего напрасно». Третья заповедь говорит не только лишь об озвучивании имени Бога, которое было бы неуместно и греховно. Речь идет в целом о том, как человек носит имя верующего. Речь идет о том, что вот эта фраза «да светится имя твое» означает, что в жизни человека то Божье имя, которое он взял на себя, когда он называется человеком Божьим, когда по нему судят о Боге, вот эта вот картина, представляемая человеком, должна полностью соответствовать тому, каков Бог. Вот что означает фраза «да светится имя Твое».
1: В эфире программа «Возрождение».
2: Продолжая исследование вопроса о том, какие же формы нарушения этой Божьей заповеди существуют, давайте посмотрим, например, на книгу «Левит», 18 главу, 21 стих. «Из детей твоих не отдавай на служение Молоху, и не бесчести имени Бога твоего, я Господь». Имя Божье бесчестится тогда, когда кто-либо в ту эпоху отдает своих детей на служение языческому божеству. Тот, кто носит имя живого Бога, если позволяет детям служить развратно языческим божествам, этим бесславит имя Божие. Посмотрим на еще один пример. Книга пророка Иеремии, 34 глава, стихи 15 и 16. «Вы ныне обратились и поступили справедливо пред очами моими, объявив каждый свободу ближнему своему, и заключили предо мной завет в доме, над которым наречено имя мое, но потом раздумали и обесславили имя Мое, и возвратили к себе каждый раба своего и каждую рабу свою, которых отпустили на волю, куда душе их угодно, и принуждаете их быть у вас рабами и рабынями». Здесь описан эпизод, когда народ Божий поступил было согласно Божьему закону и отпустил, как полагается, в срок тех, кто работал на них. Но потом из-за жадности возвратил назад, обратил вспять свое решение и снова обзавелся рабами в тех же самых измерениях, заставляя работать тех же самых людей. И это, говорит Господь, обесславило меня, потому что вы народ мой, вы моим именем называетесь. Посмотрим еще на один пример. Книга пророка Иезекииля, 36 глава, стихи 20 и 21. «И пришли они к народам, куда пошли, и обесславили святое имя Мое, потому что о них говорят, они народ Господа, и вышли из земли Его. И пожалел я святое имя Мое, которое обесславил дом Израилев у народов, куда пришел». Иезекииль жил во время вавилонского пленения. Перед этим было ассирийское пленение, когда 10 северных колен Израиля были уведены в плен. И когда народ Божий пошел туда, к язычникам, и когда жил там, то сказано, там, находясь, они обесславили имя Божие. К сожалению, именно по тому, как живут, что делают и что говорят, представители народа Божия, окружающие судят о Боге. Это великая ответственность. Мы призваны святить имя Бога своими словами, своими поступками, своей жизнью. В послании апостола Павла к римлянам в 7 главе эта мысль выражается так, стихи 17 по 24. «Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога, ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у народов». Итак, когда мы ставим вопрос, как же святить имя Бога, ответ – святите его своей жизнью. Есть еще одно измерение исполнения этой заповеди. Мы посмотрим с вами на книгу Левит, 19 главу, 12 стих. Написано: «Не клянись именем моим во лжи, и не бесчести имени Бога твоего, я Господь». Это конкретнее сфера слов. «Не клянись именем моим во лжи». Когда человек во удостоверении сказанного использует имя Божье, то если эта клятва его или это удостоверение его является ложным по своей сути, он бесчестит имя Божье. На Ближнем Востоке, когда люди продают товар, а они обычно используют имя Божие во время торговли. Например, поднимается рука к небу, и человек произносит: «Во драгоценнейшее имя Бога и его святых ангелов эта рубашка стоит $20. Но тебе, мой друг, я могу продать по особой цене всего за 14». Обычно ему отвечают: «Во славнейшее имя святых, да будет Бог благословен, эта рубашка не стоит больше $8. Но я дам тебе $10. Торговля может длиться часа два с упоминанием не только имени Бога, но и имен всех известных ангелов, святых и даже членов семьи. Вот такое низведение имени Божия до будничного, причем в лукавстве, причем в попытке выиграть, причем во лжи, является способом бесчестия Бога. В первом послании апостола Петра, в первой главе, в стихах 14 по 16, эта тема раскрывается так. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано «будьте святы, потому что я свят». Апостол Петр цитирует здесь отрывочек из 11 главы книги Левит, где рассказывается о том, что мы можем, оказывается, выбором пищи либо славить Бога, либо бесславить Его. Эта мысль повторяется и в апостольских писаниях, когда написано «едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте во славу Божию». Наш выбор в самых разных вопросах может быть либо способом освящения и воздаяния славы имени Богу, либо, напротив, Богу бесславием. Известный немецкий реформатор Мартин Лютер задает в своих тезисах следующий вопрос. «Как светится имя Божье среди нас?» И отвечает, «Когда и жизнь, и учение подлинно христианские». То есть, когда и наши убеждения, и наши действия полностью соответствуют воле Божьей. Знать, что Бог существует – это одно. Всегда чувствовать Его присутствие. И всегда осознавать, что Бог свят. И эту святость Он желает выразить через нас. И это означает быть Ему покорным. Это совершенно другое. Вот что означает на практике святить имя Божие. Проявим перед Богом надлежащее Его природе и характеру благоговение, призывал Мартин Лютер. В последней книге Священного Писания, в книге Откровения, в 15 главе, в 4 стихе, рассказывается об особом времени в истории Земли. В самом-самом конце. «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Бог свят, имя Его свято, имя Его отражает Его природу, Его характер, Его сущность. И настанет время в истории нашей земли, когда все это признают. Все народы придут и поклонятся святому Божьему имени. Но, к сожалению, для некоторых это будет вынуждено. Это будет неизбежная необходимость. Они должны будут признать, что Бог свят. Нам незачем оказываться в этом положении. Если мы сегодня принимаем для себя решение своими словами и своей жизнью святить святое Божье имя.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия – это то, что нужно читать. И если это хороший перевод, то это вообще увлекательная книга.
4: Библия – книга богатая. Естественно, каждый новый перевод будет открывать какие-то грани смысла.
5: А народ, конечно, лучше, легче принять Библию, если она на его языке.
6: Главная проблема с, так скажем, вот с такими языками – это литературная традиция.
1: В этой программе значение перевода в Библии на языки народов России. Принципы перевода. Примеры перевода Библии на чукотский язык.
5: В России много национальностей. Очень много. У каждого есть свой язык. И какие-то усилия для некоторых народов начали предприниматься еще до революции. Возникали переводы, пробные переводы, иногда не очень хорошие, честно говоря. Но какая-то вот история есть для некоторых народов. Там осетинский, например. Иногда переводилась вся Библия, редко, когда вся Библия была до революции. Но были такие случаи тоже. Для некоторых народов переводились куски новозаветные, куски Евангелия. Иногда с Евангелия начинались, псалтырь там переводилось. Но язык устарел с тех пор. И иногда переводы делались даже не с, скажем, не с оригинала, а там с русского или с славянского текста. Вот, то есть качество, там текстологическая база была своеобразная, так скажем.
7: Каждый язык – это что-то уникальное. И есть переводы на языки народов Дагестана, на которых говорит, может быть, несколько всего деревень. Есть один случай, когда создавалась специальная письменность. Ну, не то, что создавалась с нуля, просто адаптирован был, скажем, такой обычный дагестанский алфавит. В Дагестане много языков, но алфавит более или менее один используется для них всех. Кириллический, конечно, как русский, но с дополнительными знаками. Вот, и пришлось создавать эту самую новую азбуку. Кто-то скажет, зачем? Они же все понимают по-русски. We all speak English, don't we? Мы все говорим по-английски в той или иной степени. Но почему-то любим Пушкина читать на своем языке. И Шекспира любим на своем языке, хотя по-английски, ну, в принципе, можно. Можно же напрячься, да? И для каждого человека язык его детства, его матери, язык его мыслей. Я, например, не могу молиться по-английски. То есть я могу произносить слова, я хорошо знаю английский язык. Я могу выразить мысли на английском. Но либо я думаю о том, как я говорю по-английски, либо я молюсь. Я могу произнести молитву, это не проблема. Но вот от сердца идет по-русски. Другие народы также устроены.
5: Я работаю в Институте перевода Библии в Москве. Это организация, которая работает с неславянскими языками России и бывшего СССР. Мы работаем в тесном сотрудничестве с Академией наук. И, собственно, у нас действительно там и консультации, и общение с языковедами достаточно такие очень тесные. То есть мы стараемся, чтобы наш перевод был научным, то есть выверенным. У нас есть четкая процедура, как мы делаем перевод.
7: Как консультант принимал участие в разных переводческих проектах. Ну вот, я очень люблю этот проект. Я в нем работал сначала до конца. Это крымско-татарская Библия. Первая за все время ее существования. Башкирский Новый Завет – это вообще первый проект, с которым я имел дело. Туркменская Библия, например. Все эти первые издания, да, я там Ветхий Завет вел. Алтайский Новый Завет. Вот, некоторые другие, где я работал, может быть, меньше. Но это языки народов России и языки сопредельных стран, потому что на большинство из них, даже там, где миллионы говорящих, вот языки Средней Азии, да, там миллионы говорящих, но на них Библия не переводилась. И эта работа сейчас продолжается. А есть очень интересные примеры, наоборот, маленьких языков Дагестана. Но я не люблю слово «маленький» применительно к языку и к народу. Я всегда говорю, по сравнению с китайцами, мы все национальные меньшинства.
5: Мы не инициируем сам процесс. Обычно кто-то к нам приходит и говорит, что нам нужен перевод. Это может быть местная церковь какая-то. Это любой деноминации. Мы оцениваем ситуацию языковую в регионе, да, сколько людей говорит, как, на каком уровне развития находится язык. Надо сказать, что у нас порядка 65 там проектов было. Сейчас около 50 активных проектов. И не везде ситуация с языком хорошая. То есть язык не запрещен к использованию, да, но мало людей, которые им пользуются. Соответственно, это обычный язык в быту. Просто, то есть в языке нет терминологии богословской, например, никакой. Мы оцениваем вот эту ситуацию, риски, которые могут быть здесь. Мы ищем переводчика. Мы хотим, чтобы переводчик был хорошо образован. То есть это какой-нибудь писатель или поэт местный. Там, по крайней мере, человек грамотный. Местные переводчики, как правило, в 90% случаев не знают языка оригинала. Поэтому они переводят у нас с того языка, который они лучше всего знают. Как правило, это русский. Бывают другие случаи, там тюркские народы, там турецкий используют перевод, курдский, вот проект у нас, армянский текст для них более родной, чем русский. Сделанный таким образом перевод, он должен контролироваться человеком, который знает язык оригинала и знает современную экзегетику, то есть как понимать Библию, как пользуются комментариями. С переводчиком обязательно работает богословский редактор, мы его называем, или экзегет, который помогает переводчику правильно понять текст. Он ему советует, он проверяет его текст. Он должен знать у нас язык перевода и язык оригинала. Вот, быть специалистом в этих обеих областях.
7: Любой перевод, конечно, интерпретация. Это понимание текста, во-первых, и попытка переложить это понимание для своего читателя, на самом деле для самого себя прежде всего, на современном русском языке, во-вторых. Вот так рождаются библейские переводы. Ну, есть не только русский язык, есть много языков, и я работал с носителями этих языков над переводами на их родные языки. Очень много, кстати, интересных историй. Вот вы говорите, насколько перевод понятен. Мы думаем, что мы живем в мире, где все вот нам хорошо известно. Мельничный жернов, что это такое для нас с вами? Вот есть в Евангелии, что кто соблазнит одного из малых сих, лучше бы ему повесили на шею мельничный жернов и ввергли в море. Да? А это камень, это большой круглый камень, который использовали для перетирания зерна. У нас в русской культуре этого нет, мы муку покупаем в магазине. На Северном Кавказе, в Средней Азии до недавних пор люди, может быть, и до сих пор где-то в деревнях, в аулах горных, сами перетирают зерно в муку.

0: Потом его давят босыми ногами, это большой праздник. Потом этот сок собирают в кувшины, он начинает бродить, из этого получается хорошее вино. Но есть и примеры языков и культур, в которых, наоборот, в отличие от русского, нет каких-то очень важных понятий. Вот я работал с переводами на чукотский язык. Мы работали над переводом Евангелия от Луки. Ну, все, казалось бы, понятно. Но оказывается, что в чукотском языке нет слов для земледелия. Ну, там не растет ничего. Там растет само по себе в тундре что-то. Ягоды растут, деревья низкорослые растут. Но никто не разводит и не выращивает их. Там невозможно ни хлеб вырастить, ни тем более там маслину, виноград. Немыслимо абсолютно. Поэтому у них нет никаких слов для сельскохозяйственных работ. «Вышел сеятель сеять», читаемо привычно в русском переводе. А в чукотском у нас получилось что-то вроде: «Вышел человек, который выращивает хлебную траву, бросать семена хлебной травы в землю, чтобы они выросли».
1: В такую команду переводческую еще обычно включают человека, который хороший филолог местного языка. Он должен проверить, насколько стилистически грамотный текст, и проверить орфографию. Плюс мы всегда делаем проверку текста. Вот то, чем, кстати говоря, русские переводы практически не занимались, а зря. Вот ни РБУ, насколько я знаю, ни перевод. Перевод Кулакова немножко делали, там, по крайней мере, давали некоторым людям читать. Вот у нас гораздо более такая мощная процедура. Мы выделяем специального человека, который называется у нас там апробатор, делаем апробирование перевода. То есть мы распечатываем текст, который уже готов, он уже переведен, все. И даем местным людям, причем лучший результат получается у людей, незнакомых с Библией. Вот мы даем им текст и говорим, что он значит. И каждому стиху задается вопрос. Или человек может сказать, прочитав каждый стих, сказать, знаете, я не понимаю вообще, про что это там. Или оказывается, что он понимает его совершенно не так, как мы хотели. Это действительно проблема с языками малых народов, что они гораздо менее изучены, чем большие языки. И нормы иногда просто нет. И люди спорят, а на какой язык мы будем переводить? Потому что в городе говорят так, а в деревне говорят так. В той области говорят так, а в другой области говорят так. Диалекты, да, иногда никакой стандартизации нет, и это жуткая проблема. То есть, приходится что-то выбирать, какое-то что-то среднее, чтобы охватить как можно большее число людей. Гораздо более сложная проблема, когда нет терминов богословских или каких-то культурных. Например, нет слова «священник» или нет слова «синагога». У нас заимствованное слово, да, греческое. Есть, естественно, культура, где такого слова никогда не слышали. И там два варианта, например, может быть. Либо мы оставляем слово «синагога», его транслитерируем. Люди первый раз его слышат, но они смотрят там где-то в словаре, сзади Библии, там написано, что синагога на самом деле означает что-то, то-то и то-то. Либо мы даем смысловой вариант, то есть мы убираем слово «синагога» и делаем молитвенный дом. Дом молитвы для иудеев, например.
2: «И пришел Иисус в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне». Ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне присловие: «Врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышим.

0: было в Капернауме, и сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве».
1: Приходится говорить на том языке, не только лингвистическом, понятно, для чукчей на чукотском, как для русских на русском, но приходится находить те образы и те понятия. Вот я могу поделиться одной, мне кажется, очень удачной находкой, где мы метафору перевели по-другому. «Не вливают вина молодого в мехи ветхие». В Евангелии тоже есть такое изречение. Что имеется в виду? Вот даже рядовой русский читатель не понимает, что такое мехи. Меха мы знаем, да, одежда из меха. Зачем вино туда наливать? Ну, это были такие специальные кожаные мешки, бурдюки по-русски, лучше сказать, на современном русском языке. И когда бурдюк свежий, вот кожа недавно снята с убитого животного, он довольно эластичный. А что такое молодое вино? Это вино, которое еще не окончило брожение. И если залить молодое вино в эластичный гибкий бурдюк, то оно продолжит брожение, будет выделять газы, будет расширяться в объеме, и бурдюк растянется. А если залить в старый, заскорузлый бурдюк, то вино прорвет этот бурдюк, потому что он уже не способен растянуться. Но хорошо, по-русски мне это приходится объяснять, а по-чукотски даже слов таких нету. Есть общее понятие для алкогольных напитков, обозначает в основном водку. Можно, конечно, перевести «не наливают свежую водку в старые мешки», но, вы знаете, даже в новые мешки ее не наливают, это бессмысленное действие. Мы долго очень сидели с чукчами, мы пытались найти метафору. Это метафора, это образное выражение, это же не про виноделие, это про форму и содержание, что новое содержание нуждается в новой форме. И мы нашли, мне кажется, очень удачное решение в чукотском быте. Не связывают новую нарту старым ремнем. Мы тоже этого не знаем, мы не живем на Чукотке, мы не делаем нарт. Нарты – это такие, ну, сани, большие сани, на которых передвигаются. Как их делают? Берут жерди деревянные, и берут ремень кожаный, и кожаным ремнем определенным образом перевязывают эти жерди. Если ремень эластичный, новый, опять-таки тот же самый образ, конечно, он примет нужную форму, он крепко схватит эти жерди. А если ремень уже старый, заскорузлый, он не удержит этих жердей, нарты не получится. Вот. Но дальше, правда, у нас была проблема, потому что там дальше сказано: «Но всякий, кто пил старое вино, не захочет молодого, ибо скажет, новое лучше». Что сказать? Всякий, кто связывал старым ремнем, не захочет связывать новым. Это глупость. Никто так не подумает из чукчи. И мы нашли другое. У них есть такой инструмент, которым погоняют оленей. Я даже не опишу, как это. Я не был у них, к сожалению, не видел. И он тоже имеет какие-то определенные свойства. И когда он прокопчен в дыму, когда он испытан в деле, он гораздо лучше. И они перевели, что вот никто не возьмет новый, там, неопробованный вот этот самый инструмент, но говорит старый, проверенный лучше. Правда, у нас распалась метафора. В оригинале она одна, виноделие, производство вина. У нас получилось два разных образа, связывание нарт и вот использование этого инструмента для того, чтобы погонять оленей. Но зато мы тут передали образность. А скажем, вот в случае с сеятелем, ну, пришлось переводить вот так напрямую, потому что такого красивого образа нет. И можно надеяться, что все-таки чукотский читатель, он, может быть, поймет, что идет речь о каких-то вещах, которые происходят в другой стране, в другой культуре.
2: У нас вышло уже 7 полных Библий вот за время наших работы. У нас издана Библия на таджикском, крымско-татарском, татарском, тувинском, чеченском, туркменском и узбекском языках. Обычно мы отводим под Библию 20 примерно лет.
3: Главная проблема с, так скажем, вот с такими языками – это литературная традиция. То есть все можно перевести, в общем, можно найти эквиваленты, но если нет богатой литературной традиции, это сложнее. Это сложность. Вот это главная сложность. Вторая проблема ужасная – это глобализация. Языки, к сожалению, вымирают. Зачастую, делая вот перевод на такой язык, мы сталкиваемся с тем, что нету литературного владения языком.
1: И вот, когда мы погружаемся в переводы древних текстов, в том числе в Библии, мы в каком-то смысле путешествуем в этот мир. Но в любом путешествии мы знаем, что надо либо гида нанять, либо путеводитель почитать заранее, взять с собой. Желательно там несколько фраз на этом языке выучить, иначе ты приедешь, а ты ничего не понимаешь. Да? Вот увидел там Эйфелеву башню, Трафальгарскую колонну, ну, сел в самолет, улетел обратно. А вот как живет страна, как люди вокруг тебя, ты не знаешь. С Библией то же самое. Вот переводчик – это отчасти такой гид, который пытается провести человека, но лишь отчасти он не может заменить вот всего этого контекста, не может его вложить даже в самый искусный перевод.
4: Он идет путем жемчужным по садам береговым. Люди заняты ненужным, люди заняты земным. Здравствуй, пастырь, рыбарь, здравствуй. Вас зову я навсегда, чтоб блюсти иную пасту, и ныне вода. Лучше ли рыба или овцы человеческой души? Вы, небесные торговцы, не считайте барыши. Ведь не домик Галилея вам награда за труды. Светлый рай, что розовее самой розовой звезды. Солнце близится к плетину, слышно веяние конца. Но отрадно будет сыну в доме нежного отца. Не томит, не мучит выбор, что пленительней чудес. И идут пастух и рыбарь за искателем небес.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
2: Для вас поет Светлана.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мамины секреты. Ведущая Екатерина Аксенова.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В предыдущих передачах мы говорили об отношении родителей к своим детям. Однако картина семьи сильно упрощается, если исключить из обсуждения отношения между супругами. Поведение отца и матери по отношению друг к другу для ребенка есть такая же реальность, как и отношение к нему родителей. Дети и их родители не живут разделенными непроницаемой перегородкой. В этом вопросе нам поможет разобраться книга вильнюсского доктора психологических наук Хаментаускаса «Семья глазами ребенка». Прочитаю вам два отзыва двух взрослых людей о своем доме. «Дом был для меня адом. Скандалы и обвинения, запреты, недоверие, слежка. Постоянное насилие над волей, связанность, равнодушие, одиночество, скука. Дом сломал меня». Второе. «Дом был для меня раем, и за это я поплатился. К реальной жизни оказался неприспособленным. Сплошные разочарования. Тоска по несбыточному, поиск невозможного. В конце концов, атрофия воли». Дом – ад и дом – рай, а также необозримая палитра сочетаний того и другого. На самом деле, не адом и не раем должен быть дом для ребенка, но местом, где можно жить. Местом, где хочется жить. Откуда можно с уверенностью выходить и куда радостно возвращаться. Где предоставлено все в соотношении с жизнью. Где, если и нет полной гармонии, то всегда остается надежда.
0: Счастлив тот, кто счастлив у себя дома.
3: Величайшая потребность ребенка заключается не столько в том, чтобы иметь двух любящих его родителей, сколько в том, чтобы иметь родителей, любящих друг друга. Без преувеличения можно сказать, что отношение между мужем и женой имеет громадное влияние на развитие личности ребенка. Для него это настоящее учебное пособие. Часто обращают внимание на такую закономерность. Дети могут во многом повторять судьбу своих родителей. На самом деле в этом нет никакой мистики, ведь дети невольно перенимают модели поведения, а значит, зачастую и характер своих родителей. Быть хорошими родителями не значит быть во всем совершенными. Скорее, хорошие родители – это люди, понимающие, что никогда не поздно меняться. Они знают, что проблемы никуда не исчезнут от того, что они сделают вид, будто их нет. Ни одна семья не может быть счастливой, если не будет трудиться, бороться и прилагать усилия. И даже лучшие родители будут сталкиваться с проблемами в годы воспитания ребенка. Но они с радостью понесут свое бремя, потому что во всем полагаются на высшую силу.
0: Ни в чем не ошибаться – удел богов. Демосфен.
3: Семья – это живой организм, который нередко нуждается в помощи врача. Пусть, дорогие друзья, врачом будет у нас сам Бог, которому мы сможем искренне открыть все тайны и в молитве просить помощи от Него. Самое главное, чей образ отражают родители. Ведь в конечном итоге именно по этому образу и будет развиваться ребенок. Ждем от вас писем, звонков. Да благословит вас и вашу семью Господь.
0: Люби своего ребенка любым. Не талантливым, не удачливым, взрослым. Общаясь с ним, радуйся, что ребенок – это праздник, который пока с тобой.
4: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Дмитрий Булатов.
2: Когда тебя просят о том, что ты можешь сделать, как вы считаете, что проще – согласиться помочь или отказать? Ну, во всяком случае, как ты себя лучше после этого чувствуешь? Или когда ты после этого себя лучше чувствуешь? Когда ты согласился помочь? Или когда ты вынужден был сказать «нет»? А кто-то считает, что верующие люди, они вообще во всем должны соглашаться, всегда говорить только «да», особенно когда речь идет о том, что как бы они должны в чем-то помочь людям, а речь идет о каком-то служении, потому что верующий человек, ну, он призван всегда говорить, вот я, пошли меня, вот да, я и так далее. Я хочу прочитать одну историю об Иисусе Христе, к которому тоже обратились с просьбой, и как он на нее ответил. Евангелие от Марка, 1 глава. С 35 по 38 текст. Чуть выше мы прочитаем, с 34. Написано, что он исцелил многих. Это вот его суббота, служение в Капернауме. Он исцелил многих, страдавших различными болезнями. Изгнал многих бесов. Да, не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. И вот с 35 стиха далее мы читаем. «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место. И там молился». Симон и бывшие с ним пошли за ним. Ученики его, да, ну, пойдем за ним. И, найдя его, говорят ему, все ищут тебя. То есть Христос уединился, Христос ушел. Ему нужно было побыть одному, ему нужно было помолиться. Но все его ищут. Кто-то также встал достаточно рано, кто-то снова пришел к нему, кто-то, может быть, не знал, что он вечером исцелял людей и так далее, узнал только об этом в течение ночи. И вот утром они пришли ко Христу, снова привели больных, снова привели бесноватых, снова люди нуждаются в помощи. И вот что говорит Христос. Он говорит им, пойдем в ближайшие селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел. И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее, изгонял бесов. Христос дальше продолжил свое служение, но этим конкретным людям он сказал «нет». Вы знаете, иногда очень трудно говорить «нет». Но вот я думаю, как вообще Христос мог осмелиться вот здесь, вот это же только начало его служения. Это вот, может быть, кто-то действительно по уважительной причине не смог прийти вечером, но просто не знал, почему Христос говорит «нет». Я думаю, что ответ содержится вот как раз в 38 стихе. Здесь сказано, он говорит им, пойдем в ближайшие селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того и пришел. Христос знал, для чего он пришел. Христос четко знал свое предназначение. Христос четко понимал свою миссию, и он понимал, что главное, зачем он пришел, это все-таки не исцелять. Несмотря на то, что многие остались без исцеления, и несмотря на то, что были те, кого он исцелил, и, возможно, их было еще больше. Вот несмотря вот на этот, вот, может быть, даже конфликт, который сложился, да, Христос четко понимал, зачем он здесь, на этой земле, и четко следовал вот этому предназначению. Удивительно. Конечно, я не призываю вас говорить «нет», но я хочу сказать о том, чтобы могли подумать о своем предназначении. Знаю ли я свои духовные дары? Знаю ли я, чем конкретно могу быть полезен людям? Или, может быть, я перегорел, и мне нужно время, чтобы уединиться и побыть одному, поразмыслить, помолиться. Да? Или, может быть, я попал вот в эту цепь нот, когда меня все просят, когда, возможно, мной уже начинают пользоваться, просто потому что я не могу отказать. Здесь нужен баланс, нужен действительно баланс между тем, что дал тебе Бог, и чем ты можешь послужить другим, и тем, чтобы не перегореть и находить время для уединения с Богом, и в то же самое время понимание своего предназначения, своей миссии на этой земле, оно помогает нам определиться, что нам делать. И я желаю вам, чтобы Бог дал вам великой мудрости, когда сказать «да», а когда сказать «нет».
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Итак, люди решили восстать против Бога и не слушать его повеления расселяться по лицу всей земли.
2: Тима, а ты помнишь, какой ответ они дали Богу?
3: Они решили построить огромный город с огромной башней, высотой до самых небес.
2: Правильно. Они планировали построить мегаполис с огромной башней, чтобы там могли жить они и их многочисленные потомки.
4: И говорили они все на одном языке.
1: Потому что все эти люди были потомками Ноя и произошли от одной семьи.
3: Откуда же взялось так много языков?
1: Бог увидел их дела и сказал: «Не перестанут они делать то, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого».
4: Господь Бог сошел к этим людям и дал им каждому новый язык.
5: Это как?
6: Как?
1: Каждый из них стал говорить на уняльтралингва.
4: Мит мондалурам?
1: Там миунапала.
4: Я вас не понимать.
1: Комедертило? Там миунапала.
4: Сеньор, я вас есть не понимать.
1: Не понимать, не понимать. Дай лопату. Так примерно и происходило. Один строитель просил другого принести воду.
4: А тот другой не мог понять слово «вода» и приносил вместо этого кирпич.
1: В другом месте строитель просил принести кирпич.
7: А ему приносили веревку.
6: Они совсем запутались.
2: Они перестали понимать друг друга.
7: Совсем-совсем не понимали?
4: Нет, нет, они совсем друг-друга не понимают.
2: Как вы думаете, после этого они смогли достроить свое строение?
6: Нет!
1: Конечно же нет! Они оставили свою затею и перестали строить сначала башню, а потом и город.
7: Получается, их башня так и осталась недостроенной.
2: Получается так. Им стало невозможно общаться друг с другом. Поэтому дальше они вместе жить не смогли.
6: Они ушли из города?
2: Да, они стали ссориться, и им пришлось расселяться далеко друг от друга.
7: Они все-таки расселились по земле, как Бог и хотел.
1: Да, но именно с тех пор люди стали говорить на разных языках.
7: Мне их жалко. Почему они были такими непослушными?
4: Не все люди были такими. На земле всегда были люди, верные Богу.
7: Правда? Значит, не все строили Вавилонскую башню?
1: Нет. Не все захотели участвовать в восстании против Бога. И они отказались строить башню высотою до небес.
6: Ура! У Бога были послушные детки.
2: Да, эти послушные детки слушались Бога и ушли далеко от этого города, которому после разделения всех людей на народы дали название Вавилон.
4: Те, кто ушел подальше от Вавилона, рассказали эту историю своим потомкам и заповедовали им слушаться Бога и соблюдать его заповеди.
7: А как звали этих людей?
1: Это были потомки старшего сына Ноя, которого звали Сим. Вот их имена. У Сима родился Арфаксад, у Арфаксада родился Сала, а у Салы родился Ивер.
4: Многие исследователи Библии считают, что именно при его жизни стали строить Вавилон.
1: Есть также мнение, что правнук Сима Ивер и его сын Фалек не были участниками строительства Вавилонской башни.
4: Они оставили после себя множество потомков, но один из них был особенным человеком. Этого человека звали Авраам.
1: Дорогие ребята! А вот кто такой Авраам и почему он назван другом Божьим, вы узнаете в наших следующих сериях. До новых встреч!
8: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
9: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Валерий Малышев.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Верую». И у нас в гостях специалист по исследованию Священного Писания, аспирант Российского государственного гуманитарного университета Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
8: Здравствуйте.
7: Сегодня хотелось бы остановиться на некоторых повелениях, ну или наставлениях Иисуса Христа, которые Он дает в Нагорной проповеди. В частности, например, когда Он говорит ударившему тебя в правую щеку, подставь и другую. Собственно, вопрос. Что означает это повеление, ну или это наставление Христа, и, ну, в том числе в контексте того, а как Он сам поступал, когда Его били по щекам?
8: Да, достаточно интересный вопрос. Это текст, который часто используется для обоснования, ну, так называемой этики непротивления злу насилием. Ну или в целом несопротивление злу. И очень часто, особенно вот среди молодежи, возникает такой вопрос. Ну вот если тебя обижают, как бы там вызывают на какую-то драку, что-то еще, можно ли давать сдачу? Как-то вот на это отвечать, реагировать. Ну и правоверные родители говорят, ну написано же, что нужно подставлять щеку, поэтому бьют и... пусть бьют. Вот. Но мне кажется, что все-таки не об этом говорил Христос. И хотелось бы посмотреть, вот вообще в каком контексте, да, это здесь сказано, то есть про какие еще вещи здесь говорит Христос, и какой-то пример Его самого, апостолов, который, ну, как мне кажется, разъясняет вот эту позицию. Иисус говорит здесь действительно, не протився злому. То есть в ответ на утверждение око за око, зуб за зуб, он говорит, это в 5 главе Евангелия от Матфея, он говорит, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто хочет судиться с тобою, взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. О чем в целом здесь идет речь? Здесь речь, наверное, идет о том, что не нужно реагировать обычно, вот так, как подсказывает, скажем так, сердце и какие-то рефлексы и инстинкты. То есть естественно, для человека, когда, ну, его вызывают, скажем так, на какой-то конфликт, является или убегать от этого конфликта, или вступать в этот конфликт. А Иисус говорит немножко о другом. Он говорит, не играйте по чужим правилам. Он говорит о том, что ваша реакция на попытку втянуть вас в конфликт, должна быть такой, которую от вас не ожидают. И мы видим, что, в общем-то, именно так Иисус всегда действовал. То есть кто-то подходит и хочет взять рубашку, а ты вместо того, чтобы говорить «нет, не дам» или просто послушно как бы ему дать, ты говоришь «а вот еще и вот это возьми». То есть это человека, который к тебе подходит как с каким-то таким вот наездом, требованием, оно его обезоруживает. То есть, по сути дела, здесь говорится вот об этом. И другой момент, который здесь подчеркивается во всех этих вещах, про щеку, про верхнюю одежду и так далее, это некое ограничение. То есть, вот тебя ударили по одной щеке, ты поворачиваешь к нему другую, и ты тем самым как бы ставишь определенный лимит. То есть больше, чем два удара, по сути дела, вот в этой ситуации, человек сделать не может. То есть он ударил тебя по одной щеке, ударил по другой, все, на этом все. Ты отдал, он просит у тебя рубашку, ты ему отдал еще и верхнюю одежду, больше у тебя ничего нет, все.
7: То есть... Ну, это с одной стороны, да, больше у тебя ничего нет, с другой стороны, ну и хорошо. То есть я-то получил две. Ну, в смысле...
8: Да, в какой-то степени так, но это ставит определенный лимит, то есть это не означает, что над тобой можно издеваться бесконечно, от тебя можно требовать бесконечно. То есть Христос говорит о том, что вы устанавливаете определенный, ну, скажем, определенные границы того, что другой человек от вас может получить, а чего дальше он не может получить. Ну, это как один из вариантов того, что здесь может иметься в виду. Но мне кажется, все-таки первостепенная здесь идея неожиданной реакции. И мы видим, что Христос, он в разных конфликтных ситуациях реагировал точно так, как от него не ожидали. Он никогда не делает что-то, что другой человек от него ждет. Начиная от каких-то вещей, связанных даже просто с исцелением, то есть когда Христос сделал что-то, для чего к нему, собственно говоря, приходит. И заканчивая ответом на какие-то сложные вопросы и даже попыткой совершить над Христом насилие. Если вспомнить... допустим, историю, записанную в Евангелии от Марка, когда ко Христу приходит человек, у которого сын был бесноватым. Там была история о том, что ученики пытались исцелить мальчика, у них это не получалось сделать, и приходит Иисус, он пытается, он начинает разговаривать с этим человеком. История достаточно странная, то есть мальчик падает, его начинает трясти всего, все как бы в панике. Иисус, вместо того, чтобы тут же что-то сделать, он разворачивается к отцу и начинает с ним беседу о том, что расскажи, как давно это с ним и так далее. И пытается как-то вообще понять вот эту ситуацию.
7: Да, чисто даже по современным нашим представлениям, мальчик падает, исходит пена, его хотя бы надо... как-то обезопасить в этот момент.
8: Совершенно верно, да. Иисус поступает даже здесь довольно неожиданно. Иисус, когда к нему приходят с вопросом, известным вот этим вопросом, позволительно ли давать подать кесарю или нет, у него, в общем-то, как бы есть два варианта, оба плохие.
7: Его сразу ограничили, и попробуй ответить.
8: То есть Иисус оставит определенные рамки, заставляя его играть по определенным правилам. Ты сейчас должен сказать, позволительно давать подать или непозволительно. Если ты скажешь так, мы тебя подловили. Если ты скажешь так, мы тебя тоже подловили. Иисус, сразу сказано, видя лукавство их, сказал, что искушаете меня, лицемеры. И дальше он предлагает некий вариант решения проблемы, который не вписывается в их рамки. То есть Иисус меняет правила игры. Также то же самое мы видим и в каких-то других моментах, когда Иисуса пытаются искушать, вместо того, чтобы отвечать на поставленный вопрос, он либо ставит встречный вопрос, который людей обезоруживает, либо он предлагает какой-то такой вариант, после которого просто у людей нечего им сказать. Они замолкают, они уходят, будучи побитыми. И это именно идея того, что когда Иисуса втягивают в конфликт, он никогда не играет по правилам, которые ему навязывают. Он устанавливает свои собственные правила.
7: Потому что играть по правилам в данном случае это все равно, что играть против Ну, такое известное выражение, играть против казино.
8: Да,
7: казино всегда выигрывает.
8: Да. То есть и здесь как раз вот этот вот элемент, про который, как мне кажется, Иисус говорит. Если ты начинаешь играть по правилам, которые тебе навязывают, ты сразу проиграл. Но если ты устанавливаешь свои правила, то ты сразу выиграл, потому что тогда другой человек, он оказывается в неожиданной ситуации, и он не знает, как себя вести, и он уже действует так, как по той парадигме, которую ты для него определяешь. И похожие же вещи мы видим с тем, когда Иисуса пытаются применить против него насилие. Несколько вариантов, допустим, вот из Евангелия от Иоанна, вот три примера того, как Иисус себя вел. Во-первых, Иисус сам провоцирует в некоторых случаях людей на то, чтобы они как-то так вот стали, разъярились, что ли, да, стали проявлять какие-то свои эмоции. То есть, предположим, в 8 главе Евангелия от Иоанна Иисус долго говорит с ними по поводу Отца, и Он говорит в ту фразу, которая, по сути дела, означает, что Он является Богом.
7: Угу.
8: Он говорит: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». И после этого абсолютно ожидаемая реакция. Люди поняли, что он хотел сказать. Людей это взбесило, и они взяли камни, чтобы бросить в него. Иисус вместо того, чтобы стоять, как бы, и вот, все, бейте меня, как бы, я же сам виноват, что это сделал. Но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее. То есть он просто как бы игнорирует этот вопрос. Ну, здесь можно сказать, он применяет какую-то там, не знаю, какие-то сверхсилы, что вот так вот раз, просто между ними прошел и ушел. Ну вот есть вполне себе такой человеческий, скажем так, ответ. Опять Иисус в 10 главе уже Евангелия от Иоанна говорит: «Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего, я и отец одно». Тут опять иудеи схватили камень, чтобы побить его. Иисус уже не уходит. И он говорит, отвечал им: «Много добрых дел показал я вам от отца моего, за которые из них хотите побить меня камнями». То есть Иисус высказывает некую претензию к ним. Причем интересно, что когда он говорит про доброе дело, добрым делом иудеи называли соблюдение закона.
7: Ну, тут, по большому счету, он просто инициативу захватывает.
8: Да.
7: И они теперь, если бы он молчал, то они бы свое дело сделали.
8: Конечно.
7: Если он это говорит, то им, как минимум, что-то надо ответить.
8: И дальше они начинают оправдываться.
7: Понятно.
8: То есть Иисус, как получается, в ответ на то, что они его хотят побить, он на них наезжает. Прямо говоря, он их упрекает в том, что они сейчас пытаются сделать, и он заставляет их играть по своим правилам. Они начинают оправдываться, и дальше уже ни о каком побивании камнями речи не идет, они играют уже по его правилам. Ну и, собственно, единственный момент, когда Иисуса все-таки по щеке ударили. То есть мы видим, что в большинстве случаев, когда возникали какие-то конфликтные ситуации, Иисус уходил от них. Иисуса никогда не били. Кроме того, единственного раза, когда Иисус сам пришел туда, где его будут бить. Mm-hmm. Причем, если вот мы смотрим это именно как описано в Евангелии от Иоанна, очень интересная получается картина. В начале 18 главы Иисус вместе с учениками, они в саду, приходит Иуда, и написано даже, Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел, то есть Иисус уже сознательно идет на этот шаг. И даже здесь он говорит им: «Кого ищете?» Ему отвечали: «Иисуса Назарея». Иисус говорит им: «Это я». И когда сказал им «это я», они отступили назад и пали на землю. То есть такая вот интересная реакция. И она дважды повторяется, вот эта реакция. И, по сути дела, получается, что Иисус чуть ли не насильно себя вручает этим людям, потому что у них даже нет каких-то ну, сил, возможности его, его захватить. И вот его отводят на этот суд. И мы читаем в 22 стихе 18 главы, когда один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: «Так отвечаешь ты первосвященнику». Подставляет ли Иисус другую щеку? Нет. Он отвечал ему: «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня?» То есть Иисуса ударяют по щеке, и он говорит: «Ты что меня бьешь? То есть, как бы, кто, ну, что я тебе плохого сделал, что ты меня бьешь?» И какую-то претензию, при том, что он находится на суде, и при том, что он знает, что дальше с ним будет.
7: Здесь есть и другая немножко точка зрения. Точка зрения, что именно потому, что он находится на суде, он и, ну, как по-человечески говоря, начинает качать права. Потому что в данном случае человек, облеченный властью, человек, который, ну, служитель суда в данном...
8: Ну, превышает свои полномочия.
7: Да, превышает свои полномочия.
8: Но вопрос в том, что Иисус всегда качал свои права. То же самое делали апостолы. Ну, то есть я имею в виду, что они, он никогда не давал себя в обиду необоснованно. Даже когда речь идет о том, что вот сейчас над ним совершается суд, расправа, и он знает, что дальше будет. Когда уже его, ну, Пилат, облеченный властью, он приказывает его избивать, это уже определенное наказание за преступление, которое на него накладывается. Здесь он, конечно же, уже ничего не делает, но, тем не менее, мы видим эти примеры. И мы видим пример апостола Павла, который точно так же он без повода не давал себя обидеть. И везде, где можно было защитить свое здоровье, свою честь, он обращался к правителям, он обращался к судам, он отстаивал свои права. И только в той ситуации, где это было, ну, невозможно, он... Ну, был побиваем, скажем так. И поэтому в целом мы видим, что речь не о том, что нужно просто стоять и смотреть, как тебя бьют, и давать, может быть, возможности для людей совершать насилие. Вопрос в том, что нужно все-таки, ну, если не давать сдачу, то, по крайней мере, защищать себя теми способами, которые есть, и стараться любой конфликт перевести в ту плоскость, где у тебя находится инициатива. И тогда, собственно говоря, ты этим сможешь избежать каких-то сложных последствий. И Христос показывает эти примеры, и Он поощряет эти примеры у других людей, которые также мы видим в Евангелии, точно так же себя, собственно, вели апостолы. И поэтому это та вещь, которой, как мне кажется, нам нужно учиться у Христа и у Его учеников.
7: Спасибо, Сергей Николаевич. Дорогие друзья, надеюсь, что вам так же, как и нам, было интересно рассмотреть различные тексты Священного Писания. И мы приглашаем вас к новым встречам. Всего доброго. До свидания.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас вновь готовить вместе. Трудно переоценить пользу круп. Любое блюдо из цельного зерна – это настоящий подарок нашему организму, содержащий массу витаминов, микроэлементов и самых разнообразных питательных веществ. Но возникает вопрос – как же полюбить каши? Оказывается, это вполне реально. Нужно только научиться вкусно их готовить. Блюдо, хотя и простое, но компонентов так много. Я думаю, каждый из них очень важен. Давайте запишем рецепт.
0: Кутья. Заранее сварить 2 стакана пшеницы. Укутать, оставить на несколько часов. 0,5 стакана изюма проварить 5 минут. 100 граммов мака проварить с 1 стаканом воды 20 минут и взбить в блендере со 100 граммами халвы. Затем кашу из пшеницы подогреть, добавить изюм. 2 столовые ложки меда, мак с халвой, 1 стакан орехов кешью или грецких, 60 граммов кокосовой стружки, ванилин, соль. Перемешать, довести до кипения, дать настояться 30 минут.
1: Действительно, полезное должно быть вкусным, и время, проведенное на плите, не должно тратиться впустую. Попробуйте и убедитесь сами. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
0: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Делитесь с нами впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
2: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарных

0: Кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. В эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Возрождение. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: Приветствую вас, дорогие друзья, на программе «Возрождение» в цикле «Молитва Господня, Отче наш». Мы изучаем молитву Иисуса Христа, которая так знакома и распространена повсеместно, задавая вопрос о значении каждой фразы, каждого слова молитвы. И тема для исследования сегодня – это фраза «Да приидет Царствие Твое». Что означает словосочетание «Царствие Божье»? Какова природа этого царствия? Существуют, конечно же, различные представления о том, что такое царство вообще. За историю Земли накопились разные формы правления государством. От аристократии, монархии, автократии до демократии и так далее. Что такое Царствие Божье? Каковы его характеристики? Существующие представления о природе Царства Божия очень сильно разнятся. Например, в книге «Деяния апостолов» в 1 главе, в 6 стихе читаем: «И собрав их, он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдя, спрашивали его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю?» Ученики Иисуса Христа, будучи детьми своей эпохи, мыслили Царство Божие в категориях, прежде всего, узконационалистических. Они ожидали процветания и доминирования царства Израиля над римлянами и иными недружественными народами. Им хотелось, в первую очередь, политического господства. Так им виделся мессианский век. Наряду с этим и иными неверными представлениями о природе Царства Божия мы имеем возможность взглянуть на то, что говорил сам Иисус Христос, и таким образом понять, о чем же фраза «Да приидет Царствие Твое» в молитве Господней. Учение Иисуса Христа о Царстве Божьем очень обильно. Когда мы открываем первое из Евангелий, Евангелие от Матфея, мы находим там фразу «Царствие Божие» 31 раз. Христос учил о Царстве Божьем очень много. В 4 главе Евангелия от Матфея, в 17 стихе написано: «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Вот эта фраза «Царство Небесное» уникальна для евангелиста Матфея. Когда мы открываем Евангелие от Марка, там, в 1 главе, в стихах 14 и 15, та же самая миссия Иисуса Христа обозначается с использованием несколько иного термина. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царства и говоря: что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». То есть в тех местах, где евангелист Матфей использует фразу «Царство Небесное», евангелист Марк использует фразу «Царствие Божие», говоря о том же самом. Это взаимозаменяемые фразы. «Царствие Божие», «Царствие Небесное» – это описание учения одного и того же Иисуса Христа. В Евангелии от Луки, в 4 главе, в стихах 42 по 44 о Христе говорится следующее: «Когда же настал день, Он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал Его, и, придя к Нему, удерживал Его, чтобы не уходил от них, но Он сказал им». и другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан, и проповедовал в синагогах галилейских». Итак, первое пришествие Иисуса Христа было провозглашением Царствия Божия, Царствия Небесного. Это была одна из целей пришествия Иисуса Христа. Он говорит: «Я на то и послан». Потому нам необходимо понять, о чем же именно идет речь, о чем рассказывал Христос, каково то Царствие Божие, о котором мы просим в молитве «Отче наш». Внимательное изучение этого предмета в Священном Писании открывает перед нами два измерения Царствия Божия. Первое из них богословы называют «Царство благодати». Эта терминология коренится в словоупотреблении Священного Писания. Например, послание к евреям, 4 глава, 16 стих, евреям 4:16. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Престол благодати предполагает царство благодати, ибо на этом престоле благодати восседает благодатный Бог, Бог благодати. Говорится о том, что мы можем смело туда приступать, чтобы постоянную, нужную, своевременную помощь обретать от Господа. Об этом царстве благодати Иисус Христос проповедовал так. Евангелие от Луки, 17 глава, стихи 20 и 21. Луки, глава 17, стихи 20 и 21. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». Иисус Христос учил о реальности Царствия Божия уже тогда, когда Он совершал служение. Уже тогда Царствие Божье было. Царствие Божье внутрь вас есть. Это вот так называемое Царство благодати. Это явление, которому причастны все, кто поверил в Бога, заключил завет с Ним, присоединился к Его народу. Это духовное явление. Это царство имеет царя, имеет свои законы, имеет своих подданных, но, к сожалению, пока на земле не имеет территории. Это царство духовное, царство благодати.
1: В эфире программа «Возрождение».
2: Однако второе царство, о котором рассказывает Иисус Христос, коренным образом отличается от этого первого измерения. Прочитаем, например, в Евангелии от Матфея, в 24 главе, стихи с 31 по 33. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов». «И поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую». Здесь встречается термин «престол славы». На этом престоле славы сядет Иисус Христос, когда придет с небес со всеми ангелами святыми. И тогда вот всех землян, живущих на тот момент, будет ожидать суд. Царство славы – это момент в будущем. Это момент во времени, когда видимым, ярким образом наступит непосредственное Божье правление на земле. Эти два царства никоим образом нельзя путать. И то, и другое есть Царствие Божие, Царствие Небесное. Однако их природа, их цель, формат реализации – и, главное, время наступления разные. И то, и другое – это Царство Божие. Однако они очень сильно отличаются. Посмотрим на характеристики этого Царства Славы подробнее. В Священном Писании, в книге Откровения, в 21 главе, в первых четырех стихах рассматривается то время, когда земля в действительности станет территорией Царства Божия. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, а Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Вот каково царство славы. Там все будет не так, как сейчас на земле. Все негативные последствия греха и правления дьявола на земле будут устранены. Не будет сказано ни плача, ни вопля, ни болезни, ибо прежнее прошло. В первом послании апостола Павла в Коринф, в 15 главе, о том, что же будет в этом царстве при его наступлении, читаем в стихах с 51 по 53. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг во мгновение ока при последней трубе. Ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». Если смерть пока является реальностью жизни на земле, если наши усопшие близкие по-прежнему еще в могилах, это означает, что Царство Славы, Царство Божие пока еще не наступило. Царство Божие – это время, когда смерть будет преодолена. В книге пророка Исаии, в 35 главе, это славное время описывается так. «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олени, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки». В 10 стихе написано: «И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головою их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся». В книге пророка Исаии в 65 главе стих 25 повествует: «Волк и огненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пищей. Они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь».
1: В эфире программа «Возрождение».
2: Мы дали образную, словесную картину природы этого царства славы, этого времени, и страдавшаяся от греха и засилья дьявола земля ждет уже много длинных тысячелетий. Этого времени, когда наступит Царствие Божие, когда настанет лучшая пора, когда можно будет оставить позади проблемы и тревоги, ждут земляне уже давно. И именно об этом времени молимся мы в молитве Господней, говоря: «Да приидет Царствие Твое». Пытаясь осмыслить эту фразу применительно к своему царству, государству, в котором мы живем, к тому геополитическому измерению, в котором мы находимся, нам важно осознать, что молитва наша не только за благополучие нашего народа или того места, где мы живем. Молитва наша о том, чтобы вся земля стала Царством Божиим, Мы теряем в результате ощущение превосходства нашего народа, нашего государства над остальными. Молитва Господня помогает нам избавиться от узконационалистических настроений и посмотреть с заботой на весь мир, на все царства земли. Просьба о пришествии Царствия Божия также напоминает нам о том, кто мы и куда идем. В послании к евреям в 11 главе, в стихах с 13 по 16, эта картина представлена так. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оны и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Мы осознаем бренность нашего существования на земле. Мы понимаем, что царствие, даже самое лучшее место, государство, страна, в которой мы живем сегодня, может быть самым лучшим рейтингом по тому или иному показателю. Есть только лишь преддверие Царствия Небесного. Мы все на земле здесь странники, путешественники в лучший, в небесный дом». Когда мы молимся молитвой «Отче наш, да приидет Царствие Твое», мы молимся о том, чтобы наступило лучшее время, и мы признаем, что в этом Царстве нам нехорошо. Там, где мы живем сейчас, в этом Царстве не реализуется воля Божья так, как мы того желали бы.
1: В эфире программа «Возрождение».
2: Мы разобрали с вами в общих чертах само понятие Царствия Божия, Царствия Небесного. Теперь перед нами еще один чрезвычайно важный вопрос. Молясь «Да приидет» или «Да придет Царствие Твое», чего именно мы просим? Хочу познакомить вас с несколькими абзацами, которые представляют собою комментарии на текст молитвы Господней, принадлежащий перу Игоря Ивановича Сикорского, русского ученого. Он пишет, «Для того, чтобы прийти, необходимо, чтобы объект А не находился еще в рассматриваемом месте, Б существовал в другом месте, из которого ожидается приход». Эти два заключения являются обязательными логическими последствиями правильного использования слова «прийти», что в данном случае находится вне сомнений. Если принять, что рассматриваемое царство еще не существует, более правильным было бы выражение «царствие твое да будет создано или учреждено, но никак не придет». Если, с другой стороны, Царство Божье воспринимается как уже существующее на земле, было бы логично просить о его продолжении или победоносном распространении. История христианства знает целый ряд попыток создания утопии. Царствие Божие на земле в обход и до второго пришествия Иисуса Христа, которым оно должно начаться согласно Библии, Священному Писанию. Один из ярких примеров – это времена Реформации в Европе, XVI век, где предпринимались попытки создания Царства Божьего. Пожалуй, самое яркое событие – это Царство Божие, которое установили Ян Матисон и Ян Лейденский в Мюнстере. Первый был из разнорабочих, второй – булочником. Матисон называл себя Енохом, считался правителем царства и имел 16 жен. Городом управлял военный совет из, как вы думаете, 12 человек по числу апостолов Христовых, которые так себя и называли. За нарушение любой из заповедей – полагалась казнь. Дома принимать пищу запрещалось. Разрешалась только общая трапеза. В 1535 году Царство Божие было завоевано католическими войсками. Подобных попыток предпринималось и в прошлом, да и в настоящем немало. Например, с 1990 года на Земле началась новая эра по учению последователей отца Виссариона. Люди пятой цивилизации должны присоединиться к основанной Виссарионом единой вере, включавшей в себя все религии. Учение, принесенное Виссарионом, означает любовь и завершает триаду – надежда, вера, любовь. По глубокому убеждению последователей этого учения, все должны собраться на Святой Земле, которой 3 апреля 1994 года была объявлена местность вокруг озера Тиберкуль под Минусинском, где был заложен так называемый город Солнца. Все это попытки устроить Царствие Божье на Земле. И все они, эти попытки, противоречат прямому смыслу молитвы Господней. Царство Божие, вот в этом его измерении царства славы, на земле еще нет. Это лишь явление будущего. Это царство должно именно прийти. Оно, да, реально существует на небе, там, где Бог, ангелы и непавшие небожители живут в совершенной гармонии. Но на землю оно должно именно прийти. И нам очень важно задать вопрос о способе пришествия этого царства. Для этого у нас есть вся необходимая информация. Форма глагола «придет», да «приидет», представлена в активном залоге. То есть, речь идет о том, что не кто-то приводит царство. Царство не испытывает по отношению к себе каких-то действий извне. Оно действует само, оно само приходит. Это чрезвычайно важно. Когда мы задаем вопрос о том, каким образом это царство приходит, Слово Божье дает нам следующий ответ. Книга пророка Даниила, 2 глава, стихи с 34 по 36, и далее 44 и 45. «Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истуканов железные глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах. И ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукана, сделался великую горою и наполнил всю землю. Вот сон, скажем пред царем, и значение его». И теперь читаем стихи 44 и 45. «И во дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками, и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. Великий Бог дал знать царю, что будет после сего, и верен этот сон, и точно истолкование его». Пришествие этого царства описано в категориях смещения и устранения и уничтожения всех предыдущих царств. Этот камень, который без содействия рук оторвался от горы и ударил в истукана, он на своем пути уничтожил все царства земли. Царствие Божие, которое будет стоять вечно, оно, придя, сметет со своего пути все земные грешные царства. Это не эволюционный процесс, это не медленное, постепенное улучшение качества жизни в царствах Земли. Нет, это нечто прямо противоположное. Посмотрим, как эта истина открывается в книге Откровения, в 16 главе, в 14 стихе. «Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань. Вон и великий день Бога Вседержителя». Речь идет о консолидации сил земных царств для того, чтобы сразиться с Царством Божьим. Вон и великий день Бога Вседержителя. В 17 главе книги Откровения, в стихах с 12 по 14, описывается это так. «И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари, на 1 час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь и господствующих, и царь царей, и те, которые с ним, суть званые и избранные и верные». И, наконец, 19 глава, 19 стих, эти события описывает так. «И увидел я зверя и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его». Дьявол, который назван князем мира сего, богом века сего, который, согласно Священному Писанию, правит царствами земли, не собирается отдавать свое владение. Именно насильственным путем, путем свержения дьявола и его нечестивого правительства, путем уничтожения всех нечестивых и зла и греха на земле будет установлено Царствие Божие. Это пришествие будет именно разительным и неотвратимым. В первой книге Паралипоменон, в 16 главе, в стихах с 31 по 33, наступление Царствия Божия описано так. «Да веселятся небеса, да торжествует земля, и да скажут в народах Господь царствует, да плещет море, и что наполняет его, да радуется поле и все, что на нем, да ликуют вместе все дерева дубравные перед лицом Господа, ибо Он идет судить землю». Когда Господь придет на землю царствовать, прежде будет учрежден суд над всем нечестивым, над всякого рода насилием, над всякого рода притеснением, над всем беззаконием и злом. Вот чего просим мы, когда молимся «Да приидет Царствие Твое». Это означает отказаться от всяких иных интересов, помимо интересов Царствия Божия. Молиться «Да приидет Царствие Твое» означает признавать бренность и конечность земных царств и ценностей. Это означает отказаться от националистических настроений и желать добра и счастья всем народам земли. Это означает считать себя странником и пришельцем на земле. Это означает побуждать и словом, и делом всех к тому, чтобы готовиться к пришествию этого царства. Это означает стремиться к праведной жизни. Это означает ставить интересы Царства Божия на первое место в своей жизни. Это значит молиться, подобно словам Иоанна Богослова: «Ей гряди, Господи Иисусе».

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Ведущий Алексей Лысаков.
3: На вершине жизни, в самом расцвете сил, Лев Толстой, ему не было еще и 50, благополучный отец семейства, богач, аристократ, знаменитый писатель вдруг впадает в состояние отчаяния. И вся эта благополучная, славная, счастливая жизнь становится ему уже и не в жизнь. Он думает о смерти. Есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью? Духовный кризис, в который оказался вергнут Толстой и который начался непреодолимым отвращением к опостылевшей ему жизни, был не просто мучительным и долгим. Он перевернул весь его внутренний мир, определив собой всю его дальнейшую судьбу. А последним трагическим отблеском отозвался в самом исходе его жизни, в тайном бегстве из дома темной осенней ночью 1910 года. В предсмертных днях и часах на маленькой железнодорожной станции Остапова, самой его смерти. Отчаявшись найти ответ на замучивший его вопрос жизни в человеческих знаниях, Толстой обратился к религиозной вере, к христианству. Именно в нем он нашел возможность ответа на свой вопрос. Ему казалось, что именно в христианстве он сумел реализовать эту возможность, сумел создать стройное, последовательное, внутренне непротиворечивое учение. Приглядимся к формуле, которую дает сам Толстой, рассказывая о том, как совершился в нем этот переход к вере. «Я пришел ведь к вере потому, что помимо веры я ничего, наверное, ничего не нашел, кроме погибели, поэтому откидывать эту веру нельзя было, и я покорился». Слово «покорился» не случайно у Толстого. Принять веру в качестве исходного основания для разрешения важнейшего вопроса жизни, от которого зависела вся его судьба, было, как рассказывает об этом Толстой, совсем для него непросто. Толстой вступает в полосу духовного кризиса, обладая сознанием человека, воспитывавшегося на традициях секулярной культуры своей эпохи, не характерных для нее рационалистических установках. Верховным требованием толстовского сознания было понять мир в его рациональной структуре, а верховным мерилом – достоверность и убедительность его разумного усмотрения. И вот Толстой принимается за разрешение новой задачи, работа над решением которой тем более окрыляет и обнадеживает его. В какой-то момент он вдруг сознает, что принятие веры в существование бессмертного духовного начала отнюдь не находится ни в какой разумной необходимой логической связи со всеми теми нелепостями традиционной религии, которым нужно было заставлять себя покоряться, и вовсе не требует признания их. Наоборот, Толстой приходит к выводу, что в учении веры высшая разумная истина просто перепутана с множеством ложных представлений и бессмысленных суеверий, сложившихся в далекие исторические времена, когда люди были грубы и необразованы. Для того, чтобы добраться до настоящего содержания веры, до ее разумной истины, ее нужно как раз очистить от всей этой лжи и наносов, от суеверий и бессмыслиц, то есть от всего того, что не может понять его разум. И Толстой со свойственной ему энергией, с душевным подъемом принимается за эту работу. Он затевает громадный труд, где шаг за шагом, самым тщательным образом исследует все догматы и положения традиционной веры. Он пишет статьи и трактаты, где подводит итог этой работы и излагает свою, очищенную от лжи, суеверий и прочих неразумных наслоений веру. Вот эти трактаты. «В чем моя вера? Царство Божие внутри вас. Так что же нам делать? О жизни?» Христианское учение, что такое религия и в чем ее сущность. Он заново переводит и разумно истолковывает евангельские тексты. Соединение и перевод четырех Евангелий, краткое изложение Евангелия. Для чего он это делает? Чтобы пропустить каждое евангельское откровение через тот же суд здравого смысла, что и любой богословский догмат. Результатом этой многолетней работы было создание Толстым религиозно-философского учения, в котором он сам увидел очищенное, подлинное христианство. Во что же верил Толстой? «Верю я в следующее», – писал он Синоду. «Верю в Бога, которого понимаю как дух, как любовь, как начало всего сущего. Верю в то, что Он во мне, и я в Нем. Верю в то, что воля Божия яснее, понятнее всего выражена в учении человека Христа, которого понимать Богом и которому молиться считаю величайшим кощунством. Верю в то, что истинное благо человека в исполнении воли Бога. Воля же его в том, чтобы люди любили друг друга и вследствие этого поступали бы с другими так, как они хотят, чтобы поступали с ними. Как сказано в Евангелии, что в этом весь закон и пророки. Верю в то, что смысл жизни каждого отдельного человека поэтому в увеличении в себе любви, что это увеличение любви ведет отдельного человека в жизни этой ко все большему и большему благу. Верю, что для преуспеяния в любви есть только одно средство – молитва. Не молитва общественная в храмах, прямо запрещенная Христом, а молитва, образец которой дал нам Христос, уединенная, состоящая в восстановлении и укреплении в своем сознании смысла своей жизни и своей зависимости только от Бога. Кстати, понятие Бога Толстой будет пытаться осознать и определить до конца своей жизни. Летом 1906 года он записывает в свою записную книжку. «Есть ли Бог? Не знаю. Знаю, что есть закон моего духовного существа, источник, причину этого закона и называю Богом». А 16 октября 1908 года формулирует эту мысль еще более отчетливо. «Богом я называю своей цельности то, что я в ограниченном состоянии сознаю в себе». В Евангелии его не устраивает все, что связано с верой в чудеса. Он отрицает непорочное зачатие и воскресение Христа, потому что все это противно разуму, как это ему кажется. Нравственный закон праведной жизни Толстой находит в учении Христа, а точнее в 5 заповедях Нагорной проповеди. 4 заповеди – «Не прелюбодействуй», «Не клянись», «Не суди ближнего», «Возлюби врага своего» – отвращают людей от различных соблазнов, способных нарушить гармонию и мир. Главное же из них – непротивление злу насилием. Она с точки зрения Толстого обеспечивает при выполнении ее людьми божеский мир на земле, тать которой и было высшей миссией Христа. А что думает Толстой о самом Христе? Иисус Христос для Толстого – реальный человек, возвеличивший в себе Сына Человеческого, то есть Дух Божий, и ставший благодаря Ему проводником воли Божией, который показал на примере собственной жизни, как люди должны это делать. Поэтому для Толстого история жизни и мессианской деятельности Иисуса Христа закончилась его смертью на кресте. Толстой отбрасывает заключительную часть Евангелия, рассказывающую о воскресении Христа после смерти и после недолгого пребывания на земле в преображенном виде вознесения его на небо к Богу Отцу. Еще в своем кавказском дневнике от 1855 года Толстой предсказал задачу, которой только сейчас подошел вплотную. Основание новой религии, соответствующей развитию человечества. Религии Христа, но очищенной от веры и таинственности. Религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле. Мысль эта настолько увлекла Толстого, что он отдал ее осуществлению последние 30 лет своей жизни. Все силы своей души и разума, гениального художественного дара отдал он этой идее. К чему она его привела? Об этом мы с вами поговорим в следующей программе. Всего вам доброго. До свидания.

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. Ведущий – священнослужитель, молодежный лидер Вениамин Дашкевич.
2: Многие спрашивают, почему Иоанн говорит, что не было Духа Святого до того, как Иисус был прославлен. Ну, в данном случае, в данном вопросе речь идет о тексте из Евангелия от Иоанна, 7 главы, 39 стихе, где Иисус Христос говорит, обращается к народу на празднике. И дальше идет комментарий апостола Иоанна, 39 стих. «Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». То есть вот такой вот момент, да, то есть Дух Святой еще не был на верующих, потому что Иисус не был прославлен. Возникает сразу вопрос, а что же это получается? Духа Святого не было на земле, или он не был на людях, на верующих, только в Новом Завете Дух Святой снизошел. Это не совсем так. Мы видим, что Дух Святой действительно был на земле, Он участвовал в творении. Постоянно о Нем говорят авторы Ветхого Завета, пророки, псалмопевцы, говорят о Духе Божьем, который в нас пребывает, в наше сердце знает. Здесь необходимо понять, что же подразумевает сам Иисус Христос, и когда это произошло, что Дух Святой был дан ученикам. А когда это произошло? Это произошло после воскресения Иисуса Христа. Давайте прочитаем Евангелие от Иоанна 20 главу и 21-22 стихи. «Иисус же сказал им вторично: „Мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас“. Сказав это, дунул и говорит им: „Примите Духа Святого“». То есть вот интересный момент, да? Иисус дает Духа Святого своим ученикам, и с этого момента уже можно сказать, что на них пребывает Дух Святой. Здесь очень интересный символ, о котором мы должны упомянуть. Во-первых, Иисус Христос дунул. Это напоминает Дух Божий, который был дан Богу.

то именно был дан ученикам после вознесения Иисуса Христа. А до этого Дух Божий пребывал в Иисусе Христе именно особым образом. И здесь еще один намек, еще одно указание на Евангелие от Иоанна, первую главу, 14 стих. «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его». Славу, как единородного от Отца. Здесь, в этом тексте, апостол Иоанн говорит, что Слово стало плотью, обитало с нами. Это намек, это указание на текст из книги «Исход», когда Господь велит построить святилище, и Он будет обитать среди народа Своего. То же самое слово используется здесь, что Христос пришел и обитал с нами. Он был воплощением Духа Божьего. И мы видели славу Его, слава, которая была шехина в храме Божьем, в святилище, в скинии. Теперь вот эта слава, она была явлена в Иисусе Христе. Вот этот Дух Божий, Он проявлял Себя в служении Иисуса Христа. Поэтому до того, как Иисус был прославлен, Дух Божий пребывал в служении Христа. Но после этого, вот эта вот слава, которая была в Иисусе Христе, была явлена этому миру, слава Божьего присутствия, слава Божьей любви, Божьего характера и служения спасения. Иисус ее отдает ученикам. Он дунул и говорит: «Примите Духа Божьего». Мы потом в Деяниях апостолов находим такой случай, когда языки огненные сошли на апостолов, когда они проповедовали. Что это нам напоминает? Это нам напоминает столб облачный и столб огненный над скинией, который обозначал присутствие Бога. И теперь присутствие Бога было в служении апостолов, в служении и учеников Иисуса Христа, всех верующих, которые проповедовали. Служение Духа Божьего, которое когда-то было в храме, в святилище, потом наполняло Иисуса Христа и являло Божье присутствие в нем, теперь оно являет Божью славу в церкви через служение всех верующих. Вот что обозначает, что был дан Дух Святой верующим апостолам после вознесения, после воскрешения Иисуса Христа.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Радуйтесь всегда в Господе.
1: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Симптомы периода отвыкания от курения. Очень часто человек думает, что именно из-за них человек не выдержит и вновь затравится сигаретой. Давайте посмотрим, как ученые выяснили, какие самые распространенные симптомы периода отвыкания бывают у курильщика. И поверьте, их немного, и они все не опасны. Первое – это головокружение, шум в голове и головные боли. Причина – постоянное кислородное голодание, которое испытывает курильщик, резко сменяется впоследствии бросания курить обильным притоком кислорода. Как помочь себе при этом? Прилягте на несколько минут, расслабьте мышцы шеи, вы можете помассажировать их, а также можно подержать ноги в тазу с теплой водой, положить мокрое полотенце на затылок или на лоб. Это все поможет вам как раз-таки не чувствовать эти симптомы. И как вы видите, сами по себе советы очень простые. В любых условиях их можно выполнить. Сухость во рту. Причина такая. Систематическое попадание дыма в полость рта вызывает раздражение слюнных желез, что приводит, по сути, к повышенному выделению слюны. Отказавшись от курения, человек испытывает сухость во рту. Это неприятно. Что нужно сделать? Выпейте воды или сока мелкими глотками. Небольшими глотками можно почистить зубы, прополоскать рот водой, сделать глубокий вдох или же задержать дыхание на 5 секунд. Все это поможет вам. И следующий симптом, с которым хочется особо познакомить вас, это кашель. Причина вам известна. Организм в данный момент освобождается от табачного налета, покрывающего воздухоносные пути легких, маленькие клетки мерцательного эпителия, вот эти маленькие щеточки, которые покрывают трахею и бронхи, они как будто бы воскресают, и они удаляют эту слизь, которая нам мешала. А мы, в свою очередь, будем чувствовать с вами кашель. Когда вы перестаете курить, эти клетки, которые сохранились, начинают ритмично работать. Для них как будто бы праздник наступает, что вы бросили травиться сигаретами. И теперь у вас также восстанавливается и чувствительность. И из нижних отделов начинает подниматься масса слизи, которую вам нужно просто выкашлянуть. Иногда это такие неприятные, густая, коричневая, вонючая жидкость, которая будет выходить из вас. Может даже пройти несколько недель, прежде чем вы очистите вот этот, другими словами не назову, подвал, пока у вас подвал внутри. Вы не замечали, что пыли было так много, пока вы не начали подметать. Вот так же и здесь. Но в принципе здесь происходит то же самое и еще по одной причине. Ваш организм, он как будто бы зашлакован, как будто бы в нем вся эта масса все время мешала вам полноценно жить. Как здесь помочь? Ни в коем случае никакие антибиотики не применяйте. Таблетки отхаркивающие можно. Попробуйте также смягчать кашель, потому что он достаточно сухой и для влажности делают иногда ингаляции. Да и даже если вы просто опять смачиваете горлышко водичкой, это помогает. Еще одно чувство воскресает у вас. Это чувство обоняния. Оно восстанавливается у большинства из вас уже к второму-третьему дню. И вы начинаете обнаруживать, что ваша машина, в которой вы травили сигаретами, она воняет. До сего времени вам это было неизвестно. И не только это. Вы обнаруживаете, что ужасно пахнет весь ваш гардероб. Поразительно, насколько въедлив табачный дым. И когда к вам вернется обоняние, курильщики, вы будете определять это за версту. Он просто мимо пройдет возле вас, курильщик, и вы почувствуете его. Люди покупают дом, А живя в этом доме после людей, которые травили сигаретами, даже спустя несколько лет чувствуется запах, если двери закрываются и хозяин куда-то уезжает. Запах въедается в ковер, в деревянные части строения, в мебель, в стены. Требуется много времени, чтобы выветрить все это. Покалывание в области конечностей. В чем причина покалывания в области конечностей? Причина в том, что сейчас никотин уже не действует так, не сужает наши кровеносные сосуды, которые нарушают нормальный кровоток в конечностях. Ощущение покалывания означает, что происходит усиление кровотока, поступление кислорода к конечностям. Само по себе это явление свидетельствует опять-таки о восстановлении функционального организма. И думайте так позитивно. Потому что если вы будете смотреть на свои симптомы, как на что-то тяжелое, ужасное, что случилось в вашей жизни, вы ничего хорошего от этого не получите. Но если вы смотрите с позитивной точки зрения, а это правда, ведь вы сейчас очищаетесь, вы лучше себя чувствуете. Совершите прогулку пешком, примите контрастный душ, разотрите места покалывания полотенцем, в основном это в области щиколотки на ногах и также в области верхних конечностей, в области запястья. Должен сказать вам, что из всех симптомов, которые я рассказываю, неспособность сосредоточиться на одной мысли или на ходе работы является, пожалуй, самым распространенным признаком. Помню, как не столь давно нашу программу посещал человек, который собирал компьютеры. Вы знаете, он пришел после первого занятия и говорит, ни одного компьютера не собрал. Меня уволят. Он испугался, но потом все стало восстанавливаться. И я думаю, вам также подобное состояние знакомо. Испытывая его, вам нужно просто его пережить. Вам приходилось подниматься на гору? На какую-нибудь большую гору? Так вот, когда поднимаешься на гору, там есть небольшие спуски, но все в основном идет на подъем. Но общее направление вверх-вверх, когда вы доберетесь до вершины, вы осмотритесь, вы видите, что все у вас замечательно. И дальше будет спуск. И так будет с вами примерно на четвертый день. Кажется, что все время, которое вы испытывали эти симптомы периода отвыкания, было страшным и ужасным. Но это только кажется. Физиологические все симптомы через 4 дня проходят. Вам следует их просто пережить. И еще раз повторюсь, на моей программе еще никто не умирал. Все симптомы периода отвыкания, как вы видите, очень простые. Их легко пережить. И вы сделаете это. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Совершенно не секретно. Ведущая Мария Мараханова.
1: Совершенно не секрет, что зависимость – это потеря контроля над своей собственной жизнью. А как вообще понять, что вот если я сбилась с пути, какой вот из этого есть выход?
2: Мария Мараханова, ведущая, психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что жизнь, данная Богом, самое ценное, что у нас есть. Александр Зуев, магистр психологии, ведущий психолог реабилитационного центра. Автор программы помощи зависимым и созависимым. Считает, что созависимые отношения поддаются лечению. Девиз: «Пока мы живы, можно все исправить».
3: Помогая созависимым людям, я задаю два вопроса. Таких два принципиальных вопроса, которые помогают понять, где, когда и как вы сбились с вашего пути. Первый вопрос – это какие убеждения, мысли, чувства и действия вас привели к тому, к той жизни, которую вы имеете? Вот какие убеждения, мысли, чувства и действия вас привели к этому, к этой жизни? Вам нужно составить список вот этих вот мыслей, убеждений, мыслей, чувств и действий.
1: Мне кажется, что очень многие мысли, многие убеждения у нас вот именно заложены из детства. Это идет как-то как вот в роду принято. Да. Вот как я помню даже из своего детства убеждение того, что, к примеру, там нужно вот всем помогать, всех нужно любить. Да, это хорошее, с одной стороны, да, но из этого следует того, что я вот всем начинаю помогать, даже тем, кто меня не просил. И из этого может рождаться какая-то уже созависимость.
3: Но вот для этого есть второй вопрос. Для того, чтобы картина она была полной. То есть мы отвечаем на первый вопрос, и потом отвечаем на второй вопрос. А второй вопрос, он очень созвучен с первым вопросом. Фактически он его повторяет. Какие убеждения, мысли, чувства и действия привели бы вас к другому результату?
1: Ага, то есть мы меняем, грубо говоря, первые, да, негативные свои установки на более позитивные, да, то есть как мы можем изменить.
3: Да. Но очень важно эту работу провести именно письменно.
1: Хорошо.
3: Потому что, знаете, вот часто, когда я даю задание, мне говорят, вот я не написал, вот я об этом подумал, простите, пожалуйста. То, что вы подумали, это как облачко. Оно прилетело, вылетело, и больше его нет. А, как говорится, то, что написано пером, не вырубить это топором. Поэтому всегда всю работу мы проводим письменно. Вот в этом и заключается работа. То есть письменно определенный провести самоанализ, анализ своей собственной жизни.
1: Вот я провела анализ своей собственной жизни, да, вот нашла вот эти убеждения негативные, да, какие-то установки или мысли, которые приводят меня к чему-то такому удручающему, переделала их. А вот если я понимаю, ну да, все равно со стороны иногда видно,
3: да, со стороны виднее,
1: там, к примеру, что человек, мой близкий человек, запутался в жизни, и вообще имею ли я право побудить его к реабилитации, к каким-то действиям, вообще должна ли я это делать, должен ли вот...
3: Вы знаете, очень непростой вопрос, и ответить однозначно на него сложно. Почему? Потому что очень часто, когда мы пытаемся нашего близкого в чем-то убедить, мы встречаем что?
1: Отрицание, негатив.
3: Отрицание, не понимаю, почему это возникает? Дело в том, что есть такой закон физики: на любое действие есть
1: бездействие.
3: Противодействие, да. И поймите правильно, что чем больше это действие, тем больше противодействия. То есть чем больше мы пытаемся его убедить, тем больше он от нас отмахивается, говорит, все нормально, ругает нас, не лезьте в мою жизнь и так далее. Понимаете?
1: Конечно.
3: Поэтому решение какое? Иногда действовать, понимаете?
1: Да.
3: То есть... А если не будет действия, тогда не будет и противодействия. Иногда нужно просто замолчать, перестать пилить, убеждать, а просто замолчать, и тогда не будет противодействия. Тогда, возможно, он сам задумается о своей собственной жизни. А некоторым ребятам нужно упасть до дна. Угу. Нужно упасть на самое дно. Знаете, есть разные наркотики, и вплоть до того, что мне говорили, что вот пока я употреблял героин, я чувствовал, что у меня все нормально в моей жизни. Угу. До тех пор, пока не стал употреблять, ну, допустим, соль.
1: Угу.
3: И когда я стал употреблять соль, я понял, что я действительно упал на самое дно. Иногда надо лишиться работы. Иногда даже надо лишиться, может быть, даже семьи или жилья для того, чтобы человек понял, что он зашел слишком далеко. Но в любом случае мы со своей стороны должны предпринимать все попытки убедить человека. И сделать, по крайней мере, это, ну, непросто. Почему? Дело в том, что очень часто в попытках убедить человека мы переходим на личности и начинаем его оскорблять,
1: да,
3: что еще
1: обзываться.
3: Больше усугубляет угу. ситуацию, поскольку это его ранит. Поэтому я обычно даю такие рекомендации. Когда, если вы хотите поговорить с вашим близким человеком, убедить его лечиться, убедить изменить свою собственную жизнь, и что так вообще делать нельзя, начать нужно просто с извинения. Извини, пожалуйста, вот, может быть, я был в чем-то виноват, там, в том-то, том-то, том-то. Мы начинаем с того, что просим прощения. Прощения. Угу. Может быть, там и не за что просить прощения. Но
1: лучше, как нам кажется.
3: Да, как нам кажется. Но лучше это сделать, с этого начать беседу. Дальше. Я рекомендую сказать факты и чувства.
1: Угу.
3: Факты. То есть, что в его жизни происходит, что он уже и работу потерял, от него уже жена ушла, и посмотри, ты здоровье теряешь, он посмотрит на свои зубы, посмотри, у тебя там и гепатит, или там ВИЧ. То есть мы говорим факты, угу. только факты, и говорим о чувствах. Как это ранит меня лично, какую боль это причиняет мне, как мне... Тяжело смотреть, как мой близкий человек, мой родной человек погибает, не переходя на личности,
1: да.
3: не обвиняя нашего близкого.
1: Угу.
3: Вот такой подход.
1: То есть мне больно от того, что ты, к примеру, там...
3: Мы о своих собственных чувствах,
1: то есть мне больно от того, что я вижу, что мой выбор, да, я выбрала себе любимого там мужа,
3: да,
1: я сделала этот выбор, но мне больно, что мой выбор... к сожалению,
3: да,
1: губит
3: что он
1: себя.
3: Так поступает, да,
1: что именно себя, да. Не на личность, а, наверное, вот на выбор, что вот так вот на поведение.
3: Вот, то есть мы попросили прощения, говорим о фактах и говорим о чувствах. Вот такой подход помогает человеку задуматься о своей жизни. Есть еще такой подход, как интервенция. То есть когда собираются родственники, друзья, как можно больше людей, вот, и тоже говорят ему свои факты, приводят факты. И, как правило, то есть, если одного человека недостаточно, может быть, там два и три человека будут более убедительны вместе и помогут задуматься. В любом случае, мы должны от себя предпринимать все, что мы можем сделать, все попытки. Вот, если уже ничего не получается, то, конечно же, ну что остается, приходится ждать. Иногда с родственниками мы принимаем и такое решение. Если у нас есть подозрение, что человек употребляет, но у нас нет фактов, доводов, ну, тогда только остается ждать.
1: Потому что это выбор другого человека, да?
3: Выбор,
1: как
3: да.
1: наш выбор иногда заключается в нашей жизни, то это выбор другого человека.
3: Конечно же, да, здесь есть большой здоровый минус. Человек может не захотеть лечиться, не захотеть менять свою жизнь, но
1: это тоже его выбор.
3: Но у нас есть козырь. Угу. Огромный большой козырь.
1: Какой козырь?
3: Мы сами начинаем работать над собой. Когда созависимый человек начинает ходить на группы, когда человек созависимый начинает менять свое поведение, начинает менять свою собственную жизнь, у него все меняется, и зависимые это обязательно увидят.
1: Конечно, пример. Пример того, что человек стал меняться, его жизнь стала лучше. Мне
3: у него появляется, у зависимого человека появляется шанс.
1: Угу.
3: Поймите правильно, что изменения жизни созависимым, они не пройдут бесследно. По крайней мере, жизнь одного человека, но точно изменится. И у второго появится шанс. Конечно, он может этим шансом не воспользоваться. Но практика показывает, что подобные изменения в сознании человека, как правило, влияют очень положительно на динамику выздоровления наших близких людей. Поэтому всегда мы начинаем только с себя. И, поверьте, пример заразителен.
1: Пример заразителен, да, действительно, любой пример, он заразителен. Да. И вот здесь тоже следует такой вопрос. Так кто же тогда вот именно автор нашей жизни? То есть с чего вообще нужно начать в первую очередь в этом вопросе восстановления?
3: Да, действительно, поскольку созависимость — это потеря контроля, потеря контроля над своей жизнью, то выздоравливая от созависимости, мы возвращаем этот контроль свои руки, контроль над своей жизнью, свои руки. Очень важный вопрос. Действительно, вы правильно задали этот вопрос. Вот кто автор моей жизни? К сожалению, автор в жизни созависимого человека, как правило, зависимый человек. Можете представить, какой он вам жизнь напишет своим корявым, уродливым почерком?
1: Так он напишет, он и указывает, как жить. Вот самая
3: главная
1: зависимость, как да.
3: Как говорится, врагу не пожелаешь. Угу. Такую жизнь, которую пишет нам. И он это пишет и продолжает писать.
1: Угу.
3: А мы все больше и больше теряем контроль над своей жизнью. Вот потерю контроля можно проиллюстрировать следующим образом. Представьте автомобиль. Мы едем в автомобиле с большой скоростью. И мы отпускаем руль. Угу. Это есть потеря контроля. Скажите, пожалуйста, вот через какое время автомобиль врежется куда-либо? Там, в забор или в столб?
1: В ближайший, так скажем, забор.
3: Ну, не совсем так. Смотрите, когда мы едем на автомобиле и отпускаем руль, какое-то время автомобиль будет ехать прямо.
1: Да-да.
3: И создается иллюзия, что вроде бы ничего, все хорошо. Но просто подобное поведение рано или поздно приведет к краху. То же самое в жизни созависимого человека.
1: При любой, возможно, я говорю, удобном случае, да при любом. Да. Вот к заборе, говорю, ближайший забор, ближайшее препятствие, соответственно, да. влечет
3: рано
1: к тому, что...
3: Да. Но какое-то время автомобиль будет ехать что? Прямо.
1: Пока нет препятствий, да.
3: Поэтому, когда созависимый потерял контроль над своей жизнью, какое-то время еще, по инерции, его жизнь еще будет более-менее, скажем так, но просто вы должны понимать, что рано или поздно такая позиция закончится крахом. В психологии есть такое понятие, как локус контроля. Слышали об этом?
1: Да.
3: Есть внешний локус контроля, угу. и есть внутренний локус контроля. Что это такое? Внешний локус контроля говорит о том, что успехи и неудачи, причину наших успехов и неудач мы относим к внешним факторам. То есть в моей жизни сегодня, во всех моих неудачах, во всех моих бедах виноват кто? Президент.
1: Кто там?
3: Страна. Начальник, страна, в которой я живу, соседи, муж или там жена, сын. Все вокруг виноваты, но только никто.
1: Не я, конечно же.
3: Только не я. Внутренний локус контроля говорит, что во всех своих успехах и неудачах виноват только кто? Один человек.
1: Я.
3: Да, это я. Эта позиция в корне меняет отношение к моей жизни. В корне. Поскольку людей, которые обвиняют всех вокруг...
1: Это все вокруг.
3: Это, наверное, большинство.
1: Большинство людей,
3: давайте,
1: конечно.
3: Вот честно
1: да.
3: скажем, это большинство. Всем не нравится. И президент, и страна, в которой живем, и начальники, друзья, родственники. Но, к сожалению, правда такова, что в своих неудачах виноват только я сам.
1: Потому что это удобно обвинить кого-то,
3: да.
1: что вот это
3: самому
1: он виноват.
3: Самому остаться чистеньким.
1: Да. Я белый и пушистый, я ни в чем не виноват,
3: да.
1: это они плохие, это они меня на что-то подсадили,
3: да.
1: это они вот так неправильно сказали,
3: да.
1: я здесь ни при чем, и, соответственно, вот этот вот... Вот это внимание ушло.
3: Да, поэтому сегодня в своей собственной жизни я должен стать автором, угу. создателем своей собственной жизни. И знаете, как бы это ни звучало странно, но мы, работая с зависимыми, со зависимыми, мы пишем свою будущую жизнь.
1: Угу. Вы прям письмо пишете или как у вас происходит?
3: Да, это письменная работа. Я прошу написать, вот как вы видите свою будущую жизнь во всех ее подробностях. Пускай это всего лишь на бумаге, угу. Пускай всего лишь это фантазия, но с этого и начинается, скажем так, возвращение контроля нашей жизни. Потом мы делаем это более подробно. Я уже не буду рассказывать просто.
1: Ну да, это может быть, обычно это называется либо карта желаний, либо когда мы захватываем все четыре сферы. Да, поэтому да. Это можно найти, посмотреть, да. Как это делать. Это очень важный, мне кажется, и нужный инструмент.
3: Да. Как раз может, есть еще mm-hmm. такой инструмент, как колесо баланса, если слышали.
1: Да, конечно.
3: То есть, когда мы делаем нашу жизнь сбалансированной, мы расписываем разные сферы нашей жизни и, скажем так, стараемся в равной доле на каждую сферу уделять внимание, время, mm-hmm. и таким да. образом наша жизнь становится сбалансированной. Вот. Почему колесо баланса называют? Потому что если колесо не сбалансировать, оно будет что?
1: Конечно.
3: Оно будет бить, да. И каждый водитель знает, что когда мы меняем зимнюю или летнюю резину, колесо нужно отбалансировать. Вот поэтому... А чем хуже наша жизнь, скажите?
1: Намного лучше. Намного дороже, чем колесо.
3: Да, да. Чем и сложнее, любое... чем колесо. Да. Да. Поэтому каждому из нас нужно, вот, чтобы наша жизнь была сбалансирована.
1: Угу. Так вот, мы говорили про внешний локус контроля. А что еще можно сказать вот, про какие, может быть, присущие черты вот, уже выздоравливающему человеку, вот именно когда мы обращаем внимание на себя. Вот. Может быть, просто очень часто в среде верующих, там, христианской, говорят о том, что автор — Бог. Вот как вот вы к этому относитесь? Как бы вы вот отнеслись к данной позиции? Может быть, что-то свое мнение у вас есть по этому поводу?
3: Ну, вы знаете, да, вот сегодня, когда у меня рубашка испачкалась, стирать буду я, а не кто-то другой, правда?
1: Угу.
3: Сегодня выбор за мной все-таки, а не за каким-то другим, посмотреть телек или почитать книгу.
1: Угу. Да.
3: Этот mm-hmm. выбор делаю я. Поэтому мы говорим, что кто автор моей жизни? Кто-то другой? Особенно это может быть зависимый человек? Или все-таки я сам принимаю решение? Я сам выбираю, как мне жизнь и какую жизнь мне проживать? Куда мне пойти? Понимаете, mm-hmm. пойти посплетничать? Или, скажем так, пойти сделать что-то созидательное, хорошее и доброе. Вот. Но это вопрос тоже и вопрос ответственности,
1: да,
3: поймите правильно, вопрос ответственности.
1: Это, конечно, я вот понимаю прекрасно, что вот лично для меня, как наш Творец-Создатель, это угу. Бог, да, это высшая сила, которая помогает нам по жизни, да, угу. но очень часто люди говорят, я вот молюсь, и Бог сейчас вот решит эту проблему, да, и перекладывает ответственность на вот высшую силу.
3: Угу.
1: И здесь, соответственно, автором уже жизни становится да. не сам человек. Бог нам дал разум, мышление и ум. Создал нас совершенными, да, хотел создать нас такими совершенными, но вот, к сожалению, произошло грехопадение, да, и, но все равно разум он у нас не отнял, и выбор не отнял.
3: Более
1: да,
3: того, он нам поэтому, дал творческую способность.
1: Да, поэтому мы и делаем этот выбор, но при этом вот именно мне вот помогает, когда я руковожусь действительно какими-то mm-hmm. правилами, вот он дал не зря Писание, где все очень хорошо написано, mm-hmm. и дал разум и анализ для того, чтобы mm-hmm. это анализировать, mm-hmm. поэтому как бы вот именно этот момент того, что мы имеем право выбирать
3: да.
1: действительно между
3: да,
1: бытовыми да. вот этими вещами, вот, при этом руководствуясь вот этим разумом, который послан нам свыше.
3: Знаете,
1: да,
3: Мария,
1: да.
3: это вот животные, они не умеют выбирать. Вот когда у меня была собака,
1: угу.
3: вот, она когда видела чужого, она лаяла. А когда видела меня, она виляла хвостом, правильно?
1: Угу.
3: Почему? Потому что, ну... у собак нет возможности, скажем так, подумать и что-либо выбрать. Она действует инстинктивно. Человек, это создание Божие, создано mm-hmm. по образу, подобию Божьему. И у человека между реакцией, между раздражителем и реакцией есть такая подушечка, которая называется свобода выбора.
1: Mm-hmm. Да.
3: Человек сам волен выбирать, что ему. Когда ему наступили на ногу, простите, пожалуйста, либо что, наорать?
1: либо промолчать, либо
3: сказать, да, можно еще раз.
1: Да, либо сказать то, что сойдите, пожалуйста, с ноги моей, да.
3: Понимаете, то есть у нас есть это право выбора, и мы, несомненно, должны воспользоваться. И в своей работе чаще всего я никогда не принуждаю, я использую это право выбора, потому что это право выбора есть у каждого человека. Угу. Даже если он употребляет наркотики, у него все равно остается право выбора. Почему? Потому что, возвращая его на путь, где он способен выбирать, вот начинается как раз-таки исцеление. Почему? Потому что он начинает сам, используя ответственность за свою жизнь, вот, возвращая ответственность за свою жизнь, возвращая контроль за своей жизнью, он начинает выбирать другую жизнь. То же самое и для созависимого человека. За каждой женщиной это право, кем быть. Понимаете, очень часто, когда я говорю о созависимых, я говорю о том, что наши близкие делают из ангела демона. Понимаете, это уже не женщина, это демон во плоти. Но ведь при другом подходе можно сделать из демона ангела. Красивую женщину, добрую женщину, внимательную, отзывчивую, любящую. И, к сожалению, те женщины, с которыми я работаю, это женщины, с которых сделали демонов. Но они не такие. Поэтому я всегда говорю, что каждый из вас, каждая из женщин имеет право быть любимой.
1: Она прекрасна.
3: Счастливой,
1: да,
3: прекрасной, да.
1: Но этот защитный механизм того, что вот на вот эти внешние обстоятельства, это боль, которая не переживает. Да. Боль обычно делает из нас гневоголиками, делает нас такими злыми.
3: Но когда я говорю, что у вас есть право, и когда я начинаю верить в них, они начинают сами в себя тоже верить. И вот начинается вот этот процесс исцеления. Может быть, помните вот эту историю, когда Диоген ходил по городу в светлое время суток с фонариком. И помните, что он кричал?
1: Нет, я уже не помню.
3: Еще человека. На него смотрели, косили взглядом, как же так? Вокруг тебя люди окружают. Он говорит, нет. Говорит, людей много, а я человека ищу. Я хочу найти человека. Поэтому сегодня процесс исцеления, процесс выздоровления – это вот это становление. Становление из, скажем так, человека, точнее, из просто, не знаю, даже…
1: Из просто физического.
3: Да. Человека с большой буквы.
1: Да,
3: стать человеком с большой буквы. Вот это наша цель.
1: Какие-то еще могут быть вот, принципы, которым может придерживаться человек, когда становится, когда берет на себя ответственность? Может быть, еще какие-то есть моменты, о которых можно было бы сказать, вот именно работая с созависимыми людьми?
3: Вы знаете, очень часто созависимые становятся зависимыми, к сожалению. Очень часто женщины, которым противно было, они никогда не выпивали, но будучи созависимыми, начинают выпивать. Начинают, как я называю это, заедать, прикладываться к холодильнику. Развивается пищевая зависимость у них. Даже начинают пробовать наркотики. То есть надо помнить, что созависимость – это змея, которая пытается всеми силами остаться в жизни человека и продолжать жить любыми способами. Даже, скажем так, когда созависимость переходит в зависимость. И это непросто. Вот дальше. Хочу отметить следующий момент, что дорога осилит идущий. Не оставляйте никогда вот этого желания стать другим. Помните, что каждый день надо что-то делать, что-то предпринимать для своего выздоровления. И мы об этом будем говорить. Это либо группы, чтение, общение со здоровыми, нормальными, адекватными людьми. Вы знаете, вот, выздоровление, оно ведь подобно эскалатору.
1: Это как?
3: Эскалатор, который едет вниз. Когда мы стоим на эскалаторе, мы куда движемся?
4: Куда едет эскалатор?
3: Да, если эскалатор движется вниз, то наша жизнь... Вниз. Наша жизнь – это эскалатор, то мы едем вниз, когда мы стоим. Когда мы просто идем, что с нами происходит на эскалаторе, который едет вниз? Просто
1: вот он едет вверх. Вниз, мы пытаемся подняться наверх. Но если он едет вниз, это
3: мы
1: сделать очень
3: месте,
1: сложно.
3: Поймите правильно. То есть если мы просто идем, а эскалатор едет вниз, а мы просто вверх идем, мы стоим на месте. Понимаете, да? То есть это вот наша жизнь, это иллюстрация нашей жизни. И только когда мы предпринимаем активные действия, когда мы начинаем бежать, мы начинаем подниматься вверх. Поэтому, знаете...
1: В этом случае использовать лестницу, да?
3: Нет, бежать. Предпринимать активные действия. Почему? Потому что, знаете, как приходит ко мне, говорит, вот я то-то делаю, вот в моей жизни ничего не происходит. Ну, простите, вы просто идете. Поэтому вы на данный момент, вы стоите на месте. Поэтому процесс выздоровления – это активный поиск, это активная жизненная позиция, как еще ее назвал Стивен Кови, проактивная позиция, когда я хочу что-то изменить в своей жизни, и я все делаю активные действия, я делаю все, что от меня зависит, чтобы моя жизнь изменилась. Это бег, это, понимаете, это активное действие, бег, учащенный пульс, дыхание. Вот только тогда я начинаю подниматься по этому эскалатору, по эскалатору жизни вверх, и в моей жизни начинает что-то меняться. Конечно же, не забывайте, что в одиночку выздороветь невозможно. Нужны наставники, нужны рядом люди, которые поддержат вас, поймут вас, не осудят вас. Вот. И, конечно же, надо помнить, что безвыходных путей не бывает. Бывает, знаете, ненайденные решения. Просто я их еще пока не нашел. Но безвыходных путей не бывает. Вот это надо помнить. Всегда должна быть надежда в моей жизни.
1: Спасибо большое, Александр. То есть, чтобы быть автором своей жизни, да, нужно руководствоваться разумом, который нам дал Бог. Да. Обязательно иметь эту ответственность, да, ответственность за себя и свою жизнь. Это когда я спрашиваю в первую очередь себя, какие у меня мысли, убеждения, какие, может быть, цели на жизнь, как я развиваю свою жизнь, да, не забывать о всех своих сферах жизни. Вот. И, может быть, даже использовать лестницу в том плане, чтобы подниматься, не бежать против какого-то там паровоза, да, или, к примеру, ну, делать такие попытки, которые помогают в развитии себя и становиться примером для рядом живущего, зависимого человека.
3: Да, помнить, что если я стою на месте, если я не развиваюсь, я деградирую, а мое состояние будет прогрессировать.
1: Ну, лучше идти, лучше, если не получается идти, то...
3: Лучше идти, чем ползти, лучше бежать, чем идти.
1: Да, ну если что, уж хотя бы лечь в том направлении.
4: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Бог милует и спасает.
6: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

Чтоб реки обратились вспять. Все в вашей воле людей невинных расстрелять. Все в вашей воле и затрубить призыв к войне. Все в